0: именно вашего мнения.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Генсек ООН выразил глубокое разочарование провалом переговоров по ядерному оружию. Антонио Гутерреш призвал мировых лидеров продолжать дипломатический диалог, чтобы снизить риски глобальной катастрофы. Ранее участники обзорной конференции договора о нераспространении не смогли согласовать итоговый документ в Нью-Йорке. Как отмечалось, Россия отклонила предложение США сохранить часть проекта, поскольку американская делегация пыталась утвердить отдельный пункт об укреплении контроля после провала согласования общего документа.
4: Об Украине.
3: Владимир Зеленский отказался от мирных переговоров с Россией из-за нового европейского кредита. Глава киевского режима хочет продолжать конфликт, поскольку видит в военных действиях единственный способ сохранить свою власть. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. Дипломат пояснил, что Киев категорически потерял интерес к урегулированию ситуации сразу после того, как ЕС разблокировал для Украины 90 миллиардов евро.
4: О Ближнем Востоке.
3: СМИ сообщили, что Дональд Трамп решил нанести новые удары по Ирану. По данным источника портала Axios, президент США разочарован затянувшимися переговорами и созвал срочное совещание с руководством Пентагона и ЦРУ. Предварительно американский лидер хочет провести финальную крупную военную операцию, чтобы объявить о победе и завершить конфликт.
4: Об ограничениях.
3: Минздрав России изменил правила наблюдения за пациентами с алкогольной и наркотической зависимостью. Новый регламент разделяет людей с такими расстройствами на 4 отдельные группы в зависимости от тяжести заболевания. Первый год трезвости психиатры-наркологи будут осматривать пациентов из всех категорий каждый месяц, а при длительной ремиссии встречи станут реже. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.
4: Обо всем.
3: В Амстердаме начали продавать места на кладбище рядом с Рембрандтом. Такую необычную услугу запустила протестантская церковь, сообщает портал NL Times. Как отмечается, частные лица могут арендовать на 10 лет место для погребальной урны за 10 тысяч евро. Таким образом, администрация планирует собрать деньги на реставрацию здания.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара 71.21, евро 82.54, юаня 10.48. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. 18 детей могут оставаться под завалами в Старобельске, заявила Мария Львова-Белова. Число пострадавших выросло до 39. Трамп объявил, что в Польшу будут дополнительно направлены 5000 американских военных. Зачем? И проект соглашения США и Ирана предусматривает прекращение сторонами военных операций на всех фронтах. Эти другие темы в ближайшие минуты подробнее в нашем эфире. Начнем с того, что в Кремле назвали удар ВСУ по колледжу в Старобельске чудовищным преступлением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режим ответственен за удар и должен понести наказание.
6: Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится.
5: 18 детей могут оставаться под завалами общежития в Старобельске, заявила Мария Львова-Белова. И число детей, получивших ранения различной степени тяжести, выросло до 39, уточнил омбудсмен по правам ребенка. есть погибшие. К этому часу известно следующее. Здание колледжа практически сложилось, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Из-за угрозы повторной атаки поисково-спасательной работы на месте обрушения в общежитии колледжа приостановили. Это сообщение МЧС. 8 пострадавших госпитализировали, сообщал помощник министра здравоохранения Кузнецов. Амбулаторную помощь оказали 29 пострадавшим. На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается, вся необходимая помощь, в том числе психологическая. А Мария Захарова заявила ТАСС, что террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад живодерски молчит. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В ведомстве сообщили, что ВСУ прицельно нанесли удар по общежитию колледжа при помощи 4 БПЛА самолетного типа. На нашем сайте kp.ru также есть материал в рубрике «Происшествия». Били в ночи взрывчаткой по спящим детям. Хронология чудовищной атаки ВСУ на колледж Старобильский ЛНР 22 мая 26 года. Ольга Афанасьева, автор этого материала, зайдите и прочтите. Ну, к слову, постоянное представительство России при ООН в Женеве требует от Верховного комиссара по правам человека публично осудить удар киевского режима по колледжу в Старобильске. Об этом журналистам заявили в диппредставительстве. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» рассказала, что уже подготовила обращение в ООН и ОБСЕ.
7: Ночью в ЛНР произошла чудовищная трагедия. ВСУ нанесли прицельный удар по спящим детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Для меня это особенно серьезная история. Именно в этом вузе мы недавно проводили большой патриотический молодежный форум. В момент удара там находились дети. 86 подростков от 14 до 18 лет. С утра на месте работали сразу же экстренные службы, медики, психологи, следователи фиксировали последствия террористического удара по беззащитным детям. А уполномоченный по правам человека ЛНР выехала сразу же на место происшествия. Сегодня у меня утром здесь, в Москве, была запланирована встреча с зампредседателя Народного совета ЛНР Александром Ермоленко, депутатом Народного совета ЛНР Павлом Пилавовым и депутатом Народного совета, ректором этого вуза Жанной Марфиной. И вот утром они должны были приехать ко мне, но не получилось. Они сразу же экстренно выехали обратно в республику, где аппарат уполномоченного права человека ЛНР вместе с уполномоченной Анной Сорокой выехали на место и оперативно, конечно, предоставляет помощь пострадавшим. Есть линия, по которой можно звонить, и работают, конечно, наши коллеги на месте. Мы подготовили официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. И, конечно, хочу сказать, что мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где, напомню, обучаются и проживают дети. И мы, конечно, рассчитываем на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества, потому что подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление.
5: Ну и также стоит отметить, что по последним данным Минздрава Республики число пострадавших выросло до 40. Погиб один человек, сообщили в МЧС. По информации Яны Лантратовой, жертвами стали четверо. Под завалами могут еще находиться люди. Подробнее об атаке в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.
8: Это филиал педагогического университета в городе Старобельске. Там обучалось порядка 1500 студентов. Продолжался учебный период, и дети находились, те, которые круглосуточно там находятся, они находились в общежитии. Удар был нанесен целенаправленно несколькими дронами по общежитию и по учебному корпусу Луганского педагогического университета в филиале Старобельске. Сейчас идут там работы спасательные. уже есть, к сожалению, извлеченные тела, там, кстати, с летальным исходом. Ждем официального подтверждения уже соответствующих служб по количеству людей, которые там погибли. Поэтому сейчас окончательных цифр, к сожалению, еще нет. Нам остается только надеяться, что люди, которые потенциально могут быть под завалами, они смогут дождаться вот этой помощи. Иллюзии насчет того, что это какая-то случайная атака, ее просто не существует, потому что начиная где-то с 22:30 до 2 часов ночи продолжалась активная атака. Она велась вот непосредственно по территории филиала педагогического университета и наносились удары по конкретным зданиям. Поэтому там ничего рядом, даже близко похожего на военный объект нет. Поэтому это была целенаправленная атака, в которой участвовали, я пока не могу сказать количество, но большое количество дронов с большим количеством, с большим запасом взрывчатого вещества, которым атаковали и очень сильно нанесли ущерб, разрушение зданиям, которые относятся к образовательным учреждениям. Поэтому это чудовищный поступок, это чудовищное преднамеренное преступление, которое четко подпадает под террористические акты, под использование запрещенных форм и методов войны.
5: Еще одна тема в нашем эфире. Президент Соединенных Штатов Трамп объявил, что в Польшу будет дополнительно направлено 5000 американских военнослужащих. Накануне Пентагон сообщил, что Штаты переносят отправку войск в Польшу. А эту тему в нашем эфире с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Хотите, я вам сейчас расскажу о том бардаке, который творится в Соединенных Штатах Америки между Белым домом, Пентагоном и Конгрессом. А дело касается Польши, а точнее желания Соединенных Штатов Америки направить 4 или 5 тысяч вояк американских на территорию Польши. Еще недавно Трамп заявил торжественно, что он не будет направлять в Польшу 5 тысяч. Хексет, министр обороны, супротив этого заявления Трампа, президента, верховного главнокомандующего, говорит, нет, это не так, это будет не направление, это будет всего лишь ротация. А тут в бой вступил Конгресс, который опять щелкнул Трампа по носу. Почему вы решаете такие вопросы, не проведя соответствующие консультации с Конгрессом? Ну, Трампу, вы знаете, на это наплевать. Ну и сколько же тысяч реально уже начинают передислоцировать американцев в Польшу? Около 5000. Что это за люди? Что это за объединение? Это бронетанковая бригада и первая кавалерийская дивизия. Да-да-да, не улыбайтесь, в Соединенных Штатах Америки до сих пор есть эта самая кавалерия. Ну а теперь давайте посмотрим, как реагирует Польша. Она там танцы танцует, аплодирует и рада прибытию нового контингента США на территорию Польши. Помните, бывший президент Польши торжественно на весь мир объявил, нам нужно больше Америки в Польше. Более того, дошло до таких лукавостей, что один из фортов в Польше, американских, естественно, так и хотели назвать фортом Трампа. Ну, а что это для нас, для России, значит? Это значит, прежде всего, что польский кулак разрастается. А Польша – это фактически наш сосед. А рядом с Польшей находится Калининградская область. А Калининградскую область натовцы собираются что? Захватить. Мы, безусловно, на эти все угрозы обращать внимание, да и наверняка полезут поляки на Россию и на ту же Его Величество Искандеры. А до Польши там 2-3 минуты. Как говорится, поляки, агрессивные поляки, кальсоны не успеют надеть, если вздумают покушаться на Калининградскую область. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: Проект соглашения США и Ирана предусматривает прекращение сторонами военных операций на всех фронтах. Подробнее обсудим в эфире через 2 минуты.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
10: Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Алексей Пелько о провалах Америки на Ближнем Востоке.
13: Это проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа. Так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупая интервенция в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Раз они идут, я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан это Средний Восток.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
14: Составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль был очень любознательным человеком. Его мама часто повторяла: «Надо зацеплять всякое знание, которое встретится на пути, потому что нельзя узнать наперед, что пригодится в жизни». И сын очень хорошо усвоил этот совет. С юных лет Даль заметил, что та русская грамматика, по которой его учили в школе, вздор, не связанный с устной речью. И сын обрусевшего датчанина и француженки решил разыскать подлинную русскую народность в языке и обычаях. Создание словаря Владимир Даль завершил через 47 лет.
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И еще одна тема. Проект соглашения США и Ирана предусматривает прекращение сторонами военных операций на всех фронтах. Пункты нового возможного соглашения опубликовали Ат-Хадат и Аль-Араби. И среди них фигурируют вот какие пункты. Снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном ряда условий. Условия не указаны. Создание совместного механизма для разрешения конфликтов в будущем, прекращение атак на инфраструктуру и информационной войны, уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела, а также обеспечение свободы судоходства в Персидском и Оманском заливах, а также Ормузском проливе. Давайте эти данные обсудим. У нас на прямой связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
5: Борис Васильевич, скажите, как вот вы можете прокомментировать те последние события и сообщения, которые мы наблюдаем? Тут же еще и Марко Рубио на полях встречи глав МИД стран НАТО в шведском Хельсинберге сказал примерно следующее. Наметилось небольшое продвижение в переговорах с Ираном, не хочу преувеличивать, но есть определенное движение вперед, и это уже хорошо. Приводит российская газета, в том числе цитату Марко Рубио. О чем идет речь, на ваш взгляд? Неужели они действительно о чем-то пытаются договориться, и эти договоренности могут быть в ближайшее время каким-то образом закреплены? Или это все-таки опять информационная накачка?
15: Да, действительно, вот эти последние условия Соединенных Штатов, предъявленные Ирану, они говорят о том, собственно, о том, что, о чем мы говорили и ранее. То, что США пошли на эти переговоры и, собственно, снизили, на мой взгляд, свои требования к Ирану, только в результате...

0: мере передачи обогащенного урана с территории Ирана в другие страны. И то, что вот сами эти пункты, они достаточно обтекаемые. И, собственно, Иран и ранее соглашался с частью этих пунктов. Поэтому, на мой взгляд, здесь совершенно очевидно, что США, прежде всего США, пытается найти какой-то компромисс вот в этом противостоянии с Ираном. И это понятно, поскольку здесь я еще раз повторю, что внутренняя ситуация в Соединенных Штатах это не в пользу Трампа. Тенденция антитрамповская совершенно очевидна. Но вот позиция здесь позиция Израиля. Ведь вот ряд изданий своей информации говорил о том, что после переговоров Трампа с Нетаньяху, Нетаньяху был, ну, некоторые пишут, в ярости, некоторые пишут, что не удовлетворен вот этими переговорами с Соединенными Штатами. То есть совершенно естественно, что Нетаньяху пытается склонить США к новым ударам по Ирану, и это, собственно, цель, о которой мы тоже неоднократно говорили, цель Израиля прежде всего, это как минимум, это свержение нынешнего правящего режима в Иране, как максимум разрушение иранской государственности. Но вот эти пункты, которые предъявлены сейчас США Ирану, этого не предполагает. Это тоже совершенно очевидно. Для Израиля это неприемлемо, но с другой стороны, ведь и часть общества и в Израиле выступает против Нетаньяху. Это тоже надо понимать. Но для Нетаньяху вот этот бренд иранский, так скажем, ну, как максимум победа над Ираном, то есть уничтожение государственности Ирана, вряд ли это достижимо, но, по крайней мере, какие-то достижения или победы над Ираном, то есть прежде всего то, что касается иранского вооруженных сил, КСИРа и иранских возможностей наносить ответные удары по Израилю, прежде всего. Вот это не главные были цели Израиля, но они не достигнуты. И на мой взгляд, вот подытоживая, можно сказать, что прежде всего вот то, что мы сейчас наблюдаем в отношениях между США, Израилем и Ираном, прежде всего США и Израилем, вот в связи с этими предъявленными условиями, это то, что Трамп пытается здесь найти какой-то компромисс с Ираном, но и объявить это в качестве победы. Это не раз уже делалось. Что касается Рубио, заявления Рубио, но здесь уже не, другой вопрос. Это планы в отношении Кубы стороны Соединенных Штатов. Вот это, на мой взгляд, также достаточно серьезно, и Трамп здесь, наверное, тоже имеет это в виду. И то, что США попытаются, наверное, решить, так скажем, решить свой вот эти вот реализовать свои угрозы в отношении Кубы, мне представляется вот это серьезная опасность, и это тоже фактор, который действует на отношения США с Ираном. То есть пока вот какой-то компромисс найти с Ираном и в это время реализовать свои угрозы в отношении Кубы.
1: Ну, Куба поближе будет просто, да, не нужно гонять флот так далеко и тратить большое количество денег. Борис Васильевич, я вас благодарю. Это Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Иран, доктор исторических наук. К слову, Палата представителей Конгресса США отменила голосование по вопросу о полномочиях Трампа в отношении войны, которое должно было остановить новые удары по Ирану, просто не хватило голосов для его принятия. Я напомню, что в среду после 7 неудачных попыток Сенат США 50 голосами против 47 все-таки продвинул законопроект, который требует одобрения Конгресса для продолжения военных ударов по Ирану. Но тут еще дополнительные этапы, пока их не удается преодолеть. К другим темам перейдем нашего эфира. А тема такая. Количество выявленных черных кредиторов в первом квартале этого года выросло на 35%. По мнению экспертов, это произошло из-за ужесточения регулирования микрофинансовых компаний. Многие их клиенты ушли в нелегальный сектор за займами. Эту тему продолжит Василий Воронин в нашем эфире.

0: Россияне стали чаще обращаться к черным кредиторам. По данным Центробанка, в первом квартале 2026 года регулятор выявил на треть больше таких нелегальных финансовых организаций, чем кварталом ранее. Черные кредиторы – это конторы без лицензии, готовые давать деньги в долг любому клиенту, несмотря на уровень его закредитованности и отсутствие документов. Чаще всего они представляют средства под залог имущества. Однако, в отличие от легальных игроков, устанавливают крайне высокие проценты. Большинство экспертов сходятся во мнении, что причиной такого взрывного роста стали изменения в работе микрофинансовых компаний, которые должны были заработать с марта этого года. Центробанк обязал их использовать единую биометрическую систему при дистанционной выдаче займов. Сами МФК оказались технически не готовы к введению такой системы, да и граждане пока не слишком доверяют биометрии. Обычно в микрофинансовые организации обращаются те, кому не дают кредиты в банках. Поэтому, когда возникли преграды к быстрому и легкому получению денег и на этом уровне, логично, что граждане пошли искать деньги уже в нелегальный сегмент, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
1: В любом случае, когда выдаются деньги, они должны быть под достаточно жестким контролем. И вот это вот введение биометрии, оно предполагало, что с его помощью можно будет установить такой достаточно жесткий контроль и навести порядок вот в этой области. Но понятно, что многие микрофинансовые организации работают вовсе не для того, чтобы подчиняться какому-то регулированию и терять на этом основании свои прибыли, в том числе и в результате введения нового оборудования. Они всячески стараются обойти эти самые нововведения, даже если они и в целом положительного свойства.
0: В результате часть микрофинансовых компаний даже сменили статус на микрокредитную, чтобы не попасть под регулирование. Центробанк также отреагировал на сложившуюся ситуацию и объявил мораторий на штрафы за неиспользование биометрии микрофинансовыми компаниями. Санкции начнут действовать только со следующего года. С весны 2027-го эти правила распространятся также и на микрокредитные компании. И в этом главная ошибка регулятора, уверены эксперты. Если у ЦБ в планах навести порядок на кредитном рынке, то вводить мораторий не нужно. Наоборот, ужесточать регулирование. Только в этом случае ситуацию можно изменить, уверен Михаил Беляев.
1: То, что произошел такой взрыв обращений к черным кредиторам, и то, что Центральный банк отложил введение вот этого регулирования, говорит о слабости регулятора в его регулятивной функции. Он готов принимать решения, но не готов воплощать их в жизнь. А для того, чтобы вот этого в дальнейшем не происходило, и если Центральный банк считает, что он вводит правильное регулирование, правильные нормы, которые способствуют наведению порядка на этом самом кредитном рынке, он должен быть достаточно жестким. А жесткость заключается в том, что надо не отступать, а повышать выявляемость этих самых организаций. А во-вторых, в экономике рыночной метод только один – увеличение ужесточения штрафов.
0: На данный момент биометрию сдали чуть больше 10 миллионов россиян. Это около 7% населения страны. При этом активная клиентская база микрофинансовых организаций достигает 15 миллионов человек. Поэтому многие эксперты ожидают, что и в следующем году, когда требования к МФО заработают в полную силу, люди вновь станут массово обращаться к черным кредиторам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Поведение школьников будут оценивать по новой системе. Систему эту вводит Минпросвещение. Все подробности в нашем эфире через 5 минут.
3: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Абачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Абачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
2: Ряд государств пытались сорвать обзорную конференцию ООН по ядерному оружию ради сведения политических счетов. Итоговый проект соглашения страны принять так и не смогли, сообщил руководитель российской делегации, посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. По его словам, несмотря на провокации оппонентов, форум в Нью-Йорке полностью выполнил свою главную задачу и проверил, как соблюдают договор. Подобные конференции по нераспространению ядерного оружия проходят раз в 5 лет.
4: О политике.
2: Российское посольство в Стокгольме обвинило шведские власти в стремлении к милитаризации. Российские дипломаты жестко отреагировали на призыв премьер-министра Швеции помогать Украине наводить беспилотники на цели внутри России. В дипмиссии назвали это проявлением русофобии. Ранее служба внешней разведки нашей страны предупредила, что Киев планирует запускать дроны из Прибалтики, чтобы атаковать тыловые российские регионы.
4: О запретах.
2: Роспотребнадзор запретил продавать в России несколько видов армянского вина и коньяка. Специалисты ведомства нашли в магазинах некачественный алкоголь 3 крупных заводов Республики Армения. Эксперты надзорной службы требуют немедленно изъять опасные партии напитков из оборота и прекратить их поставки. Накануне российские власти также остановили ввоз и продажу армянской минеральной воды «Джермук» и ввели временные ограничения на поставки цветов из этой страны.
4: Об образовании.
2: Российские школы проведут последние звонки по новым патриотическим правилам. Минпросвещение рекомендовало включить в праздничную программу поднятие флага, исполнение гимна и чествование многодетных семей, отметили в ведомстве. Также организаторам советуют пригласить на линейку ветеранов специальной военной операции и добавить творческие номера о единстве народов. В текущем году последние звонки прозвучат для школьников 26 мая.
4: О космосе.
2: SpaceX запустила в 12-й испытательный полет прототип сверхтяжелого космического корабля Starship. Ракета нового поколения стартовала с космодрома в штате Техас, сообщили в американской компании. Там отметили, что инженеры планируют протестировать обновленные двигатели. Разработчики создают эту многоразовую систему для будущих полетов на Марс.
4: О валютах.
2: Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, юаня 10.48.
4: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 17, сегодня днем до 24 тепла, облачно и дождь. В Петербурге плюс 13, также дождливо и до 19 тепла днем. Больше новостей читайте в мессенджере Макс, в официальном канале Комсомолки. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую. Продолжаем обсуждение главных тем дня. Оман ведет с Ираном переговоры о совместном управлении Ормузским проливом. Это международная судоходная артерия, которая в одностороннем порядке была блокирована Тегераном в начале конфликта США и Израиля. Султанат рассчитывает на свою долю с доходов, полученных с проходящих коммерческих рейсов. При этом механизм будет оформлен, ну, не как сбор пошлин, а как система предоставления морских услуг. Такая схема не устроит Штаты, об этом предупредил 21 мая госсекретарь Марко Рубио, и, по его словам, одностороннее изменение статуса Ормуза подорвет переговорный процесс между Соединенными Штатами и Ираном, в котором, по его словам, начали появляться подвижки. Давайте от этого оттолкнемся и начнем обсуждение. У нас на прямой связи востоковед, декан факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии Сергей Демиденко. Сергей Владимирович, приветствую вас, здравствуйте. Сергей Владимирович,
2: Ну вот, судя по тому, что я сейчас озвучил в нашем эфире, есть ощущение, что к вот этому вкусному пирогу, с которого можно отщипывать большие и сочные куски, хотят присоединиться вот уже как минимум Оман. Что вы думаете по этому поводу? Как будут развиваться события? Потому что Штаты этот пирог никому, я так понимаю, отдавать не хотят, но это не устраивает остальных участников стран Персидского залива, и они тоже хотят присоединиться, и где-то здесь нужен будет компромисс искать. Как мне видится?
9: Ну, на самом деле, вам видится абсолютно правильно. Это большой компромисс, это большая игра. А вот, и здесь уже на самом деле не все решается одной лишь волей Вашингтона. Да? Ну, фактически, в общем-то, Штаты загнали себя в такую ситуацию, когда они уже вынуждены, на самом деле, прибегать в том числе и к некоторым международным региональным консультациям для того, чтобы эту проблему разрешить. И вот, естественно, там Оман интересует вопрос участия в доходах от прохода вот от Ормузского пролива, а другие арабские государства интересуют, собственно говоря, вообще разрешение этой ситуации. А вот, и здесь, скажем так, ну, Вашингтон скорее, ну, не то чтобы скорее всего, я практически уверен, да, в том, что он будет идти на уступки. А вот он будет идти на уступки, но причем здесь, по большому счету, главный момент будет отнюдь не политический или не экономический. Главный момент будет информационный. То есть, условно говоря, есть некоторая такая вот красная линия, условная красная линия, приблизившись к которой, да, вот результаты этого приближения можно было бы максимально выгодно продать общественности, да, выгодно продать как свою победу. И на самом деле продавать здесь будут обе стороны, и Штаты, и Иран. Ну, то есть, условно говоря, есть политическая сторона вопроса, вот эти вот консультации, обозначение красных линий, и есть, собственно говоря, информационная часть этой всей истории, которая пойдет вот в большую, так сказать, вот информационную такую вот сферу. И, как мне кажется, здесь скоро, очень скоро в этой во всей торговле возникнет фигура иранской ядерной программы. Да? Потому что, по большому счету, это вот главный момент, который очень здорово заигран в информационной среде, да, и как будто бы вокруг него сейчас все раскручивается, вся эта история, но на самом деле не вокруг него. Да? Но это то, тот момент, по которому обе стороны на самом деле готовы будут сделать достаточно большое количество уступок. Вот. И я думаю, что в конечном итоге общественности будет продано вот это вот. И вот эта вот громкая трескотня вокруг каких-то там уступок Ирана, которые соответствующим образом будут оформлены, да, по иранской ядерной программе, оно потом затмит все остальные вот эти разговоры про Ормузский пролив, да, разговоры там об иранских прокси, поддержке или неподдержке, да, о прекращении огня в Ливане, там, и так далее, и так далее, и так далее. А вот это вот понесут, и, в общем-то, как-то попытаются продать в виде великого результата. А Иран будет продавать свое. Вот. Так что, а все остальные региональные державы, естественно, как бы попытаются в этой во всей истории, ну, максимально как-то соблюсти свой интерес. И здесь, если мы говорим о государствах Персидского залива, то им кровь из носа сейчас нужно вот эту вот ситуацию как-то разрешать, разблокировать на любых, так сказать, условиях Ормузский пролив пытаться, да, что-то предлагать Ирану и что-то предлагать США, потому что, как мы видим, на самом деле благосостояние государств Персидского залива практически всех, которые завязаны на торговлю нефтью, оно очень здорово сейчас шатается. И это на самом деле, я вот сейчас скажу, да, что эта история не сегодняшнего дня. Эта вся история как бы набирала обороты достаточно долго, да? Но вот эта, скажем так, американская война против Ирана, она просто до нельзя эту проблему обострила.
2: И так, может быть, это дело в том, Сергей Владимирович, извините, что перебиваю, но не могу никак не упомянуть это. Да. Может быть, дело все в том, что на самом деле основной враг Соединенных Штатов Америки – это не Иран, а вон, ну, это основной враг находится на Аравийском полуострове.
9: А вы знаете, здесь как бы и да, и нет. Как все на Ближнем Востоке, здесь там все очень диалектично. Они не то чтобы враги, понимаете, они скорее друзья. Но я обычно, когда описываю взаимоотношения Соединенных Штатов и государств Персидского залива, и в частности Саудовской Аравии, да, я использую вот такую вот метафору заклятых друзей.
2: Вот, я то же самое хотел сказать, Сергей Владимирович. Да, здесь мы с вами солидарны. Спасибо большое за ваше время в нашем эфире. Это Сергей Владимирович Демиденко, востоковед, декан факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии, был с нами на прямой связи. Мы обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива. Скоро вернемся.
10: Россияне в апреле приобрели 542 тысячи поддержанных легковых авто. Такую статистику опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По сравнению с мартом 2026-го рынок прибавил 14%, а относительно апреля прошлого года рост составил 6,5%. За весь период январь-апрель текущего года жители страны стали владельцами 1 миллиона и почти 900 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 5% превосходит результат аналогичного отрезка прошлого года. Почему растут продажи БУ машин, анализирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Если мы посмотрим на последние 10 лет, то у нас суммарное количество проданных автомобилей новых и бэушных на рынке примерно одинаковое. Оно колеблется плюс-минус там где-то 500 000, наверное, но в среднем держится вокруг одних значений. Тенденция очень простая. Чем больше покупается новых автомобилей, тем меньше покупаются бэушных, и наоборот. Новые автомобили продаются, но вверх не идут и, скорее всего, даже будут на уровне не очень удачного 2025 года. Значит, люди пошли за бэушками. Почему они туда идут? Конечно, это и цены, и по-прежнему высокая ключевая ставка, и, соответственно, стоимость заемных денег, особенно на вторичке, если на первичке люди хоть иногда пользуются субсидированной ставкой, то на вторичке никто не субсидирует, но поскольку ключевая ставка все-таки подседает чуть-чуть, то и вроде и кредиты какие-то более-менее там кто-то берет, либо покупают просто на те деньги безо всяких кредитов, которые есть. Так что главное это то, что у нас суммарное количество покупателей автомобилей каждый год не меняется.
10: Традиционно на российском авторынке лидирует «Лада». За второй месяц весны продано 126 тысяч машин с пробегом отечественной марки. На второй строчке «Тойота» с показателем 56 тысяч экземпляров. Традиционно машин этих марок на нашем рынке было много, поэтому они самые популярные на вторичном рынке, говорит автоэксперт Игорь Маржаретта. Вот что он заявил радио КП.
12: «Лада» у нас номер один по количеству машин в парке. По продажам номер один и по количеству машин в парке. У нас чуть ли не треть всех машин в парке марки ВАЗ. Ну и, соответственно, эти машины самые доступные. Вторичный рынок у нас рынок специфический, потому что он изменился сильно за последние 5 лет. И сейчас в основном там перепродажи идут дешевых машин. Из дешевых машин это, конечно, «Лада». На втором месте у нас «Тойота», потому что «Тойота» у нас по количеству машин из иномарок на первом месте. Дело в том, что «Тойота» к нам приходила всегда с двух сторон. Обычно с левым рулем всегда было в первой десятке продаж, когда она здесь официально присутствовала. Но еще очень много машин завозили и завозят через Дальний Восток с правым рулем. А в Японии Toyota самая популярная марка, и, соответственно, больше всего машин с правым рулем завозили и завозят именно марки Toyota. Причем разрыв с другими японскими марками огромный. Там, условно говоря, на 1000 завезенных Toyota приходится, там, условно говоря, там 200 Honda, там 100 Nissan, 100 Mitsubishi. Ну, примерно такое соотношение. Поэтому речь идет о том, что это машины, которых больше всего в нашем парке. Производство в парк добавляется каждый год достаточно много автомобилей марки «Лада» и марки «Тойота».
10: Также россияне из всего выбора авто с пробегом предпочитают «Киа» и «Хёндэ». Замыкает первую пятерку «Фольксваген». В десятку самых продаваемых брендов на вторичном рынке также вошли «Ниссан», «Хонда», «Шевроле», «Рено» и «Форд». Причем каждый из них показал прирост по сравнению с мартом более чем на 10%. Самый внушительный у «Киа» плюс 17%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Новости спорта.
0: Ярославский «Локомотив» победил казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии Кубка Гагарина и выиграл трофей 2-й сезон подряд. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3-2 в пользу гостей. Таким образом, ярославцы оказались сильнее соперника в серии до 4 побед – 4-2. В прошлогоднем финале ярославцы оказались сильнее челябинского «Трактора», выиграв серию в 5 матчах. Португальский футболист Криштиану Роналду выиграл первый трофей в Аль-Насре, став чемпионом Саудовской Аравии. Накануне Аль-Наср обыграл Дамак со счетом 4-1. Роналду оформил дубль. Благодаря этой победе Аль-Наср занял первое место в таблице. Предыдущий титул 41-летнего Роналду на клубном уровне датировался 2021 годом. Тогда португалец выиграл Кубок Италии в составе туринского Ювентуса. Роналду выступает за Аль-Наср с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил за команду 30 голов во всех турнирах. Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли аккаунты в соцсетях. В данный момент зайти на страницы могут только их подписчики. Накануне стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала ему открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко подтвердил информацию о смене сыном спортивного гражданства. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта.
13: Война и мир. Реклама.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. В России запустили необычный, мягко говоря, эксперимент по выращиванию клубники на дне реки Волги. В России вот этот эксперимент проводит популяризатор науки о растениях, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. И этот проект проходит в Волгограде. Для этого Михаил погрузил в воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Ну, а внутри работает автономная система для роста растения. Впрочем, я думаю, что подробнее лучше он сам расскажет, тем более, что у нас автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» на прямой видеосвязи Михаил Журавлев. Михаил, я вас приветствую. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, приветствую тоже.
2: Связь отличная. Сразу несколько вопросов. Что это вообще за идея такая? Сажать растения любые, ну, например, клубнику на дне Волги. Почему эта идея возникла? Зачем это нужно? Конечная цель какая? И самое главное, научная ценность в этом какая спрятана? Может быть, кто-то так уже делал? Есть ли какие-то результаты?
19: Ну, тут надо начать с того, что вообще ботаника и все, что с ней связано, это мое хобби. У меня своя лаборатория, где я как раз различным образом издеваюсь, в кавычках, над растениями. Вот. И они у меня растут без солнца, да, то есть это искусственное освещение без почвы, вот в подобных условиях. То есть это уже искусственные такие синтетические условия. А вообще у меня есть такая большая мечта, уж не знаю, насколько реализуемая, вырастить что-то в космосе. Это очень тяжело, там какие-то автономные системы, условия другие. И вот дотуда дотянуться я пока не могу. Есть поближе тоже довольно экстремальные условия. То есть там и давление другое, и температура другая, вот, и, соответственно, там и света нет. То есть там нужно уже что-то колдовать, чтобы что-то вырастить. Uh-huh. Вот. Но клубник – одна из моих любимых культур, с которой у меня вечная война. Вот буду теперь еще и под водой бороться.
2: А чем вам клубника так насолила? Вечная война в хорошем смысле?
19: Ну, в хорошем, да. Но дело в том, что вообще первое растение, которое я так экспериментально выращивал, как раз была клубника, которая в тумбочке росла. Вот на Новый год я свежие ягодки достал. Они получились невкусные. Ну, как бы вопросов много появилось, и увлечение вот начало с этого момента расти. Поэтому с ней так и воюю. До сих пор там супер результатов с ней именно получить не удалось.
2: А вот я прям чувствую, наши огородники, садоводы и вообще аудитория радио «Комсомольская правда» сразу задалась вопросом, почему невкусная? Что не так? Разобрались? Получили ответ на этот вопрос?
19: Да, да. То есть, ну, вообще клубника очень хорошо реагирует на перемену температуры день-ночь, на интенсивность освещения, плюс сортовые специфики. Вот, то есть все это важно учитывать. Но когда мы в огороде, со светом мы ничего не сделаем, с температурой мы ничего не сделаем, а в лаборатории мы можем прям сильно плавать с этими параметрами, экспериментировать. Вот, и попасть в точку не так просто.
2: Ну и какая самая главная была ошибка по выращиванию клубники в тумбочке? Что не так? Размер тумбочки не подошел?
19: Нет, в моем случае как раз все факторы сработали синхронно. То есть я неправильно кормил, неправильно светил, неправильно грел.
2: Слушайте, ну отрицательный результат, это же ведь тоже результат.
19: Вот, и теперь у меня своя лаборатория, где растет много чего. Вот, и огурцы, помидоры, перцы, какие-то там пряные травы. Ну, много чего, и все в искусственных условиях. Слушайте, ну очень даже, потому что я проводил даже слепые дегустации, сравнивали огородные и вот гидропоника. И разницы в основном никто не ощущает, то есть они одинаковые. Вот. Ну и разочек выиграла гидропоника. Ну, считаем это погрешностью.
2: Согласен. Пишут, что вы создали специальную установку для этого эксперимента по выращиванию клубники на дне реки Волги. Что собой представляет эта установка? Насколько она дорогая и сложная в производстве?
19: Да, это очень простая установка, повторить ее может каждый. В моем случае это круглый аквариум большой, перевернутый, то есть это купол.
2: То есть такой колокол, в котором еще вот водолазы еще иногда на дно морское опускаются, да, что-то такое, чтобы там воздух был.
19: Что-то похожее.
2: Да,
19: так. Да, что-то похожее. Плюс это большой бетонный огрузок, ну, герметичный, потому что 25 литров воздуха погрузить на дно не так-то просто. Вот. На этом же куполе будет установлен фитосветильник, ну, специально сделан для подводных условий, там на коленках собрано, спаяно все. Вот. Поэтому повторить это может каждый, здесь не нужны какие-то космические бюджеты. Вот. То есть, по сути, это такой аквариум наоборот, то есть вода снаружи, воздух внутри. Ну, вот. И там будут установлены камеры, трансляцию, чтобы видеть, как рыбки стучат в окошко, ну, что они там будут делать, гуляют в этом подводном саду рядышком.
2: Ну, они никогда клубнику не видели, да? Пусть посмотрят.
19: И фитосветильников тоже, там же будет светло возле нее.
2: Кстати, да.
19: Вот. И задача, на самом деле, так как я мечтаю о космосе, здесь как раз некую автономию надо испытать. То есть, во-первых, так как стенки аквариума будут холодные, вода, испаряемая растениями, будет конденсироваться, возвращаться обратно в систему, и нужно понять, сколько по итогу-то воды нужно будет добавлять. В идеале должен быть замкнутый цикл. Ну, в теории это даже возможно. На практике увидим. Вот. Ну и еще одна такая задача, так как я сам увлекаюсь растениями, ботаникой, я хочу заразить этим хобби людей, показать, что выращивать можно где угодно, что угодно, ну если уж на дне Волги что-то получается, то там дома, в тумбочке, в шкафу, где пожелаете, также выращивать любую культуру.
2: А когда вы будете высаживать, вы говорите, это будет, то есть я делаю вывод, что этого пока не произошло, это пока планы, причем самые ближайшие, то есть когда начало эксперимента?
19: У меня тестовое погружение вот 25 числа, то есть я буду именно саму капсулу проверять на герметичность, на то, как там сигнал передается, все ли работает. Вот. Но так как сейчас Волга в разливе, уровень высокий, и плюс вода еще довольно холодная, запускаться полноценно пока сложно. Ну, как минимум,
2: в июле?
19: Греть такую капсулу в... Да, да не, в июне, где-то вот числа 20 июня должна Волга войти в русло.
2: Да, там уже вода будет более-менее потеплее, солнышко прогреет, если еще с погодой, кстати, повезет, да, от этого, наверное, можно сильно зависеть. Михаил, скажите, пожалуйста, а не пробовали ли вы найти каких-то инвесторов на этот эксперимент? Чего на свои кровные-то там на коленке все собираете? Может быть, можно было бы кому-то обратиться, и кто-то вложился бы в вас, и как-то посерьезнее, не на коленке, а уже там на станке бы что-то сделали?
19: Я, видимо, плохой коммерсант.
2: А так обычно бывает. Все гении, которые умеют что-то делать руками и работать головой, обычно плохие коммерсанты. Я такой же просто.
19: Ну, гений ко мне, наверное, вряд ли применимо.
2: Ну, талантливый человек, хорошо.
19: Это просто хобби. Это хобби мне интересно, своими ручками, своей головой что-то как-то собрать, получится, не получится. То есть, ну, в принципе, сколько я себя помню, всегда что-то подобное пытался сделать. Ну, вот настолько пока еще, конечно, не было.
2: Вот. Цель здесь я сам эксперимента, прям... вот изначальная, да, минимальная и максимальная. Чтобы выжила клубника, чтобы она выросла, чтобы она дала плоды и ягоды, чтобы эти плоды и ягоды были вкусными. Ну, в общем, какие планы у вас, какие ожидания?
19: Ну, минимальная цель – получить данные по воде, по температуре, и так как там давление будет тоже повышенное, как вообще себя она там чувствовать будет, а максимальное – где-нибудь к сентябрю достать и скушать подводную клубнику.
2: До этого момента вы не будете ее поднимать, она будет целиком на дне Волги находиться, да, то есть она будет там притоплена, буквально на дне будет все эти месяцы томиться и расти, и только с помощью камер будете за ней наблюдать.
19: Да, ну вот единственное… Момент, как я смогу вмешаться, это, допустим, по тому же шлангу, по которому подается воздух, поддать чуть-чуть водички, если вдруг ее не хватит. Больше никаких вмешательств я сделать не смогу.
2: Еще один интересный такой вопрос, который волнует в том числе и нашу аудиторию. А нужно ли было какое-то согласование там, с властями, с природоохранными какими-то комитетами, да, для проведения такого эксперимента? Нужно ли каким-то образом что-то будет оградить, чтобы туда браконьеры, злоумышленники не залезли и не испортили вам эксперимент?
19: Нет, смотрите, это будет сделано на лодочной станции. Мы, когда ставим лодку, мы можем поставить якорь. Ну, верно же?
2: Ну, да.
19: По сути, у меня также вот есть надводная часть и якорь. Ну, просто якорь специфической формы и функционала. А он же никаких загрязнений, никаких там выхлопов, никаких экологических нагрузок не несет. И он оттуда будет удален по концу сезона, то есть...
2: То есть здесь никаких проблем вы... Давайте тогда расскажем нашей аудитории, а каким образом вы планируете сами следить за ходом эксперимента, и может ли еще кто-то из нашей аудитории за этим экспериментом наблюдать, и как?
19: Планируется, ну, сейчас уже они как бы стоят, две камеры, одна внутри, другая снаружи аппарата. Можно будет прямая трансляция, я надеюсь, у меня получится ее наладить, 24/7, чтобы в любой момент можно было посмотреть, как там себя чувствуют рыбки, если они туда приплывут, как себя чувствует клубника. То есть это такой прям, ну, открытый проект. Можно будет в любой момент посмотреть любому желающему.
2: На несколько месяцев, да. А где посмотреть?
19: В «Одноклассниках», в группе «Логово Ботаника».
2: Да, то есть вот в социальной сети «Одноклассники», группа «Логово Ботаника», и там Михаил Журавлев, с которым мы сейчас в нашем эфире разговариваем, ежедневно посты выкладываете или раз в несколько дней?
19: Нет, у меня посты регулярные. Бывает, я пропускаю денек из-за каких-нибудь трудностей, но в целом каждый день что-то новенькое выходит, что-то интересненькое, это познавательное, часто полезное. Ну, иногда развлекательные.
2: Тогда, Михаил, будем желать удачи в вашем эксперименте, чтобы все удалось с клубникой, чтобы она вкусная была, потому что это такая вишенка или клубничка на вершине этого торта удавшегося эксперимента. Будем держать пальцы крестиком за вас. Михаил Журавлев, который ведет группу «Логово Ботаника» в «Одноклассниках», публикует ежедневные посты с обновлениями и промежуточными результатами, а пользователи, то есть вы, мы с вами будем наблюдать за проектом практически в режиме реального времени. Цель очень интересная. Эксперимент по выращиванию клубники на дне Великой Русской реки Волги.
13: Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не хипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
23: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы для этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости возобновления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
1: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об ограничениях.
3: Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. О том, что в столичном аэропорту введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Шереметьево. Ночью силы ПВО пресекли очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Обломки сбитых дронов упали вдали от жилых домов, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
21: Об атаках.
3: В Новороссийске из-за удара беспилотника загорелась нефтебаза. На территорию объекта упали обломки. Начался пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По его данным, огнем оказались охвачены несколько технических и административных зданий. В городе пострадали два человека. Они находились на улице в момент атаки, сообщили в ведомстве. Мужчин госпитализировали под ударом. Оказалась и Анапа. Там фрагменты дронов упали на территории частного домовладения. Повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
21: О Ближнем Востоке.
3: США готовятся к новой волне ударов по Ирану. Американские официальные лица стали отменять планы на выходные. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники. Дональд Трамп планировал провести уикенд в своем поместье для игры в гольф в Нью-Джерси. Теперь президент США вернется в Белый дом.
21: О космосе.
3: SpaceX запустила в 12-й испытательный полет прототип сверхтяжелого космического корабля Starship. Ракета нового поколения стартовала с космодрома в штате Техас, сообщили в американской компании. Инженеры планируют протестировать обновленные двигатели в космосе и вывести на околоземную орбиту имитаторы спутников связи. Разработчики создают эту многоразовую систему для будущих полетов на Луну и Марс.
21: Обо всем.
3: Около 80% российских студентов решили остаться жить с родителями после окончания вуза. Выпускники откладывают переезд ради финансовой стабильности и личного комфорта. Об этом сообщает агентство ТАСС. Аналитики выяснили, что купить или арендовать отдельное жилье сразу после диплома планирует лишь каждый пятый опрошенный. Самостоятельно обеспечивать себя студенты пока не готовы из-за высоких цен на недвижимость.
21: О валютах.
3: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки, юани – 10 рублей 48 копеек.
21: О погоде.
3: В Москве плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
21: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый.
6: Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома.
7: Часть первая.
8: Июньские дни 1953-го был арестован в Москве член президиума ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр внутренних дел, маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия.
9: Леонид Млечин, историк, журналист.
8: Этот арест произвел тогда, конечно же, сильнейшее впечатление на тех, кто понимал, что происходит. Мой отец работал тогда во Владимире, в областной комсомольской газете. В выходной день сидели на футболе. И вдруг он видит, подходит рабочий, а там вдоль стадиона установлены портреты членов президиума ЦК. И вдруг портрет Берии спускают вниз и уносят. И он понял, случилось что-то невероятное. Конечно, это событие было значимым, еще раз скажу, для тех, кто понимал роль Лаврентия Павловича Берия, потому что замечательный один ученый вспоминал, как он в те дни находился в строительном отряде далеко от Москвы, в пивной стояли, по радио передают, что арестован Берия, и стоявший рядом с ним такой рабочий с пивной кружкой посмотрел на кружку и сказал: «Да хрен ты теперь, Лаврентий Павлович, свеженького пивка выпьешь», и все, больше ничего людей не интересовал. Но те, кто понимал роль Лаврентия Павловича Берия в политической системе, кто видел, что он сделал за несколько месяцев после Сталина, это было важнейшее событие. Политическая карьера Берии делится на два периода. Первый – это его служба советской власти до смерти Сталина. А второй период очень короткий, всего несколько месяцев. С марта по конец июня 1953-го, когда в стране стали происходить невероятные перемены, объяснить которые не так просто. Вообще вся жизнь Лаврентия Павловича Берия по-прежнему представляет невероятный интерес для тех, на кого волнует история. Есть фигуры, которые отошли на задний план и никого не интересуют. Есть фигуры совершенно ясные и понятные, но не Лаврентия Павловича. Я смотрю, что за последние годы вышло немало книг, посвященных ему. Теперь о Берии пишут как об очень эффективном менеджере, о человеке, который занимался не столько госбезопасностью, сколько отечественной экономикой. Говорят о том, что ему мы обязаны, в первую очередь, ядерным оружием, и вообще очень многие. То есть происходит такое переосмысление роли Лаврентия Павловича Берии. И по-прежнему существует миф относительно этого дня. Одни твердо уверены, что Лаврентия Павловича сразу же расстреляли, разговоры о суде – все это миф, а с ним покончили сразу же в момент ареста. Другие, наоборот, уверены, что Лаврентия Павловича дали возможность убежать, он укрылся в Латинской Америке. И в это верил его сын. Это я твердо знаю, потому что знаком с внуком Лаврентия Павловича.
24: Самый главный миф – то, что Берия причастен напрямую к репрессивной сталинской политике, что это главный палач, человек, у которого не просто руки по локоть в крови, с утра пил кровь убиенных младенцев, ну и все такое прочее.
9: Евгений Спицын, историк.
24: Вот эта мифология вокруг личности Берии, она складывалась в два этапа. Первый этап связан напрямую с деятельностью Хрущева. Как с 1953 года, с момента ареста Берии, началась вот эта вакханалия вокруг его имени, так она и продолжалась весь хрущевский период. Правда, потом немножко фигуру Берии затмил сам Иосиф Виссарионович Сталин, когда началась активная антисталинская истерия, особенно на 22-м съезде партии в 1961 году. При Брежневе практически 20 лет, вплоть до Горбачева, имя Берия вообще исключалось из упоминания и в положительном, и в отрицательном контексте. То есть о нем предпочитали вообще не говорить. А при Горбачеве, особенно вот где-то начиная с 1987 года, когда стал реализовываться знаменитый алгоритм Яковлева, то есть авторитетом Ленина бьем по Сталину, ну и так далее, то понятно, что фигура Берии, она стала одной из главных в разоблачении преступного сталинского режима, да и вообще всего советского периода отечественной истории. Именно тогда все старые хрущевские байки, они не только стали повторяться, они не только стали доминантой общественного сознания, но они стали приукрашиваться еще большим количеством всякого рода россказней, сплетен, баек, прямых фальсификаций, извращений, чтобы окончательно превратить Берию в такой символ тоталитаризма, кровавого сталинского режима, кровавой гыбни и так далее, и так далее.
8: Лаврентий Павлович довольно рано присоединился к большевикам, и ему была доверена очень важная миссия – служить в контрразведке независимого Азербайджана.
0: Леонид Млечин, историк, журналист.
8: И он поступил на службу в организацию по борьбе с контрреволюцией Государственного комитета обороны. Рассказывал потом, что его задача стояла в том, чтобы изучать письма, которые писали в комитет. Ну, как-то изучать настроение общественности. Начальник требовал от него докладов о том, что люди пишут, чего они хотят, о чем говорят. И вот эта служба во вражеской контрразведке оказалась определяющей в жизни Лаврентия Павловича Берии. Выполнять такое подпольное задание непросто. Быть нелегалом очень нелегко. Не каждому дается. Но важно и другое. Тот, кому это нравится, наделен определенными качествами. И Лаврентию Павловичу явно не только удалась эта миссия, но он точно стал получать удовольствие от этого. Это возможность играть, изображать из себя другого, вводить их в заблуждение, вводить в заблуждение отдельных людей, целой организации и так далее. У Лаврентия Павловича проснулись эти дарования, которые ему очень сильно помогли в политической карьере. А когда советская власть вернулась в Баку, он продолжил службу в ведомстве госбезопасности, но уже большевистского. Сначала военной контрразведки, а потом его отправили в Тифлис, так тогда назывался Тбилиси, в Тифлис, где существовала независимая грузинская власть. Он там исполнял подпольное задание, тоже был арестован, попал в тюрьму. Считается, что выручил его Сергей Миронович Киров, который в ту пору был советским полпредом в Тифлисе. Ну, так или иначе, Лаврентий Павлович прошел серьезную школу. Хотя служба не была простой, но он проявил несколько очень важных качеств. Во-первых, он умел налаживать отношения с людьми. А он вообще человеком был, конечно, очень жестким и очень тяжелым. Но его подчиненные вспоминали, там, Меркулов, например, что он умел быть очень таким сердечным, располагающим к себе, завоевывал сердца. И он очень быстро формировал вокруг себя такое окружение, которое было за него горой, которое исполняло его задания, которое ему служило, которое помогало ему делать карьеру. Это имело колоссальное значение. У него всегда была такая бригада, которая следовала за ним. А Лаврентия Павловича заметили, и через какое-то время весьма молодого поставили сначала во главе органов госбезопасности Грузии, Закавказской Федерации, а потом Сталин перевел его на партийную работу. Конечно, важную роль сыграл Сергей Орджоникидзе. Сергей Орджоникидзе – такая забытая фигура, но он был руководителем Закавказской Федерации, потом Сталин взял его в Москву, и, конечно, его мнение о партийных и других деятелях этих республик имело колоссальное значение. А Лаврентий Павлович наладил отношения с Орджоникидзе. Он такие письма писал, они сохранились, он так восторженно на нем отзывался, так завоевывал его сердце, завоевал, не выдержал Сергей Орджоникидзе и проникся к Лаврентию Павловичу вообще сердечным расположением, что не очень помогло, потому что Сергей Орджоникидзе рано ушел из жизни, а его старшего брата Лаврентия Павловича посадил.
4: Берия становится сначала секретарем, потом вторым секретарем и, наконец, первым секретарем Закавказского крайкома партии.
0: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
4: На этой должности он спокойно сидит, никаких ни волнений, ни событий в крае не было замечено. Но вот наступает 1938 год. Телеграммы из Москвы. По требованию Маленкова, который занимался подбором и распределением кадров, Берию вызывают в Москву и назначают на должность начальника главного управления государственной безопасности НКВД, то есть заместителя наркома внутренних дел Ежова. Зачем это было сделано? Необходимо было остановить те массовые репрессии, которые развязал Ежов. Но пока Ежов контролировал весь аппарат НКВД, ничего нельзя было сделать. И вот Маленков подыскал с его точки зрения достаточно сильного, волевого человека, хорошего организатора, который мог бы все это сделать, остановить репрессии. И действительно, Лаврентий Павлович очень быстро овладел ситуацией. Каким образом? Он начал чистку аппарата НКВД. Изгнал большинство людей просто из аппарата, а многих предали суду. Это были те НКВДшники, которые на местах фальсифицировали существование неких заговорческих организаций, дела рассматривали тройки и людей либо на тот свет, либо в места не столь отдаленные. Берия это все прекратил осенью 1938 года. Мало этого, всех вот этих нехороших НКВДшников, которые и стали создателями большого террора, судили на открытых заседаниях судов, правда, на уровне района и области. Чаще всего их отправляли на Колыму, реже расстреливали. И обо всем этом писали в местных газетах.
21: Продолжение через несколько минут.
10: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
21: Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
6: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть вторая.
8: Когда говорят о карьере Лаврентия Павловича Берии, многим кажется, что причиной тому грузинское происхождение. Дескать, вождь доверял Берии, потому что они оба грузин. Но это большая ошибка.
17: Леонид Млечин, историк-журналист.
8: Он знал, как нужно действовать в советской системе. Во-первых, он постоянно ездил в Москву, налаживал отношения с московскими руководителями. Ездил он всегда с бригадой, потому что вдруг что-нибудь понадобится, скажем, упоминавшегося уже Меркулова, он брал с собой, потому что Меркулов хорошо писал, потом станет драматургом. Так вот, Меркулов писал статьи, если понадобится, еще какие-то помощники привозили с собой то, чем можно было порадовать московских чиновников. Лаврентий Павлович приезжал в Москву, у него была квартира или в гостинице, неважно. Он налаживал налаживал отношения, он умел дружить. Он такие письма писал чудесно, теперь уже не только Орджоникидзе, но и другим руководителям партии, например, Михаилу Ивановичу Калинину, который был формально президентом страны, в ту пору был очень влиятельным человеком, что не помешает потом Лаврентию Павловичу, когда он станет руководителем ведомства госбезопасности, арестовать его жену. Ну, это Лаврентий Павлович не сам придумал, это сделал Сталин, но тем не менее Лаврентий Павлович, который выражал такие сердечные чувства к Михаилу Ивановичу Калинину, запросто арестовал его жену. И Лаврентий Павлович внимательно следил за тем, что происходит у него в республике, поскольку он хорошо знал возможности местной госбезопасности, которая имела свой канал связи с Москвой, то он тщательно следил за тем, чтобы по этим каналам в Москву шла только правильная информация, только информация об его успехах. И добился, в общем, здесь успеха большого. Ничего дурного о нем в Москву не сообщал. И Лаврентий Павлович сумел понравиться Сталину. Сталин очень мало ездил куда-то, он не любил выступать, но в Грузию иногда заезжал отдохнуть. И вот здесь ему сначала был представлен Берия, понравился Иосиф Виссарионович, он сделал руководителем республики, потом уже Берия его встречал. И Берия прославился тем, что он бросился на защиту Иосифа Виссарионовича, когда на него вроде как было покушение. Во всяком случае, так это вошло в историю. Приехал отдыхать

0: Заговор, сам попросил, чтобы стреляли, чтобы он мог загородить. На самом деле все было не так. Провели следствие, материалы этого следствия теперь рассекречены, можно посмотреть. Все дело было в том, что катер с вождем отправился, а на пограничную заставу никто не сообщил. И начальник погранзаставы сделал то, что он обязан был сделать, открыл предупредительный огонь. Вот и все. Но запомнилась готовность Лаврентия Павловича, значит, заслонить генерального секретаря.
1: Человек всю жизнь занимался работой.
2: Евгений Спицын, историк.
1: Причем я замечу, что историки, которые на научной основе писали биографии Берия, в частности, вот Денис Коба, который защищал еще в начале 2000-х диссертацию «Государственная деятельность Лаврентия Павловича Берия» в 1939-1953 годах. Он там, анализируя огромный пласт документов, пришел к однозначному выводу, что Лаврентий Павлович Берия был, пожалуй, единственным, это подчеркиваю, членом высшего партийно-государственного руководства, который не провалил и выполнил в срок все поручения Политбюро ЦК Президиума Совета Министров. То есть исполнительская дисциплина у Берии была железная. Каким образом он добивался выполнения всех этих поручений, это уже вопрос другой. Но то, что он отвечал за важнейшие направления государственной работы и не провалил ни одно из этих поручений, это, конечно, ему плюс. То, что касается других обстоятельств, ну, например, сейчас модная байка по поводу того, что он был выдающийся там менеджер, политик, у которого была целостная программа реформы, т.д. и т.п. Я думаю, что, конечно, Берия не был политиком. Вот в отличие от того же Сталина и Молотова, Берия был блестящим администратором, действительно крупным государственным деятелем, но он ни разу не был политиком.
0: Почему Сталин сменил наркома внутренних дел? А потому что он всегда менял руководителей госбезопасности.
2: Леонид Млечин, историк-журналист.
0: Давайте посмотрим, кто занимал эту должность. Ну, первым был Феликс Эдмундович Дзержинский, который создал ведомство госбезопасности. Он умер в 26-м году, он был сердечником. Ну, это неудивительно, полжизни провел в тюрьме. Его наследовал Вячеслав Рудольфович Меньжинский, который был его первым заместителем, тоже очень больной человек. Когда Меньжинский ушел в мир иной, и тоже еще многие считают, что на самом деле он был убит. Но у нас нет никаких оснований подозревать, что это было на самом деле. Никакой нужды в том, чтобы убирать Меньжинского, ни у кого не было. Сталин долго думал, кого сделать хозяином Лубянки. Там назывались разные имена. Говорили, что, может, Анастас Иванович Микоян, который играл тогда важную роль в политическом руководстве, возглавит ведомство. Но Сталин поставил Генриха Григорьевича Ягоду, такого профессионального чекиста, вокруг которого тоже множество всяких мифов существует. Сначала он был в военном ведомстве, а потом Дзержинский взял его к себе в аппарат. И на самом деле Генрих Григорьевич и стал главным помощником Феликса Эдмундовича. Дзержинский больше всего доверял. Меньжинский просто был более видной фигурой, известной, с большим дореволюционным стажем. Но на самом деле главным работником на Лубянке был Генрих Григорьевич Ягода. И в конце концов Сталин сделал Ягоду главой госбезопасности, тем более, что создал наркомат внутренних дел, и Генрих Григорьевич стал наркомом. Но продержался он недолго, пару лет. Через пару лет его сменил Николай Иванович Ежов. Сталин его очень ценил за то, что что не поручишь, он все сделает. И Ежов провел то, что называется массовым террором, что было просто безудержной кампанией по уничтожению людей. Почему Сталин его сменил? Во-первых, Сталин не любил, когда люди задерживаются на должности, привыкают, становятся мягкими, теряют интерес к работе, а ему нужны были рьяны. Это первое. Второе. А ему не нравилось, что чиновник врастает в аппарат, вот обрастает этими связями, они друзья там вместе выпивают, сидят. Он не против употребления алкогольных напитков был, он просто не любил, когда это превращается в такое дружеское застолье, заменяет работу. И третье, он увидел, что Николай Иванович тоже как немножко устал, увидел себя крупным политическим руководителем. И он сменил Николая Ивановича Ежова на Лаврентия Павловича Берия. Но, между прочим, Лаврентий Павлович Берия на самом деле тоже очень недолго будет руководить ведомством госбезопасности. С конца 1938 по начало 1941 года, когда произойдут неожиданные перемены. И вовсе не потому, что Берия не нравился Сталину, не устраивал его, плохо работал. Если бы он не нравился Сталину, он бы

0: и сейчас отправился бы в мир иной или еще что-то. Нет, по той же самой причине. Сталин не любил, чтобы долго сидели на одной должности. Ему нужны были, особенно на Лубянке, люди рьяные. И кроме того, он как раз очень точно оценил Берию, увидел его возможности и, думаю даже, что в определенном смысле он Лаврентия Павловича побаивался. Поэтому через пару лет отстранил его от ведомства государственной безопасности.
1: Следующий шаг на пути работы Берии, уже после того, как он стал вместо Ежова наркомом внутренних дел в ноябре 1938 года, стал подбор кадров для работы в органах.
2: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
1: Теперь брали практически только русских и украинцев, ну и белорусов. А кроме того, обязательно все, кого привлекали на службу в НКВД, должны были иметь высшее или незаконченное высшее образование. Чтобы понять важность, напомню, что до этого в НКВД служили ребята, в основном евреи, и к тому же максимальное образование – это религиозная школа Хедер, где они просто заучивали наизусть Талмуд, все их знания. То есть качественно менялся кадровый состав НКВД. Кроме того, тогда же Лаврентий Павлович провел, естественно, санкции руководства страны, руководства партии, санкции Сталина, первую реабилитацию. Около 1 000 000 человек, которые находились к тому моменту под судом или уже прошли через суд, к чему-то их приговорили, были освобождены с изъятием судимости, то есть они не должны были нигде, никогда в анкетах указывать, что находились под следствием или судом. И для всех, около 1 000 000 человек, вышедших на свободу, тогда это было очень значимое событие. Ну, напомню, скажем, Рокоссовский в числе этих людей, кого арестовали, но с приходом Берии он снова оказался на свободе и смог вскоре проявить свой полководческий талант.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
2: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда.
6: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
7: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
8: Александр Грибоедов был бравым гусаром. На службу будущий автор комедии «Горе от ума» поступил в 1812 году. Тогда, во время нашествия Наполеона, русское правительство обратилось к студентам с призывом вступить в ополчение. Александр был принят корнетом в Московский гусарский полк. Служил Грибоедов 5 лет. В 1817 году писатель поступил в Государственную коллегию иностранных дел и стал выдающимся дипломатом. Он мог легко объясняться на 10 языках.
2: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Россия провела срочное заседание Совета безопасности ООН, поводом для которого стала атака, совершенная в ночь на пятницу на Старобельск. Постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя заявил, что государства, поставляющие оружие Украине, ответственны за произошедшее. Постпред отметил, что ВСУ для ударов по мирному населению используют крылатые ракеты и дальнобойную реактивную артиллерию западных стран. По словам Небензя, если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельскую трагедии происходили бы каждый день. Он призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку произошедшему.
7: Об атаках.
9: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 348 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, республиками Крым и Татарстан, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.
7: О Европе.
9: Правительство Швейцарии вынесло на референдум вопрос об ограничении численности населения. Причем был определен предельный максимум проживающих в стране до 10 миллионов к 2050 году. Об этом сообщает официальный сайт швейцарского Кабмина. В первую очередь эта инициатива направлена на сокращение числа мигрантов. Наконец, прошлого года население Швейцарии составляло около 9 миллионов человек, увеличившись с 2002 на 1,7 миллиона за счет иммигрантов. Если население превысит 10 миллионов, страна расторгнет соглашение с Евросоюзом о свободном передвижении через 2 года, аннулирует другие двусторонние соглашения и поставит под угрозу участие в Шенгенском и Дублинском соглашениях, что нарушит сотрудничество в области безопасности и убежища.
7: О запретах.
9: Роспотребнадзор запретил продавать в России несколько видов армянского коньяка и вина. Специалисты ведомства нашли в магазинах некачественный алкоголь 3 крупных заводов республики. Эксперты надзорной службы требуют немедленно изъять опасные партии напитков из оборота и прекратить их поставки. Накануне российские власти также остановили ввоз и продажу армянской минеральной воды «Джермук», ввели временные ограничения на поставки цветов из этой страны.
7: О валютах.
9: Курс доллара на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек.
7: О погоде.
9: В Москве плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
7: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть третья.
0: Понять смысл этого неизбирательного террора практически невозможно.
11: Леонид Млечин. Историк, журналист.
0: Кому-то кажется, что уничтожались там вожди оппозиции, но это считанные единицы, там десятки, ну сотни людей максимум. Кому-то представляется, что уничтожались люди, о которых Сталин подозревал в неверности, которые сомневались в своем лидерстве. Это тоже все считанные единицы. А речь шла о сотнях тысяч людей, которых казнили, о миллионах людей, которые оказались за решеткой. И когда ты внимательно смотришь списки репрессированных, то видишь, что абсолютно большинство из них составляли люди, которые не имели ни малейшего отношения ни к какой политике. Это простые рабочие и крестьяне. Просто в истории остались более видные фигуры. Их судьба интересовала. Если они выжили, они потом сами о себе рассказывали. Их родственники писали воспоминания. По семье простого рабочего или простого крестьянина написать воспоминания было некому. И они ушли, исчезли как бы бесследно. Но списки жертв репрессий остались. И ты, конечно, в изумлении смотришь. Ну, какие могли быть претензии к людям, которые жили в далекой деревне или работали на заводе. Историки полагают, что в этом и состоял смысл напугать абсолютно всех, что поскольку Сталин всю жизнь как раз боялся, что с ним что-то произойдет, что кто-то против него выступит, то надо напугать всю страну, чтобы никто в принципе не посмел. Может быть, возможно, в этом было что-то абсолютно иррациональное и мистическое, но так или иначе это остается по существу загадкой. Ну и считается, что когда Николая Ивановича Ежова, которого самого расстреляли, сменил Лаврентий Павлович Берия, то террор прекратился. Нет, на самом деле он просто обрел более организованные формы. И считается, что Лаврентий Павлович многих выпустил. Действительно, выпустили больше 200 тысяч человек. И примерно столько же Лаврентий Павлович посадил. Вспоминают тех, кого выпустили, но не вспоминают тех, кого посадили. А вот, ну, скажем, все с благодарностью вспоминают, что, к счастью, был выпущен на свободу Константин Константинович Рокоссовский, который станет маршалом, одним из главных фигур нашей победы. Забывает, что был посажен начальник генерального штаба Мерецков, которого потом выпустят, потому что понадобился в какой-то момент серьезный военачальник. Сталин спросил, кто, и начальник главного политуправления Лев Захарович Мехлис сказал: Мерецков. И Мерецкова выпустили. Посадили наркома вооружений Ванникова. Ему тоже повезло, потому что понадобился хороший организатор, его выпустили. Он будет ключевой фигурой в создании атомного проекта. То есть с приходом Лаврентия Павловича Берии просто этот процесс, в отличие от Николая Ивановича, обрел такие организованные формы. Берия делал только то, что велел ему высший руководитель, то, что ему велел вождь.
10: То, что касается заслуг Берии, таких заслуг было много.
11: Евгений Спицын, историк.
10: Это касается и вот первой волны реабилитации 1938-1939 годов. Это касается, кстати, эвакуации промышленных предприятий на восток в начальный период войны, потому что органы НКВД здесь сыграли ключевую роль. И надо сказать, что без этой эвакуации мы бы войну не выиграли. Было эвакуировано, там разные оценки, но от 1,5 до 2,5 тысяч предприятий. Историки дают разные оценки, это крупные предприятия. Причем они не возились вот прямо в чистое поле. То есть уже в третьей пятилетке закладывалась база для этой эвакуации. Подводились коммуникации, строились фундаменты, строились каркасы зданий. А здесь надо иметь в виду, что еще было эвакуировано порядка 10,5-12 миллионов специалистов. Прежде всего инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, которые в состоянии были работать в том числе и на довольно сложном станочном оборудовании. Дальше атомный проект, но это уже теперь ни для кого не является секретом. Многие физики, тот же Курчатов, они признавали выдающуюся роль Лаврентия Павловича в реализации этого проекта.
0: Сильно пострадала разведка в годы большого террора. 1938 был худшим годом.
11: Леонид Млечин, историк, журналист.
0: В резидентуре внешней разведки в Берлине осталось всего два человека, и только один из них говорил по-немецки. Начался процесс восстановления разведывательной службы. Ну что это означает? Стали посылать молодых людей, на которых не было опыта. Все это, естественно, сказывалось. А ведь в 30-е годы до большого террора советская разведка и внешняя, и военная добилась колоссальных успехов. Там были люди, такие прирожденные разведчики, которые прошли подпольную школу, которые жили за границей, которые знали языки, знали страны. И было большое число людей за границей, которые охотно Советскому Союзу помогали. Вот это в годы террора было разрушено, и по существу началось воссоздание разведки. В Германию отправились два его близких помощника. Послом, полпредом в Берлин был назначен Деканозов, который работал у Берии еще и там, в ЦК партии в Грузии, наркомом там был. Хотя Деканозов иностранных языков не знал, за границей не было, что такое разведка не представлял, но Деканозова повысили и отправили на наркомом. А резидентом внешней разведки стал в Берлине Амаях Захарович Кабулов, который свою трудовую деятельность начинал кассиром в Боржоме. Был очень симпатичный молодой человек, несравненный тамада. Все его вспоминали с большим удовольствием. Он тоже не знал иностранных языков, не очень хорошо понимал заграничную жизнь. И Маяка Кобылу считают виновным в том, что внешняя разведка не предупредила руководство страны, что нападение Гитлера стало внезапным. Не уверен, что он один должен за это отвечать. Скорее должны отвечать те, кто назначили его резидентом. Конечно, по прошествии времени, когда мы знаем, как будут развиваться события, нам легко сказать, вот это донесение было точно, а вот это не точно. Но в тот момент это было крайне сложно. Было очевидно, что на разведку обрушивается огромное количество различных сообщений. А во внешней разведке тогда не было по существу аналитического управления. Почему? Сталин считал это неправильно. Он говорил, вы мне присылаете информацию, я сам пойму, что правильно, что неправильно. Сталин даже в определенном смысле рассуждал логично, что нацистская Германия не нападет на Советский Союз, пока не покончит с Англией, чтобы не воевать на два фронта. Но в голову не приходило, что Гитлер авантюрист, что Гитлер верит в свою миссию, верит в свой гений, что считает, что он легко разберется с Советским Союзом, за несколько месяцев разгромит Красную Армию. Вот это в Москве, судя по всему, в голову не приходило.
1: Первые дни войны оказались кошмаром для нашего руководства.
11: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
1: Сталин приехал в Генштаб и потребовал от Жукова, начальника Генштаба, информацию о положении на фронтах на данный час. Связи нету, ничего не знаем, не понимаем. Если начальник Генерального штаба понятия не имеет, что происходит на фронтах, где немцы, где наши, о чем можно было говорить? Сталин в сердцах, хлопнув дверью, уехал на ближнюю дачу. К нему приехали Молотов, Маленков и Берия и предложили изменить в эту критическую ситуацию систему управления страной. Предложили создать Государственный комитет обороны. В состав ГКО вошли Сталин как председатель, Молотов, Маленков, Берия и чуть позже к ним присоединили Микояна. Что такое был ГКО? Каждый из его членов сохранял свою ответственность за веренным ему наркоматом, то есть Молотов иностранных дел, Берия – наркомат внутренних дел. Но помимо этого, они должны были также курировать несколько оборонных министерств. Берия за время войны и нахождения в ГКО курировал и танковую промышленность, и авиапромышленность, наркомат боеприпасов. Все, что необходимо для фронта. Сталин же отвечал только за положение на фронте. Иными словами, Маленков, Молотов и Берия должны были провести очередную мобилизацию, вооружить и доставить до фронта. Как только бойцы прибывали на фронт, это уже было делом Сталина. Берия, как и остальные члены Государственного комитета обороны, очень много сделал для нашей победы. Ведь побеждали мы благодаря тому, что выпускали уже столько танков, сколько нужно, столько самолетов, столько нужно, производили столько снарядов, патронов, сколько было необходимо. В 43-м году его наркомат внутренних дел разделили на два. НКВД, который продолжал возглавлять Берия, и наркомат госбезопасности, во главе которого стал Меркулов. НКВД отвечало за ЗАГСы, записи актов гражданского состояния, за пожарную охрану, за архивы, милиция. Все это было подчинено НКВД. Огромное хозяйство, которое прямого отношения к обороне, к войне, уже не имело. С другой стороны, наркомат госбезопасности, по сути дела, был поднятием на более высокий уровень главного управления госбезопасности. То есть зафронтовая разведка, контрразведка. Но Сталин, отвечавший за боевые действия на фронте, не захотел, чтобы кто-то вторгался в его сферу влияния. И поэтому был создан СМЕРШ, военная контрразведка, руководитель которой Абакумов подчинялся напрямую Сталину и только Сталину.
7: Продолжение через несколько минут.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
13: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
14: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
15: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
14: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома.
18: Часть четвертая.
0: Спорить с Бери, пытаться его отговорить было невозможно.
19: Леонид Млечин, историк-журналист.
0: На совещаниях звучали: я тебе ребра переломаю, я тебе ноги переломаю, тебе голову оторву. Мало кто решался не исполнить указания Бери. Поэтому вот в этом режиме чрезвычайшины Бери оказался самым эффективным менеджером. Бери был поручен ядерный проект, но долгое время на самом деле в Москве не очень верили в возможности ядерного оружия. По-настоящему стало ясно, что это серьезное оружие после атомной атаки на Хиросиму и Нагасаки. Вот после этого началась быстрая реализация советского ядерного проекта. Им руководил Лаврентий Павлович Берия. И здесь решающую роль сыграли, конечно, его возможности. Дело было ведь не только в том, чтобы нарисовать чертежи и придумать формулы. Нужно было создать целую отрасль промышленности. Это все создавалось хозяйством наркомата внутренних дел под руководством Берии, которому никто ни в чем не отказывал. Берия спас его, вот это точно можно сказать, потому что он был невероятным прагматиком и понимал, что он головой отвечает за этот проект перед Сталиным. А опасность заключалась вот в чем: когда в послевоенные годы началась борьба против иностранного влияния, космополитизма и так далее, выползли на свет Божий, оказались в центре внимания те, кто ничего в науке не понимал, поэтому с удовольствием боролся против иностранного влияния. А Эйнштейн с теорией относительности, там, Гейзенберг с отношением неопределенности воспринимались как ученые-идеалисты и посланники Запада, что нужно отвергнуть. Вот эти люди просто не сознавали, что в физике произошел переворот. И пытались избавиться от тех, кто понимал. И спасло все то, что научный руководитель ядерного проекта академик Иван Курчатов отправился к Берии и простым языком сказал, что если тех ученых, которых обвиняют сейчас в идеализме, уберут из атомного проекта, ядерного оружия не будет. Лаврентий Павлович Берия, который идеологией не интересовался, отправился к Сталину и добился отмены. Уже решением секретариата ЦК было назначено всесоюзное совещание по вопросам физики, добился того, что оно было отложено, и никогда больше не возникал этот вопрос. Он спас тех физиков, которые разрабатывали ядерное оружие. После войны начинается, говоря, очень сложный период. С одной стороны, Берия – один из главных руководителей страны и промышленности. В 1946 году Сталин делает его членом Политбюро. На последнем партийном съезде в октябре 1952 года делает его членом Бюро Президиума ЦК, то есть вводит в самый узкий круг высших руководителей страны, доверяет очень много, а с другой стороны, очень внимательно за ним наблюдает. Сталин по-прежнему находится в состоянии тревоги, внимательно следит за своим окружением. И Лаврентий Павлович Берия тоже вызывает у него большой интерес в этом смысле. И вот это интереснейший вопрос. Действительно ли Сталин собирался избавиться от Лаврентия Павловича Берии? Многие задаются этим вопросом, потому что полагают, что именно Лаврентий Павлович опередил Сталина, и поэтому Сталин ушел в мир иной в мартовские дни 1953 года.
1: Был подготовлен заговор против Берии.
11: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
1: В июне месяце в Берлине вспыхнул мятеж, спровоцированный Конрадом Аденауэром, руководителем Западной Германии. Ведь в тот момент готовилось соглашение между Москвой, Вашингтоном и Лондоном по вопросу об объединении Германии, Западной и Восточной. Мы уже тогда, в 1953 году, готовы были к единой Германии, но с условием, что она не будет вступать ни в какие военно-политические блоки и не будет иметь армии. Она послужит той нейтральной полосой между Западом и Востоком, которая не позволит мгновенно развязать войну в Европе. Для того, чтобы возглавить руководство по ликвидации мятежа в Германии, в Восточной Германии, в Берлине, а потом еще в других городах ГДР, посылают Берию. Дня Лаврентий Павлович делает все, чтобы пресечь волнение в ГДР. И добивается этого. И мгновенно все успокаивается, как будто этого и не было. Берия прилетает в Москву, а на аэродроме ему говорят, срочно в Кремль, заседание Совета министров СССР и Политбюро. Берия едет в Кремль. И дальше очередная наше мифотворчество. Всегда это заседание представляют так, что, мол, Берия пришел, ворвались туда Жуков и Москаленко, и еще какие-то маршалы скрутили Берию, увезли в тюрьму и так далее. Чушь и вздор. Берия приехал на заседание, которое продолжалось аж 12 часов. Только в 10 вечера оно завершилось решением об изоляции Берии. Никто не врывался, никто не шумел, не кричал, не стрелял. Просто хотели, как потом Хрущева, 4 года спустя, в 57-м, понизить в должности, так и теперь хотели Берию освободить для начала от поста первый заместитель главы правительства и министр внутренних дел, который включал в себя уже и Министерство госбезопасности. Только и всего. Потому что, оставаясь в своей этой должности 53-го года, Берий сумел бы настоять на своем против перевода военной промышленности на мирную. И это Маленков не хотел допустить.
20: Это было все же групповое решение. Это было решение Хрущева, Маленкова, Молотова. Жуков – это был исполнитель.
11: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
20: Именно вот эта тройка, которая решила, что Берия сосредоточил в своих руках слишком много власти. Нужно понимать, что только-только закончилась эпоха Сталина. В нее входили постепенно, не знали, как жить без Сталина. Общество было расколото в том смысле, что часть сталинистов боялась, что до них доберутся за их преступления, и значительная часть общества желала расправы над сталинистами. Мы уже знаем, что 52-53 годы прошли под знаком массовых волнений в ГУЛАГе, в лагерях, в первую очередь на Ридлаг, Карагандинский лагерь, причем организаторами всего этого были, как правило, украинские прибалтийские националисты. И в этих условиях члены Политбюро решали, как не просто еще удержать власть, а удержать ситуацию под контролем в стране. Никто не знал, как дальше жить. Когда Берия провел массовую амнистию, был ее инициатором, когда выпустили почти 1 000 000 человек из лагерей за короткий срок. Страну тоже захватила волна массового террора. И фактически вот здесь можно говорить, что послесталинская верхушка, она училась жить по-новому. И с тем же Берией понимали, что Берия может быть тем человеком, который похоронит вот эту тройку, будет диктатором. Никто не хотел уже диктатуры, и сам Берия не хотел диктатуры. Но вот эта вот мысль подспудная была, что вот в этой в тяжелой ситуации лет 1953 года, еще раз повторю, волнение по лагерям, массовая амнистия, никто не понимает, как отреагирует социалистический лагерь на то, что будут уходить от сталинизации. И думали, что Берия действительно будет тем человеком, таким, как сегодня сказали бы, либеральным диктатором, Пиночетом.
10: Берия сам себе, по сути дела, подписал смертный приговор.
19: Евгений Спицын, историк.
10: Когда он дорвался до такой неограниченной власти, эта бесконтрольность Берии, она не напугала. Действительно, у партийной верхушки была паническая боязнь, что повторится 1937 год, когда органы госбезопасности и НКВД вышли из партийно-государственного контроля. Поэтому так лихо и разобрались с бериевскими соратниками. Там, по разным оценкам, посты потеряли от 150 до 200 высокопоставленных сотрудников объединенного МВД.
20: Берия предложил слишком много либерализма для той системы. И это тоже испугало и Хрущева, и Молотова, и остальных людей.
19: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
20: В экономике предлагал хозрасчет, наконец-то развивать текстильную промышленность и вообще группу потребительских товаров, сокращать армию, идти на переговоры с США. А у Берии был еще важный момент. Это, конечно, политическая либерализация. И вот в этой ситуации испугались, что еще и политическая либерализация приведет просто к взрыву в Советском Союзе. Перечислю некоторые пункты из тех реформ, которые предлагал Берия. Постепенно начинать демократизацию Запада, частей Советского Союза, это Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, разрешить там даже несколько партий, ввести частную собственность и постепенное создание еще двух партий, кроме Коммунистической партии Советского Союза, должна была быть Крестьянской партией и партией интеллигенции. Трехпартийная система, да, в которой бы КПСС была бы главенствующая роль, но две партии подпорки. Объединение Германии, улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки. Например, Берия предлагал сократить на 90% штат разведки в капиталистической странах и так далее. Он верил, что можно мирным путем Центральную и Южную Европу привлечь в советский блок. И как он считал, что мирным путем не нужно никакой войнушки, конвергенции, чем отличался Советский Союз весь 20 век, ну вот с 17 и по 91 год, что это была мощная идеология, которая значительную часть западного мира принимала. Берия слишком сильно взялся за реформы. Это испугало Политбюро, потому что никто не знал, как дальше жить. И был страх, что это разорвет страну на клочья.
3: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
4: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Екатерина Заклязьминская об итогах визита Трампа в Китай.
22: Трамп, конечно, был нацелен по той же самой логике, которую он придерживался и ранее, решать свои торговые, экономические, инвестиционные проблемы. В частности, с инвестиционным сотрудничеством в настоящий момент все очень напряженно, потому что Китай тоже здесь инвестиционный диалог во многом свернул. То есть они таким образом не то чтобы провели какие-то там прорывные решения, то есть они немножечко приблизились к восстановлению статуса КВО, назовем это так. Интересный тоже момент, что американская сторона также обозначила как большой прорыв в закупку самолетов, да, китайская сторона пошла тут на определенные уступки, но стоит сказать, что, конечно, это тоже вряд ли имеет какой-то долгосрочный эффект, потому что Китай очень активно и вполне успешно развивает национальное авиастроение, и непонятно, зачем Трамп взял с собой огромное количество представителей финансового сектора и руководителей Visa, MasterCard, потому что Китай уже давно и уверенно продолжает, продвигает дедоларизацию своей экономики, выстраивает взаиморасчеты в национальных валютах со многими странами мира. То есть здесь тоже непонятно, какие ожидания у Трампа опять же были. Понятно, что это и технологические гиганты, их лидеры приехали и проводили определенные беседы. Но у Китая есть и собственные компании, которые тоже могут производить и телефоны, и технику, и вполне достойного качества, причем по более выгодным ценам, скажем так. Поэтому декларируемые впечатляющие успехи, конечно, нужно, скорее всего, делить на две.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О происшествии.
9: Научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов горит в Иркутске. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС. К месту направлены 33 пожарных и 10 единиц техники. Проводится эвакуация, погибших и пострадавших нет.
6: О спецоперации.
9: В российских силовых структурах сообщили о переливании крови в ВСУ без проверок. В боевой обстановке кровь раненым передают напрямую от сослуживцев с помощью шприца, не проводя тестов на ВИЧ, гепатиты и другие заболевания. Утверждается, что из-за этого инфекции в подразделениях распространяются все чаще, особенно на Херсонском направлении. Отмечается и нехватка медикаментов. Ранее пленный ВСУ утверждал, что украинские медики давали раненым солдатам амфетамин, мощный синтетический психостимулятор, действующий на центральную нервную систему.
6: О важном.
9: Изменение внешности ребенка с возрастом не делает его загранпаспорт недействительным. Об этом рассказала советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова. По ее словам, биометрический паспорт сроком на 10 лет можно оформить даже младенцу. Закон этого не запрещает. При этом маленькие дети быстро меняются внешне, поэтому фото, сделанное в раннем возрасте, со временем может осложнить идентификацию. Несмотря на то, что обязанности менять документ только из-за взросления ребенка нет, юрист советует заранее обновить паспорт, если внешность изменилась существенно. Особенно перед поездками в страны с визовым режимом или строгим погранконтролем. Британский саксофонист Дик Перри, сотрудничавший с рок-группой Pink Floyd, умер на 84-м году жизни, сообщил гитарист группы Дэвид Гилмор. Он отметил, что чувство инструмента и тон делали игру Перри на саксофоне безошибочной и знакомой миллионам. Саксофон Перри звучит в хитах «Жаль, что тебя здесь нет» и «Сияй, ты безумный бриллиант». Музыкант также гастролировал вместе с группой и участвовал в сольных проектах Гилмора.
6: О погоде.
9: Сегодня в Москве ожидаются переменная облачность, гроза и до плюс 24 градусов. По данным гидрометцентра, днем воздух прогреется до плюс 23-24 градусов, а ночью опустится до плюс 11. Ветер будет северо-западным, атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба. В Подмосковье плюс 25 ночью до плюс 13. Синоптики отмечают, что аномальная жара, державшаяся в столичном регионе всю рабочую неделю, начнет отступать. Похолодет.
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
8: Здравия желаем. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». И с вами этот час, как всегда, проведут и Виктор Баранец, и...
23: Аким Апачев, здравия желаю, простите.
8: О, здравия желаю. Ну, ничего, задумался. Ну что, уважаемые радиослушатели, с печальной вести, с печальной ноты приходится начинать нам сегодняшний выпуск. От имени радиостанции «Комсомольская правда», разумеется, от имени военного ревью, мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким тех ребят, которые ранены и погибли в результате вот этого варварского, террористического, фашистского удара украинцев по колледжу, по общежитию колледжа в Старобельске. Когда я первый раз ночью услышал сегодня это сообщение, то первое слово, которое возникло у меня в голове, это месть. Месть, вот прежде всего, месть. А потом, вы знаете, возникли же и другие ассоциации. Тут мне вспомнилось, как американские ракеты раздолбали мирную афганскую свадьбу. И после ракетного удара 120 трупов оказались на стебле разорванными бомбами и снарядами. Я вспоминаю и иранскую школу для девочек, по-моему, 114.
23: 84, душ. Если не ошибаюсь.
8: Да, да. Ну вот теперь мы, конечно, будем думать об этих ангелах, которые подверглись этому варварскому удару. Конечно, мы будем ждать ответки. Хотя, вы знаете, я часто размышляю, мы, журналисты, как-то привыкли вот таким красивым образом и словам, там, удар возмездия. Да у нас фактически вся специальная операция – удар возмездия. А вот если наши ракеты или бомбы отправят на тот свет одним ударом там 1000 бандеровцев, варваров, террористов вот этих, тогда вот это я буду понимать, это военных прежде всего. А теперь я вот думаю о другом. Вот есть Организация Объединенных Наций. Мы сегодня, допустим, на меня обрушится гнев каких-нибудь политиков, мы сегодня выпрашиваем у Организации Объединенных Наций, чтобы она как-то отреагировала на это чудовищное преступление. Ведь эта организация должна была первым поднять и голос протеста заявить. Нет. Это, как вы помните, так же точно и в свое время палестинцы выпрашивали реакции ООН, когда в Газе тысячи, десятки тысяч были убиты. Ну что, будем ждать. Ну, теперь мне не под настроение, но я все-таки скажу о том, что сразу несколько беспилотников обрушились на общежитие в Старобельске.
23: Порядка 10 дронов атаковало.
8: Да, групповая атака была.
23: В течение 3 часов, конечно, наносили весь удар и просто разматывали. Да. Сначала первый, ну и так далее.
8: Да. Но по старой тактике, как только стали прибывать санитарные машины, пожарники побежали, тут они снова
23: бьют. Да, в лучших традициях запрещенного исламского государства.
8: Да. Я абсолютно не сомневаюсь. И к бабушке не пойду. Сейчас нам скажут, что там были, жили в этом общежитии наши военные. Вот увидите меня. Обязательно скажут. Это такой типичный лицемерный.
23: Не, или скажут, что мы сами себя обстреляли. Они у них там, знаете, они за словом в карман не лезут. Там можно что угодно может быть. Но я, знаете, что хочу подчеркнуть? Что мы по факту, вот сейчас это не теракт, мы увидели военное преступление. Военное преступление киевский режим с какой-то периодичностью регулярно совершает. Они так делали в Мариуполе, они так делали в Донецке, они так делают всегда и везде. Хочется, конечно, вот сейчас вот этот гнев, знаете, Божий, вот этот справедливый гнев питает тебя, но тут важно все зафиксировать, все до малейшего. Вот Следственный комитет должен описать просто произошедшее, хотя бы для истории, в первую очередь. Это, если отключить эмоции, что очень сложно сделать, потому что дети погибли.
8: Самое святое, что у нас есть. Ну, видите, количество украинских ударных беспилотников не уменьшается. Мы только за прошлую, минувшую неделю, сегодня пятница, напоминаю, 22 мая, 22 мая. За минувшие сутки, за неделю, точнее, наши ПВО сбили или нейтрализовали 4200, по-моему, 200 вражеских беспилотников. И количество их нарастает. И мы знаем почему. Потому что вся Европа сейчас мастерит эти беспилотники для Украины. Но мы тоже не спим. Я уже говорил, что поставлена задача в течение этого года выпустить более 7 миллионов ударных российских беспилотников, что и делает сейчас наша военная промышленность. Ну что, дорогие друзья, вступительное слово сделано, разогрев вот такой печальный сделан. Давайте теперь душевненько поговорим о радостном и о болевшем, и о наболевшем, конечно. Мы выслушаем вас, конечно, ответим, как сможем. Ну и ждем ваших звоночков. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Не успели? 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Поехали. Андрей, Краснодар.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, Виктор Николаевич и Аким, извините, Владимирович, по-моему.
23: Да, все верно.
8: Самое модное общество, отчество.
2: У меня вопрос такого плана. В системе государственных наград России существует орден за заслуги перед Отечеством 4 степеней. И существует медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2 степеней. Может быть, имеет смысл из названия медали убрать слово «ордена», потому что иногда происходит путаница, когда награда...
8: Вы абсолютно правы. Вы абсолютно, дорогой мой человек, вы абсолютно правы. Что это за награда? Медаль ордена. Но вам не кажется это немножко смешновато, нет? А?
2: Не кажется, потому что ошибаются люди, и в том числе журналисты, когда кого-то награждают медалью ордена за заслуги перед Отечеством.
8: Они пишут орденом,
2: совершенно
8: да.
2: Верно.
8: Ну, мы, кажется, нашли с вами общую точку зрения, уважаемые.
2: А можно это как-то донести до тех, кто принимает подобные решения, или нет?
8: Ну что, мы можем донести только своим журналистским способом. Позвонить,
2: спасибо большое, написать. Большое спасибо да. Вам.
8: Спасибо вам за очень интересный и четко заданный вопрос. А мы продолжаем наши беседы. Ростислав, неизменный, неизбывный наш Ростислав. Сейчас вы видите образец, как надо четко, 10 словами задать вопрос. Поехали, Ростислав, вопрос.
7: Добрый день. Вопрос про Сергея Иванова и Андрея Белоусова. Вот Иванов, когда не было СВО, был министром обороны и вице-премьером. Так вопрос, а если при СВО Белоусов даже не вице-премьер, не удивляет ли это второй дом Минобороны, когда на Красной площади идет парад, например, и хватает ли министру компетенции и полномочий на фоне СВО, как вы думаете?
8: Все делается правильно, все делается по закону. Никто таких вопросов, как вы, уважаемый Ростислав, не задает. Хватает компетенций, хватает знаний. Я вам даже скажу, что однажды гражданский министр обороны вызвал начальника генерального штаба и сказал, в течение месяца будешь приходить в кабинет ко мне с уставами, с приказом, и будешь учить меня, как понимать вот эти все военные азбуки. Все нормально, уважаемые. И Иванов проводил парады, которых вы спрашиваете. У нас же уже, по-моему, третий за последнее время гражданский министр обороны. Белоусов тоже учится. И учится хорошо. Кто следующий в эфире? Новосибирск у нас. Сергей, кажется. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, товарищ. Скорбим, печаль об убитых, раненых. У меня такой вопрос. Вот Первую и Вторую мировую войны организовали силы такие, как Рокфеллер, Ротшильды. Вот такое впечатление создается, что вот сейчас новую войну готовят Ротшильды и Рокфеллеры, только другое уже поколение. Ну, как у вас?
13: Хорошо, хорошо, хорошо. Вы почти что Лавров, Сергей Викторович. Ну вот, пожалуйста, несколько часов назад Лавров сказал, Европа готовится к войне против России. Какое у вас хорошее чутье, уважаемые. Это очень интересно.
23: Да, они прямо об этом говорят. Даже не скрывают, в лоб говорят. Мы идем войной.
13: Да, и даже уже не стесняются называть код, когда они на нас нападут. Правда, вилка очень большая, от 28 аж до 35. Наш телефон 8-800-200-97-02. Мы с Акимом сейчас уйдем на небольшой перерыв. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Мы ждем ваших звонков.
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано.
16: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
26: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
15: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
13: Радио «Комсомольская правда». Продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы продолжают отвечать и Аким Апачев, и Виктор Баранец. А мы ждем следующего позвонившего. Кто же это будет? Это Андрей из Москвы. Здравствуйте.
27: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Хочу передать соболезнования всем погибшим, но и пострадавшим просто против этой варварской бомбардировки. Вот. И я смотрю, Песков сказал, что это чудовищное преступление. Это и так ясно. Будет направлено, кстати, письма ООН, ОБСЕ, но это бесполезно. Когда же будем все-таки мы без ока за око? Все подряд. Ковровые бомбардировки. Не смотреть ни на кого.
13: Спасибо. Спасибо. Запомни, ковровых бомбардировок никогда не будет.
27: А зря.
13: Выбросьте, пожалуйста, эту дурь из головы. Потому что там, на украинской земле, не 25 миллионов бандеровцев. Там есть очень много здравомыслящих людей, которые ждут российскую армию. Ждут нормальных отношений с Россией. Собственно, на это и нацелена и наша специальная операция, и денацификация. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Виктор, Волгоград.
28: Добрый вечер, товарищи ведущие. У меня вопрос к Акиму. Аким, часто по телевизору показывают о уничтожении военной техники ВСУ, в частности, планирующие авиационные бомбы. Скажи, пожалуйста, они запускаются с самолета с российской территории или с украинской? Что?
23: С российской.
28: И почему не сбиваем?
23: Не понял, что вас. Наши удары. Наши удары наносятся с российской территории.
0: Твою мать, а.
23: Спасибо.
0: Часто показывают, что сбивают. И вопрос, а почему не сбивают люди? Ну я понимаю, волнуются. Нет,
23: мы наносим человек. Удары, а почему мы их не сбиваем?
0: Да,
23: мы
0: должны
23: свои ракеты сбивать. Ничего не понял. Да. Извините, я ничего не понял.
0: Кто следующий в эфире? Сергей Мытишин.
1: Алло.
23: Да, здравствуйте.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Подскажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, куда делся Кудрин, друг? Его нигде не видно и не слышно. Кудрин-то был такой. Куда же он
0: задевался? Да почему? Он был и есть, занимает достаточно серьезную долгосенку, синекуру, не бедствует и так далее. Он просто пока придет. Вот этого я не знаю. Не был никогда, наверное, и не буду. В Израиле. Извините, пожалуйста, точно, да? Я в военном ревью еле успеваю следить за перемещениями генералов там, и других. Мне еще за пиджаками следить. Хотя, конечно, это тоже интересно. Вот узнаю, обязательно скажу вам про Кудрина. Кто следующий в эфире?

0: мати не потрібно, да? Аким?
1: Я уже стал объяснять, да? Господи, да, у нас есть три языка, которые имеют корень старославянский, общий. Но у вас нет мозгов, если вы такое продвигаете. Если вы хотите какую-то там дискуссию, то нужно чуть по-другому формулировать. Когда вы говорите свинячую, ну вот вы, если мы отменяем украинский язык, мы такие же хохлы, а я не хочу быть хохлом.
0: Какое же преступление совершил Малахов, запуская украинские песни на своей
1: площади? На Красной площади я пел эту песню на Красной площади в день воссоединения Донбасса с Россией. Ну, есть у вас какие-то, если зачатки интеллекта, вы можете проанализировать как-то? Нет, это я вам сочувствую.
0: Кто следующий в эфире, будьте добры, представьте. Ставрополь у нас. Здравствуйте, Ставрополь, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Аким. У меня вопрос такой. Согласитесь, да, действия СВО, удары по России должны быть зеркальными? Должны. Почему, если по гражданским постоянно бьют, наши куда-то обращаются, а какой толк? Долбаните один раз по гражданскому. Не надо говорить, что там женщины, дети. А у нас кто? Не женщины, дети погибают? Ну, что нет,
0: в этом, такая? В этом-то и наше принципиальное расхождение с украинскими бандеро-фашистами, дорогой мой человек. Вот интересно, у нас в России, наверное, процентов 20 граждан России имеют какие-то родственные узы с украинцами. Кто женат, а кто, может, вышла замуж за украинца. И я надеюсь, среди вас и весь там, есть там и ваши родственники.
1: Да, почему у всех есть родственники?
0: Да. Я бы хотел посмотреть вам в лицо, когда вам сообщили, что вашу двоюродную сестру украинскую разметала снарядом так, что у нее кишки болтались на телефонных проводах. А вот вы потом позвоните мне в военное ревью и скажете: да что же это творится, Виктор Николаевич? Мы же не фашисты. Да, мы же не фашисты.
1: То следующий фильм. Я добавлю только то, что я всегда с 2014 года утверждал и продолжаю утверждать, что идет отложенная гражданская война. Да, там есть твари, которые наносят конкретные, принимают решения. Зеленский не мог не знать об этом ударе. Возможно, это какая-то кровавая вакханалия. Зная, как они там на острове Эпштейна все развлекаются, возможно, им прям нужна эта правда, детская кровь, и им прям нужны эти жертвы. Не знаю, ну это же Люцифер там сидит. Очевидно, что это государство, цивилизация сатаны такие вещи делает. Но сегодня мы говорим о том, что большинство жителей Украины в заложниках у этих сатанистов находятся.
0: А мы продолжаем принимать вопросы, а точнее, по душам беседовать. Артем из Москвы у нас что-то хочет выпытать. Поехали, Артем.
3: Здравствуйте. На учениях ядерных сил производились пуски циркона, Искандера, калибра, ярца по мишеням. Видимо, у генерального штаба не нашлось достойных целей для дорогостоящих ракет.
0: Ох, какой лукавый вопрос. Вы хотите, чтобы по Киеву, по Вашингтону, по Берлину, по Парижу полетело? Не полетит, дяденька. Не полетит. Надо для этого другой интеллект немножко иметь, чтобы понять, почему мы по учебным целям били и делали учебные пуски. Вы еще по селу пойдите, расскажите, что Путин примастерил ядерную боеголовку с Лукашенко к нашему ярсу. Спасибо, до свидания, люди. Будем немножко серьезнее. Кто у нас в эфире? Надежда, Челябинск.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, вот что с поисками Гадуханова, Героя России? Что-нибудь известно?
0: Отвечаю коротко. Продолжаются. Все. Пока бесполезно, да. Да. Военное ревью ждет следующего вопрошающего. Свердловская область. Урал пошел. Здравствуйте, Андрей.
5: Виктор Николаевич, вопрос простой. Постарайтесь на него ответить. Когда начиналось СВО, я очень видел много машин с буквой Z. Теперь, когда вы видели последнюю машину с буквой Z?
0: Ответьте, когда понятно, все понятно. Дорогой мой человек, извините, у вас проблемы с голосом, я вас глубоко понимаю, но вопрос я понял. Z за победу. Это знак

0: был на машинах, наносился на наших, когда были российско-белорусские учения. Вот там были западные. На танках, на САУ, на БТРах значился этот буква Z. На другой противной, противоположной части была буква V. Вот так они ритуально потом и перешли на поле боя в ходе специальной военной операции. Всего вам доброго. Кто следующий в эфире? О, знакомая нам Аким.
1: Ростовская любовь.
0: Из Ростова. Да,
1: тебе моя ростовская любовь.
0: Левый берег Дона.
2: Здравствуйте. Да, да. Хорошее место, да. Сейчас. Тепло.
0: Да.
2: Виктор Николаевич, вот по нам ночью бьют хохлы. По детским, извините, общежитиям, по институтам, по домам жилым. Можем мы ночью бить по их парламенту, по их правительственным зданиям. Ну, что приехала сюда Урсула фон дер Ляйен и подобное. А тут одни головешки. А то они приезжают, прекрасно, красота, ничего, все хорошо. Хохлы выигрывают.
0: Да, дорогая Люба, очень много гуманизма все-таки. Он мне симпатичен, когда вы говорите «ночью бить». Это что там никого не было. Ни Верховной Раде, ни Минобороны, ни в Генштабе Украины. Враг бьет днем и ночью. И мы бьем днем и ночью. Мы просто очень гуманно на 9 мая поступили, предупредило Министерство обороны. Просьба иностранных дипломатов, граждан Киева покинуть город. Да, видите? А если бы хотели, то, наверное, и ударили бы. Но мы не такие. Можете теперь меня тапочками бросаться из-за этой фразы. Ну что, мы с Акимом уходим на перерыв.
1: Да, вернемся будет после небольшой долго. Паузы.
0: Да, будет. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили, да? Сейчас перерыв. Перерыв.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О происшествии.
8: В Иркутске эвакуировать людей из горящего НИИ. Пожар начался в центре города, в здании научно-исследовательского института благородных редких металлов и алмазов, сообщили в МЧС. Предварительная площадь возгорания 700 квадратных метров. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сейчас сотрудников эвакуируют из здания, пострадавших нет. Пожар начался в одном из кабинетов. На последнем этаже огонь тушат 33 сотрудника МЧС, задействованы 10 единиц техники. Привлечена газодымозащитная служба.
3: О конфликтах.
8: Замглавы аппарата Белого дома опубликовал видео с бомбардировщиком Би-2 на фоне слухов о новых ударах по Ирану. Такой же пост Дэн Скавина разместил в феврале, за день до начала операции США и Израиля. Американский портал Axios сообщает, что Дональд Трамп всерьез рассматривает новые удары по Исламской Республике в случае, если не будет достигнут успех в переговорах. Президент США провел совещание с чиновниками, отвечающими за нацбезопасность. Ранее CBS со ссылкой на источники писал, что американские официальные лица стали отменять планы на выходные из-за подготовки к новой волне атак на Иран.
3: О важном.
8: Гарри Каспарова, признанного в России иноагентом и внесенного в реестр террористов и экстремистов, объявили в международный розыск за оправдание терроризма и нарушение порядка деятельности иностранного агента. В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-чемпиона мира по шахматам. Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента его фактического задержания в России или экстрадиции. Гарри Каспаров покинул страну в 2013 году. В этом году он имеет гражданство Хорватии.
3: О погоде.
8: Сегодня в Москве ожидаются переменная облачность и гроза. По данным гидрометцентра, днем воздух прогреется до 24 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 11. Ветер будет северо-западным, атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба. В Подмосковье плюс 25, ночью до плюс 13. Синоптики отмечают, что аномальная жара, державшаяся в столичном регионе всю рабочую неделю, начнет отступать. Похолодание будет сопровождаться грозами и шквалистым ветром.
3: О валютах.
8: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек. Сейчас в российской столице плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев, Виктор Баранец. Пользуясь случаем, я очередной раз хочу поблагодарить наших нештатных информаторов, волонтеров, нештатных корреспондентов военного ревю Шевченко и Боева. И, пользуясь случаем, хочу поздравить одного из лучших бойцов нашего чата с днем рождения, Татьяну Курбатову. Таня, всего тебе самого хорошего. А мы продолжаем принимать звонки. Кто следующий в эфире? Владимир Барнаул у нас. Здравствуйте.
9: Мирного неба над головой. Виктор Николаевич Аким.
1: Здравствуйте.
9: У меня неприятный маленький вопрос. Мы наступаем. Откуда у нас столько пленных наших пацанов? Вот неприятный вопрос. Ну, можете ответить.
0: У нас нет неприятных вопросов, товарищ. Забудь раз и навсегда. Неудобных, неприятных. Мы не отвечаем только на очень личные вопросы. Уважаемые, оттуда, что противник тоже не дурак, и проводил операции, и на окружение проводил, да. И так получилось, что мы проигрывали на радиоучастках. Да, вот оттуда у нас и есть были пленные. И
1: просто, а что, бывают вот... И откройте карту, посмотрите всю линию боевого соприкосновения. Ну, просто оцените масштабы.
0: Да. Это вот из той породы мысли, почему на войне убивают. Ну, почему Баранец убивают на войне? Ну, мы что, гуттаперчевыми шариками воюем? Или пластилиновыми? Вот оттуда, уважаемый.
1: Да, мы сегодня... Надо признаться, давайте я проговорю это, если...
0: Давай.
1: Сегодня украинская армия, да, это одна из самых сильных армий в Европе. Не потому, что там вот ВСУ, а потому что у них за спинами стоит высокотехнологичная армия НАТО. У них сегодня снабжение на высочайшем уровне, у них сегодня разведка на высочайшем уровне, у них количество дронов большое. Да, там мотивация там, личного состава оставляет желать лучшего, но в целом у них есть заградотряды, и вот эта сегодняшняя армия, которая собралась на Украину, она высокомотивированная ввиду того, что есть вот эти заградотряды, и есть высокая технология на их стороне, нужно это признавать, потому что есть Старлинки и так далее, и так далее. У нас мы только сейчас подняли свою низкоорбитальную спутниковую группировку. То есть давайте я это проговорю. Сегодня мы воюем с очень серьезным противником.
0: С тем противником, который воюет с нами 4,5 года. Эта армия, к тому же, хорошо разогретая.
1: Ты же покажи, да даже не 4, да. Они с 2014 года да. начали армейскую реформу. Вот мы там как-то с Деннеры с ними цеплялись, бодались, а они тогда понимали, они же на натовские образцы переезжали с 2014 года. И вот на начале СВО они очень быстро заскочили уже. Это армия образца НАТО. Мы сегодня воюем, вот, конечно же, да, с хохлом, но за ним, за его спинами, за спинами стоят инструктора, советники и так далее, и так далее, и так далее.
0: Это не та армия, которую кто-то думает, что можно одной левой положить. Нет,
1: в 14-м могли. Да.
0: Хорошо заматеревшая армия, поумневшая армия. Ну, естественно, при такой колоссальной поддержке НАТО и Запада. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Олег, Москва. Здравствуйте, Олег.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Аким. Аким, да, вот вы сейчас сказали, что ВСУ опасны, натренированы, многочисленны. Это вот, и действительно, это затяжной характер СВО. Скажите, пожалуйста, вот, ну и сегодня страшное военное преступление, удар по колледжу в Старобельске. И отсюда ведь, согласитесь, что, ну, скажем, 2 года, для России неприемлемо еще 2 года вести военную операцию с укроврагом. И отсюда, о чем говорят уважаемые военные эксперты...
0: Почему неприемлемо 2 года еще вести? Уважаемые, я вот таких вещей бездоказательно не пропускаю. Почему? Кто вам
10: я
0: сказал, что это Россия?
10: Я процитировал полковника в отставке Ходоренко сейчас.
0: Я категорически не согласен. Категорически не согласен.
1: Здесь дискуссионно. Может, давайте к вопросу. Давайте просто да. не это. Да, с этим тезисом...
10: Просто опять, наверное, это как вопрос опять сложно будет оценить. Ну вот сдержанность России по отношению, так сказать, к ударам по пресловутым главным центрам укронацистской хунты. Вот это непонятная
0: Боже.
10: Сдержанность. И опять.
0: Боже, эта мысль уже покрыта метровым слоем нафталина.
1: Вопрос задайте, да, чтобы как-то да. оппонировать вам уже с какой-то точки.
10: Хорошо, если можно, вопрос, но он чисто умозрительный. Возможность все-таки наступления России в Черниговской области на севере. Спасибо.
0: Ответ тоже будет умозрительный. Возможно наступление в Черниговской области. А что касается 2 лет, кто-то там сказал, уважаемый, никто не может предусмотреть. Может, 10 лет придется еще воевать. Это тоже мой умозрительный.
1: Давайте
0: суждение.
1: Я немножко грусть, тоску, печаль, которая царит у нас, чуть-чуть развею. Я уверен, что у России есть огромный потенциал. И при желании мы можем в короткий промежуток времени провести некоторую реформу, потому что важно же... Вы все уже понимаете, что война – это логистика. Можно сколь угодно наступать в глубину, но надо как-то подразделения, которые в этой глубине находятся, обеспечивать боеприпасами, питанием, водой, эвакуировать раненых. И сегодня, когда мы говорим про дроны, когда мы говорим про вот эту высокотехнологическую войну, важно понимать, что ничего не поменялось, и логистика является очень важным фактором. Без нормальной логистики нет наступления, нет продвижения. Для того, чтобы эту логистику осуществлять, нам нужно огромное количество вот этих роботов, которые бесконечно будут. Вот почему я иду в Москве и вижу эту вереницу Яндекс.Роботов? У нас же есть технология, она высокоинтеллектуальная. Он знает, куда ему приехать, он знает, что объехать. Понимаете, этот робот. Вот пока у нас эта технология, которая у нас есть в Москве условно, не доберется до фронта, тогда больших там и резких наступлений у нас быть не может. Вот когда мы обеспечим логистику, когда мы наполним наступающие части вспомогательными вот этими группами, которые будут бесконечно курсировать, курьеры и так далее, тогда возможен перелом.
0: А мы продолжаем военное ревью, ждем новых вопросов. Поехали, пожалуйста. Тверь у нас, Михаил. Здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте. Вопрос такой. У гитлеровских вояк было написано на пряжке «God mit uns», то есть «С нами Бог». И как ассоциируется, допустим, бывают наши высказывания, то же самое с нашим, ну, средством массовой информации, что «С нами Бог».
1: Ну и что плохого? Что плохого-то? У них свой Бог там, а у нас свой.
11: Ну как, он один, един.
0: Началось. Александр Васильевич Суворов что говорил? Мы русские, с нами Бог.
1: Да, давайте, а? Что?
11: Ну это...
1: А это не считается. А вот так, да никуда мы не дойдем. Вот это начинается, знаете. Уж простите, сегодня день Николая Чудотворца. Мы все сегодня молимся. Я лично, я не могу ничем помочь ребятам в Старобельске, которые под завалами находятся. Вот я ничем не могу помочь. Я могу сходить в храм, поставить свечу, и мне станет легче. И, возможно, что-то произойдет. Как воевать без Бога, я не знаю.
0: Да, до свидания, уважаемые. Мы россияне, с нами Бог. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьте. Владимир, Москва.
12: Добрый день, товарищи ведущие.
1: Здрасте.
12: Виктор Николаевич, прежде чем задать вопросы, я хотел бы немного сказать о том, что вот многие говорят, ковров. Через Днепр надо валить мосты. А сейчас вопрос. Вопрос вам, Виктор Николаевич, знаете какой? Как вы думаете, вот я смотрю на вас и чувствую, что вы это всегда думаете. Там, вопрос такого плана.
0: Я всегда думаю, уважаемый Владимир, дорогой, а то вы смотрите на меня, я вижу, что вы думаете. Ну, у меня есть такая слабость, я думаю постоянно. Ваш вопрос.
12: Нет. Вопрос такой плавный. Я думаю, вы, наверное, согласитесь. Вот настал момент, все-таки, когда наши правители решат навернуть по Европе. Вот именно там, где находится хаб, там, где все. Я думаю, это не за горами. Как вы считаете, Виктор Николаевич Яким?
0: При определенных обстоятельствах, при дальнейшем развитии агрессивных действий Запада, тем более, если он реально нападет, безусловно, как вы говорите, навернем по Европе.
12: И еще, Виктор Николаевич, для вас приятно.
0: Подождите, Аким не ответил. Аким еще не
1: ответил. Товарищ полковник, позвольте, я вот на вас буду ссылаться.
0: Да, но я же не всегда бываю.
1: Виктор Николаевич сказал, при определенных обстоятельствах, какие да. Нам неизвестно.
0: Да. Вот, ну, например, из Польши начнут массово, прямо с территории Польши начнут бомбардировать нас беспилотниками, ракетами, уважаемые. Прямо с территории Польши. Что Путин будет звонить Белоусову и Генштабу и сказать, ребята, о чем вы думаете? Когда разведка докладывает, уже удары по России находятся. Володя, как вы думаете, а? Ну, да тут же и мне понятно.
12: Приятно хочу вам сказать. Значит, в интернете смотрю иногда в масках. Люди, как вы, прячутся. Говорит, если вот баронет, говорит, очень много говорит Дейна, говорит. И это не мои слова. И видите, он правильно говорит, через Днепр надо валить мосты. Даже украинцы говорят это. Ну, они говорят, закрыты лица, там, туда-сюда, между тобой общаются, говорит. Да. Тогда прекратится вся эта поставка. И вот, вы правильно говорите, люди ждут, когда придут с России туда. Очень многие
0: спасибо.
12: Хотят...
0: Спасибо. Осталось 30 секунд, Аким. Назовем, наверное, телефончик. Да. 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. Подписывайтесь на военное ревью. В чате узнаете очень много
1: сейчас
0: интересного.
1: Сейчас сменим формат. Да. Всем открыт русский космос. Да. Продолжаем в интернете. Находите нас в ВК, в Рутубе.
0: Да. Ну что? Да. Мы сейчас придем просто в другой формат. Но связь прекращается.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама.
13: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
16: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами все те же ведущие. Я повторюсь, смотрите в чат, подписывайтесь на военное ревю. Ребята собирают очень хорошо концентрированную, системную информацию о том, что происходит на ходе специальной военной операции. Кроме того, молодежь Шевченко, он стал все больше и больше подбрасывать военно-исторических вопросов, о которых мы уже давным-давно забыли. Спасибо вам, Василий. А мы ждем следующего позвонившего нам. Кто у нас в эфире? Ставрополье. Второй уже звонок из Ставрополья. Здравствуйте, Анатолий.
18: Здравствуйте.
0: Так, сейчас... Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
18: Я хотел бы, у меня такое предложение или вопрос, или как, передать канцлеру Германии Мерцу, если он на нас пойдет войной, на Россию, то мы его пленных немецких солдат будем принимать у Бранденбургских ворот, как сказал маршал Советского Союза Жуков. Как бы им передать это?
0: Хорошо, передадим при случае.
1: Я надеюсь, он слушает военное ревю, да, и сам вас услышит.
0: Сколько российский, русский солдат был в Берлине за СС? По-моему, три раза.
1: Три раза, да.
0: Три да, раза. Да. Можно и наведаться.
18: Говорил. Будем принимать.
0: Ладно, играем, да, хорошо.
18: В Германию, в Берлине, да, в самом.
0: Все. Хорошо. Спасибо. Браво, браво. Будем принимать пленных в Бранденбургских ворот. Там у них, по-моему, сейчас 250 тысяч армии. Они хотят удвоить. Ух, и много нам принимать придется.
1: Три раза да, выбрали Берлин, да, и один раз Париж. Хочу напомнить, да, при Александре Первом. Так что... Но, да. Там, но там и армия была другая. Надо проводить, да, реформу. Нужно что-то очень современное. Потому что с той стороны уже Палантир. Уже искусственный интеллект.
0: А мы ждем звоночков. Кто у нас следующий? Казань у нас. Здравствуйте, Казань.
19: Владимир, Казань. Уважаемые ведущие, такой вопрос. Вот у нас, ну, позавчера было интервью с Басуриным, с Эдуардом. Вы помните, знаете, наверное, такого человека.
1: Да, конечно, знаю, да.
19: Вот, и он там ряд моментов отмечал довольно остро, которые нигде больше не обсуждаются. В частности, он говорил про то, что снимаемые с дежурства ракеты с ядерными зарядами на подводных лодках имеет смысл оснастить обычными зарядами и в случае необходимости ударить ими по объектам, вот, чтобы ядерное оружие не применялось. Короче говоря, много чего такого, о чем говорят, но чего не делают. И у меня вопрос к вам, прямой вопрос. Вот в сентябре будут выборы в Госдуму. За кого вы рекомендуете голосовать, чтобы в войне наметился положительный перевод?
1: Погодите, слишком резкий переход от подводных лодок, Басурина, ядерного оружия и в Государственную Думу. Как мы так быстро оказались в этом месте? Вы же про другое говорили.
19: Речь веду о том, что много предлагается всякого, в том числе вот и этого. Предлагается и только остается предложениями.
0: Кто предлагает? Непонятно, кто предлагает, извините, пожалуйста.
19: Военные, что вы думаете? Уважаемый,
0: давайте закончим. Дорогой мой человек, остановитесь. Спокойненько. То, что говорит Басурин, мне вчера плотник говорил, вот здесь, вот, стамеска вырубая дерево. Да. Он нам не открыл ничего.
1: Ничего нового, есть такая идея, да. Есть много абсолютно разных идей. Слушайте, но при всем уважении к Басурину, сейчас огромное количество экспертов, которые говорят разную ерунду, уж простите. Ну вот как каждый пытается, там кто-то говорит, авианосцы срочно строим, кто-то говорит, ядерное оружие достаем, убираем, перевозим, перекидываем, наносим, не наносим, мосты, ЖЭШев, вот это все, у меня уже все смешалось. Вот куда не включишь, какой канал не включишь, там вот эти эксперты с умным видом говорят, как нам победить. Вот они точно знают. Вот дали бы им там джойстик, они бы завтра победили.
0: Ну, теперь идем дальше. За кого будем голосовать? Давайте посмотрим, кто там рвется.
1: Это личное дело каждого, мне кажется.
0: Да. Кому там окладик нужен, 500 тысяч рублей, трудная работа. Давайте подождем. Есть много очень достойных людей. Но мне не хотелось бы видеть там болтунов. Особенно перед выборами, которые уже, по-моему, даже солнце на самосходе закатывается только с помощью одной партии. Вы знаете. Они так нас любят перед выборами. Какой же...
1: Да, ну а у людей-то память короткая, как у рыбок. Знаете, да, это тут наговорил, и все. А завтра уже все забыли. Можно дальше двигаться к следующим выборам.
0: Да. Мы еще поговорим об этом, конечно. Хотя это не военная тема. Но мы посмотрим, кто из военных стремится попасть в Госдуму. А у нас есть среди многих так называемых военных экспертов, которые уже там начинают праймерис проходить.
1: Очень праймерис, но есть, смотрите, я приведу пример Александра Юрьевича Бородая, который является депутатом Государственной Думы, у него два батальона «Барса» воюют на фронте. Мне кажется, сегодня вот такие нам нужны депутаты, которые не словом, а делом будут. Вот вы не увидите там его громких заявлений там, по телеканалам, но у него два батальона Союза добровольцев Донбасса воюют на фронте.
0: Вот так, а мы ждем следующего позвонившего. Ну, Иви Саразян, что-то знакомое мне в этом имени.
20: Здравствуйте, братья славяне. Один вопрос такой сложный. Скажите, пожалуйста, часто слышим слово «бомбили Югославию». А скажите, пожалуйста, я как Югослав до костей своих, вам не кажется, что бомбежка Югославии произошла из-за всех грехов, что натворила, не скажем, Сербия, народ отдельно, правительство Сербии вместе с Милошевичем за 8 лет, что они творили по Хорватии, по Боснии, по Косову. Ваше мнение на эту тему?
0: Уважаемые, подождите, дорогой мой человек. Вы знаете, пожалуйста, нам не хочется стирать ваши грязные штаны. Вы там натворили, вы там не рассчитываете.
20: Нет, я прекрасно знаю. Я просто вот просил ваши... Просто много народа здесь, к сожалению, не знает, что у нас произошло. У нас была трагедия, да. Но очень, к сожалению, мало информации насчет бывшей Югославии. К сожалению, это так.
0: Извините, пожалуйста, Ивица, вы неправду говорите, потому что когда были эти события, «Комсомольская правда», во всяком случае, радио...
20: Не.
0: Российские СМИ денно и ночно говорили о вашей трагедии, уважаемые. Денно и ночно говорили.
20: Да.
0: Ну, а что, какие что там у вас семейные разлады были?
1: Да, это но я, знаете, товарищ полковник, позвольте в другую плоскость утащу. Когда началась наша борьба за самопровозглашение ДНР, очень много братьев сербов приехало и поддержало нас. Босницы...
20: А каких сербов? Вот вам именно вопрос.
1: Вот послушайте, сербов, вот хорватов я не видел с нашей стороны. Со стороны ВСУ огромное количество.
20: Я хорват единственный.
1: Босницев тоже, босницев тоже не видел. А сербов видел, они плечо нам подставили.
20: Да,
1: с нашей стороны были только сербы. А хорватов огромное количество с другой стороны.
20: А какие
1: больше
20: сербы?
1: Ничего добавить.
20: Скажите, пожалуйста,
1: спасибо большое.
0: Хорошие двуногие и одноголовые сербы, уважаемые. Двурукие и двуногие. Вот такие сербы.
1: Я помню, знаете, товарищ полковник, была история интересная. Освободили город Славяно-Сербск в Луганской Народной Республике, и сербы такие, так это же наш город, тоже наш город.
0: Да. А вот он сюда свои семейные свары решил в эфире радио постирать немножко. Какие сербы? Нормальные сербы.
1: Огромное количество сербских братушек. Спасибо большое сербам за помощь. И осетинам, абхазам, всем, кто приехал. Вот это рать собралась. Чеченцы, русские, левые, правые. Вот все приехали. Вот всем, каждому, кто приехал и поддержал, благодарен.
0: Как Путин говорил, все мы россияне. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алексей, Нижний Новгород. Здравствуйте, Алексей.
2: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич, Аким. В 2015 году в России был принят закон о том, что сведения о потерях при проведении спецоперации составляют государственную тайну. В связи с тем я хотел бы спросить, Виктор Николаевич, а почему вы считаете, что нам расскажут о количестве наших потерь, если это теперь государственная тайна?
0: Уважаемые, когда закончится война, тогда я вам персонально
1: расскажу. Да, правду не спрячь.
0: Все расскажу, ничего не спрячь.
1: Мы все будем знать, да. Много
0: персонально
1: чего.
0: Прям, напомните мне в эфире.
1: Много чего хочется, поговорить.
2: Я думаю, это только через 75 лет расскажут, когда уже можно...
0: Не надо врать.
2: Но если это закон, Виктор Николаевич...
0: Отменят, уважаемый. Когда специальная военная операция закончится, отменят и закон, уважаемый, чтобы народу сказать правду. Вы знаете, через сколько лет мы сказали правду о количестве погибших после Великой Отечественной войны? Что, через 75 лет? Позавчера столько нам сказали? Да вы же об этом, наверное, знаете еще с начала 50-х годов, уважаемые. Не выдумывайте. Вы всегда очень умные, резонные. Четкий вопрос задаете. Сейчас булду сморозили. Через 75 лет.
1: Друзья, пока мы тут шашками машем, давайте не забывать, что идут работы по разбору в Старобельске. Очень надеюсь, что ребят будут доставать живыми. Ну, тут сегодня День Николая Чудотворца, только мы можем молиться. Давайте не забывать, что у нас сегодня есть там, общий враг и большая беда.
0: Власть расскажет, сколько людей мы потеряли в свое время, уважаемые, но не через 75 лет. До свидания. Вам всего самого доброго.
1: Всем открытый русский космос, друзья.
0: Всего хорошего.
17: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
22: Александр Грибоедов не только автор комедии «Горе от ума», но и знаменитый дипломат. В 1819 году он получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в Персии. Там Грибоедов прослужил 3 года. Однажды он вывез из Персии и вернул на родину группу русских пленных, несправедливо задержанных персидскими властями. Ну а спустя несколько лет писатель принял участие в заключении выгодного для России Туркманчайского мирного договора. Согласно документу, на Персию была наложена контрибуция в 20 миллионов рублей серебром.
5: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О важном.
8: ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Белгородской области. По данным ведомства, местную жительницу пытались использовать как живую бомбу для совершения подрыва в людном месте. Ранее женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела крупную сумму на так называемый безопасный счет. После этого с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убедили участвовать в операции по задержанию преступников. По заданию кураторов она должна была забрать взрывное устройство из тайника привести его в действие. Женщина сама обратилась в ФСБ, после чего устройство было обезврежено.
5: О пожарах.
8: В Иркутске из-за пожара в НИИ отменили полумарафон «Забег.РФ». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. Решение приняли в целях безопасности участников и зрителей. Позже организаторы определят, будет ли мероприятие перенесено на другую дату. Пожар произошел на бульваре Гагарина в научно-исследовательском институте благородных и редких металлов и алмазов. По данным МЧС, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. Спасатели продолжают проливку. Конструкции пострадавших и погибших нет.
5: О спецоперации.
8: В Минобороны сообщили об улучшении позиции украинских российских войск на ряде направлений. По данным пресс-центра группировки «Восток», подразделения продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли удары по украинским бригадам в нескольких населенных пунктах. За сутки украинская сторона потеряла бронетехнику, автомобили, а также артиллерию и систему «Град». Группировки «Центр» и «Запад» также заявили о занятии более выгодных рубежей и поражение подразделений ВСУ. По информации российских военных, удары наносились при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем. Южная группировка улучшила положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотных, горно-штурмовой бригады и бригады морской пехоты ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Подольского и Константиновки.
5: О космосе.
8: SpaceX запустила в 12-й испытательный полет прототип сверхтяжелого космического корабля Starship. Ракета нового поколения стартовала с космодрома в штате Техас, сообщили в американской компании. Инженеры планируют протестировать обновленные двигатели в космосе и вывести на околоземную орбиту имитаторы спутников связи. Разработчики создают эту многоразовую систему для будущих полетов на Луну и Марс.
5: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
23: Итак, визит Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Китай готов приложить усилия, чтобы помочь России и Украине выйти на мирную траекторию урегулирования. Российский лидер, напомню, посетил Китай с официальным визитом с 19 по 20 мая. У нас в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов. Андрей, приветствуем.
24: Привет, привет.
23: Андрей был в Китае вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. И большой материал уже готов. Вы можете его прочитать, рассмотреть. Там есть на что посмотреть огромное количество очень красивых фотографий на сайте kp.ru. Андрей, ну, мы поняли, что в Китае жест важнее тысячи слов. Как бы всем это понятно.
6: Это конечно, да.
23: А вот какой момент визита ты бы назвал самым тонким, самым таким... Вот что ты вспомнишь? Первое, что подсказывает
6: память. Ой, наверное, на самом деле там было очень много таких моментов, и вот какого-то отдельно прям самого тонкого не было, потому что наш президент очень хорошо понимает эту специфику. В конце концов, это 25-й визит Владимира Путина в Китай. То есть мы можем понять, что за 26 лет он летал 25 раз, при том, что не все эти 26 лет был президентом, помним про его премьерский срок. Вот. И он изучил, наверное, эту китайскую культуру, китайский способ взаимодействия очень хорошо. Очень символично было, когда он начал, в общем-то, этот визит, то есть вот приезжает черный тонированный Аурус, да, с китайскими, кстати, номерами, что прикольно.
23: Да, кстати, мне всегда интересно, как их доставляют. Видимо, они там уже есть отдельные для Китая.
6: Аурусы? Или номера. Аурусы доставляют спецбортами.
23: Вот, именно я про Аурусы говорю.
6: Аурусы, естественно, заранее спецбортами за несколько дней туда прибывают, чтобы пройти все необходимые там технические проверки, обслуживания и так далее. Uh-huh. Естественно, в случае с Китаем еще и получить номер, потому что в Китае, то есть во многих странах российский президент может ехать на Аурусе с российскими номерами. Uh-huh. И это как бы не проблема. В Китае, несмотря на там друг ты не друг, вот у них есть какое-то такое внутреннее ощущение, что ритуал дан нам, как говорят в самом Китае, чтобы сохранять порядок в Поднебесной. И ритуал не может нарушить никто. Ни Си Цзиньпин, ни президент самой дружественной страны, это не важно, да? Вот. И, собственно, у них такой ритуал, что номера надо менять в любом случае. И на наши Аурусы ставят красивые китайские номера, нарисованные синими там иероглифами, в общем. Выглядит это эффектно, но к жестам вернемся все-таки. Самый классный, самый выразительный такой жест. Вот он приехал, они прошлись, какая-то торжественная церемония встречи. Первые слова Путина, которые были сказаны в микрофоны официально, а не лично там Си, первые слова были, что он вспомнил китайскую идиому. Он вспомнил китайскую идиому, одновременно сказал, что вот я сейчас даже, наверное, смогу...
23: Не виделись день, как три осени.
6: Да. Не виделись день ощущения, что прошло три осени. Это, в общем-то, знаменитое китайское выражение. И тут самая главная тонкость именно в том, что не только в том, что это, ну, в общем, комплементарная очень идиома, да, а в том, что она отдает, и, собственно, президент России постоянно все время в процессе визита отдавал дань уважения этой культуре, китайской культуре. Для них это просто катастрофически важно. Например, чтобы вы понимали, номера на российском авто Путина состоят из 6 восьмерок. Потому что восьмерка – это счастливое число. И вот они настолько... У них у детей, которые встречали Путина, в руках были пионы, потому что пион — это одновременно символ процветания и вот богатства, вот такого вот высокого статуса вообще. То есть там каждая маленькая деталь — это невероятный символизм. И вы, наверное, знаете, для сравнения, то есть Путин, тонко воспринимая все эти вещи, заигрывал с китайской культурой очень красиво, делая отсылки там для Си Цзиньпина, который, естественно, для которого это очень лестно, и который прекрасно понимает эту игру и очень сильно уважает человека, который понимает эту игру, да. И мы можем сравнить это с визитом Трампа.
23: Ну вот давай вот для это... слушателей инструкцию. А в материале ты напомнил про визит Трампа и про случай с кипарисами, который старше, чем Соединенные Штаты. Ну ты сейчас об этом расскажешь. Вот это байка или точная иллюстрация разницы подходов?
6: Это не байка, это факт абсолютный, да. Дело в том, что вот у Си Цзиньпина есть своя резиденция, она практически как вот наш Новый Огарёва, да, Вот, и по своей закрытой резиденции, а резиденция, каждая резиденция в Китае, понятное дело, это бывший императорский дворец. Mm-hmm. Вот. И по этому старинному императорскому дворцу водил, собственно, Трампа Си, показывал ему прекраснейшие сады. Вот. И, естественно, он показал ему древние деревья и показал ему с таким намеком, что типа, посмотри, вот тут вот здесь растут кипарисы, им 390 лет в среднем. То есть они, ну, несколько старше, чем твоя страна.
23: Но он это не сказал, вот, это намёк был. Да, да.
6: Естественно, он не сказал. Но Трамп, с одной стороны, вообще ничего не понял. Во-вторых, восхитился. А в-третьих, он сразу подумал, подожди, а ты кого сюда водил? А я вот здесь первый? Вот, у него всегда вот такое желание быть каким-то исключительным. Он пытался получить от Си вот это подтверждение исключительности, на что господин председатель КНР очень тоненько, опять же, вроде не делая ему никаких некомплиментарных ответов, сказал, что, вы знаете, здесь бывал Владимир Путин.
23: Угу. Возвратимся с тобой на площадь. Это какая-то гигантская, насколько я поняла, по твоему материалу, площадь, рассчитанная на...
6: Это одна из самых больших площадей в Европе и в мире. Это площадь немецкого...
23: Тяньаньмэнь называется.
6: Да, небесного спокойствия.
23: Да.
6: На ней, вот, ну, как бы, считается, что на ней может уместиться миллион человек.
23: Но, вообще, это... масштабы Китая мы видим даже в кино. Вот я имею в виду,
6: да,
23: во
6: это,
23: всем.
6: Это просто чудовищный масштаб.
23: Улицы.
6: И понятное дело, что для президента была огорожена часть этой площади. Ну, то есть, на второй части этой площади, чтобы вы понимали, она такая огромная, что на отдалении, вот как у нас пушки прячут для каких-то залпов салютных или
23: да.
6: там, вот, когда заиграл российский гимн в честь, собственно, Путина, начали стрелять пушки, и вот они стояли на этой же площади, но в таком отдалении.
23: Не было слышно, ты хочешь сказать?
6: Нет, нет, что они не оглушали, потому что понятно, что если бы они стояли близко, мы все просто так существенно подоглохли. Нет, но площадь позволяет поставить на другом своем конце пушки, и ты не оглохнешь от их выстрелов.
23: Площадь была застелена красной дорожкой. И, ну,
6: в центре стояла невероятно красивая такая какая-то похожая на пагоду какое-то сооружение. На самом деле это был маленький подиум на двух человек,
23: так.
6: На который они поднялись, и они, собственно, пожали руки и слушали гимны именно вот под этой красивой пагодой. То есть в Китае вот этот вот символизм каждого движения, он потрясающий. Но, наверное, самый вообще восхитительный момент был, и он действительно тронул, вот, знаете, понятное дело, что в дипломатии иногда президенту улыбаются, ну, потому что надо улыбаться,
23: формально.
6: Да? Да, все-таки формально. Здесь Путин вот прям улыбался абсолютно искренне, и все улыбались, там буквально вся площадь. Я не знаю, как сдержались солдаты почетного караула. Привели, ну, вот, я не знаю, там класса 4 детей, да, и вот, ну, детишки такого возраста, ну, может, 3-4 класс.
23: Конец начальной школы.
6: Начало
23: средней.
6: Им раздали флажки, какие-то цветочки. И в один момент, когда мимо них Си с Путиным проходили, они начали одновременно подпрыгивать, гомонить, размахивать этими флагами. И это было такое вот такое настоящее, искреннее, детское какое-то вот шалость, радость, да, что, ну, мы все засмеялись буквально, потому что это было так неожиданно, так внезапно. Вот это, то есть вот там играют подмосковные вечера в честь Путина, да, то есть...
23: Китай самые, очень популярная,
6: да,
23: сразу
6: две самые
23: напомню.
6: Популярные песни, это как
23: песни.
6: Раз... «Катюша» и «Подмосковные вечера». Вот. И играют «Подмосковные вечера», вот, пафосная обстановка, только что доиграли гимн, стреляли пушки, вот это все, то есть...
23: И тут
6: такой
23: дети начали.
6: Государственный. И тут дети...
23: Беситься.
6: Ну и что-то, и на самом деле они говорили по-китайски, как мы выяснили, они говорили «добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать», но для нас звучало, для русских журналистов, это звучало просто
23: как
6: какой-то гомон, да, безумный.
23: Чайная церемония – это не пустое словосочетание в Китае, это, ну, как проверка на своего, и это были два президента без камер, только переводчики, и они были
6: там на самом
23: вдвоём.
6: Деле, там на самом деле, как минимум в начале Китая, чайной церемонии присутствовали еще глава администрации, там, ну, то есть Максим Орешкин, кто-то, ну, то есть еще несколько человек, самые приближенные. Но вот как это продолжается? Как это продолжается, это всегда немножко по-разному. Потому что, например, когда Си приезжают в Кремль, мы много раз это видели, все-таки как-то Владимир Путин вместе с ним уединяются, именно что за чаепитием, и беседуют тет-а-тет лично абсолютно. Вот. Здесь, я думаю, точно так же могло быть, но показали нам, естественно, только вступительную вот эту красивую часть, да, когда они садятся, перед ними шикарный стол, и Си Цзиньпин в этот момент как раз и говорит, что мы можем обсудить любой вопрос, который мы, вот из тех, которые мы обсуждали, но уже по-другому.
23: Как интересно. Да, спрашивайте. Друзья мои, мы вернемся к этому разговору с Андреем Зубовым, замредактора отдела политики «Комсомольской правды», буквально через полторы минуты. Сейчас послушаем самые последние новости в нашем эфире, а затем уже перейдем к итогам визита нашего президента в Китай.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
9: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте Радио «Комсомольская правда» – это круто.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
23: Продолжаем, друзья, вместе с вами. У нас в студии замредактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов, который только что вернулся из Китая, где сопровождал президента России Владимира Путина с официальным визитом. Перейдем к итогам. Я понимаю, что это полон впечатлений от этой поездки, но помощник президента Ушаков сказал, что дух Пекина, да, в противовес духу Анкориджа, можно дышать им и щупать его, ну, то есть настолько он осязаемый. Что конкретно он имел в виду, чтобы мы расставили точки над «и», а не додумывали?
6: Да, давай вообще, у меня есть содержание, кратко, естественно, оформленное содержание того соглашения, которое было подписано. Я просто перечислю, о чем мы договорились. Угу. Я думаю, что это будет красноречивее любых вот этих, потому что, знаете, всегда любят на этих официальных конференциях говорить: мы достигли таких результатов. Каких? Во-первых, о чем договорились Россия и Китай? В торговом и вот примерно в таком внутреннем сотрудничестве развивать, первое, развивать взаимодействие между вооруженными силами. Второе, сделать все для повышения торговли. Кооперироваться в автомобиле и судостроении, в области гражданской авиации, в цифровой экономике, в исследованиях в области искусственного интеллекта. Третье, работать в новых сферах. Это добыча ископаемых, химическая химическая промышленность, металлургия, развивать их особенно. Естественно, работать на равноправной и взаимовыгодной основе. Четвертое, будет укрепляться сотрудничество в нефтегазовой и угольной сфере, расширяться, естественно, использование мирного атома. Для примера, например, в атомной энергетике у нас по российскому дизайну строятся энергоблоки на АЭС Тиньваньская и Сюйдапау. Вот. Для развития торговли будет облегчаться таможенный контроль, будут вводиться новые системы контроля, чтобы, в общем-то, нашим бизнесменам, да, нашим бизнесменам и китайским было легче попасть на рынок друг друга. Кроме того, на Дальнем Востоке будут, в России на Дальнем Востоке, естественно, будут созданы экспериментальные зоны сельскохозяйственного сотрудничества России и Китайской Народной Республики. Это первая часть, что касается внутреннего. Да, мы можем рассмотреть. То есть здесь уже понятно, что с точки зрения торговли, с точки зрения, что очень важно, таких технологических отраслей мы будем развиваться, и что очень важно для Китая, нет, ну, естественно, энергетика.
23: Это, в общем-то, информация доступна всем. Более 40 документов – это рекорд.
6: 42.
23: Тем более. Есть ли какой-то, как говорится, который стал главной сенсацией?
6: Вот это и есть. Это выдержка только из одного документа. Это выдержка только из одного главного документа, который заключили об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это, собственно, главный документ, который подписывали лично Путин и Си Цзиньпин. То есть есть там документы о намерениях там, между университетами, между министерствами, между средствами массовой информации. То есть, понятное дело, что студентами обмениваться будем и так далее. Но вот самое главное, да, кроме того, вот из того, что нет в этом документе, мы, например, договорились из вот важных подписанных не Путиным и Си, в транспортном смысле был подписан документ о создании новой железной дороги, да, из Китая в Россию. Кроме того, в этом же самом единственном документе было очень много о внешней политике, это действительно такие важные акценты. Во-первых, Россия и Китай заявили, что в мире наблюдается дефицит мира. Ну, в общем, такая очень красивая
23: фраза, да.
6: Красивая и очень осмысленная фраза, очень актуальная. И выступили против действий стран, пытающихся навязать свою гегемонию, не называя эти страны. Против санкций и односторонних таможенных пошлин, которые вводят некоторые страны, никто не называет.

0: Действовать нам в первую очередь может и в первую очередь мы доверяем в этом содействии Китаю, потому что, ну окей, хорошо, мы уже больше полугода назад согласились в Анкоридже на какие-то условия. Мы ничего не видим из этого, просто да, ничего это не правда. Видим. Реализовать это не представляется возможным, причем не из-за того, что нет инструментов, рычагов у тех же Соединенных Штатов надавить на Украину, на киевский режим. Они продолжают поставлять им оружие, они продолжают поставлять им развединформацию. Извините, через спутники Starlink осуществляются удары по нашим городам.
1: Да, мы говорим об этом, в общем-то, каждый день.
0: Да, то есть мы прекрасно понимаем, что способы, что называется, лишить рычагов киевский режим и заставить его приползти на коленях, у США есть. Нет желания это делать.
1: Угу. Вернемся...
0: Именно поэтому то, что мы обговариваем в Пекине, понятное дело, что Китай не может прямо надавить на Украину.
1: Да.
0: Но некоторые способы, я думаю, у Пекина есть. Мы знаем, из чего делают не только... Ну, из чего делают беспилотники на Украине.
1: Да, я понимаю, да? Про чипы речь, конечно
0: да,
1: же.
0: То есть здесь есть некоторые способы. Насколько это будет реализовано и как? Это вопрос.
1: Слушай, вот сейчас вспомнила, что я встречала информацию, что в кулуарах Дома народных собраний журналистам запрещают стучать каблуками по мрамору. Ты что-нибудь об этом слышал?
0: Это вообще не слышал. Нет. Нам ничего не запрещали стучать.
1: Да,
0: но мы, наверное, и не пытались.
1: Ну, вы не были на шпильках, да?
0: Ну да, да.
1: Путин нашел время встретиться с тем самым мальчиком из парка Бэйхай спустя 26 лет.
0: Да, тут наверное,
1: кто
0: нужно,
1: этот мальчик? Что это пиар?
0: Это,
1: конечно, вот я и жду. Это спланированный пиар или это просто искренний какой-то жест? Давай расскажи, пожалуйста.
0: Ну, мне кажется, что, в принципе, у президента не может быть неспланированного жеста.
1: Так, это тоже важно.
0: Вот. Но 26 лет назад, во время первого визита Владимира Путина в Пекин, его возили на лодочке по красивому озеру в парке Бэйхай. Как я и говорил, любой парк – это бывшая императорская резиденция.
1: Так.
0: Да? Вот. То есть это бывший императорский сад. Там невероятно красиво. Путина возили. И он увидел мальчика, которого родители подсадили там, в смысле, на вот это перилка. И он с перилка смотрел на него во все глаза. Кто это такой плавает там? Там такой важный. А у китайцев же вот это уважение к старшим, оно особенно артикулировано. Вот. И Путин посмотрел на этого мальчика и решил просто сделать красивый жест. В тот момент он пробился через всю охрану, вышел с этой лодочки, взял, подошел к этому мальчику и просто поцеловал его в лоб, сказал, блин, ну...
1: Блин, он
0: какой
1: не говорил,
0: замечательный.
1: Андрей Зубов.
0: Да. В общем, он просто сделал очень красивый жест, естественно, пожелав ему там здоровья, удачи и так далее. Родители были в шоке и восхищены. Была сделана одна фотография, которая стала семейным достоянием, собственно, этой семьи Пэнпай. Пэнпай, да. Его зовут Пэнпай. Семьи Пай, получается. Вот. Прошло много лет, прошло 25 лет, то есть в прошлом году, в 2025-м, канал РТ нашел каким-то образом этот снимок. Рассказал об этом историю просто в своем эфире, и через какое-то время, прошло какое-то время, она завирусилась в соцсетях. Просто китайцы стали приводить это в пример дружбы, потому что дело не в том, что Путин кого-то там облагодетельствовал своим вниманием. Дело в том, что мальчик после этих вроде такого впечатляющего, но совершенно маленького события в своей жизни, он решил, что ему интересно все это. Он стал изучать российскую культуру. В итоге он поехал учиться в МАДИ к нам. Он закончил МАДИ. Он просто стал по-русски, вот он Пэнпай, вот, а на самом деле он Пэнпаша, потому что когда китайцы приезжают в Россию, они...
1: Пэн — это фамилия, у них всегда фамилия в начале идет. И если наши экспаты пишут, например, там, Сергей Иванов, то его называют мистер Сергей не просто так, а потому что для них первое...
0: Думают, что
1: это фамилия, да.
0: Да. Вот.
1: Это Азия.
0: Да, и дело в том, что китайцы, когда приезжают в Россию, они всегда за то, чтобы им дали... они сами. Как бы, типа, вот какое-то имя русское, чтобы вам было легче меня, меня воспринимать в первую очередь.
1: Так и?
0: Вот, ну, естественно, Паша отучился, Паша влюбился.

0: влюбился в русскую шаурму и мороженое из ГИМа, вместе с тем влюбился в Россию, приехал, стал у себя на родине большим профессионалом. Эта история впечатлила китайцев. Они сказали: ребят, ну вот-вот, давайте ездить в Россию. То есть реакция была именно такой, какой хочет, я думаю, и российская сторона, и китайская сторона.
1: Ну, нужно тут, наверное, напомнить нашим слушателям, что в России вырос поток китайских туристов. Это был 1 миллион в 2025-м, а в Китай поехали 2 миллиона россиян. И вот так именно безвизовый режим меняет потоки, турпотоки. А там очень классно.
0: Да, да, действительно, там очень классно. Ну и, собственно, вся эта история заканчивается тем, что Си Цзиньпин и Путин открыли годы образования под эгидой годов образования. Естественно, будут проводиться обмены. За последние годы, например, в России выучилось как раз около больше 2 миллионов китайских студентов.
1: Итак, друзья, большой материал по следам поездки в Китай вместе с Владимиром Путиным за авторством Андрея Зубова читайте на сайте kp.ru. И спасибо большое, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов.
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР выросло до 10. Пострадали 38 человек, сообщили в МЧС. Накануне атаку осудил Владимир Путин. По словам президента, она не была случайной, поскольку 3 волны беспилотников били в одно и то же место. Глава государства поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар ВСУ по Старобельску. Военное ведомство должно проинформировать об атаке международной организации и сообщества, подытожил президент. В ночь на пятницу ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет.
2: О конфликтах.
8: Замглавы аппарата Белого дома опубликовал видео с бомбардировщиком Би-2 на фоне слухов о новых ударах по Ирану. Такой же пост Дэн Скавина разместил в феврале, за день до начала операции США и Израиля. Американский портал Axios сообщает, что Дональд Трамп всерьез рассматривает новые удары по Исламской Республике в случае, если не будет достигнут успех в переговорах. Президент США провел совещание с чиновниками, отвечающими за национальную безопасность страны. Ранее CBS News со ссылкой на источники писал, что американские официальные лица стали отменять планы на выходные из-за подготовки к новой волне атак на Иран.
2: О происшествии.
8: На юго-востоке Москвы загорелся складской комплекс. Площадь пожара на Стахановской улице составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. На момент возгорания внутри находились люди. Они успели спастись из здания самостоятельно, отметили в ведомстве. О пострадавших не сообщается. Объект расположен в Рязанском районе. Внутри находятся несколько хозяйственных магазинов, пункты выдачи заказов, склад хранения вещей, химчистка и другие предприятия.
2: О запретах.
8: Роспотребнадзор запретил продавать в России несколько видов армянского коньяка и вина. Специалисты ведомства нашли в магазинах некачественный алкоголь трех крупных заводов республики. Эксперты надзорной службы требуют немедленно изъять опасные партии напитков из-за оборота и прекратить их поставки. Накануне российские власти также остановили ввоз и продажу армянской минеральной воды «Джермук» и ввели временные ограничения на поставку цветов из этой страны.
2: О валютах.
8: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек.
2: О погоде.
8: В Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Пока без осадков, днем возможна гроза. Евгения Глинская, служба информации.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Американские эмиссары Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, как ожидается, приедут в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Мы ждем в ближайшие недели визита сюда Уиткоф и Кушнера. По его словам, контакты с американской стороной на разных уровнях идут постоянно. Ранее спецпредставитель президента по инвестициям Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткоф намерен посетить Россию в самое ближайшее время. После этого Ушаков подтвердил это «Комсомольской правде», но назвать точные даты визита американцев пока не смог. С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот мы видим какую-то двойственную картину. С одной стороны, Юрий Ушаков объявляет о скором визите Уиткова и Кушнера. С другой стороны, Сергей Лавров заявляет буквально накануне, что предпосылок для возобновления страт-диалога нет. Как совмещать эти два посыла?
6: Ну, смотрите, во-первых, мы с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом не ведем именно стратегические переговоры. У нас прежде всего обсуждение украинского вопроса. И обсуждение украинского вопроса, к сожалению, прежде всего в тактическом формате, потому что в стратегическом формате его обсуждать нельзя. Для того, чтобы обсуждать в стратегическом формате, то есть в широком смысле, нужно сюда, в общем-то, прибавлять европейцев, которых американцы должны контролировать, нужно говорить о системе коллективной безопасности в Европе, новой системе, которая будет создана после окончания украинского кризиса. Нужно говорить о Восточной Азии, нужно о многом чем говорить, о сокращении стратегических наступательных вооружений и так далее. Угу. По всей видимости, Путин и Трамп пытались об этом говорить в Анкоридже, но Трамп не выполнил домашнее задание, не смог обеспечить контроль над европейской частью коллективного Запада. Результат, в общем-то, стратегический диалог стал.
1: То есть речь о разных диалогах. А кто в этой ситуации, вот в сегодняшней ситуации, выглядит более заинтересованным в диалоге или диалогах?
6: Понимаете, в самом диалоге заинтересованы и мы, и американцы. То есть мы не живем в каком-то замкнутом мире и не живем в влажных фантазиях ура-патриотов, которые считают, что Россия единственная в мире сверхдержава и может всем диктовать свою волю. Нет. Угу. Да, такого не существует. Нам необходим диалог с американцами для того, чтобы в конце концов просто расходиться бортами в каких-то конфликтных ситуациях. Нам необходимо понимание с американцами, где, как, что мы можем делать вместе в наших взаимных интересах. Нам необходим диалог с американцами для того, чтобы минимизировать или обнулить, как получится, американскую помощь Украине. Точно так же американцам нужен диалог с Россией для того, чтобы не толкнуть Россию окончательно в объятия Китая, чтобы вместе с Москвой что-то думать по Европе, чтобы делать так, чтобы Россия не мешалась Соединенным Штатам, например, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке.
1: Георг Валерьевич, а как все это изменилось, или какие конкретные факты мы можем сейчас ожидать от Штатов, особенно на фоне голосования в Сенате об ограничении его военных полномочий? Или тоже тут два разных диалога, одно с другим
6: не связано? Ну, это опять же, да, одна из причин слабости Соединенных Штатов и неспособности вести с нами стратегический диалог – это то, что Трамп не контролирует внутреннюю политику в США. У него уже бунт внутри его республиканской партии по целому ряду вопросов. У него демократы, которые готовы его сожрать. И у него промежуточные выборы в Конгресс, которые, если он проиграет, а скорее всего он их проиграет, он потеряет контроль над Конгрессом, а значит над бюджетной политикой в Соединенных Штатах, как минимум. Угу. Поэтому, в общем-то, мы не говорим, что Трамп хромая утка, конечно же нет. Но, к сожалению, его возможности именно на достижение каких-то стратегических вещей с Россией ограничены.
1: И вот в продолжение, так скажем, перечисления через запятую слабости Трампа, Зеленский, вот здесь вы можете критиковать эту фразу, вдруг вы считаете иначе. Зеленский открыто и игнорирует инициативу Трампа. Европейцы гнут свою линию. И складывается не у меня, но у многих ощущение, что это иллюзорная сделка с Трампом, и надо признать, что США утратили контроль.
6: Нет, мы давно признаем, что США утратили контроль. Вопрос в том, что нам дальше делать, исходя из этого. Понимаете, можно развернуться, сказать, вы утратили контроль, все, Анкоридж умер, забываем и идем вперед, уничтожаем Украину по примеру того, как США уничтожали Иран. Получится так у нас? Ну, не факт, потому что мы на это политически не готовы, как минимум. Вопрос в технических средствах поражения, которые у нас есть. То есть можем ли мы сейчас отказаться от диалога с Соединенными Штатами просто потому, что Трамп не может выполнить свои обязательства? Наверное, не можем. Ну, как бы это кому не нравилось. Или, может быть, нравилось, не нравилось, не имеет значения. Не можем сейчас отказаться. А значит, необходимо находить такие форматы диалога, которые Трамп способен выполнить, который Трамп потянет. Вот, собственно, Кушнер и Витков будут это в Москве обсуждать.
1: Георг Валерьевич, а что он потянет? Что бы нам хотелось, чтобы он потянул?
6: Ну, можно для начала дать команду ФАС НАБУ, чтобы опубликовали пленки с Зеленским. Или дать команду ФАС украинским политикам, чтобы они кусали Зеленского. То есть нам от Трампа сейчас нужно две вещи. Первое – прекращение поставок опасных для нас видов вооружения Украине. И второе – помощь в раскачке внутриполитической ситуации на Украине.
1: А команду ФАС на Илона Маска имеет смысл там давать вообще? Илон Маск как-то подчиняется? Я не могу здесь подобрать более удобоваримый глагол.
6: Ну, скажем так, несмотря на этот конфликт, он прислушивается к Трампу. Но, конечно, если мы договоримся об отмене Старлинка для Украины, это будет здорово, но, судя по всему, пока не договорились, а значит, Маск или Трамп требуют от нас за это слишком многого.
1: Георг Валерьевич, то есть подведу итог, вот такой промежуточный. Смысл визита эмиссаров Уиткофа и Кушнера на фоне всех проблем Белого дома, хозяина Белого дома и внутреннего ослабления политики Соединенных Штатов имеет смысл?
6: Конечно, имеет, иначе бы они не поехали. Просто так в Москву посмотреть кремлевские шпили, ну, вряд ли кто-то приедет.
1: Ну, я вас умоляю, вдруг там какие-то иллюзии с той стороны. Мы же можем рассуждать.
6: Поймите, каждый такой визит, он готовится. И если они летят, значит, они о чем-то должны договориться. Если они уедут с пустыми руками, это удар по Трампу.
1: А что с переговорами с Евросоюзом? Где в этом созвездии место Евросоюза и Великобритании? Может быть, они должны выходить на передний план переговорщиков?
6: Нет, Евросоюз сам должен определить свое место. То есть мы, в принципе, не видим перспектив взаимоотношений и переговоров с Евросоюзом, но если они хотят, они могут попробовать. Однако для того, чтобы попробовать, они должны ответить на целый ряд вопросов для себя, внутри себя, коллективно, весь Евросоюз. Кто будет вести переговоры от их страны? О чем будут вестись эти переговоры? То есть повестку дня. Не о выводе же российских войск в Приднестровье, о чем заявила безумная Кая Каллас, когда эти переговоры будут вести, сейчас или после того, как с точки зрения целого ряда функционеров Евросоюза они ужесточат давление на Москву, Москва почувствует весь гнет европейских санкций и европейских донных, после чего будет более готова к переговорам на европейских условиях, как, опять же, они считают. То есть здесь много вопросов, на которые необходимо отвечать. Евросоюзу пока ответов ни на один из этих вопросов нет.
1: А есть какой-то контур, как Москве выстраивать диалог с Европой, чтобы он шел не с позиции их правил, а с позиции учета российских интересов и демонстрации силы?
6: Ну, для начала нужно лишить Европы иллюзии, что Россию можно кусать и что России можно угрожать. То есть необходима демонстрация силы, причем жесткой силы. Уничтожение администрации президента Украины, Верховной Рады, Генштаба будет как раз такой демонстрацией силы. После чего Европа убедится, что рассказывать сказки о том, что мы завтра берем Калининград или послезавтра заблокируем Балтийское море, не стоит. Что Россию достали, что Россия готова реально бить. И после того, как они все поймут, что Россия готова реально бить по ним, вот тогда они будут готовы на серьезные переговоры. А пока они искренне считают, что они все-таки могут нанести России стратегическое поражение, измотав ее и раскачав российский внутриполитический контур, то самое российское гражданское общество, на которое сейчас активно работает вся западная пропаганда, рассказывающая о том, что Кремль не может, Кремль не хочет, дальше по списку.
1: Может быть, тогда нам на руку, Георг Валерьевич, то, что Прибалтика нарывается, извините за жаргонизм. То есть я даже не про банковую сейчас, а вот подменяя вашу фразу «уничтожение центра силы, принятие решения в Киеве», «уничтожение точки европейской промышленности».
6: Туда бить нельзя пока, потому что это активация 5-й статьи НАТО и война.
1: Вот здесь, подождите, не уйдете далеко просто вот пока что. Это же наша защита, а не нападение. В этом вся соль.
6: Ну, а как? Подождите, они на нас официально напали, мы считаем, что Европа находится с нами в состоянии войны.
1: Нет, что значит официально? Они, соответственно, если они начинают отправлять к нам беспилотники собственной территории, я не знаю, это официально или неофициально, может, там гадалку снова эту вынут, вот пусть она погадает, но это факт. Вот это как-то
6: смотрите,
1: жизнь.
6: На официальные вещи нужно отвечать официально, на неофициальные – неофициально. А Прибалтика официально не заявила о том, что она запускает дроны со своей территории по России. И мы это официально тоже не заявили. Поэтому официально уничтожить их завод российской ракеты не можем. Но вот если он сам взорвется из-за того, что там кто-то закурил...
1: Ой, мне так нравится этот вариант ваш.
6: Не соблел. Это уже не официальный ответ. А после этого два российских туриста оттуда уедут, посмотрев на Балтийские
1: шпили. Не смешите, пожалуйста, дальше. Георг Валерьевич, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был политолог-международник Георг Мирзоян.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Население Волгограда последние 30 лет колеблется около 1 миллиона человек. Город уже 5 раз становился миллионником и 4 раза переставал им быть. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С 1 сентября российские школьники на углубленных уроках информатики начнут изучать профиль искусственный интеллект. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Минпросвещение России ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособия, которые называются «Введение в искусственный интеллект» для 5, 6, 7, 8 и 9 классов. С нами на связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте. Действительно необходимый шаг или очередная какая-то модная галочка?
13: Ну, мир идет туда. Китай, Корея, южная, естественно, не северная. Да? То есть в целом действительно внедряют в образование. Кто-то раньше, кто-то... То есть по-разному. Да? То есть хочу отметить внимание, что это, в общем-то, азиатская достаточно большая история. Европейские страны пока в этом направлении тормозят чуть-чуть. И тут есть о чем подумать. Я вот хоть и профдеформирован, да? Но вы знаете, я бы, несмотря на то, что я про искусственный интеллект больше, я в свое время искренне совершенно хотел, пока не завел своих детей, но если спорили про школу, пока у меня своих не было, причем так в определенном, давайте скажем, лет до 10, пока у меня дети подрастали, я вообще ратовал за то, чтобы в школе были уроки шахмат. Да? Вот так вот. Да,
1: то есть тоже новые шахмат, разговоры, да? Сейчас пошли, а именно об уроках шахмат. Так что, да, возможно, ваша вот мечта...
13: Но вы знаете, это старая очень история, и там есть такой ответ. К сожалению, не все приспособлены к этому. Нельзя обеспечить такую равную историю. И я могу сказать, что такой, вот у нас есть такое поветрие. У нас сейчас, знаете, у нас как-то волна такая. У нас еще нас догоняет волна. Вот когда у нас после мобилизации уехали айтишники, да, мы как-то их наплодили какое-то бесконечное количество, создали 250 тысяч мест образовательных, дополнительных. А айтишник, программист, это как поэт примерно. Но мы же представьте себе, что нам зачем-то сейчас понадобилось, например, поэты. Ну, представьте себе, что
1: поэт. Я понимаю, что не каждый поэт, не каждый поэт. Да-да-да-да-да. Так.
13: Нет, не просто не каждый, физически не каждый поэт. Нельзя. То есть, вот, например, меня можно, у меня первое образование военное, оно как бы немножечко так обязывает. Я думаю, если меня напоить и влюбить, я все равно стихи писать не буду, понимаете? Вот все, что хотите, со мной делайте, да? Вот, поэтому вопрос с углубленным изучением искусства... Понимаете, мне это все напоминает. Китай, я понимаю. Вот если вспомнить историю китайской культурной революции, там еще был аспект, про который мы забываем. Мы помним про воробьев, но мы забыли про чугун. Китай тогда соревновался с нами. У нас была страна, где был максимум тракторов в мире. Да? А у них... Они хотели стать первыми в мире по плавке чугуна. В каждой деревне они делали мини-домну. Да? Причем, ну, если домну по классике, когда мы проезжаем мимо Тульской области, это такое сооружение бесконечной высоты и огромности, они прям... То есть они плавили чугун в каждой деревне, в каждом дворе. Mm-hmm. То есть это такая яма, такая человеческая. Да? То есть они, конечно, победили, но чугун был, простите... Ну, термин давайте не будем употреблять, он хотя и разрешенный, но такой грубый, простонародный. Да?
1: Плохой
13: чугун, который потом на переплавку все равно выкинули. Да? Угу. Вот здесь тоже такой вопрос неочевидный, честно говоря. И он очень сильно зависит от того, что мы собираемся сделать. Мы собираемся детей учить созданию искусственного интеллекта или использованию искусственного интеллекта? Использование искусственного интеллекта, тут у нас с вами противоречие сразу возникает колоссальное, потому что есть колоссальное движение учителей, которые это категорически не приемлют. Да? Они считают, что дети, используя искусственный интеллект, тупеют.
1: Ну, правильно. А, знаете, способность самостоятельно мыслить угасает.
13: Да. А я, вы знаете, вы не поверите, а я очень хорошо помню свой первый класс, это было бесконечное количество лет назад, ровно, кстати, можно даже примерно прикинуть, 52 года назад, получается, в стране поменяли перьевые ручки на шариковые. И вот я очень хорошо помню, я вот еще раз, вот вы знаете, у меня мало осталось воспоминаний, но я прям помню, я сижу на первой парте, стоят, а они же не стеснялись учителя говорить при нас то, что они думают. И стоят две... Слушайте, ну, с одной стороны, да, но скажу клуши, да, то есть, вот так, чтобы понятно был образ, да, и щебечут друг с другом, а мы что-то там пишем, а они о чем щебечут? Они щебечут о том, что вырастут дебилы, потому что перьевая ручка, она, вы знаете, она как-то вот, вы знаете, она вот как-то так, да, а вот шариковая – это для дебилов, понимаете? Вот. Та же самая история была, когда появились калькуляторы.
1: Я поняла. Ваш Виктор понятен. Герман Сергеевич, мне просто время дорого. Я хочу как можно больше вопросов вам успеть задать. Давайте. Здесь все понятно. Учебники. Введение в искусственный интеллект для 5-9 классов, ну, там, поэтапно, уже включены в федеральный перечень. Разрабатывают Сбер, Яндекс, Т-банк. Это вот насколько будет объективными? Это не будет такой корпоративный ликбез?
13: Я думаю, что если Т-банк, Яндекс и Сбер не будут корректировать нашу образованщину, да, а возьмут именно то, что они делают, то, что они рекомендуют, они же видят реально то, что людям надо. У нас же, знаете, колоссальный разрыв между тем, что преподают, вот я в Сеченовке преподаю, да, я это вижу, да, тем, что разрабатывает Минобрс, да, и тем, что на самом деле требуется. Да, то есть тут, по большому счету, оно даже, может быть, и не очень нравится. Конечно, они заложат там, ну, там понятно, что Сбер Гигачат будет учить пользоваться Сбер Гигачатом, да, Яндекс будет учить пользоваться Алисой, Т-банк там, ну, чтобы мы карточки брали, в кредит брали, наверное, я не знаю, да, но с помощью искусственного интеллекта зато, понимаете, вот. Но это, по крайней мере, будет современно. А мне кажется, что сейчас, то есть то, что государство делает хорошо, я не верю, давайте так скажем, то, что Яндекс, Т-банк и Сбер во взаимной коллаборации, они же друг друга любят, как, знаете, как вот прям, я подозреваю, они прям любят друг друга по полной программе, я думаю, они в результате конкуренции сделают хорошо.
1: Понимаете, я боюсь, что это превратится либо в одно, либо в другое. Смотрите, искусственный интеллект на низовом уровне – это чистая математика, ну, может быть, чуть более сложная, чем сейчас изучаю там вот в школе в соответствующем классе. Это, соответственно, программирование. А просто пользоваться, да зачем нам нужны эти уроки? Мы и сами можем научиться. Они сами кого угодно научат, эти юные создания. Пользоваться. Но... Программировать, ну, это 0,1%. Кравцов же сам сказал. Но это вот на Олимпиаде мы увидели, как это востребовано. Олимпиада – это элита. Ну, у меня не бьется это все как-то.
13: Ну, еще раз, аналогия с шахматами очень похожа.
1: Да.
13: Все умеют играть в шахматы, просто физически. И еще раз, я же сразу же сказал, что здесь зависит от того... Нет. Как работать с искусственным интеллектом, это реально надо учить. Я трачу много времени на беседы с врачами, могу вам сказать, это действительно надо учить. Эффективность повышается очень резко. И здесь как раз, нет, не надо учить программировать, это, знаете, это самое большое заблуждение. Не надо учить программировать с искусственным интеллектом. Там надо уметь решать задачи с искусственным интеллектом. То есть, условно говоря, тренироваться сейчас и учить в миниатюре, то есть, собственно говоря, врач с искусственным интеллектом, то есть не заменит искусственный интеллект врача, а будет просто врач с искусственным интеллектом. И чем лучше он им может работать. Слушайте, это примерно как, знаете, давайте честно признаем, поисковики, вот в них искать раньше, они сейчас, конечно, отходят благодаря искусственному интеллекту, но, тем не менее, было целое искусство искать.
1: Были, да, все зависело от запроса, да. Как ты его поставишь.
13: Конечно. Да, как спросишь, так и получишь ответ. Поэтому еще раз повторюсь, на самом деле это кажется, что не надо учиться. Я вас уверяю, я каждый день
1: Вы меня читаю. Убедили. Сможет ли школьная инфраструктура потянуть? Старые компьютеры в классах, московская школа, у меня класс у ребенка поделен на двое, его половина вообще до компьютеров не допускается, потому что их не хватает. Медленный интернет, вот это все куда?
13: Сейчас прям московская школа прям...
1: А я говорю о том, что мы в Москве находимся, Герман Сергеевич.
13: Главное, чтобы не пришлось извиняться, потому что общая традиция, что в Москве все хорошо.
1: Нет, извиняться я за правду не буду.
13: Нет, а представьте, что происходит в регионах. Вот. На самом деле, самым важным препятствием для всей этой истории, во-первых, доступ к ресурсу должен быть, да, то есть, ну, как таковому, что, в общем-то, уже становится неочевидной историей, да. А вторая часть – это действительно оснащение школы. Ну, и давайте я еще добавлю учителя, да, то есть, если там будут такие же учителя, как сейчас у нас преподают в регионах, лучше вообще не надо. Я бы вообще бы рекомендовал сделать, знаете, для детей, им же прикольно, я бы им сделал какого-нибудь мультяшного учителя виртуально, да, и это было бы,
1: знаете, иногда полезнее посмотреть пин-код или этих фиг, политиков, чем учить не ставить железку в СВЧ. Запоминают лучше.
13: Совершенно, совершенно верно.
1: Но зря вы обидели регионы этого, как Лаверды. Вы поймите, так. Москва тоже не впереди планеты всей по педагогическому составу. Но хочу успеть, две минуты остается. 21 мая в Южной Корее останавливаются заводы Samsung, от которых зависит треть мирового производства чипов памяти. Чипы стоят внутри каждого сервиса и так далее, и так далее. А, вообще, мне хочется, чтобы вы дали характеристику, потому что у нас связанная тема, забастовка коснется каждого, возникнет дефицит компонентов, и выход, даже если забастовка закончится быстро, что не факт, выход вот из этого кризиса, говорят, будет то не быстрым. Ваше мнение?
13: Ну, если бы был, есть несколько экономистов, которые таргетизируют всегда и алармируют. Да? То есть я бы, конечно, сказал, что катастрофа и прочее. Честно говоря, побастуют, перестанут, все будет хорошо. Запасы у всех большие. Хочу напомнить, что сейчас мы продаем там типа будущее потребление искусственных интеллектов, миллионов серверов, которые еще не построены, которые еще не заказаны, и дефицит которых еще будет только в будущем. Mm-hmm. Сейчас в целом, откровенно говоря, всего хватает. Помните, в конце прошлого года были дикие прогнозы по росту цен на память, да?
1: Да.
13: Ну, посмотрите на цены на ноутбуки, ничего не изменилось, ничего не произошло, все прекрасно работает.
1: Но насколько хорошо, не паникуем, насколько вообще зависим мировой, а главное наш российский рынок гаджетов и IT-инфраструктуры от этой конкретной заработки, забастовки или вообще? У нас есть запас прочности?
13: Ну, это в мире, давайте так скажем. У нас все-таки мы под санкциями, мы вообще в сложных историях достаточно, но AliExpress работает бесперебойно. Samsung не является компанией, которая прям вот, вы знаете, абсолютный доминант.
1: Да.
13: Есть, как называется слово, китайщина, да, которая прет сюда бесконечными количествами. Да. Помимо Samsung есть Xiaomi, есть высокая конкуренция. Более того, я скажу честно, что если вдруг Южная Корея, Samsung поведет себя как-то... Да, Samsung просто наиболее плотно с нами работает. У него реально очень давно адаптированный...
1: Не очень этично по отношению к Российской Федерации в политическом плане.
13: Но тем не менее, продукты есть. Если они вдруг уйдут с рынка, я вас уверяю, ничего не произойдет. Обрадуются китайцы, они просто будут счастливы, они будут улыбаться, у них еще шире стоит улыбки.
1: Спасибо большое, Герман Сергеевич. С нами на связи, друзья, был председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о продолжении конфликта между Ираном и США.
15: Понятно, что сейчас та ситуация, которая сложилась, вот это ни мира, ни войны, она не может продолжаться до бесконечности. То есть куда-то этот маятник все равно должен качнуться. Рынки считают эскалацию вероятной. То есть с 8 мая наблюдается устойчивый рост котировок на нефть. То есть инвесторы считают, что как раз новые удары очень даже возможны. В Иране также считают, что за последнюю неделю вероятность ударов возросла. И считают они, что она возросла именно после визита Трампа в Китай, поскольку удар накануне визита мог эту поездку просто сорвать. При этом Иран, разумеется, все эти недели не сидел сложа руки, восстанавливал доступ к ракетным объектам, откопал значительную часть засыпанных пусковых установок. Тут ведь есть очень важный момент, что все те цели, которые были объявлены американцами как пораженные во время горячей фазы, это не означало, что эти цели уничтожены. То есть наносится удар, все засыпается, потом туда можно, грубо говоря, это все откопать и все туда достать и обнаружить, что пусковые установки находятся в целости, сохранности и готовы, ну, не прямо сейчас, но в обозримом будущем к новому применению. То есть в этом плане много свидетельств, что Штаты сильно переоценили нанесенный ущерб. И переоценили его, возможно, сознательно, по внутриполитическим причинам, когда Пентагон просто готовил те оценки, которые Белый дом хотел от него услышать. Потому что давать другие оценки было чревато уже с аппаратной, с карьерной точки зрения. Кроме того, Иран также вкладывается в те средства, которые могут ему понадобиться, например, на случай возможной десантной операции со стороны американцев, как на побережье, так и на островах Харкали, Кешем. То есть это касается и FPV-дронов, и Иран очень заинтересован в дронах на оптоволокне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
8: Два беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за два часа над российскими регионами силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов. Атака отражена в период с 7 до 9.00 по Москве. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники перехвачены на Добрянской, Калужской, Курской и Рязанской областями. В сводке оборонного ведомства уточняется, что все нейтрализованные аппараты были самолетного типа. Один человек пострадал в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Дрон ударил по грузовому автомобилю в селе Нежеголь Шебекинского округа, сообщили в оперативном штабе региона. Бригада скорой доставила водителя в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностирована минно-взрывная и акубаротравма.
3: О визитах.
8: Госсекретарь США прибыл в Индию с официальным визитом. Поездка Марко Рубио продлится 4 дня. Сегодня он проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Дели. Завтра американского дипломата примет глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар. Во вторник Рубио примет участие в министерской встрече четырехстороннего диалога по безопасности. А на следующей неделе встретится с коллегами из Индии, Австралии и Японии, передает агентство Associated Press.
3: О важном.
8: Гарри Каспарова, признанного в России иноагентом и внесенного в реестр террористов и экстремистов, объявили в международный розыск за оправдание терроризма и нарушение порядка деятельности иностранного агента. В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-чемпиона мира по шахматам. Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента его фактического задержания в России или экстрадиции. Гарри Каспаров покинул страну в 2013 году. Он имеет гражданство Хорватии.
3: О происшествии.
8: При взрыве на шахте в Китае погибли 82 человека. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Инцидент произошел в провинции Шанси. Об этом сообщает центральное телевидение страны. На момент происшествия в шахте работали 247 человек. Причину взрыва власти пока не сообщают.
3: О погоде.
8: Синоптики прогнозируют похолодание в московском регионе на следующей неделе. В первые дни температура будет достигать 20 градусов, а к выходным составит 12-17 тепла.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все слушатели радио «Комсомольская правда». Буквально в эту секунду начинается очередной настоящий хит-парад по результатам вашего голосования. С понедельника по пятницу вы голосовали за любимых исполнителей и любимые произведения. И вот, извольте, прямо сейчас вы узнаете, к чему мы в своих подсчетах пришли, а вы в своих голосованиях. В студии Нуждин и Анатольевич, впереди рубрики, музыка и, конечно, наше веселое балагурство. Ну, все-таки, знаете, чувствуется, что вот-вот лето, поэтому хочется как-то добавить. Вот немножко, да, Сань, но хочется добавить.
17: Хочется добавить. Вообще, я могу тебе сказать, что помимо того, что мы будем радовать слушателей радио «Комсомольская правда», я думаю, что мы не забудем про всех остальных, потому что даже те, кто не голосовал, имеют отношение к нашему хит-параду, потому что они наши случайные, потенциальные слушатели, и мы их тоже очень
16: Ах,
17: любим.
16: Как вы правы, Александр Вячеславович, как вы правы. Александр Вячеславович, старый ловелас, умеет ухаживать за женской аудиторией. Ну, пацаны, вы тоже подключайтесь. Что, с песенки начнем?
17: Так мы и продолжим песенками.
16: Ну,
17: десятое место.
2: Десятое место.
17: 25-17. Серый голубь.
18: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя без болезни.

0: тебя, гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я гадкий.

0: Это было 10-е место на этой неделе. Группа 25-17 «Серый голубь». Сейчас первая на сегодня рубрика с интригующим названием «Русский след».
1: «Русский след». Рубрика, в которой российские музыканты помогают западному шоу-бизнесу.
2: На конкурсе Евровидения 2026 победил барабанная дробь Филипп Киркоров. Да, хрустальный микрофон достался девушке из Болгарии Даре. Но кого же мы видим за ее плечом, а? Правильно, нашего короля поп-музыки. Ни во время подготовки к Евровидению, ни в ходе конкурса, ни перед финалом мы не слышали ни слова об участии Филиппа Бедросовича в судьбе его болгарской землячки. Но уже после объявления победителя выяснилось, что Киркоров чуть ли не в одиночку спродюсировал победу Дарины Йотовой и разглядел потенциал, и нашел нужного режиссера, и помог на отборочном этапе, и поручил постановку номера, и содействовал работе греческого композитора Димитриса Кантопулоса.
0: Ух ты, как... Кантопулос?
2: Да.
0: Как, мне очень нравится, я всегда, когда в американских фильмах музыка совершенно ужасная, я всегда говорю, музыка Бэзил Полидурис.
2: Продолжай. Сам Филипп Киркоров говорит: «Мне грех не встать под флаг моей малой родины, Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой начался мой путь». Конец цитаты. Слушаем протеже Филиппа Бедросовича с песней «Бангаранга». Кстати, «Бангаранга» переводится, кажется, с креольского как «бунтарка». Итак, дамы и господа, Дара, «Бангаранга».

0: Какая бангаранга! Вы только что слушали Дару, победительницу конкурса «Евровидение», за который, как Саша сказал, стоит, оказывается, сам Филипп Киркоров.
1: Или она за ним, как за крепкой стеной.
0: Ну, вот это вот победитель Евровидения Филипп Киркоров, но граммофон достался Даре. Это как, помнишь, в той шутке, что на Олимпиаде армянский атлет занял $3000.
1: Ну, хорошо. Можно и так. Было бы так, сказали бы так, но было не так.
0: Вернемся-таки к хит-параду. Сашина любимая, всегда рада объявлять.
1: С утра до ночи голосую с понедельника по пятницу. Зарядил всех друзей.
0: Девятое место.
2: Девятое место.
0: Ария. Созвездие Ершалаим. В душе.

0: Ну-ка, блесни.
1: Чем?
0: Но...
1: Медалью?
0: Медальки.
1: Эполетами? Перстнями?
0: Перстнями блесни. А скажи еще раз, кто был? Кто у нас был? И уйдем на перерывчик небольшой.
1: Это были Ария, мои друзья. Великолепные, прекрасные, талантливые, блистательные авторы-исполнители. На каком? 9-м месте?
0: Так точно.
1: Созвездие Иершалаим. Кстати говоря, эта реплика отправлена в вечность одному из самых вечных наших классиков — Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Ребята, классика, она и есть классика. Брюзжать не будем, сделаем перерыв и продолжим по-молодежному.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Война и реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в студию к микрофонам. Это радио «Комсомольская правда». Это настоящий хит-парад в студии Нуждин и Анатольевич. И мы вам вроде как обещали молодежный подход. Но не всегда получается.
0: Ну, не то чтобы он молодежный. Он такой с фиолетовым акцентом.
1: Такой purple.
0: Purple такой.
1: Deep purple.
0: Yes.
2: Чужие. Как родные.
0: Deep Purple анонсировали новый альбом «Splat». Релиз состоится 3 июля, товарищи, так что запаситесь терпением. По словам музыкантов, они подготовили самый тяжелый материал за долгие годы. Я видел анонс этого альбома. Звучит так очень убедительно.
1: А я даже кое-что прослушал, и я тебе скажу, это, возможно, будет еще тяжелее, чем раньше. Это правда.
0: Вот что сказал о «Splat», об этом альбоме, вокалист Йен Гиллан. То, чего мы достигли в нынешнем составе Deep Purple, что-то вроде современной версии Deep Purple 70-х. Должен сказать, сейчас мы вернемся с материалом, сравнимым с «Highway Star», «Smoke on the Water» и «Lazy». Та же динамика, баланс и удовольствие от музыки.
1: Первой ласточкой с грядущего релиза стал боевик под названием «Arrogant Boy». Йен Гиллан говорит: «Arrogant Boy – это история Билли, который не умел читать и писать. Он недоволен происходящим, поэтому высказывает свое мнение и находит варианты, как разозлить элиту тем или иным способом. Я не могу представить ничего более веселого, чем раздражать элиту. С радостью занимался бы этим каждое утро после кофе. Закончил свою реплику Иэн Гиллан. Надо сказать, что парню сколько? 80?
0: Поболее.
1: В голосе.
0: Ну, так, в меру, конечно, но для 80, конечно, это потрясающе.
1: Ребята, дай бог каждому музыканту такого стажа, такой популярности, таких же гонораров и такой же легендарности. Ушам и словам своим не верю, но на радио «Комсомольская правда» Deep Purple, Arrogant Boy.

0: Это была группа Deep Purple и первая ласточка с их нового тяжелого альбома под названием Arrogant Boy. Песня о мальчике Билли. Билли, где карта?
1: Да-да-да, я так и знал, что ты вспомнишь «Остров сокровищ».
0: Любил и копил. Деньги, деньги, дребеденьги. Да, шикарный мультфильм, но вернемся к хит-параду. У нас впереди много чего интересного. Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: Jesus.

0: Это было 8-е место настоящего хит-парада. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас еще одна рубрика. Александр Анатольевич, ну-ка, давайте-ка мы огласим, потому что я тоже буду участвовать в прочтении всего шедевра.
1: Ну что, о самых лучших, самых прекрасных, самых-самых?
0: Да.
2: Есть женщины в русских селениях.
1: Казалось бы, за почти 6 лет существования настоящего хит-парада в нашей программе прозвучали практически все возможные исполнители. Но каемся. Один коллектив мы все-таки умудрились обойти стороной. И называется эта группа... Саня, барабанная дробь.
0: Так.
1: Бей в бубен. Стоп. Сняли ноту. Эта группа называется «Воровайки». У барышень вышел новый сингл с говорящим названием «Чинарики». Чем не повод восполнить пробел? Александр Вячеславович, ждем от вас самой забойной цитаты из данной композиции. Просим, просим.
0: Да, вот это будет у нас что-то с чем-то. Мне нужно немножечко быть, так подготовиться, немножечко в голосе быть. Итак, росли мы в городе да на окраине, и мир блатной на нас, увы, влиял. Венцо мы со шпаной пили по лавочкам, а участковый нас все по дворам гонял. В театры не ходили, извините нас, и на балет в большой куда уж нам. По рынкам больше все, да по карманничкам. Потом этапчики, все по мастям. Я не могу поверить, что я это читаю. Чинарики курили девочки по малолеточке за гаражом. Пацанчики нас обнимали там, от мамы маменьки, да все тайком. Ох, я получил несказанное удовольствие.
1: А мы-то все какое удовольствие получили. Александр Вячеславович, я вас, так сказать, зафиксировал для вечности.
0: Так.
1: Теперь в вашей биографии было и это. Поздравляю.
0: Ну, не с чем, в общем, конечно.
1: Как это не с чем? Давайте послушаем теперь, давайте послушаем оригинал.
0: Вы давайте, давайте, давайте. А то я, может, я совсем заврался. Тут, может быть, совершенно другой посыл.
1: Дамы,
0: воровайки.
1: Господа.
0: Чинарики.
3: Росли

0: Композиция «Чинарики» группы «Воровайки» заканчивает этот блок нашей большой и интересной литературно-музыкальной встречи. Называется она «Настоящий хит-парад». Ну, а коль все по-настоящему, то и как в жизни. Короче, нам нужно тут отбежать, перерывчик сделать небольшой. Мы же тоже, как там ты сказал, пацанчики?
1: Ну да, от мамы маменьки, да все тайком.
0: Мы сейчас тоже тайком отскочим, побормочем и вернемся, и продолжим, ну, как мы любим. Понятно, да?
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда.
7: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовались жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
10: О валютах.
9: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
3: О погоде.
9: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем здравствуйте. Я до сих пор перевариваю то, что прочитал буквально несколько минут назад. Чина-чинарики. Кошмарики, я бы сказал. Но это уж на совести авторов и исполнителей. У нас еще одна рубрика. Вы слушаете настоящий хит-парад, а рубрика называется «Что нового, чувак?».
8: Что нового, чувак? Что нового, чувак?
0: На прошлой неделе мы вам уже рассказывали, что Алексей Горшенев наконец-то выпустил свою масштабную работу, которая называется «Фауст 2. Первый акт». Над альбомом музыкант трудился целых 4 года. Что характерно, пластинку Алексей презентовал без каких-либо синглов. По нашим временам поступок нестандартный и даже вызывающий. Мы спросили у Горшенева, почему он принял такое решение и какая композиция далась ему сложнее всего. Но Алексей уже находится в предвкушении выхода второго акта. Поэтому его ответ получился о релизе, который выйдет только в июне.
10: Какая песня из «Фауста 2» нравится вам самому больше всего? Какая композиция далась сложнее всего? И почему вы не планируете выпускать синглы с этого альбома? Дорогие слушатели радио КП, отвечаю. Эта песня «Мгновение», она является основной темой и затрагивает самый главный вопрос – смысл жизни. Мало того, она по музыке является мини-гимном уходящего из жизни человека, вглядывающимся со страхом в прошлое одновременно с надеждой на будущее в ином мире, широкой гармонией и серьезным мелодичным охватом. Она же вышла синглом, так как идеальнее всего подходит, являясь отображением всей задумки музыкальной трагедии. Песня, которая далась мне сложнее всего, это «Обман черта», королевский номер Мефистофеля. В ней весь черт, его суть и мои, как артиста, возможности это передать.
0: Сейчас мы с вами послушаем все-таки композицию из первого акта «Фауста 2». Итак, Горшенев, «Маскарад».

0: Это была рубрика «Что нового, чувак?», в рамках которой вы услышали Горшенева и композицию «Маскарад». Самое время нам опять вернуться к хит-параду, потому что мы все ближе и ближе к пятерке лидеров.
1: Седьмое место.
0: The Hatters и Третье. Прощай.

0: пепел красивый. The Hatters и Тритти. Как всегда, хлесткая, звонкая, мелодичная, очень хорошо исполненная композиция. Называется она «Прощай». Вы ее поставили на 7-е место. Дамы и господа, помните, тут как-то я сказал, что у нас музыкально-литературная программа? И это абсолютно справедливо. Нуждин не даст соврать. Более того, он прямо сейчас и подхватит эту великолепную нашу мысль.
1: Слушай, по поводу литературы, давай, прости, я тебя перебью. Я тут узнал любопытный факт. Во время войны Великой Отечественной на какой станции метро располагалась библиотека?
0: Маяковская?
1: Нет.
0: Хочешь сказать, библиотека имени Ленина?
1: Нет, ну библиотека.
0: Ну, понимаю, какая станция?
1: Курская.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Эти и другие очень важные исторические факты вы узнаете, да где хотите. Сейчас источников полно. Иногда и нас можете послушать. Вернусь сейчас и к библиотеке, и к классике, а мы уже про одного из них говорили, про Булгакова. Ну и, конечно, радостно и звонко объявлю открытие работы нашего литературного кружка.
2: Литературный кружок.
1: В мае исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Его романы вдохновили сотни музыкантов на создание собственных песен по мотивам этих бессмертных произведений. Впрочем, есть ощущение, что «Собачье сердце» всегда останется в тени более монументального «Мастера и Маргариты», как говорилось в этом произведении. А что это там за шаги на лестнице? А это нас арестовывать идут. А, ну-ну. Давайте исправим эту несправедливость.
0: У ранних братьев Самойловых есть прекрасная песня «Собачье сердце», также известная как «Братцы-живодеры». Глеб Самойлов рассказывает. Это было в 1988 году. У меня дома на пианино оказался самиздатовский текст «Собачьего сердца». И вот, отвлекшись от музицирования, я стал читать. Я был еще в начале книги, на эпизоде, когда подобранный профессором Преображенским бродящий пес Шарик кусает помощника профессора доктора Барменталя Ивана Арнольдовича. И ученые мужи пытаются успокоить нервную собаку хлороформом. Ну, а чем тогда еще было успокаивать? Глеб Самойлов продолжает. «Когда я дошел до слов «Братцы-живодеры, за что?» Мои руки сами упали на клавиши пианино. Строчка звучала. Через полчаса песня была закончена. Концертная премьера песни произошла уже через несколько дней за кулисами фестиваля «Весна УПИ», аббревиатура УПИ, учебное заведение, видимо. Глеб показал получившуюся композицию Вадиму. Тому так понравилось, что было решено сыграть «Собачье сердце» прямо в тот же самый вечер. Дамы и господа, слушаем. Агата Кристи, «Собачье сердце».

0: Это была Агата Кристи, «Собачье сердце». Одна из тех композиций, которые из репертуара этой группы, я так понимаю, что не запрещена к эфирам, потому что у них очень много лирики по поводу веселящих и не очень средств. Поэтому, в общем, наслаждались мы «Собачьим сердцем».
1: 135 лет Булгакову, подумать только, вообще немало. Но, честно говоря, более актуального сегодня автора найти сложно.
0: Есть один.
1: Кто же это?
0: Зощенко. Ну, а мы с вами не прощаемся и уходим на небольшой перерыв, после чего познакомимся еще с одним артистом.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Действительно, обещанный мной исполнитель сейчас раскроется, о нем Александр Анатольевич будет повествовать буквально через считанные секунды. Рубрика называется «Ну, давайте знакомиться».
4: «Ну, давайте знакомиться».
1: Сегодня мы познакомим вас с музыкантом из донецкого города Харциска Андреем Кали и его группой «Поспи». Пишется большими буквами, латиницей. Андрей с 2014 года занимался рэпом. В 2022 ушел добровольцем на специальную военную операцию. Воевал 1.5 года. А когда вернулся на гражданку, понял, что в рамках рэп-музыки ему тесно. Тогда наш герой собрал группу «Поспи» и начал играть постпанк. При этом Кали продолжает работать на Харцистском трубном заводе. Самое время познакомиться с творчеством музыканта. Итак, дамы и господа, «Поспи» Мулен Руж.

0: Это был проект «Поспи». Почему мы делаем акцент на «о»? «Поспи».
1: Ну, чтобы яснее было. А зачем я говорю, что это большие буквы, пишутся латинцы, чтобы все, кто захочет, могли найти это где-нибудь в интернетах или еще, чтобы познакомились еще ближе с творчеством этого коллектива.
0: Из Донецка.
1: Да.
0: Да. А, композиция называлась «Мулен Руж». Ну, а мы со своим варьете тоже вернемся в строй.
1: Ну, ладно, прям уж варьете. У нас еще иногда и мюзик-холл. А это очень разные вещи. Хотя...
0: Ну, ты знаешь, тебе лучше знать. Я, в общем,
1: хорошо.
0: Не
1: сильно... Наш водевиль.
0: Наш водевиль.
1: Ах, водевиль, водевиль.
2: Шестое место.
0: Шестое место. Люмин один в поле.

0: Это было шестое место настоящего хит-парада «Люмен. Один в поле». Напомним вам места, которые у нас уже прошли, отыграли. Десятое место. 25-17. «Серый голубь».
1: Десятое

0: Вот мы тут говорили, водевиль, мюзик-холл, кабаре. А что? Это все комплименты. Это такой жанр. Если вы сходили на одну из постановок в этом жанре, и вам стало легко, весело, приятно и улыбчиво, значит, артисты не зря старались. Ну и авторы тоже. Получается, что продолжаем наш мюзик-холл. А как принято на театральных подмостках, конечно, мы должны немножечко сделать так, чтобы публика соскучилась. Расстаемся. Ненадолго, но расстаемся. Немножко драматически.
1: Расстаемся всегда.
0: Да-да-да. Драматическим баритоном добавляет Нуждин и идет в буфет. А я ему составлю компанию. А вы делайте, что хотите. Но чтобы после перерыва были все, понимаешь, как говорится, ну вы поняли. Все, антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политический обозреватель Владимир Джаралла о том, почему на Украине заговорили о возможных выборах.
4: Вопрос, зачем это заявление было сделано? А вот тут, я думаю, возникают более интересные варианты. Прежде всего, это предназначено для публики, и причем для внешней публики. Как известно, российская сторона не раз указывала на то, что вопрос о легитимности господина Зеленского весьма и весьма серьезный. И, собственно, имеет ли он право вообще на принятие каких-либо решений в том статусе, в котором он находится. И хотя западные партнеры все время отвергают подобные замечания, тем не менее, для них это тоже крайне неудобно. Им же нравится представлять Украину как территорию свободы, как территорию демократии. Но демократия, при которой твоих оппонентов бросают в тюрьмы или даже убивают, а выборы уже переносятся на неприлично большой срок, это весьма и весьма проблематично. Поэтому это заявление, скорее всего, предназначено именно для того, чтобы сказать, что, мол, у нас все-таки все тоже как под контролем, мы тоже об этом думаем, мы готовы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
5: Аэропорт Шереметьево начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – введенные ограничения на использование воздушного пространства авиагавани, сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности. Уточняется, что в расписании рейсов возможны корректировки. Аналогичные меры сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский.
2: Об атаках.
5: В Новороссийске из-за удара беспилотника загорелась нефтебаза. На территорию объекта упали обломки. Начался пожар, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По его данным, огнем оказались охвачены несколько технических и административных зданий. В городе пострадали два человека. Они находились на улице в момент атаки, сообщили в ведомстве. Мужчин госпитализировали. Под ударом оказалась и Анапа. Там фрагменты дронов упали на территории частного домовладения. Повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
2: О судебных делах.
5: Вячеслав Володин пригрозил судом Владимиру Зеленскому и его покровителям в Европе. Процесс будет похож на Нюрнбергский трибунал, заявил спикер Госдумы. Террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам в России, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения и жилые дома, написал парламентарий в МАКС, комментируя удар ВСУ по общежитию в Старобельске накануне. По его словам, киевский режим проигрывает на поле боя точно так же, как фашисты в годы Великой Отечественной войны. При этом, как отметил Володин, европейские страны используют Украину, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. В ночь на пятницу ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Страбельского колледжа. В момент удара там находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погибли 10 учащихся, пострадали 38, 11 числятся пропавшими без вести.
2: О космосе.
5: Старший повернулся на Землю после 12-го испытательного полета. Трансляцию вела компания SpaceX. После приводнения корабль взорвался. Он также потерял один из 6 двигателей при выходе в космос. В ходе полета на орбиту вывели 20 макетов и 2 спутника Starlink нового поколения. Миссия стала 12-м испытанием системы Starship в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции версия 3. Кроме того, ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома в Техасе. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда».
0: Мы продолжаем настоящий хит-парад. Это второй час нашей великолепной музыкальной истории, которая длится уже почти 6 лет и вам доставляет невероятную радость. Хотя бы потому, что вы в ней участвуете. Да, можно сказать, вы ее составляете от и до. С понедельника по пятницу голосуете, мы отчитываемся. Прямо сейчас Нуждин и Анатольевич продолжают.
6: Горшочек не вари! Горшочек не вари!
7: Что-то опять зачастил Сергей Шнуров с новинками. Каждую неделю у него... свежий боевик от группы «Ленинград». Увы, количество стало явно преобладать над качеством. Прямое доказательство того – песня «Напиши», которая, ну, в общем, ни уму, ни сердцу, мне кажется. Да и от Шнура там только томные вздохи. Весь вокал держится на относительно новой солистке «Ленинграда» Аурике Мгой. Но, в общем, это наше мнение. Вдруг вам понравится. «Ленинград, напиши».

0: напиши, дорогой друг или подруга, нравится эта композиция или нет. Напиши нам любые комментарии, только не просто со своим мнением, а, так сказать, обоснуй. Мы будем ждать любых комментариев у нас на странице и будем ждать ваших голосов. Пишите, звоните, ну, не нам, в редакцию. Сообщайте и обозначайтесь, что вы всегда рядом. Только что закончилась рубрика «Про горшочек» в сказочном смысле. А нам пора двигаться дальше. И мы раскрываем ворота, как говорят в торнетах. Господи, зачем я знаю эту цитату? Так вот... Пятое место. Пятое место. И кто на пятом месте?
1: Пятое место. Константин Кинчев. «Соль».
2: Как

0: Константин Кинчев. «Соль» на пятом месте настоящего хит-парада. Нам пора продолжать с рубриками. И вот уже одна из них наготове. Причем про новое.
1: Новая песня.
2: Юлия Чичерина представила практически сиквел своего хита «Жара». Ее новая работа называется «Солнышко-ведрышко». Анатолич, это вот должен быть шедевр.
0: Ну, не знаю, я пока не послушаю, сказать ничего не могу.
2: Была такая шутка по поводу того, что двое встречаются. Один говорит, как дела? Он говорит, пошел на курсы славянских рифм. Угу. В смысле? В коромысле.
0: Вот-вот. Вот и я хочу сказать. Пока не услышу композицию, сказать ничего не могу. Более того, раз мы говорим о чем-то новом, а мы должны сообщать о чем-то новом, мы должны это делать очень-очень бережно и уважительно, потому что, возможно, эта песня станет легендой и хитом на все времена. Все может быть. Но меня что отличает? Даже если я прослушаю, и у меня появится мнение, я все равно его не скажу. Потому что в этой программе наш главный персонаж кто? Зритель.
2: Так, давайте-ка вернемся к повествованию. Я еще, в общем, так это отвлекся и не закончил. Почему сиквел? Я в начале своего спича сказал, что сиквел хита «Жара». Давайте про себя сейчас быстро пропоем. Жара, жара, жареное солнце больших городов. И сразу начинаем слушать песню про солнышко. И вы все поймете. Так, Чичерина.
0: Слушаем «Стык»?
2: Нет, слушаем сольно, Чичерину. Солнышко, ведрышко.

0: Говорите, что хотите, но название мне очень нравится. «Солнышко, ведрышко». Но это что-то очень милое и народное.
1: Да.
0: А я с самого детства...
1: Как говорится, толстячок, а приятно.
0: Я с самого детства люблю вот эти все штуки, вот эти вот слова, вот эти суффиксы, вот эти приставки. Они так хорошо обыгрываются музыкально, и они создают очень милое настроение. У кого-то вызовется такая ассоциация. Песня «Солнышко» была у группы «Демо». Все счастливы, когда она звучит. Надеюсь, и вы были счастливы услышать новое произведение от Юлии Чечериной. «Солнышко-ведрышко» называется оно так. Мы закрываем рубрику «Новая песня». Про все новое мы рассказывать любим и будем. И, да, но через перерыв. Это настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что...
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». У нас впереди 4 места, да еще и рубрики, которых навалом. Первая из них, которая прозвучит прямо сейчас, посвящена очень яркому поп-коллективу.
10: «Я у мамы попсовик».
0: 22 мая лидеру и сооснователю группы «Руки вверх» Сергею Жукову исполнилось 50 лет. И главный подарок на юбилей Сергей Евгеньевич сделал себе сам. Он записывает новый альбом «Рук вверх». Это будет первая пластинка Жукова за, внимание, 14 лет. Вот что про новый релиз говорит сам юбиляр. Начинаем наше большое музыкальное путешествие в новый мир «Руки вверх». А первый сингл «Холодно» из будущего альбома «Врубай на полную» – личный подарок вам в мой юбилей. Дорогие друзья, еще раз. «Врубай на полную» – название будущего альбома, «Холодно» – название новой песни. В эфире радио «Комсомольская правда». «Руки вверх». «Холодно».

0: Это была рубрика «Я у мамы попсовик». Новое творение группы «Руки вверх» под названием «Холодно». Ну, я бы не сказал, что холодно. Это прям теплее и теплее, практически горячо.
1: Ну, то, что делают «Руки вверх», это всегда горячо. Ты бывал хоть на одном выступлении?
0: Нет, я не бывал ни на одном выступлении группы «Руки вверх», но я был тем радиоведущим, который представлял их в эфире, как молодец, новых артистов.
1: Молодец. Вот. Ты, я даже знаю, что радиостанция, на которой ты их объявлял, и была первой, которая принесла «Руки вверх» в эфир уже дико массово. Так что ты, Саня, один из членов группы «Руки вверх». Я тебя с этим поздравляю.
0: Это хорошо или плохо?
1: Это очень хорошо.
0: Это
1: ты
0: очень
1: всенародный любимец, Сань.
0: Ну, спасибо. Вернемся к действительно всенародным любимцам.
2: Четвертое место.
0: Кино. Фильмы.

0: кино. Фильмы. Четвертое место настоящего хит-парада. У нас следующая рубрика.
1: Ах, куда вас, сударь, к черту...
2: Ах, куда вас, сударь, к черту занесло.
3: Вот не зря говорят, с кем поведешься, от того и наберешься.
0: Вот я-то тут при чем?
3: А ты тут ни при чем.
0: А, ни при чем?
3: Диана Арбенина не так давно записала совместную песню с рэпером Фараоном. И вот результат. Рокерша сама начала читать этот самый злосчастный реп. Свой речитатив певица посвятила сыну. Даем слово новоявленный МС. В жизни просто и сложно. Либо ты ее, либо она тебя. В конечном итоге мы все проигрываем, но, полагаю, в данном случае важен не финал, а наш путь, в течение которого мы делаем все, чтобы не проиграть. И этому я учу своего сына. Диана Арбенина в качестве рэп-исполнителя «The Punisher».
4: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Жизни так уж и мало. Никогда не думай, что чего-то достиг. Я люблю тебя, сынок. Подпись «Мама».
1: Диана Арбенина в рубрике «А куда вас, сударь, занесло?» Композиция называлась «The Punisher».
2: Четко мы зачекали с тобой новый трек, да?
1: One, two, one, two.
2: One, two, Я говорю в микрофон, в который когда-то говорил один из лидеров группы «Амис». У нас рэп-микрофоны, в курсе?
1: Нет.
2: После их визита мы... Почти рэпер.
1: Микрофон.
2: Да.
1: Дашь поговорить в микрофон?
2: Да. Хорошо.
1: Хорошо. Сейчас мы уходим. Да, ну вот мы, я как раз про это и говорю. Сейчас я как накинусь на микрофон, стану новоявленным МС. Кстати, как расшифровывается МС, ты знаешь?
2: Я-то знаю. А вот знают ли наши слушатели?
1: Master of Ceremony.
2: Так вот, мастер церемоний – это и есть господин Нуждин, господин Анатольевич. Ну и все.

0: Уходим на
1: перерыв. Кто работает, короче, веселит и развлекает. Но им тоже иногда нужен перерыв. Поэтому перерыв, действительно. Угу.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейших природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 125 и узнавайте, как это сделать. +1 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Число погибших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР выросло до 10. 38 получили травмы и ранения, сообщили в пресс-службе МЧС. Там добавили, что ведомство увеличило группировку, задействованную в аварийно-спасательных работах на месте обрушения здания. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что судьба 11 студентов остается неизвестной. ВСУ в ночь на пятницу при помощи дронов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луга. Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 учащихся от 14 до 18 лет.
2: О важном.
4: Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом информирует Grand Service Express. Поезда следуют без остановки в Джанкой, говорится в сообщении. Причины закрытия не уточняются. Пассажиров, чья поездка должна была закончиться в Джанкое, будут высаживать на станции Урожайная и отвозить в город на автобусах. Тех, кто должен был сесть в поезд в Джанкое, также автобусами довезут до станции Урожайная. Кроме того, по состоянию на 10 утра по Москве задерживаются 3 пассажирских поезда в столицу из Евпатории, Севастополя и Симферополя. Все опаздывают на 3 часа.
2: Об автомобилях.
4: В России растет спрос на «Лада Аура». За 4 месяца интерес к бизнес-седану увеличился почти на 16% по сравнению с сентябрем-декабрем прошлого года. Средняя стоимость модели упала на 5,7% до 2 400 000 рублей, говорится в материалах «Авито Авто». Согласно им, самый высокий спрос на машины зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
2: Обо всем.
4: Изменение внешности ребенка с возрастом не делает его загранпаспорт недействительным, рассказала советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова. По ее словам, биометрический паспорт сроком на 10 лет можно оформить даже младенцу. Закон этого не запрещает. При этом маленькие дети быстро меняются внешне, поэтому фото, сделанное в раннем возрасте, со временем может осложнить идентификацию. Несмотря на то, что обязанности менять документ только из-за взросления ребенка нет, юрист советует заранее обновить паспорт, если внешность изменилась существенно, особенно перед поездками в страны с визовым режимом или строгим погранконтролем.
2: О валютах.
4: Курс доллара на выходные 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек.
2: О погоде.
4: В Москве плюс 21, облачно с прояснениями, без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Вот она, долгожданная тройка лидеров, которые выбирали вы в течение недели и голосовали за этих исполнителей, чему они несказанно рады. Вы сами поймете, о чем я говорю.
2: Третье место.
0: Третье место. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
5: Слышь.

0: Андрей Князев, Алексей Горшенев, «Лес» на третьем месте настоящего хит-парада. Пора бы объявить следующую рубрику. И она гордо и исторически выверенно называется так.
1: В память о Михаиле Антонове. Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
2: В наши дни редкие западные артисты доезжают с гастролями до России. И каждый такой визит – большое музыкальное событие. Ничего не напоминает?
0: Угу.
2: В Советском Союзе концерты иностранных исполнителей также были крайне редким явлением. Но зато, если кто-то из забугорных звезд все-таки давал концерты в СССР, он сразу же становился любимчиком нашей публики.
0: Ага, ага.
2: О том, как...
0: Это я, МС, Сань.
2: О том, как в 1979 году в Советский Союз приехал Элтон Джон, вам сейчас расскажет Михаил Антонов.
3: 1979 год, 21 мая. Британец Элтон Джон начинает свой гастрольный тур в СССР. В этот день он дает в Ленинграде первый из 8 концертов в Советском Союзе. Это будет практически последней мирной ласточкой перед очередным витком напряжения между Западом и СССР. К маю 1979 года отношения между Советским Союзом и Западом, казалось, нормализуются. Заключены Хельсинские соглашения, строится завод по изготовлению Кока-Колы, периодически выпускаются пластинки иностранных исполнителей. Недавно приезжали Бонни М. И вот теперь Элтон Джон. Уже потом будет выяснено, как выбран был именно этот исполнитель, хотя для большинства живущих граждан Советского Союза Элтон Джон практически неизвестный музыкант. Оказывается, Элтон приехал по приглашению племянника Косыгина. Тот был дипломатом и на одном из приемов в Англии позвал исполнителя в Советский Союз. На руку сыграло и то, что Элтон попросил для себя минимальный гонорар. Ему действительно хотелось посмотреть на Россию, побывать на футбольном матче, куда его отвезут и где он вволю накричится. Ну а самое главное, Элтон получает статус музыканта, который сумел выступить за железным занавесом. А таких музыкантов в мире немного. Даже не зная творчества Элтона Джона, билеты на его выступление в Советском Союзе не достать. У перекупщиков цена достигает 35 рублей.
4: Уважаемые телезрители, вы уже знаете, что в нашу страну впервые приехал на гастроли известный английский певец, композитор и пианист Элтон Джон. И вот перед своим последним концертом в Москве он дал интервью центральному телевидению, и мы вместе с прекрасно известным вам Анатолием Ивановичем Овсянником хотим задать нашему гостю несколько вопросов.
3: По следам гастролей Элтона Джона уже на следующий год в СССР будет выпущена пластинка «Гигант», которая так и будет называться «Поет Элтон Джон».

0: Элтон Джон, про которого можно много рассказывать, и не только про, собственно, музыкальную составляющую его жизни, но, в общем, человек яркий во всех отношениях. Об этом рассказывал Михаил Антонов. Но вернемся к хит-параду. У нас интрига.
1: От себя лишь добавлю. По-моему, Элтон Джон ни разу не пытался читать реп. Никогда не шел на поводу у моды. А вот видишь, реп заразен. Я вот сейчас говорил и уже что-то так разболтался, надо подсобраться. Все-таки впереди финал, надо быть построже. Исполнители, которые не записывают рэп-треки и не пытаются это делать, вы правильно поступаете, потому что, ну, у каждого свой жанр. Давайте перейдем к тем, кто ни разу, никогда, никакого репа не записывал. И, кстати, при этом являются и всенародными любимцами, и легендарными исполнителями, и хорошими ребятами. И ничего, без рэпа нормально себя чувствуют дети, внуки, легендарные альбомы. Да, это я про твоих друзей.
0: По поводу внуков, собственно, вокалиста 5 внуков.
1: Да, это только у одного вокалиста.
0: Ну, ужас.
1: А если всех вместе сложить, будет новый
0: Володя
1: оркестр.
0: Володя Шахрин, привет. Дедушка. Второе место на радио «Комсомольская правда» в рамках хит-парада.
2: Второе место.
0: Чайф, считалочка.

0: Второе место настоящего хит-парада на этой неделе — группы «Чайф». Их «Считалочка». Самое время нам сделать последний на сегодня перерывчик и вернуться к вам с исполнителем номер один на этой неделе, а также двумя замечательными рубриками.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказана реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем еще раз привет. Вы правильно сделали, что подключились к нашей программе. Самое время, потому что остался один исполнитель номер один и две замечательные рубрики. Вот, собственно, одна из них.
2: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
6: Весь интернет, да и реальный мир гудит от фразы 6-7, то есть 6-7. Ну что же она значит, спросите нас вы, скажем мы. Ну попробуем ответить. 6-7 – это вирусный интернет-мем, который стал популярен среди подростков. Самое смешное, что эта фраза ничего не значит. Вообще. Мем вырос из трека рэпера Skrilla. Там фраза 6-7 повторяется в припеве. А дальше понеслось. Часто фраза используется просто ради абсурда или чтобы проверить реакцию взрослых. И вот уже детвора заставляет даже Папу Римского произнести эту абру-кадабру. В качестве иллюстрации к данному безумию мы вам включим, нет, не Skrilla, а русскую песенку про 6-7. Праздник всеобщий. Какой сюда диагноз мог бы подойти? Да любой. Невеселый диагноз мог бы сюда подойти. В общем, вот этот вот всеобщий как бы праздник можно считать открытым. Ну что, немножко посмеяться над этим можно. Сильно в это не заигрывайтесь. А так что? 6-7, 6-7.
7: Пимпочка, пимпочка.

0: Это была победа, я бы сказал, торжество музыкального слабоумия в рубрике «Что происходит?».
1: Вот сейчас обидно было, сейчас очень многие обиделись, потому что другим весело. А тебе не весело. У тебя нет чувства юмора, Александр Вячеславович. Можно сказать, любой, но не успеет убежать. Правильно?
0: Первый раз об этом слышу.
1: Вот-вот.
0: На очереди еще одна рубрика.
2: Зверская рубрика.
0: Современная реинкарнация группы «Кино» вышла на новый уровень. Теперь музыканты не только перезаписывают старые песни Виктора Цоя, но и придумывают к ним всевозможные акции. Например, исполнители культовой песни «Кукушка» взяли под опеку кукушку в московском зоопарке.
1: Сын Виктора Робертовича Александр Цой говорит: часть средств от проданных билетов на концерт, который состоится 21 июня в Лужниках, мы отправили на поддержку шпорцевой кукушки в столичном зоопарке. Шпорцевой или шпорцевой? Вот не подготовился, не знаю. Но, наверное, это важно. Кто разбирается в кукушках, тот кукушка. Меня поправьте. А бас-гитарист Игорь Тихомиров добавляет: друзья, это наша общая кукушка. Группа «Кино» о ней позаботится. Молодцы ребята. Угадайте, какая песня сейчас прозвучит. Время пошло, Александр Вячеславович. У тебя одна попытка. Молодец. Кино «Кукушка».

0: Это была группа «Кино» и их замечательная «Кукушка».
1: Кого куда вы поставили? На какие места, Сань? Давай.
0: 10-е место. 25-17. «Серый голубь».
2: 10-е место.
1: Ария. «Созвездие Ершалаим».
2: 9-е место.
3: «Сияй, созвездие Ершалаим, сияй своим, сияй чудом».
0: «Джизус. Звезды на Невском».
2: 8-е место.
4: «Звезды на Невском, выше ты крестных, я буду ждать тебя у нашего подъезда, будь со мной честным, мне так интересно».
1: «The Hatters» и «Тритья». «Прощай».
2: 7-е место.
5: «Плачет наш город каплями с крыши, громкие крики не сделаешь тише».
0: «Люмин. Один в поле».
2: 6-е место.
6: «Один в поле, начни, а затем».
1: Константин Кинчев. «Соль».
2: 5-е место.
0: «Кино. Фильмы».
2: 4-е место.
1: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
2: 3-е место.
7: «Не спросил я старца, что с людьми такое, почему они...»
0: Чайф. «Считалочка».
2: 2-е место.
8: «Я открою окна в доме, пусть городской ворвется шум».
1: Дорогие друзья, все просто. Голосуйте всю неделю с понедельника по пятницу и слышите в финале имя любимого исполнителя. Ну и всю программу слушайте полюбившиеся вам исполнители. У нас на сайте radiokp.ru, на странице настоящего хит-парада, все есть. Обязательно голосуйте и обязательно включайте нас каждую субботу в 10 утра и каждое воскресенье в 8 вечера. И все смотрите, и краткие, и подробные рубрики. Нам пора заканчивать, и прямо сейчас я вас горячо, так же, как и московская погода, горячо приветствую и обнимаю всех и каждого. И буду ждать нашей новой встречи через неделю. А Александр Вячеславович Нуждин объявит вам победителя так, чтобы всю неделю, понимаешь, помнили, кто возглавляет наш настоящий хит-парад.
2: Первое место.
0: Настоящий хит-парад на этой неделе возглавляет Нагард. «Проклятие шута».

0: дрянь.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Реклама.
2: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
4: Георгий Жуков не только маршал Советского Союза, но и министр обороны. Он возглавил ведомство в феврале 1955 года. Приход Жукова на этот пост совпал с началом нового этапа в развитии вооруженных сил, с внедрением в войска ракетно-ядерного вооружения. Под руководством маршала стали формироваться ракетные войска стратегического назначения. Именно под руководством маршала Победы были созданы всемирно известные теперь полигоны Байконур и Капустин-Яр.
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
6: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: О важном.
7: МИД России организует для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение Старобельска в ЛНР, где в ночь на пятницу были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педуниверситета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Утверждение представителей стран Запада о том, что ударов в ВСУ по колледжу не было, она назвала откровенной ложью. Число погибших после атаки выросло до 10, еще 38 человек пострадали. Далее сообщили сегодня в МЧС. Местонахождение еще 11 учащихся неизвестно.
5: О выборах.
7: В администрации президента сделали прогноз по явке на предстоящих выборах в Госдуму. По мнению начальника управления главы государства по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, она составит от 50 до 60%. Он напомнил о майских данных ВЦИОМ. Исследование показывает, что 64% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах. Среди тех, кто знает о предстоящей кампании, этот показатель составляет почти 80%. Харичев добавил, что принять участие в выборах могут 10-12 партий из 18, которые на сегодняшний день имеют такое право. Предстоящая кампания будет отличаться от голосования 2021 года, в том числе из-за психологической войны против России и роста террористических угроз.
5: О спорте.
7: Азиатскую лигу чемпионов выиграли футболистки из КНДР. Северокорейская команда «Неко Хян» в финале победила японскую «Токио Верди Белеза». Единственный мяч на 44-й минуте встречи забила Ким Гён Йон. Финал прошел в городе Сувон в Республике Корея. Победительницы получат $1 000 000 призовых.
5: Обо всем.
7: Фёдор Достоевский стал самым продаваемым автором в Румынии. Его повесть «Белые ночи» второй год держится в топе самых популярных произведений. Такие данные приводит крупнейший румынский книжный онлайн-магазин «Либрис». По количеству проданных изданий Достоевский занимает первое место. В тройку лидеров также вошли Фрида Макфаден и Антуан де Сент-Экзюпери. В заявлении книжного магазина говорится, что присутствие Достоевского в рейтинге связано в том числе с платформой TikTok, где читают. Читатели рассказывают о книгах, которые могут вызвать разные эмоции.
5: О погоде.
7: В российской столице сейчас плюс 21, облачно с прояснениями, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся, пожалуйста. Георгий Георгиевич, я вас приветствую.
9: Здравствуйте, телеграм-канал «Панкин».
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем наш с вами разговор. А разговор о чем пойдет в начале? Неделю назад мы с чего начинали? С визита Трампа в Китай. А теперь можно начать с визита Владимира Путина в Китай.
9: Как же не начать с этого?
0: Ну, а с чего еще так, если не с этого? Главное, но все-таки. Итак, да. Ну, для начала в сравнении, пожалуйста.
9: На самом деле сравнивать их не стоит, потому что сравнивают традиционно количество членов делегации, количество подписанных соглашений. Мне кажется, что это не совсем корректное сравнение. В партнерстве России и Китая большой акцент делается на политическое взаимодействие и всякие формулировки насчет многополярного мира и так далее. Трамп приезжал обсуждать сделки конкретные. Он практически ничего не говорил о идеологии современных международных отношений. Ну, там были какие-то отдельные фразы, но не более того. Здесь же Путин с Си Цзиньпином подписали 47-страничное заявление, декларацию о характере этих самых политических отношений, затронув практически все вопросы международной и двусторонней повестки. Ну, обыватель через этот 47-страничный документ не продерется, естественно, и ничего интересного там для себя не обнаружит. Между тем, все эти политические ритуалы в отношениях двух стран наших, они чрезвычайно важны. Это сигнальная система свой-чужой, в данном случае свой. И вот по тем формулировкам, там, осуждениям американо-израильской агрессии, убийства иранских лидеров и вообще, так сказать, гегемонии вот этой самой с намеком на США, золотого купола, эта система ПРО, которую планирует Трамп, это все сигналы о том, что мы свои, Москва, Пекин свои. Они думают в одной системе международных координат. А другая часть, экономическая, для стороннего наблюдателя выглядела довольно бледно, скажем так. Из того, что было опубликовано, это расширение погранперехода в Забайкальске, и там будет не одна колея, а две, что, в общем, хорошо.
0: Поскольку... И логично, с учетом того, что продлен безвизовый режим.
9: Да, мне только с безвизовым режимом непонятно, почему его продляют на год всего. Обычно, когда страны договариваются о безвизовом режиме, они договариваются, вот он действует. А если политические обстоятельства меняются, тогда он перестает действовать, что обычно сопровождается какими-то скандалами. А тут вдруг дозируют.
0: А вот я бы, Георгий Георгиевич, только недавно, кстати, думал об этом, я бы со всеми вообще заключал договоры разные, любые договоры, на годик, так чтобы в случае чего его можно было не продлить. И в этом плане Китай, пожалуй, действует скорее правильно.
9: Все-таки вы диверсант международного права, конечно. То вы ядерную бомбу грозитесь бросить куда-то.
0: Нет.
9: Или призываете. Призываете.
0: Не призываю. Там, нет, я спрашиваю. Я спрашиваю. Вот, я не призываю. Я не адепт.
9: Провокационный вопрос. То, значит, понимаете, международные договоры нужны для того, чтобы отношения были предсказуемы. Нельзя строить международные отношения на основе годичного контракта.
0: Но ведь Китай строит. Китай строит.
9: Вот мне это и непонятно. Мне это и непонятно. На самом деле, это вообще Китай предложил с самого начала, вот этот безвизовый режим. И Москва была к нему не готова настолько, что несколько месяцев готовила свой безвизовый режим для китайцев. Теперь Китай предложил продлить его на год. Почему Китай не идет на безвизовый режим? Ну, как бы вот он с целым рядом европейских стран ввел безвизовый режим, никак не ограничивая по срокам, а с Россией только на год. Меня лично, как гражданина Российской Федерации, это несколько напрягает. Это какой-то такой не то что унизительный, но какой-то второсортный подход. Неправильно это, неправильно. Еще важный прорыв произошел в агропромышленном комплексе, что для Китая достаточно большая редкость. Он не очень охотно идет на такие вещи. разрешили, значит, экспортировать российские комбикорма. А вот по силе Сибири два тупик, и по банковским платежам ничего не решили. Вот так выглядят итоги в целом.
0: Песков же сказал, что там несколько нюансов осталось по газопроводу «Сила Сибири-2».
9: Да. И так уже несколько лет говорят. Но остались буквально несколько. Эти нюансы, они заключаются в том, что формула цены расходится примерно в 5 раз.
0: То есть мы хотим нормальную цену за
9: мы
0: это?
9: Мы хотим цену, ну, льготную. Вот мы сейчас Китай продаем по... Это неофициальные данные, они не подтверждены официально, потому что официально мы этих данных не публикуем. Но по косвенным данным, а также данным китайской таможни, $258 за 1000 кубов вполне себе цена льготная. Для других зарубежных партнеров дальнего зарубежья «Газпром» подает больше, чем по 400. Китай хочет 50. Это примерно, если те, кто платит за газ, значит, там, вот я плачу за газ для отопления, и она примерно и соответствует этим $50 за 1000 кубов. Вот он хочет внутрироссийскую цену, как будто мы уже китайская провинция. Москва сопротивляется, как долго она будет сопротивляться, я не знаю. Но и кроме того, мне кажется, есть еще второе соображение у Китая. Российский газ, трубопроводный СПГ, вместе занимает примерно 3 китайского рынка. Возможно, Китай просто не хочет увеличения этой доли, чтобы не зависеть от одного поставщика. Ну и кто будет строить? Цена огромная, там 6700 километров. Это многолетнее строительство. Я еще не знаю, а нужен нам этот трубопровод «Сила Сибири-2»?
0: Может, он же газопровод.
9: Газопровод. Ну, трубопровод, он же и газопровод.
0: Да-да-да. Но я просто хотел уточнить, может, там нефть?
9: Газопровод, нет. Нефти там нет. Газопровод, он нам нужен вообще или нет? Может, он не нужен? Может, вот эти деньги, которые будут вбуханы туда, они окупятся лет через 100, а может, вообще никогда не окупится.
0: Так нужен или нет, Георгиевич?
9: Я вопрос. Не знаю, мне кажется, что нет.
0: Почему? Потому что не окупится.
9: Потому что не окупится.
0: Потому что не окупится.
9: Потому что, то есть, конкретно для газового монополиста «Газпрома», возможно, этот проект имеет интерес. Будут освоены огромные деньги на строительство.
0: Все понятно.
9: Которые возьмут из... Ну, я не знаю, откуда их возьмут. Китайцы пока не хотят это финансировать. Ну, допустим, из Фонда национального благосостояния. Конкретные подрядчики получат конкретные... Будут рабочие места, что, так сказать, немаловажно. Будет освоение каких-то территорий вдоль этого газопровода. Наверное, вот это есть какие-то бенефиты. А все остальное, вот страна в целом, она получит... довольно большие траты, считая, из бюджета, которые неизвестно, когда вернутся. Вот «Сила Сибири-1», она же еще не окупилась, а работает уже много лет.
0: Ну, а когда окупится,
9: поэтому, нет данных? Поэтому, не знаю, может быть, пустить эти деньги на догазификацию, может быть, пустить эти деньги на то, чтобы субсидировать, ну, прежде всего, для семей льготников, цены на газ, например, которые уже приближаются к европейским, что немножко перебор.
0: Приятно.
9: Красоте. Да, неприятно. Вот. А может быть, вот какие-то такие найти цели для этих сумасшедших сумм.
0: А «Сила Сибири» когда окупится? Есть данные какие-то?
9: Нет, таких данных нет.
0: А что касается вообще виз и визовой истории с Китаем, безвизовой в том числе, китайских же туристов нигде в мире не любят. И в России, давайте не будем, значит, что-то выдумывать, тоже не любят китайских туристов, потому что они тут сами по себе, выхлопа от этого никакого абсолютно, потому что все настроено таким образом, что Китай же на этом и зарабатывает. На китайских туристах в России.
9: Мне кажется, эти разговоры запускают российские турагенты. Даже если китайцы пользуются услугами своих компаний, а все равно они какие-то деньги в страну ввозят и все равно какие-то деньги здесь оставляют. Они все равно покупают билеты в Эрмитаж. Даже если они там ничего не смотрят, а стоят, как обычно видел, китайских туристов в том же Эрмитаже или в галерее Уффици во Флоренции, например, они стоят спиной к картине, потому что они делают селфи. Ну, да. Вот даже если они покупают билеты для того, чтобы делать селфи, все-таки вот эти билеты – это конкретные деньги, которые переходят к музейным организациям.
0: Просто в Китае отношение такое. Нас везде в мире не любят, а их действительно нигде в мире не любят, китайских туристов. Я лично наблюдал в нескольких странах, как они, значит, получают визу. Их буквально отправляют в самый конец очереди всегда, и самый последний момент с ними разбираются. Во Вьетнаме это вообще эпическая ситуация была. Бедные китайские туристы. Там к ним относились как, я даже не знаю, к кому. Вот нет у меня описания этой ситуации. Простые люди. Но вот отношение как, вот, не знаю, к захватчикам каким-то, серьезно. И они, с учетом того, что к ним плохо относятся, они вот такую политику проводят, наверное, со всеми. Осторожную такую.
9: Ну, не знаю, это ваше предположение.
0: Да, предположение.
9: Я в Европе не видел плохого отношения к китайцам. В Сербии я не видел плохого отношения к китайцам. Там, например, очень их даже привечают, активно китайский бизнес растет. Они вкладывают туда большие деньги, в том числе в инфраструктуру.
0: Вы говорите про бизнесменов, а не про туристов. А инвестиции все любят.
9: Туристы там нормально относятся, к туристам тоже.
0: Хорошо. Так, ну, в целом, получается, по итогам, давайте, знаете, важно сказать, по Украине какие-то разговорчики, как вы думаете, кулуарные, разумеется, были? Какие-то договоренности?
9: Кулуарные, наверное, были. Кулуарные, наверное, были, но, понимаете, надо задаться вопросом, а к Пекину вообще нужно, чтобы эта война поскорее закончилась?
0: А нужно?
9: А мне кажется, нет. А смотрите, как он же очень хорошо пользуется нынешней ситуацией с российской внешней торговлей, которая обложена санкциями, там, я не знаю, по самое не могу. И имеется этого конкретный дивиденд. Нефть ему идет дисконтом, газ ему идет дисконтом, свои товары он продает и диктует в данном случае цены и условия. И вообще все, что Россия ему поставляет, это, в общем, я не думаю, что это во всем всегда равноправные условия. Мы вынуждены идти на большие уступки китайцам из-за того, что китайский рынок для нас, как импорт, так и экспорт, носит критический характер.
0: Соответственно, Китаю не должно быть выгодно, что в России наступит экономический кризис. Я правильно понимаю, все-таки?
9: Китаю не должно быть выгодно, чтобы Россия помирилась с Западом, что может теоретически произойти после окончания войны.
0: А война с Западом России его интересует?
9: Думаю, нет, поскольку в этом случае рынок сбыта для китайской продукции сильно просядет. Воюющие стороны не очень. Мы-то будем покупать, но у нас рынок небольшой по сравнению с европейским. А вот европейский рынок для китайцев может схлопнуться определенным образом. И потом они будут его рассматривать как союзника России, если не военного, то косвенно. Соответственно, прессовать его по всяким политическим причинам ему это нафиг не надо.
0: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро продолжим.
3: Бовт и Панкин.
10: Если тебе... Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
12: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что? Логотип Чупа-Чупса придумал Сальвадор Дали.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает», обязателен к подписке. Георгий Георгиевич, скажите, пожалуйста, прозвучала версия от Бориса Межуева, вот он у меня в утренней программе выступал, известный политолог, философ. Он сказал, что, возможно, были какие-то разговоры на тему вероятной войны с Европой, Россией. Ну, все к этому идет, многое, ладно, скажем так, многое к этому идет. И, соответственно, вот посмотрели друг другу в глаза и определились, как это повлияет на наши отношения с Китаем. вот какие-то принципиальные договоренности по этой части были, вероятно, достигнуты. Вы как?
9: Я не думаю, что Путин выкладывал все карты перед Си Цзиньпином. Я думаю, что настолько откровенного разговора между лидерами все-таки не было. Что вот если мы там начнем воевать или против нас там нападут на нас, то вы что будете делать? Не было такого разговора. И не может быть.
0: А почему?
9: А потому что они... Вообще Путин человек довольно недоверчивый и не раскрывается перед сторонними людьми, а Си Цзиньпин ему не брат родной все-таки. И он понимает всю тонкость этого момента, понимает, в каком, так сказать, отношении России находится к Китаю, понимает, что Китай пользуется слабостями России в определенной мере и воспользуется ими, если их будет еще больше. Поэтому за всеми этими формулировками не может не быть, как у бывшего и, ну, бывших не бывает, там, работник из спецслужб, не может не быть определенной доли настороженности, скажем так. Поэтому он не будет раскрывать никакие военные карты перед Си Цзиньпином. Как не раскрывал их, я думаю, и накануне начала СВО.
0: Да, карты действительно не раскрывались, но вот на Западе писали.
9: Ну, на Западе писали, они же под столом не сидели и свечку не держали. Это все догадки. Это все догадки и домыслы. Со стороны может так выглядеть, что Путин поехал, значит, на Китай, там Олимпийские игры еще были, и вот выложил Си Цзиньпин, я хочу там начать СВО, и хочу там того, того, пятого, десятого и так далее. Не было этого.
0: Слушайте, это просто совпадение, Георгий, что
9: нет,
0: война 08,
9: нет,
0: тоже Путин...
9: Это прощупывание такое осторожное. Разговоры такие более общего характера. Вы понимаете? Ну, я там утрирую, возможно. Ну, примерно так. Вы понимаете, так сказать, вот ситуация накаляется, и она может сорваться там в какой-то момент, в какой-то кризис и так далее и тому подобное. И смотришь на реакцию. Что тебе говорит? Если он говорит, да, мы понимаем сложность вашего положения там и так далее. И никто не говорит, а что будет? Как вот вы отнесете, если я использую тактическое ядерное оружие? Не ставят так вопрос.
0: Не ставят.
9: Угу. Потому что, во-первых, нарвешься в ответ на отказ, тебе скажут, что не надо этого делать. И потом, если ты это сделаешь, ты вроде как нарушил. Не надо делать таких заявлений, которые потребуют от тебя конкретных обязательств и конкретной модели поведения. Надо понять общий настрой, попытаться понять общий настрой этого партнера, довольно непростого, для того, чтобы потом предсказать его поведение в случае, если ситуация будет развиваться тем или иным образом. Никакой конкретной договоренности Путина с Си Цзиньпином на случай войны с Европой нет и быть не может, на мой взгляд. Есть формирующееся понимание, как может повести себя Китай в этом случае.
0: Это просто совпадение, что вот война 08, помните, да, и Путин в Китае. Потом мы помним, что начало СВО, Путин в Китае.
9: Нет, ну, война, другая была ситуация.
0: Нет, война, просто, война. И сейчас как будто бы мы на грани войны с Европой, Путин в Китае. Это просто совпадение или нет?
9: Олимпийские игры тогда были. Ведь все-таки тогда начал Саакашвили. Не будем забывать.
0: Не будем.
9: Вот, тогда начался Саакашвили, который думал, что Олимпийские игры, шум, там, гам и всякие такие торжества. Путин уехал, он в Китае, а тут Медведев. Поэтому другая ситуация была. А здесь он поехал заранее. Да, конечно, он прощупывал настроение Си Цзиньпина, но в любом случае он не вел беседу таким образом, чтобы Си Цзиньпин ему сказал, мы бы не хотели, чтобы вы начали атаковать Украину. Вот так был построен договор, разговор, я думаю. Не надо доводить до того, чтобы тебе ставили конкретные условия. Не надо. Надо понять отношения, насколько он расположен, насколько он готов пойти тебе навстречу и так далее и тому подобное. Но не конкретика.
0: А вы думаете, в 22-м году, когда Владимир Путин был в Китае, у них с Си не было разговора о том, что ну вот что-то такое может быть?
9: В общих чертах был, наверное, в общих чертах. Но вы же не думаете, что Путин ему там раскладывал карты военных действий?
0: А мне интереснее, что сказал Си тогда. Си сказал, Владимир Владимирович, может, не надо такого. Вот как думаете, был такой разговор?
9: Я не думаю, что Путин ему говорил...
0: Нет, вот Си же мог начать сам этот разговор. Прессы начитался западный. Тут пишут, говорит.
9: А Си тоже умный человек. Он не будет тоже, так сказать... Потому что вариативность тогда теряется. Если он ему скажет, что не надо, а тот ослушается, это разрушит вот тот дух относительно...
0: Дух Пекина.
9: А?
0: Дух Пекина.
9: Дух Пекина разрушить, да. Зачем это делать? Потому что надо посмотреть, как пойдет ситуация. А если бы, вот, если бы докабы во рту росли грибы, да, а если бы русская армия за 3 дня взяла Киев, тогда это один вариант. А если она увязла в этой войне на 5 лет, то это другой вариант. И зачем же Си будет раскладывать все свои карты, как он будет себя вести? Нет, конечно. И более того, ни в России, ни в Пекине на тот момент и не могли предвидеть, можно спорить о том, кто виноват в таких расчетах, но, тем не менее, это факт. Не могли предвидеть, как пойдет ССО. И насколько Запад впряжется за Украину, тоже не могли предвидеть. Это был фактор неопределенности. А когда есть у тебя столько много факторов неопределенности, умный переговорщик никогда не дает конкретных

0: двух, России и Китая, двух сотрудничества России и Китая, вот это то, что есть, то, что существует. Как к этому относиться, как это понимать вообще?
1: Политики и дипломаты, а Ушаков, наверное, и то, и другое одновременно, ловят мемы и создают мемы. В данном случае этот мем вторичен. Дух анкориджа был придуман раньше, а это попытка подобия. Копия всегда хуже оригинала. Про дух анкориджа говорили одно время даже вполне серьезно, а про дух Пекина, как мем, повторю, не надо путать только с настоящим духом партнерских отношений, но вот как мем он вторичен и слабее, не работает, не работает, не надо идти протоптанными дорогами в создание брендов, мемов и прочих, значит, фетишей. Российско-китайские отношения богаче намного, чтобы их так определить одним лейблом.
0: Я еще возмущаюсь всегда, почему обязательно на что-то ориентироваться? Вот появился дух анкориджа, тут вдруг дух Пекина заговорил.
1: Ну, потому что вторичность,
0: Нет, я про другое.
1: Потому что многие чиновники именно что и сравнивают с визитом Трампа. А сколько у нас человек, а сколько детишек встречали Путина на Тяньаньмэнь.
0: А вы начали, кстати, с этого, с детишек-то, помните, в прошлом выпуске?
1: Детишек, да.
0: И кстати, как там с детишками-то, нормально в итоге?
1: Были такие великовозрастные, были детишки, но нормальное количество
0: Нет,
1: детишек.
0: Нет, Трампа встречали детишки, вы сказали, что было бы неплохо, чтобы и нас тоже детишки.
1: И нашего тоже встречали детишки.
0: Слава богу.
1: Ну, такие переростки, они взрослые
0: довольно. Китайцы детишки. Нынче, вы знаете.
1: Такие, ну, и да, ну и хорошо. Поэтому вот этот момент незримой состязательности, он всегда присутствует с американцами, и, конечно, он был. Но мне кажется, не стоило тужиться в этом направлении, потому что слишком разные отношения. Российско-китайские, российско- и американо-китайские.
0: Обязательно нужен какой-то дух. Слава богу, Будапешта не случилось, а то был бы еще и дух Будапешта. Ведь можно же говорить про дух Москвы, дух России. Правда, вообще не говорить ни про какие духи или духов. Правда ведь? Вообще,
1: да, дух переполненного в жару автобуса, например. Да. Ну, зачем
0: это? Я вообще не понимаю, зачем такие формулировки. И серьезные люди, помните, был даже спор. Спорили МИДовцы, спорили, значит, Песков, Дмитриев.
1: Это попытка создать цитируемый мем касательно данного визита.
0: Жив он или мертв, дух анкориджа?
1: Потому что никто не будет цитировать зубодробительные формулировки 40-страничной декларации. Никто.
0: А делают на пользу идет?
1: То, чтобы цитировали.
0: А делают на пользу идет?
1: Ну, это повышает цитируемость в целом, да. Повышает цитируемость в целом, но это внешний антураж, это внешняя сторона. А когда начинают какие-то люди копаться в содержании, то вот они говорят, что а что-то там 40 соглашений подписали по экономике, а о чем? О чем? Какая-то протокол о намерениях, еще что-то, а содержательной части мало. У меня есть на этот счет частичное объяснение, потому что многие вещи могли уйти в кулуары, чтобы не подставляться под санкции. Но очевидных недоговоренностей две. Это отсутствие соглашения по силе Сибири-2, это отсутствие решения по банковским платежам. Российско-китайская торговля, несмотря на свой огромный товарооборот, выше 200 миллиардов и останется в этом году, а может быть, даже и будет превысить рекорд 2024 года, может быть, она обслуживается вне официальной банковской системы. Это ненормально.
0: А почему это ненормально? Просто уточните, чтобы было
1: понимание. Потому что издержки возрастают, геморрой возрастает. Когда платеж идет у тебя не несколько часов, а несколько недель, то это не бизнес, а сплошной геморрой.
0: Все понятно. У нас перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Пока подпишитесь, а мы скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаивать.

0: давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные «#125». Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1 – капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас #125 и узнайте, как это сделать. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовали жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
1: О валютах.
2: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
1: О погоде.
2: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомоль». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий, что такое пояснение необходимо? Почему вдруг, если представим себе, и не надо меня адептом называть, ну, случится ядерный удар, почему Китай и Индия, вот вы же говорили, отвернутся все, в том числе и они, а почему, логика в чем? Ну, почему они должны отвернуться вдруг?
4: На протяжении всего периода после Второй мировой войны, после Хиросимы и Нагасаки, в международном сообществе более-менее сложилось понимание, это не консенсус, нет, есть дивергенты от этого общего понимания, что использование ядерного оружия – это преступление против человечества, потому что это неизбирательное уничтожение очагов цивилизации, это уничтожение городов, людей сотнями, тысячами и миллионов, и это преступление против цивилизации в целом. Такое понимание сложилось, поскольку ведет к климатическим изменениям, приведет к опустыниванию огромных территорий, в данном случае в Европе. И с этим пониманием согласно большинство подавляющее население Земли, с которым, с этим настроением и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди считаться не могут. Просто не могут. И я не думаю, что им будет легко подать руку тому, кто первым это сделает. Даже если это будет Ким Чен Ир.
3: Ким Чен Ын.
4: Ын, да.
3: Ын. Ын. Кстати, зачем Си, ну, просто сказали о том, что, возможно, Си поедет в КНДР. Си, глава Китая, поедет в КНДР, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном. Вдруг. Внезапно.
4: Для того, чтобы напомнить, кто главный хозяин и распорядитель этого режима.
3: А то как бы там не догадываются, да?
4: Может, они берега попутали. Вот Си поедет и проверит.
3: Дело в том, что когда я общался с краеведами, и сразу несколько человек, в том числе, кстати говоря, и Ланьков что-то такое говорил, на самом деле нельзя говорить о полной зависимости КНДР от Китая, что вот, мол, все слушают и берут под козырек.
4: Нет, полной зависимости нет, она есть 80-90%, а так полной нет, конечно, да.
3: Но я все-таки серьезно сейчас говорю, а вы иронизируете тут не к месту. Конкретно. Говорили серьезные люди, что вот мы рассуждаем на тему того, что вот все там решает Китай, а на самом деле не то чтобы так.
4: Это как отношение, скажем, коллективного Запада с Украиной. Полной зависимости тоже нет. Есть довольно высокий уровень самостоятельности, скажем так, непослушания, так и с КНДР. Экономическая зависимость именно что полная. Без Китая северокорейский режим схлопнулся бы. Просто умерли бы там с голоду и...
3: Ну, Украина ничего... тоже умерла бы с голоду, если бы не за... И не только
4: нет,
3: с голоду.
4: Украина бы просто потерпела военное поражение, а потом бы ее бы кормила русская армия. Вот что бы было. Это немножко другой случай.
3: Ну, или так. Ну, какая разница? Полная же зависимость все-таки от МВФ, полная зависимость, Илья,
4: ну, при этом, да, экономическая и военная зависимость... Критическая, не скажем, не полная, а критическая. Так и у КНДР тоже критическая зависимость от экономической, финансовой, технологической и прочей поддержки со стороны Китая. Но при этом это не марионетка, которая, так сказать, там дернул за ниточку, она делает все на 100%. Нет, есть определенный уровень самостоятельности, который продиктован тем, что и Китай тоже, ну, как и Запад, зависит от Киева. Он не может себе позволить бросить КНДР, потому что тогда это будет означать победу другого коллективного лагеря.
3: Иран он тоже не может себе позволить бросить, я правильно понимаю?
4: Ну,
3: про Иран речь шла с Владимиром Путиным, с Трампом наверняка тоже, и с Путиным. До чего договорились?
4: По Ирану ни до чего не договорились и ни до чего не могли договориться. Есть общее политическое осуждение действий Америки и Израиля, это понятно, это сигнальная система свой-чужой работает, но есть... Разное понимание. Для России выгодно, как ни цинично это звучит, чтобы эта заваруха на Ближнем Востоке продолжалась подольше. Цены на нефть взлетели, нефтегазовые доходы вот с лагом в 2 месяца, они дошли до бюджета, прибавка огромная, просто огромная. Да пусть они там воюют еще месяцами. Прекрасно. Ормузский пролив вообще перекопать, перекрыть, завалить минами, и будет все хорошо. Но мы никогда это не признаемся, конечно. А Китаю это плохо, потому что 90% иранского нефтяного экспорта шло в Китай. Американская блокада морская нафиг не нужна Китаю. Высокие цены на нефть нафиг не нужна Китаю. Он переплачивает уже миллиарды долларов в связи с подорожанием цен на удобрения, нефть. Он лишился СПГ с Катара, потому что у Катара там разбит этот завод на 20%. Ему как раз нужно окончание этой войны, а нам нужно, чтобы она продолжалась. Но, опять же, вот хороший пример, да, но Путин с Си Цзиньпином никогда не будут так откровенно обсуждать вопрос. Скажет, товарищ Си, вы знаете, а мне лучше, чтобы они там еще воевали. А Си ему говорит, а Владимир, а мне лучше, чтобы они там закончили. Нет такого разговора, и быть не может. Но есть общее понимание, что у нас немножко разные там интересы.
3: Хорошо, ну, с этим разобрались. А почему тогда что-нибудь покрепче не передать Ирану? Типа, ну, орешник, это понятное дело, слишком громко. Но можно было бы, если еще не... чем-то тяжелым помочь Ирану, так, чтобы уравновесить силы, ну, раз уж нам выгодно затягивание.
4: Вот вы находитесь в плену заблуждений. Да, нахожусь. Я сейчас попробую вас вывести из заблуждения.
3: Вывести из сумрака. Давайте.
4: Из сумрака заблуждения. Вы находитесь в плену заблуждений, что есть некая вундервафля, которая решит исход войны или способна решить исход войны.
3: Нет, напугать, которая способна.
4: Напугать – это не решит исход войны. Это может, наоборот, еще сильнее сплотить противника и его гражданское население вокруг тех ужасных для нас лидеров, которые его возглавляют. Значит, так и с Ираном. 5-10 дополнительных вундервафлей, которые полетят в Эмираты, там, по Катару, по американским военным базам, никак не решат исход этого противостояния.
3: Ну и нам ссориться с ними не хочется, правильно?
4: Ну,
3: у нас хорошие отношения.
4: Смотря кто кому что передает. Во-первых, вы говорите, что Китай передал.
3: Нет, чтобы мы передали что-нибудь тяжелое.
4: Нам, во-первых, самим надо.
3: Надо.
4: Мы не можем сейчас разбрасываться лишними вооружениями. Их не так, чтобы у нас с избытком. Особенно ПВО, да? И средства нападения тоже не так, чтобы с избытком. Вот то, что изготовляется... Понимаешь, если мы стреляли искандерами и чем там еще калибрами не по штучно в неделю, а сотнями, у нас нет таких производственных мощностей. Вот. Поэтому... А тактическое ядерное оружие – это еще в 70-х годах военные стратегии к этому выводу пришли. Оно вообще не решает исхода войны. Оно может уничтожить танковую колонну, но современную войну дронов оно вообще никак не переломит. Ну, они будут сидеть по посадкам, по леспосадкам и запускать свои лютые и там Бабьягу, и Фламинго. Собственно, война... Америки с Ираном это тоже показало. Большая часть иранского ракетного потенциала осталась. Они избрали асимметричную тактику ведения войны, ударяя даже не по Израилю столько, сколько по арабским союзникам США. Это другой расклад. Это война на истощение, в данном случае экономического истощения союзников Америки. Это война на напрягание мировой экономической системы, чтобы цена продолжения этой войны стала в какой-то момент для Америки неприемлемой или слишком высокой. Это другой расклад. Это не то, что было во Второй мировой войне. Это совершенно качественный новый характер войны.
3: Ну и нам, я просто уточню, начал говорить.
4: И вундервафля тут ничего не решает.
3: В плане передачи и даже условным хуситам, чего бы то ни было, невыгодно абсолютно, потому что тогда разругаемся с Эмиратами, там вроде неплохие отношения, насколько я
4: понимаю. Даже не то, что не просто разругаемся с Эмиратами. Во-первых, Эмираты – это один из хабов обхода санкций, это раз, да, и поэтому вы правы. Ругаться с ними не надо. Вот Путин звонил же и этому главному эмиру тут давеча.
3: Да и помните, они же нападавшего на одного из генералов выдали оперативно, помните, тоже.
4: Даже дело не в этом. Хочет поддерживать отношения, хочет, чтобы этот хаб сохранялся. Он финансовый, он логистический и так далее. Он играет важную роль. Недаром же эмиратские компании под санкциями некоторые. Вот. А от того, что хуситам перед... Ну, хорошо, они там расстреляют хуситы там, и прочие хизбаллы, расстреляют весь этот ближневосточный регион, грохнется вся мировая экономика. Что мы получим в результате? Мы получим в результате нефть не по 120, а по 30. Потому что кризис будет всемирный экономический.
3: Так всем же нужна нефть в любом случае. Кризис, не кризис.
4: Почему? Нефть нужна, когда у вас растет производство, когда люди покупают новые автомобили, а когда у вас производство падает, и выработка энергии падает тоже, то и энергоносителей нужны гораздо меньше.
3: Это все было
4: во все периоды кризисов. Когда начинается мировой экономический кризис, то цены на энергоносители всегда падают. Всегда. Никаких исключений тут не было. Поэтому если раздолбать весь этот Ближний Восток, то будет именно это. Нам это не надо. Поэтому нам нужно, чтобы они там вяло воевали, но чтобы это не скатилось в экономический коллапс во всемирном масштабе. Тоже ведь такая задача непростая.
3: Ладно, спасибо большое. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. Телеграм-канал Бовт знает обязательно к подписке. До свидания, все будет хорошо.
4: Всего вам доброго.
3: Я надеюсь, все будет хорошо.
1: Бовт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
6: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя и ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Но смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. То есть тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем. Тем больше болезней, к сожалению. Давайте сразу конкретным примером. Написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз был такой, длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. Да? И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет второго типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную воду, ионизированную щелочную. Да, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%. А уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И вот по 2-3 раза в неделю. Да, плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сузились. Да, кровоток почти остановился. Вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и на эту тему все есть те же исследования, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуйтесь годами. В комплекте и тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембран на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз. А теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да, готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый день за этими средствами. Бытовая химия, Кислотная вода ее заменяет в большинстве случаев, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете получать после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию покупаю намного меньше, намного реже. Друзья, кошачий лоток, если у кого-то есть кошки, там собаки, да, лоток. Кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Обувь, если имеет неприятный запах, тоже кислотная вода. Она называется, кстати, аналит. Зайдите на маркетплейс, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежую. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу вам, на секундочку, можете проверить. За пол-литра, друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа приборов с ценой на комплектующие по старой цене. Да, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции, мы уверены в том, что вы получите результат, но это наша уверенность, вы проверьте, доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните, сегодня последний день по этой цене, осталось ограниченное количество, номер телефона для заказов бесплатный, доставка бесплатная, оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний, если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магния, цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике стоит его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса. Это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток. Там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Грибчага, корень солодки, гранат. Весь целиком гранат высушенный, да, и черная смородина, тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал этот рецепт годами, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно. Всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы можете еще и сэкономить. По отдельности их цена со скидкой, да, каждого составляет, там, полкилограмма цикла Крепса берете, там, 3000 рублей, это уже со скидкой, там, экономия треть, по-моему, от цены. Магния, цитрат, 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0808. Так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
11: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти, то есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать, да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать со Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
7: Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 11, пострадавших до 41, заявил глава республики Леонид Пасечник. Он также отметил, что установлены имена погибших и пострадавших студентов. Продолжается поиск 10 пропавших без вести. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Работы на месте ЧП продолжаются.
1: О происшествии.
7: Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с катастрофой на угольной шахте Люшэньюй в китайской провинции Шаньси. Российский лидер передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии. Напомню, взрыв прогремел в пятницу вечером. После этого десятки шахтеров оказались заблокированы под землей. В результате ЧП погибли больше 90 человек.
1: Об авариях.
7: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Госпитализировано не менее 14 россиян. Двоим планируется провести операции, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталье. В диппредставительстве отметили, ведомство в приоритетном порядке занимается ДТП.
1: О мошенниках.
7: Аферисты на фоне сезонных отключений горячей воды рассылают гражданам фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Об этом предупредил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По словам парламентария, мошенники используют объявления в подъездах, сообщения в мессенджерах и поддельные уведомления о новых графиках отключений или срочной проверке счетчиков. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным граждан и их банковским сервисам.
13: о книгах.
14: В Румынии Федор Достоевский стал самым продаваемым автором. Его повесть «Белая ночь» второй год держится в топе самых популярных произведений. Такие данные приводят крупнейший румынский книжный онлайн-магазин «Либрис». В тройку лидеров также вошли Фридек Макфаден и Антуан де Сент-Экзюпери. В заявлении книжного магазина говорится, что присутствие Достоевского в рейтинге связано в том числе за счет платформы TikTok, где читатели рассказывают о книгах, которые у них вызывают эмоции.
13: О валютах.
14: Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань 10 рублей 48 копеек.
13: О погоде.
14: В Москве сейчас 21 выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 16, облачно с прояснениями.
13: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Удар по колледжу в Старобильске не был случайным, такое заявление сделал Владимир Путин. Кремль опроверг сообщение о дедлайне по военной операции, и Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Итак, Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобильске. Удар по колледжу не был случайным. 16 беспилотников, тремя волнами атаковали одно и то же место, заявил президент. Нет никаких оснований утверждать, что дроны попали в общежитие, потому что были сбиты или отклонены от курса, подчеркнул Путин.
16: Трагическое событие в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобильского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министра Министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать.
15: Президент поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу ВЛНР.
16: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
15: С нами на связи заместитель регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Олю, приветствую.
17: Здравствуйте.
15: Давайте восстановим хронологию событий. Что произошло конкретно, во сколько началось? И я, когда посмотрела, честно скажу, кадры того, что сейчас, как сейчас выглядит общежитие колледжа, но это, конечно, не для слабонервных. Слушаю вас внимательно.
17: Да, к сожалению, конечно, это ужасающие кадры, и я не представляю, как там сейчас работают спасатели МЧС. Знаю, вот как уже сказал Владимир Владимирович Путин, что под завалами как минимум числится пропавшими без вести 15 человек еще. Их судьба неизвестна, и понятное дело, что это дети, это подростки, скажем так, да, молодые люди, которые там, до 18 лет. Действительно, было несколько волн беспилотников, которые шли на Старобильск. И это были какие-то удары массированные, были взрывы, потому что мы вот разговаривали с матерью одной из студенток, которая, к сожалению, до сих пор о судьбе, которой неизвестна. Она рассказала, что дочка звонила ей, говорила, что по ним стреляют, у них летят беспилотники. И потом, к сожалению, связь пропала, и до сих пор, к сожалению, судьба неизвестна. Но, может быть, к счастью, пока что имени этой девушки нет в числе погибших. Поэтому, соответственно, конечно, 4 часа просто летели беспилотники, летели на общежитие. Там действительно в этом районе нет практически больше ничего. Есть колледж, учебный корпус, есть общежитие, где находились 86 подростков, детей, можно сказать, от 14 до 18 лет, некоторые чуть старше, и один работник этого общежития.
15: То есть в районе 2 ночи спасатели смогли, собственно, прибыть на место ЧП и начинать свою работу. Ну, я для тех, кто еще не знает, скажу о том, что пятиэтажное здание обвалилось до второго этажа. Это просто решето, а не здание. Причем здание такое большое, знаете, как такой большой жилой дом, к которому вот глаз привык. Это не что-то такое скромное, маленькое. В 2 часа ночи прибывают спасатели. Верно я вот воспроизвожу события?
17: Да, это было примерно так. Дело в том, что, конечно же, в любом ЧП самое главное не подвергнуть опасности и тех людей, которые должны выручать попавших в беду людей. И когда, извините меня, летят беспилотники, когда взрывы раздаются, ну, приехать на место и разбирать завалы под этими взрывами тоже тяжеловато. Поэтому, да, примерно в 2 часа прибыли спасатели, начали разбирать завалы, и уже утром стало известно, что одного человека достали практически сразу из-под завалов. Еще место расположения 3 человек было обнаружено буквально через 2 часа, и некоторое время еще их спасали, доставали из-под вот этих вот обрушившихся плит. Ну и дальше как бы работы шли. Причем примерно в 9 часов написал Леонид Пасечник вот об этой ситуации. И чуть позже снова началась атака, беспилотная атака, была объявлена опасность, но уже в этот момент не стали сворачивать сильно работы, вот работали под этой опасностью, стараясь там как-то отходить частями, временами.
15: Да, я понимаю. Итак, еще одна такая точная информация, потому что мы говорим подростки, дети. Давайте точно. 86 человек от 14 до 18 лет. Просто оцените. Рядом ничего нет, ничего. И система наведения, она курируется, конечно, женатовцами. Но об этом я скажу чуть позже. А тех, кого достали, то есть живых, живые сами выходили или живых также доставали?
17: Есть часть людей, которые выходили сами, но там, если вы видели фотографии, действительно обвалилось здание до второго этажа, но в центре просело очень сильно, с краев все-таки были там свободные места, да, где можно было выйти, соответственно. Поэтому, как бы, да, часть людей выходили сами, кого-то доставали, но вот 39 человек спущены, 39 человек пострадавшими числятся, да, то есть, но все равно им оказали какую-то медицинскую помощь, часть людей находится в больницах, и до последнего не говорили цифры о погибших, это вот Владимир Путин озвучил уже в своем выступлении про 6 погибших, сверяли эти цифры, потому что можно представить, какая-то боль для родителей, потому что, сами видите, окончание учебного года, еще бы чуть-чуть, и, может быть, уже никого бы и не было, да, в этом месте.
15: Да.
17: Не было бы никого в общежитии, но нет, торопились, хотели, чтобы попасть именно в здание со спящими детьми. Спящими, я еще раз подчеркну, 2 ночи. Дети спали.
15: Спасибо большое. Остальную информацию я сейчас обязательно нашим слушателям расскажу. Друзья, с нами на связи была заместитель регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Итак, по сообщениям Владимира Путина, 6 человек погибли в результате удара Киева по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. 15 пропали без вести. Никаких, я подчеркиваю еще раз, военных объектов, объектов спецслужбы, либо родственных им службы рядом с атакованными в Старобельске колледжем нет. По данным Следственного комитета, ВСУ атаковали территорию колледжа с помощью беспилотников самолетного типа. Они прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию, когда там еще спящие люди. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Кадры доступны в сети. В Министерстве иностранных дел заявили, что все виновные будут установлены и понесут неотвратимое наказание. Но я снова делаю отсыл на этом самом месте к выступлению Путина, который сказал, что заявлениями МИД, конечно, здесь не ограничишься. Еще главное заявление – удары, подобные атаки на колледж в Старобельске проводятся в ВСУ при помощи иностранных специалистов из НАТО, о чем я уже упомянула. Россия располагает достоверной информацией, то есть доказательствами, что западные службы снабжают ВСУ разведданными и помогают
14: с целенаведением. Удар произошел на фоне лживой обеспокоенности Киева судьбами детей, затронутых военными действиями. Ну, вы знаете прекрасно всю эту катавасию. Мне сейчас не до подбора каких-то слов о том, как мы воруем детей, хотя мы их спасаем из зоны боевых действий. И это я знаю, знаете, не просто по каким-то официальным сводкам, а от военных корреспондентов, то есть людей, с которыми я общаюсь, с которыми работаю, которым, конечно же, доверяю. И Россия призывает международные структуры и мировую общественность решительно осудить этот террористический акт. Рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Об этом также заявили в Министерстве иностранных дел. И, конечно же, вот то, о чем мы уже сказали, потому что без эмоций тут практически невозможно. Все эти дети – это наши дети. Именно так начинается материал на сайте kp.ru «Мама, нас бомбят». Испуганные студенты из Старобельска звонили родителям. Ну, в общем-то, это, об этом очень сложно говорить и родителям, и не родителям. Среди тех, кто в момент атаки ВСУ находился в общежитии, была и 22-летняя девушка, студентка 4-го курса, которая училась на учителя начальных классов. И родственники, и близкие люди, тех, кто там находился, поделились с корреспондентами «Комсомольской правды» вот о том, о чем разговор шел, может быть, для кого-то в последние минуты жизни.
13: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: Сказано реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
19: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
22: А знаете ли вы что? В то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин.
13: Радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
14: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине.
15: Один из источников агентства утверждает, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. По словам собеседника, Москва также стремится к более широкому соглашению с Европой в области безопасности, которая фактически признала бы новые территории. Bloomberg также пишет, что Украине не удалось достичь своих стратегических целей. Киев не смог вернуть территории и приблизиться к приемлемому мирному соглашению. Министр обороны Федоров, однако, заявил, что на этой неделе украинская армия постепенно возвращает инициативу. Начальник Генштаба России Герасимов неоднократно заявлял о наступлении российских войск по всему фронту. С нами на связи военно-политический обозреватель Михаил Анфриенко. Михаил Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, друзья.
15: Михаил Борисович, сначала такой, возможно, риторический вопрос, но задам. Как вы считаете, в чем логика приписывания Путину установки дедлайна СВО? Ну, допустим, он это сделал. Зачем?
0: Затем, что после этого ехидно писать о том, что установленный Путин срок не выдержан.
15: А, ну все.
0: Сами так придумали, сами рассказали, сами
15: опровергли. Все, все. Я подумала, что, может быть, это слишком просто и наивно, но вот у нас с вами совпало. Странно ведь, что это работает, правда, до сих пор.
0: Ну, а почему странно? Они деградацией и дебилизацией населения занимаются не первое десятилетие, пару поколений.
15: Бесспорно. Согласно источникам Bloomberg, условием завершения боевых действий к концу года является полный контроль над Донбассом. С учетом последних сводок Минобороны, насколько реалистичным выглядит оперативное завершение освобождения границ ЛНР, ДНР в ближайшие месяцы? Какие направления сейчас самые сложные, если вам об этом известно?
0: ЛНР без проблем. Там осталось буквально два села. А официально ЛНР вообще освобождено еще 1 апреля по сообщению Минобороны и 21 апреля по сообщению начальника генерального штаба. Что касается освобождения территории ДНР, это нереально. Темпы освобождения Константиновки наглядно подтверждают, что штурм городов, крепостей легким не будет, и завершить его в сроки меньше, чем идет еще не завершившийся штурм одного самого крайнего и слабоукрепленного по сравнению со Славянском, Краматорском, даже Дружковкой, городов-крепостей, это нереально, а это еще далеко не вся территория ДНР. Вот, поэтому до конца года мы об этом не говорим.
15: Поняла.
0: Наступление по фронту тоже, так сказать, вообще не.
15: Bloomberg также утверждает, что Москва стремится к более широкому соглашению с Европой о безопасности, которое признало бы новые территории. Михаил Борисович, вы в текущей риторике европейских лидеров, ну, в частности, обсуждение европейского ядерного сценария «Каллас», видите хоть какую-то готовность к некому диалогу, не к такому даже, а к некому, что Европа перестанет быть токсичным партнером для переговоров?
0: Ну, она просто не может являться партнером для переговоров. Я понимаю дипломатию нашего МИДа, дипломатичные высказывания президента, но я, слава богу, не госслужащий, и могу прямо говорить, что договариваться там не о чем вообще с кем бы то ни было, просто в силу того, что они не являются самостоятельными игроками. Они неоднократно сами признавали, что зависят от Соединенных Штатов, от решений, принимаемых в Штатах. Наглядно Штаты это и демонстрируют сейчас во всех областях, включая и военные. Поэтому о чем можно договариваться с теми, кто не хозяин собственного слова? Да? Как британский джентльмен захотел, взял, дал слово, захотел, забрал обратно, снова дал. Очень здорово.
15: Я понимаю, но просто, насколько я также понимаю, это придется делать. Тем более вчерашняя риторика была такова, что любые переговоры лучше конфронтации. И с ними тоже придется говорить и обсуждать, потому что они в первую очередь собираются воевать с Россией. Вы согласны с этим утверждением?
0: Мне трудно с ним согласиться, потому что если согласиться с этим утверждением, не надо было начинать специальную военную операцию.
15: Принято.
0: Надо было договариваться. Но, тем не менее, мы уже пытались договариваться в 2021 году. Закончилось это ничем. Над нами просто посмеяться. Сейчас договариваться? Ну, на других условиях возможно.
15: Угу.
0: Насколько долго это продлится, договоренность? Другой вопрос.
15: А еще расшифровочка, так скажем. Лавров в интервью заявил, что урегулирование будет, цитирую, «плодом компромисса». Подчеркнул, что у России есть принципиальная позиция, и далее снова цитирую, мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Ваша точка зрения, по вашей оценке, в чем может выражаться этот компромисс? Вот именно это слово меня интересует, с точки зрения, конечно, военной логики.
0: К сожалению, здесь военная логика только одна. Только что закончил встречу с высокопоставленным офицером, который как раз задал, зная, что у нас будет это интервью, вопрос. Он сказал, перед нами стоит только одна задача. Военным путем добиться денацификации, демилитаризации всей территории бывшей Украинской ССР. Других задач перед бойцами не ставили. Соответственно, если будут поставлены и озвучены другие цели проведения СВО, их можно будет обсуждать. Что касается заявления Лаврова, то он не военный, а дипломат, он обязан говорить о том, что ну, это истина, любой договор, кроме договора, безоговорочной капитуляции является компромиссом.
14: Снова к Блумбергу. Они пишут, что Украина не смогла вернуть территории и приблизиться к мирному соглашению. Сырский заявляет об отказе от борьбы на истощение, ну, потому что там сначала была одна тактика, потом вроде бы как она сменилась. Так вот, он заявляет об отказе борьбы на истощение и переходе к асимметричным действиям. Скажите, пожалуйста, это реальная какая-то смена стратегий, вынужденное призвание нехватки ресурсов? Ну, тем более вы в своих интервью об этом предупреждали, мне кажется.
0: Да, я говорил об этом еще несколько лет назад. Суть сводится к тому, что поставленная иллюзорная задача Западом «Война на истощение России» очевидно провалилась. И сейчас сделана ставка, что подтверждено в том числе и американским финансированием поставок дронов. Поставлена задача так называемой асимметричной войны, то есть нанесение массированных ударов вглубь территории России, безусловно, с закошмариванием местного населения. Мы только что в этом убедились на примере Старобельска и неоднократно убеждались ранее, особенно те, кто в курсе дела того, что происходило с 14-го.

0: принятие решений в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Париже, все остальное бессмысленно. Тем более, когда ты предупреждаешь о нанесении подобных ударов. Зеленский ничего не решает. Не будет Зеленского, будет Залужный. Не будет Залужного, будет Ваня Пупкин. Это безразлично. Это, опять же, люди не принимающие, а исполнительный механизм. Что касается предотвращения этих ударов, то для военных есть только один – военный путь. Дипломатический и политический – обсуждать бессмысленно, потому что никто из нас не, скажем, не располагает ту информацию, которую располагает президент Лавров.
1: Ну, получается, решение проблемы, вот как вы выразились, закошмаривания мирного населения не существует, потому что ПВО – это не стопроцентная защита. Мы это прекрасно знаем. Да. То
0: да,
1: есть
0: безусловно,
1: нет этого решения пока что.
0: Как показала практика Донбасса, закошмарить людей не удается. Результат это не приносит. Тем не менее, они попробовали и будут продолжать дальше. От этого они не откажутся.
1: Министр обороны Украины Федоров заявил о постепенном возвращении инициативы ВСУ. В сводках Министерства обороны России мы видим, что за неделю зафиксировано наступательное действие группировок «Центр», «Запад», «Восток». Герасимов доложил о давлении по всему фронту. Вот с военно-политической точки зрения, чем вызван такой оптимизм Киева?
0: Оптимизм определяется необходимостью успокаивать собственное население. Для этого они демонстрируют свои успехи у Днепра, в бою в Степногорске, где было контрнаступление, продолжающееся сейчас. Вот это выдается за несомненный успех, доказательство того, что вооруженные силы киевского режима наступают. Скажем так, сообщение о том, что они отступают на всем остальном фронте, в Сумской, в Харьковской и в других областях, скажем так, относится на второй план. Вот, смотрите, как у нас здесь все хорошо.
1: Михаил Борисович, ну, я возвращаю вас все-таки к предыдущей нашей теме, вот к предыдущему вопросу и вашему ответу. Лавров говорит о том, что Россия избегает чрезмерного разрушения городов, так как там живут наши люди. Это я в кавычки ставлю. И не применяет, ну, в кавычки я имею в виду цитату, а не в кавычки, что это не наши, по мнению Лаврова. И не применяем все доступное оружие. А вы сказали, что удары по центрам принятия решений в Киеве не имеют смысла. Но, мне кажется, они имеют смысл, когда речь идет о внутреннем состоянии общества, о его консолидации. Тем более у нас есть высокоточные боеприпасы. Вот здесь все-таки не возвращает это нас к необходимости применения? У нас меньше минуты, извините.
0: Здесь вы подняли сразу две серьезнейшие проблемы. Во-первых, консолидация общества невозможна в условиях, когда руководство России делает все возможное для того, чтобы подавляющее большинство наших граждан жило в условиях мирного времени. Угу. И по законам мирного времени.
1: Так.
0: И второе, да, мы не применяем все имеющееся у нас оружие. Ответа, почему мы его не применяем, у меня нет, потому что оно не имеет отношения к ударам по городам. Это имеет отношение к ударам по мостам, и логистики по
1: вокзалам, да, я поняла. Я поняла. Михаил Борисович, огромное спасибо, что ответили на все вопросы, уложились и за ваше время, и мнение. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, был с нами на связи.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения.

0: выделения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
2: Российские силы ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб и 800 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Там также отметили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. А военные восточные группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Кроме того, нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ. Всего за сутки потери украинских формирований составили больше 1200 человек на всех направлениях.
1: О законах.
2: Многодетные семьи со средним доходом, превышающим прожиточный минимум не более чем на 10%, получили возможность сохранить ежемесячное детское пособие. Нововведение коснутся более 230 тысяч детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Палате парламента напомнили, что закон вступил в силу накануне. Действие документ будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала года. Отдельные заявления для этого подавать не нужно.
1: О выборах.
2: Заявки на применение дистанционного электронного голосования подали 34 региона России, сообщила член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы. Всего пройдет больше 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей.
1: Обо всем.
2: В России вырос спрос на сонный туризм, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров. Там отметили, что в отличие от классического санаторно-курортного лечения, программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. От цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью специально созданной экосистемы номера, питания и процедур. Как подчеркнули в организации, сегодня флагманами направления выступают объекты на юге России, в Подмосковье, Ленинградской области, Кавминводах и на Алтае. Отмечается, что сонный туризм нельзя назвать массовым продуктом для широкого потребления. Тренд остается нишевым. По данным АТОР и участников рынка, целевая аудитория – это уставшие, выгоревшие бизнесмены, менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний, а также медработники, риэлторы и юристы.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки, юаня – 10 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас 21 градус выше нуля без осадков, в Петербурге – плюс 16, облачно с прояснениями.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей, фруктов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Сейчас, по его словам, работа идет над тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие? Пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Такое пояснение дал глава ведомства. Между тем, Никол Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из России газ. Между Арменией и Россией есть договор, который действует. Этот договор является взаимовыгодным.
2: выгодным. В договоре есть условия. В связи с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться. Так сказал Пашинян на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ. Напомню, «Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает «Газпром Армения», стопроцентная дочка российского концерна. Поставки газа осуществляются транзитом через территорию Грузии. Цена на российский газ на границе составляет $165 за 1000 кубических кубометров. Ну и еще одно напоминание. Временное ограничение на ввоз цветов из Армении действует с 22 мая до завершения анализа результатов инспекции тепличных хозяйств. Решение это принято с целью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. С нами на связи экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Как вы считаете, с точки зрения экономической безопасности ЕАЭС, этот вот системный кризис контроля в армянском инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов, это действительно кризис или это сознательное игнорирование стандартов со стороны экспортеров?
4: Ну, во-первых, конечно же, сознательное игнорирование стандартов. Понятно, что любые вопросы, которые в Армении можно порешать между своими ребятами, которые, с одной стороны, экспортируют цветы, фрукты и овощи, а с другой стороны, контролируют их отгрузку со стороны их контролирующих органов, легко решаются известным всем способом. С другой стороны, конечно же, почему-то вопросы о обеспечении Армении газом и цены на газ, как вы правильно сказали, ну, должны выполняться Россией со своей стороны. То есть Россия со своей стороны все договоренности и все подписанные соглашения должна выполнять, а Армения со своей стороны договоренности выполнять не особенно должна. Все знают, как она умеет их не выполнять. Ну, не только Армения, любые другие страны умеют не выполнять договоренности, особенно если это выгодно ребятам, которые знакомы с детства, часто выросли на одной улице или имеют другие какие интересные взаимоотношения. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Россия просто напоминает Армении, что это дорога с двусторонним движением, не только с точки зрения экономики, не только с точки зрения выполнения обязательств, взятых на себя. Я напомню, что Армения не выполняет множество на себя обязательств, например, в том числе и с ОДКБ, там, и с другими интересными вопросами геополитики. Понятно, что гражданин Пашинян очень хочет переизбраться. Понятно, что давление на гражданское общество в Армении чудовищное со стороны Евросоюза. Тут недавно все видели, как высадился там огромный десант, который манифестировал за то, что, значит, Армения должна дружить с Евросоюзом. Вот один маленький нюанс, только Армения с Евросоюзом практически ничем не торгует, а полностью зависит от России. При этом Россия ей поставляет газ, Россия построила атомную электростанцию в Армении, у России, между прочим, отняли электрические сети Армении как раз при Пашиняне. И, в общем, понятно, что весь этот комплекс вопросов надо как-то решать. А с другой стороны, мы все видели, когда Пашинян приезжал и встречался с Владимиром Путиным, когда наш президент напомнил ему о всех комплексах взаимоотношений между Россией и Арменией, ну, примерно в том ключе, в котором я сейчас обрисовал, Пашинян сказал, что, вы знаете, там история какая, мы будем соблюдать наши договоренности и ориентироваться, значит, в наших политических и экономических вопросах в ту сторону, которая нам выгодна. Ну, следующий вопрос для России. Ну, и так он еще добавил. До тех пор, пока, значит, нам выгодно, мы будем это делать. Как только нам не будет выгодно, мы это делать перестанем. И наоборот. Так, ну, и Россия, собственно, это тоже может делать. И следующий вопрос. А подписанные договоренности как же? Да? Ну, то есть, сколько бы договоров не подписывалось, сколько бы вопросов не решалось на долгосрочный период, Россия обеспечивала безопасность Армении, между прочим, ну, я бы даже не поскромничаю, если скажу сотни лет, да? Потом нам предъявляли претензии, что мы за них воевать не стали, за Нагорный Карабах. Они сами, между прочим, за себя воевать тоже не стали, а сам Пашинян признал Карабах азербайджанским, но при этом предъявлял нам претензии, что мы за него воевать не стали. Ну, в общем, это такое, знаете, такое впечатление, что мы имеем дело с карточным шулером, при этом у которого в кармане там три колоды, а сзади еще стоят отдельные ребята, которые ему подают колоды, тоже все, значит, определенным образом помечены, а мы почему-то должны с ними играть честно, да, ну, с чего бы? И поэтому, в общем, понятно, что, ребята, Россия все-таки взрослая страна, да, и привыкла играть честно. Но вот с такими ребятами, которые ни за что не отвечают, мы уже их видели вот в той же Украине и понимаем, чем это кончилось на Украине. И вот я уверен, что если это все пойдет по тому же самому пути, закончится тем же самым и для Армении. Ну, правда, Украина за некоторое количество, за 30 лет потеряла половину своего населения, а Армении, собственно, нет и ничего.
2: Премьер Пашиняна назвал ситуацию с ограничениями рабочим моментом и заявил, я цитирую, «дружба дружбой, а служба службой». Вот это прагматичная позиция, но с точки зрения аналитики, насколько честно выглядит эта служба, когда Ереван одновременно получает газ по цене $165 за 1000 кубов и пытается заместить его азербайджанским и ведет переговоры о зоне свободной торговли с Евросоюзом?
4: Ну, я думаю, что если читать дословно, что сказал Пашинян, то дружба дружбой, ну, в смысле, Россия должна поставлять все и задешево, а покупать тоже все, что есть в Армении, и задорого, а служба службой, ну, то есть, а служба Пашиняна Турции и служба Пашиняна Евросоюзу, она сама по себе, да, ну, то есть кормить Армению должна Россия всеми способами, а Пашинян будет этим всем руководить и иметь от этого все выгоды, ну, в смысле того, что он останется у руля и еще будет на этом зарабатывать. Вот, мне кажется,
2: интеллигентный развод. Помните, как Путин сказал? Замглавы Министерства иностранных дел Галузин на днях потребовал от Еревана определиться между ЕАЭС и ЕС. А как вы видите прямую корреляцию между вот таким ультиматумом и действиями Россельхознадзора? И вообще, являются ли ограничения на ввоз проблемной продукции экономическим инструментом интеллигентного развода, о котором говорил Путин?
4: Ну, вряд ли прям развода, потому что мы страна ответственная и понимаем со своей стороны, что голод и огромные проблемы на территории Армении, которые грядут вслед за, если мы, например, полностью заблокируем вывоз той продукции, которую мы покупаем из Армении, и особенно если мы отрубим им газ из-за того, что они не выполняют свои обязательства и многое чего другого, то хаос на территории Армении нам тоже не очень выгоден. И, кстати, Пашинян этим благополучно пользуется, потому что он понимает, что Россия полный хаос и гражданская война на территории Украины, на территории Армении не очень нужна, потому что мы видим, что происходит при хаосе и гражданской войне сначала на территории Украины, которая потом начинает свои партизанские действия. Ну, например, грузинам же в свое время американцы сказали, что «а давайте начинайте войну с Россией», когда им премьер-министр Грузии ответил: «ну, а мы же сразу проиграем». А им из Госдепа США сказали: «а в чем проблема-то? Ну, уйдете в леса, будете партизанить». Ну, та же самая история с Арменией. Ну, в чем проблема-то? Ну, надо разорвать все отношения с Россией, потом у вас начнется голод, потом вы, значит, потеряете, потом у вас начнется гражданская война, потому что все будут драться за еду и, ну, и за, грубо говоря, продажу людей на органы. Ну, а потом вы уйдете в леса, Россия придет наводить порядок, ну, не Америка же приедет наводить порядок за, там, 10 тысяч километров. Россия придет наводить порядок, и в результате те партизаны, которые будут финансироваться из Евросоюза очередными траншами, если до того момента Евросоюз еще будет существовать, они, в общем, это, в принципе, Соединенные Штаты устраивает. Ну и тот, отвечая на первый вопрос, который вы задали, являются ли вот эти экономические вопросы продолжением политических вопросов, ну, конечно же, являются, потому что, ну, надо немножко людей отрезвлять, потому что если им не показывать их реальное место время от времени, то они вообще теряют любые берега, они понимают только одно, когда их берут вот за волосы, да, и макают лицом в грязь, только тогда они начинают хоть примерно соображать, где они находятся и кто они такие. И чем чаще мы это будем делать, тем больше шансов, что, в общем, мы будем иметь дело с более адекватными людьми, чем, например, сегодняшний президент Армении. У меня вот лично к нему отношение как, ну, к неадекватному человеку, который полностью находится на поводке у американских и европейских спецслужб и, в общем, держится там только на том, что манипуляции и те, которые манипуляции с в средствах массовой информации и манипуляции общественным мнением, и особенно манипуляции выборами, они, в общем, со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза происходят постоянно. Ну, понятно, поддерживается Турцией, поддерживается Азербайджаном. Угу. И, в общем, никаких выходов из этой ситуации я пока не вижу.
2: Я только добавлю, успею, что Bloomberg и ряд западных СМИ уже окрестили действия Россельхознадзора продовольственным оружием. Однако, когда цены на газ в Европе свыше 600 за 1000 кубов, Армения получает за 165, ну и так далее, и так далее. По дешевке там очень много всего. Зерно и так далее. Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. Валерий Валерьевич, большое спасибо.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
9: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся на курорт, который называют «золотой серединой Черноморского побережья». Здесь нет изнуряющей жары Сочи и сухого зноя Анапы. Здесь мягкий климат, пологие пляжи и море, которое прогревается быстрее, чем где-либо. Наш герой – Геленджик. Геленджик – это город, созданный для семейного отдыха. В советские времена официально получил статус всесоюзного курорта, где воздух считается целебным. Уютно расположившись в одноименной бухте, он как будто прячется от ветров за горными массивами. Именно эта закрытость и создает здесь уникальный мягкий микроклимат. Воздух, насыщенный фитонцидами хвойных деревьев, оказывает благоприятное воздействие на здоровье, особенно ценное для тех, кто восстанавливает силы. Пляжи галечные и песчаные, а море словно в гигантской ванне, спокойное и чистое. Это место для тех, кто хочет спокойного, размеренного отпуска, без пафоса, но с чувством настоящего южного комфорта. С утренними прогулками по набережной, она здесь одна из самых длинных в Европе, с мороженым на лавочке под тенью сосен. С вечерними каруселями и запахом шашлыка, который доносится из каждого двора. Геленджик не пытается быть модным, он просто удобный и очень душевный. Главный вопрос – когда ехать? Эксперт программы Елена Коренькова родилась и выросла в Геленджике и сейчас расскажет о сезонах.
10: Геленджик — это в первую очередь, конечно же, курортный город, и любой местный скажет, что все жители Геленджика, геленджичане, живут от сезона до сезона, потому что, конечно, это совершенно разные понятия, когда в городе сезон и, например, зимний период. При всем при этом, для нас летний сезон начинается с 1 мая и заканчивается примерно в конце сентября, то есть лето у нас немного продленное, как раз-таки за счет большого притока туристов. В последние годы для Геленджика делается очень много в плане развития курортной инфраструктуры, и, конечно, это уже совершенно не тот город, который был еще какие-то 5 лет назад. Сейчас он выглядит ухоженно, очень эстетично, и я бы даже, наверное, сказала, элегантно. И, конечно, чаще всего приезжают именно в летние месяцы, с июня по август, и, наверное, кому-то может показаться, что город не слишком уютный просто из-за того, что он действительно маленький, и большой наплыв туристов иногда влечет за собой недостаток мест для тех самых туристов, которые приезжают на сводиться Черноморским побережьем, прохладной морской водичкой, да. Поэтому я бы сказала, что лучшее время для отдыха в Геленджике — это поздняя весна, как, например, сейчас. Это май, когда уже тепло, но еще не слишком жарко, когда уже есть такой прохладный морской бриз, когда с моря дует суховей. Кстати, теплый ветерок, который немножечко остужает, нивелирует влажность большую и, конечно, делает отдых гораздо комфортнее. Вот я бы сказала, что, наверное, весна для туристов в Геленджике самая приятная. Кстати, уже сейчас, начало мая, а люди купаются в море. Видела много отдыхающих, которые загорают на пляжах и даже умудряются купаться, хотя смотрела, сейчас вода еще не слишком прогрелась, всего лишь 13 градусов. Местные любят купаться, когда вода от 23 градусов и выше, желательно 25. Дальше она уже будет похожа на парное молоко. Поэтому я бы сказала, что в Геленджик лучше всего приезжать в мае, когда людей еще не слишком много, хотя вот на майские праздники набережная была достаточно заполнена людьми. Но я больше всего люблю, наверное, осенний Геленджик, октябрь, возможно. Уже большинство отдыхающих уехало. Город постепенно начинает становиться золотым. Конечно, еще даже в октябре можно увидеть зеленые деревья и зеленую траву. Она практически ежегодно, круглогодично там такая. Но все же вот тоже можно застать период, когда все еще тепло. В целом, на начало октября еще не начинается сезон дождей, поэтому также достаточно комфортно. Ну и, наверное, местные любят зиму в Геленджике, потому что можно застать такую немного пустынную, опустошенную набережную. Хотя в последние годы курорт действительно становится круглогодичным, потому что даже зимой уже людей на набережной побольше. Но стоит учитывать, что начиная с осени, с октября, даже с конца сентября, начинается период, когда дуют нордосты. Это достаточно холодные и очень сильные ветра. Вот в такие периоды, конечно, становится в городе не слишком комфортно, но они длятся недолго, буквально пару дней. Так что лучше планировать свой отдых минимум на неделю.
11: Спасибо, Елена. Лучшее время для семейного отдыха действительно поздняя весна и начало осени, когда солнце уже не печет, а море еще теплое. А теперь слово нашему следующему эксперту, коренному жителю Сергею, который расскажет о самых интересных местах города.
12: Друзья, если вы собрались поехать отдохнуть в Геленджик, то вы делаете правильный выбор, потому что это город для любого возраста. У нас тут есть много чего интересного. Но самое главное, это наша визитная карточка, конечно, набережная Геленджика, которая протяженностью 14 километров, вот так вот. И что есть интересного посмотреть на набережной? Пожалуйста, это белая невесточка, это кот ученый, русалка на дубе, памятник Лермонтову. Ну, много-много чего еще интересного на набережной вы увидите. Я не буду все вам перечислять. Парки, да, какие у нас интересные парки есть. Пожалуйста, это Андреевский парк. Приходите. Очень интересное место для спокойного отдыха с природой, прудом, детской спортивной площадками. Центральная достопримечательная скульптура святого апостола Андрея. Приходите. Будет вам интересно. Кстати, он находится возле храма при въезде в Геленджик. Парк Римской империи. Тоже советую посмотреть. Сафари-парк. Замечательно, очень интересно. У нас музей есть, Геленджикский исторический краеведческий музей есть, галерея «Белая лошадь». Друзья, очень много, что интересного вам могу рассказать, просто очень мало времени. Природные достопримечательности у нас есть, Голубая бухта, Дальмены, это вообще шикарно, древний мегалит. туристические сооружения. Все это вы можете посмотреть. Водопады. Водопады тоже есть замечательные. Там даже можно искупаться или пофотографироваться. Забыл сказать, что у нас есть крокодиловая ферма. Аттракционы для детей и взрослых. Экстремальные развлечения. Дом страха, американские горки. В Кабардинке есть старый парк. Он очень большой. Там есть и театр. Много что у нас в Геленджике есть интересного. Добро пожаловать.
11: Спасибо, Сергей. Когда мы говорим о Геленджике, мы забываем, что это не только пляжи и набережная. Город со всех сторон окружен величественным Мархкотским хребтом. Само его название переводится с адыгейского как «ягодная гора». Его склоны – это дом для удивительного разнообразия флоры и фауны. Здесь, на южных склонах, можно встретить настоящих эндемиков – растения, которые не растут больше нигде в мире. Например, можжевельник высокий или фисташка туполисная, а тимьян геленджикский и мархкотский – это настоящая ботаническая гордость, единственная в своем роде. А теперь о главных сокровищах и легендах этих мест. Дольмены – это древние мегалитические сооружения старше египетских пирамид. В окрестностях Геленджика, особенно в долине реки Пшада и на реке Жанне, сосредоточено около 70 таких каменных домиков. Скала Парус. Недалеко от села Просковеевка из морской глади поднимается удивительный каменный монолит высотой 25 метров. Это все, что осталось от древнего песчаника пласта, который веками разрушалось морем. И тут тоже есть своя легенда. Во времена Кавказской войны скала была единой с берегом, и на нее любила взбираться девушка из соседнего аула, поджидая своего возлюбленного. Однажды она бросилась со скалы в море, узнав о его гибели. С тех пор по ночам, в тихую погоду, у подножья можно услышать ее печальный голос. Пшадские водопады – это настоящий заповедник из более чем 100 водопадов на реке Пшада. Но это не просто природная красота. Место прозвали долиной безветрия, и оно окутано мистическими историями. Еще наши предки советовали не бродить здесь ночью и оставлять немного еды лесному духу Шахлару, чтобы он уберег от напасти. Местные жители и туристы часто рассказывают о Пшадской деве, призраке молодой черкешенки, которая бросилась в водопад из-за несчастной любви и теперь появляется вечерами, пугая запоздалых путников. Гора Нексис и их катакомбы. Название горы переводится как «связь», и жители верят, что здесь находится портал между мирами. На ее склоне расположен таинственный дольмен Солнечный, а под землей скрываются старые катакомбы искусственного происхождения. Их построили еще на рубеже 19-20 веков, а во время войны использовали как бомбоубежище и госпитали. И сейчас там проводят экскурсии для всех желающих. Но если вы еще не ищете встречи с призраками, а хотите спокойно полюбоваться красотами, у нас есть Теренкур Маркотх. Это прекрасно благоустроенная тропа здоровья длиной 4 километра с 12 точками отдыха. Она начинается у подножия канатной дороги и ведет на вершину хребта к знаменитой надписи «Геленджик». Прогулка занимает 2-3 часа, но эти усилия стоят того. С высоты открывается панорама на всю Геленджикскую бухту, город и бескрайнее море. В праздничные дни в Геленджике бесплатный вход в местный сафари-парк, крупнейший частный заповедник на юге страны. Его разрешили построить только с одним условием – сохранив сотни растений эндемиков, которыми можно любоваться и по сей день. Теперь несколько полезных советов для туристов, особенно для тех, кто планирует отпуск с детьми. Как добраться? Самый быстрый способ – самолетом до аэропорта Геленджика. На поезде можно доехать до соседних городов – Новороссийска или Краснодара. Оттуда до курорта ходят автобусы и такси. Где остановиться? Вариантов много. От уютных гостевых домов с домашней кухней до комфортабельных санаториев и отелей. Для семьи удобно снимать апартаменты или мини-отели с небольшой кухней, чтобы можно было готовить самим. Чем занять ребенка в непогоду? В городе есть крупные аквапарки, дельфинарии и океанариум. В ненастный день можно посетить местный историко-краеведческий музей, где собраны интереснейшие коллекции фауны и флоры Черного моря. О еде обязательно попробуйте свежайшую черноморскую рыбу, барабулю, ставриду, калкана, а также местные фрукты, черешню, абрикосы, персики, виноград и знаменитые арбузы. И, конечно, традиционные южные блюда – хачапури, чебуреки и шашлык. Ну что ж, я надеюсь, мне удалось передать вам ту самую особенную атмосферу Геленджика – города, где первозданная природа и шумный курорт живут бок о бок, создавая уникальный климат для отдыха. Здесь можно стать ближе к тайнам древних цивилизаций, увидеть редчайших животных, растения и просто отдохнуть душой и телом, вдыхая полной грудью целебный хвойный воздух. С вами была Виолетта. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
1: Отдых в России.
13: Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
14: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
15: Комсомольская правда.
16: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
20: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
22: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
23: Об атаках.
2: До 12 выросло число погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске ЛНР. Под завалами остаются 9 человек, сообщили в МЧС. Место удара посетит уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Так омбудсмен отреагировала на открытие места трагедии для зарубежных журналистов. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее говорила, что Россия организует для иностранных журналистов посещение места трагедии в Старобельске, чтобы опровергнуть ложные утверждения западных стран в ООН о том, что ударов ВСУ по колледжу якобы не было. Дипломат отметила, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии, а американский телеканал CNN в отпуске. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
24: О Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп всерьез рассматривает новые удары по Ирану. Исламская республика может быть атакована, если в переговорах не удастся достичь прогресса, пишет Axios. Об этом изданию заявили анонимные источники, которые утверждают, что напрямую обсуждали этот вопрос с главой Белого дома. В материале также сказано, что президент США провел совещание с чиновниками, отвечающими за нацбезопасность. Одновременно с этим израильские СМИ передают, что армия объявила максимальную готовность на фоне возможной эскалации ситуации.
24: Об инициативах.
2: В России предложили поощрять школьников за отличную учебу путевками и деньгами. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам депутата, школьники, которые закончили учебный год на одни пятерки, должны получать бесплатные путевки в детские лагеря. А выпускникам с золотой медалью, считает Миронов, нужно вводить федеральную выплату, например, в 5000 рублей. Он пояснил, что такая сумма может быть небольшой, но все равно станет стимулом именно за учебу в школе, а не только за подготовку к ЕГЭ.
24: Обо всем.
2: Россиянам в ближайшие годы станет тяжелее переносить жару, рассказал руководитель прогностичного центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, зима будет сокращаться, тогда как лето, наоборот, станет длиннее. На этом фоне могут участиться периоды экстремальной жары. Он также допустил сдвиг природных зон на север.
24: О валютах.
2: Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки, юаня – 10 рублей 48 копеек.
24: О погоде.
2: В Москве сейчас 21 градус выше нуля без осадков. В Петербурге плюс 16, облачно, с прояснениями.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь, в этот день, в этот час, Саша, приветствуем.
5: Да, приветствую, друзья.
4: Ну, предлагаю начать с по-прежнему налета дронов. Кажется, что их становится больше, да, вот по данным...
5: Да не кажется, их становится
4: перевалило
5: серьезно,
4: за тысячу, да?
5: Серьезно больше, да, и за сутки применения перевалило тысячу. Но вообще, это было всего там пару дней назад, да, мы в таком стремительном ритме живем в жизни, что кажется, что это уже где-то было давно, но, тем не менее, есть важные вещи, которые надо обязательно проговорить. Во-первых, это я сейчас обращаюсь к москвичам, в Москве запретили снимать работу ПВО, последствия и прочее, пока не опубликуют Минобороны что-то или столичные власти. Поэтому...
4: Ну, Подмосковье тоже относится, так как это контур.
5: Подмосковье тоже относится, да, просто после вот этого рекордного налета на Москву вновь у нас наплодилось видео, по которым можно совершенно спокойно корректировать свою работу дроноводов украинских, можно делать выводы о масштабе разрушений, об эффективности поражений и прочее. Они же пытаются прорвать ПВО Москвы, они даже в этот раз заходили с востока, то есть они облетали столицу и пытались на нее, пробиться с востока, полагая, что мы защищаем ее только там, не знаю, с запада, северо-запада, юго-запада. Ничего подобного, Москва полностью в плотном кольце, и пробиться к каким-то знаковым, ну, либо символическим целям им не удалось, хотя, в принципе, они не только на символические какие-то объекты были нацелены, ну, условно говоря, на Минобороны, на Кремль, там, допустим, да. Нет, у них были и другие цели, они пытались добраться до московского НПЗ, и там буквально на подлете были сбиты дроны. Собственно, что было написано на этих дронах, и это украинцы выкладывали, на крыльях этих дронов, которые летели на Москву, было написано, что с лицом москвичи, Moscow never sleeps, ну, то есть я это к чему веду. Вот когда мы что-то запускаем куда-то, что мы там пишем обычно на крыльях, да, там за Белгород, за Курск, за там какого-нибудь погибшего ребенка, за какого-нибудь погибшего медийного известного бойца, да, героя какого-то. Вот у них какой-то пунктик, да, вот у них штришок, что надо насолить москвичам. Вот именно на москвичей это все было нацелено. Это такая в том числе влажная или какая там голубая ЛГБТ, если что, запрещено в России.
4: Признать террористическим.
5: Мечта Зеленского, чтобы вот Москва погрузилась во мрак. Это он где-то даже проговаривал, что мы обязательно там погрузим Москву во мрак. Вот надо, чтобы над Москвой поднимались черные клубы дыма, как они поднимаются регулярно над Киевом, над Днепропетровском, над Запорожьем, с недавних пор и над Западной Украиной. Меня поразило тут видео. У нас появилась такая 50-я бригада «Варяг», чисто беспилотная. И где-то, по-моему, с неделю назад мы обсуждали удар по СБУ в Луцке. Это Волынь, это Западная Украина. Так вот сегодня можно посмотреть у меня в канале в Макс и подписаться обязательно на него. Коц называется. Видео с этого дрона. То есть оператор, сидя где-нибудь, не знаю где, он видел, как он подлетает, и это снято, вот эти кадры я выложил, к зданию СБУ на Западной Украине. Старлинков у нас нет, да, нам их обнулили, и тем не менее мы имеем возможность управлять дроном на Западной Украине. Это здорово, это хорошо, вот. Но вот Зеленскому хочется отомстить именно Москве. Вот ему москвичи поперек горла стоят, и у него в очередной раз не получилось. Хотя действительно рекордный был на 1054 дрона за сутки. Вот там статистика, она такая, да, плавающая, потому что говорят, что над Москвой, на подлете к Москве сбили 120 дронов, но не факт, что там сбитые в соседних областях не летели на Москву, а скорее всего на Москву и летели. И, условно говоря, сюда можно припрессовать и там Брянщину, и Белгородчину, и Орловскую область, и Тульскую область, и Калужскую область. Везде же это сбивалось, да, вот все эти 1054, и львиная доля из них летела прилетела как раз в сторону Москвы, чтобы устроить вот нам тут это карачун. Вот, не получилось нам устроить карачун. И это ж только сбитые дроны, да, вот то, что мы говорим, 1054. Что-то там упало само по себе, наверняка, ну, среди такого огромного роя, что какие-то технические неполадки. Что-то долетело, безусловно, по каким-то целям попало. А вот, но как к этому относиться, что этому противопоставлять? Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет. Вопрос, как мы к этому моменту подойдем.
4: Потому они что... сказали на лето, да, извини, что перебиваю, готовят, да, Палантир приезжал туда, ну, Карп сказал, что он готовит свой алмазный...
5: Палантир мы подробно обсуждали тоже в позапрошлой, по-моему, программе. Если кому интересно, обязательно ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». Там есть отдельная папочка «Коц», можно туда нажать и про Палантир все прослушать и просмотреть. Вот. И, собственно, у Киева нет каких-то красных линий. Вот он себя не ограничивает в рыцарстве, еще в чем-то, в каких-то моральных ограничениях. Нет. Вот у него есть техническая возможность запустить 1000 дронов, он их запустит. Если есть возможность все на Москву запустить, предварительно проведя разведку, а предварительно-то предыдущие дни разведка какая шла мощная, да, несколько суток до 9 мая летели на нас дроны. Вот. И, конечно, они искали какое-то слабое место, через что можно прорваться. И помните, на Мосфильмовскую-то один дрон прорвался, и все-таки эту брешь сейчас закрыли. То есть никто вот в кольцо Москвы не зашел там в пределы МКАДа. Вот. Кто-то там что-то говорит про дроны над ВДНХ. Мне кажется, это какая-то, как говорят на фронте, слонячка. Ну, я, честно говоря, не видел даже кадров зевак, да, про ВДНХ, если бы они там были, если бы дроны там были, вот хоть какой-то зевак точно бы выложил в каких-нибудь комментариях, какому-нибудь районному паблику. А у украинцев очень четко, кстати, с комментариями работа налажена. У них вот в этих комментариях региональных, районных, сидит бот, который отлавливает моментально появление видео и тут же его скачивает. Администратор чухнулся, попытался уже удалить, удалил, а все, бот уже скачал это видео уже у противников. Поэтому у них чаще в больших пабликах эти видео появляются первыми, нежели в российских пабликах, потому что вот так вот работает система ботов в таких районных и региональных телеграм-каналах. Вот. Поэтому, конечно, надо формировать и дальше БАРСы, МОГИ, мобильные огневые группы. Вот Ленинград сейчас начал резервистов, Петербург начал резервистов Ленинградской области привлекать. Пора это делать, ну, как бы в масштабах страны. Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да. И сейчас мы обсудим вообще чувствительную тему, когда пойдут по России дроны на Старлинке, это вообще будет катастрофа, то есть надо к этому... А они пойдут, обязательно пойдут, масштабно пойдут, то есть к этому надо заранее готовиться. Во-вторых, надо, конечно, создавать, ну, вот эту систему раннего оповещения, гражданский ее сектор, вот который есть, его задатки там в Курской области, в Белгородской области, то, что называют гражданским ПВО, это когда возможно возможности вот этих региональных военизированных формирований, типа БАРСов, которые и не Минобороны, и не Росгвардия, но при этом с пулеметами, РЭБом и со всем, и с техническими средствами, которым многие, не все, конечно, но многие военные подразделения, настоящие армейские, позавидовали бы, потому что они на финансовой основе, там, через спонсоров все это дело закупают и формируют, но у каждого региона это все свое. Мы тоже это часто проговаривали, но у меня есть большие надежды, я возлагаю на нового заместителя министра обороны, который был назначен, по-моему, неделю назад, который будет отвечать как раз за цифровизацию ведомства. А цифровизация – это не только электронные повестки там, и электронный учет военкоматов вместо бабушек с этими папками в заплесневевших шкафах. Это в том числе и формирование разведывательно-ударного контура. Это в том числе и формирование единой системы оповещения, ее эволюция и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому, конечно, вот эта цифровизация, она крайне важна. Ну и, конечно, надо выбивать не только вражеские расчеты, но тоже об этом мы сколько говорим, но и там, склады хранения дронов, но это выбивается, да. Вот эти вот зоны запуска этих дронов, ну, 1000 дронов невозможно незаметно запустить. Это с каждой точки запуска дронов, ну, я не знаю, по 30, по 50 запускаются. Это как-то надо отслеживать и прям туда сразу наваливать. Вот я помню, в Черниговской области только начали из фур разгружать этих лютых, да, большие самолеты, и тут же их нахлобучили под объективный контроль, по-моему, искандерами, если я не ошибаюсь. Но это такая цель, достойная искандера. Ну и, конечно, надо бить по всем вот этим идеологам и популяризаторам беспилотного украинского движения, типа всяких вот этих флешей, и же с ними. Потому что бей по голове, а остальное само развалится. Вот. Ну и как бы надо уже на деле бить по не по центрам тоже принятия решений, а по лицам, принимающим решения вот на такие террористические атаки, в том числе на столицу, потому что за парад мы ответим, а вот за такой налет не ответим, ну, это как-то странно.
4: Да, ну, о дронах еще продолжим через пару минут.
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Если тебя спросят...
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
25: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
26: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
27: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
28: А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку.
29: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Продолжаем, да, но вот в этой истории с атакой на Москву, да, возникают такие вопросы как бы технологические, и не появился ли там какой-то, ну, не знаю, ноу-хау, еще что-то, да, вот начали говорить о Старлинке, о системах навигации, которые там используются, говорят, что где-то они пролетают сначала в какой-то промежуточный отстойник, собираются для того, чтобы роем потом дальше вдарить уже по на рубежам.
5: Ну, я не думаю, что они собираются в отстойник, они просто летят волнами, да, чтобы разрядить ПВО, чтобы где-то посмотреть, где пробилось, и там, значит, туда направить побольше. Вот. Поэтому, ну, каких-то новых прям вот совсем революционных технологий нет. Я не видел фотографий, доказательств того, что вот в этом налете применялись дроны на Старлинке. Но я не вижу в этом ничего как бы невозможного. Мы летали на Старлинке, у нас в Геране летали на Старлинке. С этого, собственно, началось отключение всего Старлинка и началась регистрация терминалов, ну, тарелок этой спутниковой связи Илона Маска, которые работают на Украине. То есть работают только те, которые специально зарегистрировали. То есть работа отдельных терминалов над закрытой для всех других терминалов территории, она отработана на Украине, и включить определенные терминалы над Россией, над которой не работает Starlink, но спутники-то висят, технически несложно. Просто заносишь в базу, вот эти Starlink'и должны работать. Для них нет, допустим, ограничения по скорости. И ты летишь на лютом 180 км в час. Вот, совершенно спокойно.
4: И поэтому... навигация, да?
5: Ну, это, к этому мы еще дойдем. Ну, вот. То есть, для чего Starlink? Для того, чтобы ты видел на экране, куда ты летишь, и мог управлять через космическую связь. Ну, вот как мы делали с Геранями, как мы делали с БМ-ками, которые Одесский порт... разбирали под объективный контроль, как затоку вот долбили несколько, там, 14 или 15 гераний, да, и 16-я летала вокруг и снимала. Это все было на Старлинке, да, чтобы можно было управлять, можно было заводить на средства ПВО, на, там, перехватчики, на мобильные огневые группы. Ну, чтобы ты видел, чтобы у тебя была картинка Москвы, вот я летаю над Москвой, вот. Но... Значит, за то время, что прошло с налета, никто не показал фрагментов терминала Starlink среди обломков, которые упали там в Москве, Подмосковье. Вот. И не было кадров с дронов. Вот. Потому что камеры среди обломков тоже должны были быть, иначе, ну, как бы смысл сам наличия Starlink на дроне отпадает. Да? Но я вот не видел этих кадров с камеры. У украинской стороны вода в дупе не держится, они обязательно бы прям вот к завтраку после ночного налета выложили бы во всех телешоу, там, как мы подлетаем к Москве, от, я не знаю, от Киева до Брюсселя бы это все крутили. Нет этих кадров. Вот. Ну и главное, Starlink – это не только связь для там, управления и передачи видео. Starlink – это сам по себе, сама по себе навигационная система. То есть Starlink для того, чтобы работать и обеспечивать связь, нужно понимать, где он находится. Если он находится на территории, над которой он работать не должен, он не заработает. Как ты с ним не колдуй? Я колдовал с друзьями-техниками, но не получается даже в Белгородской области его включить. Вот никак не подменить ему через спуфер координаты. Вот. Когда, значит, тебе не нужна связь, он работает вот как этот навигационная система. Как GPS, да, американский, он может быть не такой точный, то есть GPS там точность 5 метров, а у Starlink может быть точность 50, но это не критическая там разница, да, когда ты там отправляешь дрон. Вот. И вполне возможно, что поскольку 20 мая Маск отключает эту функцию, да, вполне возможно, вот у них были какие-то старые, вот накоплены, да, да, терминалы, которые, ну, просто сгорят, да, превратятся в кирпичи, вот они их пустили в качестве навигации. Но, повторюсь, ни одной тарелки среди обломков масковской я не видел, да. И тут еще такой тезис почему-то появился, вот кто вбросил это про Старлинки. Вот Маск, значит, воюет. Он отправил Старлинки на Москву, значит, Маск теперь с нами воюет. Почему теперь с нами Маск воюет? Маск воюет с нами уже года 3 или 4, когда там появились эти Старлинки в вооруженных силах Украины. Я имею в виду не там колхозные, да, которые волонтеры купили, а прям вот поставки целенаправленные для украинской армии, когда начались. Вот тогда Маск и начал с нами воевать. Потому что Starlink для Киева является, ну, может быть, даже и ключевым оружием, и уж точно посерьезнее там какого-нибудь Хаймарса или F-16, потому что без Starlink у него не работает у противника ни разведка, ни управление, ни целеуказание, ни ударные БПЛА. Они бы, конечно, подстроились без Старлинков, как подстроились, собственно, мы после того, как нам их отключили. Но это явно не тот уровень, да. Поэтому, ну и, собственно, отключение функции GPS, я не думаю, что это какой-то разворот Маска в нашу сторону, просто такая подкрутка одного из контуров той системы, которая все это время била по нам его руками. Вот. И тут тоже услышал, собственно, опять же, в контексте обсуждения Старлинка, который летит якобы на дронах на Москву, давайте типа снесем все спутники Старлинка с орбиты, и наступит нам счастье. Вот. Ну, чем сносить, в принципе, есть. Да? То есть у нас есть, например, ракета «Нудоль» комплекса А-235, есть такой. В 2021 году именно этот комплекс ювелирно сбил аппарат с орбиты «Космос», не помню, как называется, «Космос», там какие-то четыре цифры, и с тех пор пуски продолжались. Последний был в марте 2024 года. Что важно, был сбит спутник на высоте там порядка 500 километров. Это как раз вот низкая орбита группировки Илона Маска. У нас есть там лазерный пересвет, да, уже стоит на боевом дежурстве. У нас строится такая система, как «Калина». Это такой стационарный комплекс для ослепления оптики. Вот. Ну, в том числе и с спутниковой. Вот. У нас, наконец, есть аппарат, который называется, опять же, так вот затейливо, «Космос-2553». Очень американцев он напрягает. Они говорят, что это образец какого-то орбитального противоспутникового аппарата с ядерной начинкой. Вот. Наши говорят,

0: американцы насчитали что-то 1500, по-моему, обломков крупных и сотни тысяч мелких. И теперь представьте, что будет, если насбивать 10 тысяч, даже если мы начнем топить космос дровами, а стрелять ракетами по спутникам – это топить космос дровами. Вот представьте, какая свалка будет у нас на низкой орбите, там порядка 500 километров. Ну, то есть мы рискуем вообще, в принципе, закрыть выход в космос для человечества. Вот. Поэтому я вот не думаю, что кто-то решится в здравом уме и трезвой памяти полностью ликвидировать спутниковую группировку. Когда дойдет до столкновения в рамках там, Третьей мировой войны, я думаю, мы все как бы откатимся на докосмическую, доспутниковую эпоху. Вот. И тут мы, конечно, будем иметь преимущество, потому что у нас до сих пор есть полевые телефоны проводные, когда связисты прокладывают с катушкой. И вот так вот потом звонят, мы на этом воюем. Кстати, до сих пор у нас эти средства связи есть. Единственный гарантированно непрослушиваемый вид связи – это те самые тапики, полевые телефоны. Плюс у нас есть там китайские баофенги, да, и прочее-прочее. Вот, когда наступит их время, тогда, я думаю, никто не будет... В той ситуации, когда надо сбивать спутники уже, да, массово, уже никто не будет думать о будущей космонавтике человечества. Это уже будет тот мир, который мы не хотим. Да? И тут я бы... об этом еще в следующей части я скажу. А когда же мы жахнем ядерной бомбой? Вот. Но тут меня в этой связи, да, обсуждение Starlink на этой неделе, мне кажется, очень важная новость была в среду о том, что русский Starlink, тот самый проект «Рассвет», начали тестировать на скоростных поездах. 135 «Ласточек» и «Сапсанов» получат спутниковый интернет нового поколения. Сейчас уже на вагоне лаборатории идут испытания. Вот, к следующему году говорят, что запустят уже вот в этих поездах спутниковый интернет «Рассвет». Ничего не говорят по поводу зоны СВО, ни про передовую, ни про тылы. Но мне кажется, может, и правильно, что не говорят, потому что чем больше противник знает, да, тем хуже. А так, пока он не знает, какая там помеха защита, где стоят наземные шлюзы, значит, да, целее будут. Поэтому вот эта новость, мне кажется, очень позитивная и перспективная. Спасибо.
1: Ну вот, да, о ядерном ударе, о ядерных учениях, о других инициативах наших заклятых противников уже после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121 770.

0: 00931159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар» и расположенная рядом Каменка-Днепровская в Запорожской области попали под удар ВСУ, сообщили местные власти. Информация о пострадавших не поступала, есть разрушение гражданской инфраструктуры. Кроме того, сохраняется опасность повторных атак. А в Брянской области в результате удара беспилотника пострадали два человека. Они доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
1: О происшествии.
2: Двоих школьников, пострадавших в результате обрушения балкона в школе в Севастополе, выписали из больницы. На лечении остаются шестеро. Об этом сообщили местные власти. Ранее стало известно, что ученики пострадали при обрушении балкона, куда вышли сфотографироваться. Школа была капитально отремонтирована в прошлом году. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждены уголовные дела по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц.
1: Об автомобилях.
2: Год выпуска автомобиля – не основание для отказа в его регистрации в России. Об этом сообщили в МВД. В ведомстве добавили, что если прошло более 4 лет с даты изготовления, нужно для постановки на учет предоставить диагностическую карту техосмотра. После приобретения автомобиля владелец обязан в течение 10 дней поставить его на государственный учет, обратившись в госавтоинспекцию, или внести изменения в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца, напомнили в ведомстве.
1: О путешествиях.
2: Спрос россиян на длительные туристические поездки вырос почти на треть. Большинство таких бронирований приходится на внутрироссийские направления, говорится в исследовании. По словам аналитиков, это может быть связано не только с планами россиян на продолжительный отдых, но и с желанием совместить удаленную работу со сменой обстановки. Среди самых популярных направлений – Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Крым. Наибольший рост числа длительных бронирований в России показали также Крым и Краснодарский край, а еще Ханты-Мансийский автономный округ и Оренбургская область. А самыми выгодными стали Калмыкия, Омская и Саратовская области. Что касается зарубежных направлений, то среди самых востребованных стран для длительных поездок лидируют направления ближнего зарубежья и популярные туристические страны Европы и Азии. Самое большое количество путешествий от 30 дней пришлось на Абхазию, Италию и Турцию.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки, юаня – 10 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас 21 градус выше нуля без осадков, в Петербурге – плюс 18, облачно с прояснениями.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Беспилотники летят, да, как это сейчас небольшое затишье, как бы не перед бурей. Вот мы говорили об обстоятельствах, которые сопровождают все это. Ну и такое уже как привычное, да, обстоятельство – это отключение мобильной связи. Тут наши дипломаты тоже посоветовали трем городам прибалтийским республикам отключать мобильную связь, чтобы украинские дроны не летали над их территорией.
4: Ой, да, меня тут бомбануло после налета на Москву ролик, который крутили по всем украинским топовым каналам с миллионными аудиториями. Какой-то идет, значит, с позволения сказать, мужчина и говорит: вот как же так, нам отключают интернет, мы чувствуем себя некомфортно, а дроны все равно летят, а вот украинцы чувствуют себя вполне комфортно на своих дронах, им не мешает отключение интернета. Правильно ли я понимаю, что это все не работает? Неправильно, ты понимаешь, дорогой мой товарищ? Я, честно говоря, уже устал объяснять, да, почему отключается интернет. Объясню все-таки еще раз, потому что я вот только там объяснял на своем стриме, да, почему отключают интернет, а дроны все равно летят. Потому что летят те дроны, которые интернет не используют. Они используют координаты, у них проложен полетный маршрут по точкам, по которым они ориентируются по рельефной карте, которая заложена у них в мозге. Они не используют интернет. интернет. Но если будет интернет, то эти дроны уже будут не слепые, а будут с камерами. Они будут бить по панцирям, по торам, по МОГам. А потом будут, дорогой товарищ, лететь прямо к вашему дому и взрывать его к чертям собачьим. Вот что будет, если не отключить интернет. А еще, если не отключить интернет, у нас терроризм с применением FPV-дронов станет таким же привычным явлением, как этот терроризм стал уже для приграничных наших областей, в Белгороде, в Курске. Вот этот терроризм, он будет везде, независимо от географии. Москва, Новосибирск, Владивосток, Камчатка, Мурманск, Североморск, где угодно можно будет с помощью сим-карты поднять FPV-дрон и направить его туда, куда ты хочешь. Я напомню, отдельно напомню, что операция «Паутина», которую украинцы провели в России, когда были атакованы аэродромы, где находятся наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы, был атакован как раз с помощью мобильного интернета. В каждом FPV-дроне, который летел и сжег самолеты стоимостью сотни миллионов рублей, была сим-карта, с помощью которой этим дроном можно управлять хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. Вот для чего противнику нужен мобильный интернет. И, кстати, на этой неделе, как иллюстрация того, что я не включил, как это модно говорить в интернет-среде, антикриз. Отрабатываю антикриз. Методичку мне, значит, откуда там из мирового правительства скинули, я ее отрабатываю. Так вот, мне в этой методичке еще скинули, значит, вот такой кейс, как говорят, как модно говорить, да, вот такой пример. В Воронежской области на этой неделе ФСБ задержало двух, написано, иностранцев, но мы понимаем, что это ценные специалисты из Средней Азии, которые атаковали дроном воинскую часть в Воронежской области, да, то есть они сначала через подставных лиц купили сим-карты, это было одно из заданий кураторов украинских, затем они нашли тайник, выкопали оттуда, вытащили дроны, снарядили их этой сим-картой и запустили, взорвали на территории воинской части. А зачем им, спросят меня, им нужна была сим-карта? Для чего? Вообще, одно из заданий куратора было вот в том районе, находится воинская часть, перед этим терактом проверить, как там работает мобильная связь на разных операторах связи. И в итоге в этот дрон засунули эту сим-карту, и то, как они атаковали воинскую часть, прекрасно видели из Киева их кураторы. В любой момент с помощью этой сим-карты они могли перехватить управление и самим направить этот дрон куда они захотят, в том числе и на этих ценных специалистов. Вот почему перекрывают интернет. И вот говорят там типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где война везде теперь, да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры с спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все ограничение этого FPV-дрона, расстояние, только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да, вот, поэтому нет тыла, вот, при такой терроризме. Мы вошли в период перманентной террористической угрозы, которую можно минимизировать, в том числе отключением мобильного интернета, но, как сказал президент, надо все-таки людям объяснять, почему отключают, доводить, но вот этим почему-то никто не занимается. Вот, ну и президент сказал, чтобы работали все сервисы, которые нужны для жизни, да, для жизнеобеспечения, и банковская сфера, и там записаться к врачу, и не знаю, такси вызвать, и еду вызвать, не знаю, насколько это жизненно важно, можно и в магазин сходить, вот, если честно. Вот такие дела, вот так меня бомбануло аж на полкусочка, значит, в очередной раз объяснил, почему отключают интернет. Мне просто часто пишут в Телеграме, а почему вот мы вот живем здесь, ну, я не знаю, почему вам отключили. Ну, вот спросите у ФСБ. ФСБ вам не скажет. Вот. Но вот Владимир Владимирович сказал, что надо объяснять людям. Я стараюсь как-то со своей колокольни на этот на эту проблему посмотреть.
3: Ну, тоже, кстати, о новинках. Тут и про Сармат говорили, и вот Су-57 полетел, да, УАК показал. Но и вот то, о чем мы говорили, в России начались беспрецедентные ядерные учения. Цель – послать сдерживающий сигнал НАТО. Учения проходят с 19 по 21 мая. Кажется, что НАТО никакие сигналы не устраивают. Это, кстати, подтверждает и заявление, или сообщение, точнее, службы внешней разведки нашей о том, что НАТО готовится ударить по России, Украина готовит удары по тыловым регионам России с территории Латвии. Из Литвы, по-моему, да, звучат сообщения о том, что НАТО должно показать силу и зайти в крепость в Калининград. Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства для уничтожения российских баз в эксклаве. И, в общем, уже ставший привычным пролет этих дронов через Эстонию.
4: Да, они там теперь в Латвии и Литве по бункерам сидят, по подвалам сидят. Очень полезно, мне кажется, в данной ситуации вызвать на ковер российского посла. Вот. Ну, вот у них как пролетят украинские дроны, они почему-то вызывают не украинского посла, а российского посла. Ну, вот вызовите его в бункер, не знаю.
3: Они говорят, мы Зеленскому не разрешали. Но, говорят, Зеленский подписал указ, что он, что Эстония разрешила ему.
4: Поэтому, кто их будет спрашивать? Британцы приказали, все. Они не разрешали, но вот они все равно летят. Поэтому мы сидим в бункерах, поэтому у нас школы перешли на дистант. Это, кстати, то самое будущее, которое мы с тобой им рисовали в наших программах, если они будут бездействовать, если Зеленский будет оставаться безнаказанным. То один упал, то два упало. Но они видят, что как-то вяло реагируют эти прибалты, как им и положено прибалтам по их менталитету. Ну вот, пожалуйста, теперь вы сидите в бункерах, теперь у вас отменяют рейсы в аэропортах. Тоже мы все это проговаривали, что у вас это будет, у вас перестанут летать самолеты, вы на себе это все почувствуете. Это мы еще не начали над ними сбивать, а то мы еще и сбивать начнем после этих слов про Калининград. Что касается там Сармат, там беспрецедентных, как их называют, учений, ну, не знаю, не то чтобы скептически я к этому всему отношусь, но как к такому, ну, информационный фон. После ударов Сармата был самый крупный в истории налет на Российскую Федерацию. 1054 дрона, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Это было сразу после испытания Сармата. Кого-то это там от чего-то удержало, кого-то напугало, кого-то предупредило. Нет, учения, ну, их надо проводить, надо держать в тонусе нашу ядерную триаду, надо показывать, да, что у нас есть, но надо показывать все-таки не только в теории, но и, я не знаю, зачем мы придерживаемся каких-то норм и конвенций. Трамп показал, что не осталось никакого там мирового права, да, на нашем шарике, что нет никаких правил. Ну, что нам себя сдерживать? Ну, давайте жахнем по... Ну, если не по острову Змеиный, там, рядом с Украиной, то по новой земле у нас там полигон остается, он действующий, на нем можно испытывать. Зачем мы придерживаемся этого моратория? Ну, повозили мы эти... Искандеры, да, которые имитируют ядерные боевые заряды. Никого это... Ну, вот в таком мире, где порог страха, он настолько уже занижен, что учения без каких-то конкретных демонстраций, они ни к чему не приведут. Ну, и как бы ядерные войны-то, в принципе, не очень хочется. Многие перепризывают, там, типа, когда же мы шарахнем, когда же это самое, применим ТЯО. Но ТЯО не решает нашей проблемы. А применение полномасштабное ядерного оружия, но надо понимать, что мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить. Ну, вот и все. Поэтому, ну, если пугать, то надо как-то пугать аргументированно, а просто учение, ну, сигнал так сигнал, ладно.
3: Продолжим через пару минут.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано. Реклама.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
3: Продолжаем, Саша. Есть интереснейший вопрос. Это доклад Пентагона о состоянии дел на российско-украинском театре военных действий. Но перед этим интересно все-таки с прибалтами. Тут вот наблюдатели-специалисты говорят, ну, официальная, значит, численность вооруженных сил там что-то около 6 тысяч, да, где-то там в какой-то из них. А самих прибалтов уже не осталось, есть бюрократический аппарат. Но вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что вот эти угрозы, связанные с НАТО, с Калининградом, ну, не надо вот всерьез к ним относиться. Может быть, наоборот, стоит заявить, что это агрессоры, и, наконец, воссоединить, да, защитить русских на территории Прибалтики, воссоединить незаконно отторгнутые земли, пока
4: я
3: есть
4: только
3: возможность.
4: Я-то только за, только какими ресурсами, какими силами. Вот. Что касается там травоядности прибалтов, то я бы не сказал, что они травоядные, да, они очень злые, они исторически очень на нас злые, вот, и прибалты же они не одни сами по себе там, но в той же Литве сейчас бригада Бундесвера разворачивается до дивизии, причем в том самом Сувалкском коридоре, через который пролегает самый близкий путь до нашей Калининградской области, там что-то порядка 60 километров между Польшей и Литвой, да, вот этот вот коридорчик. Поэтому, ну, и в случае Шухера, уж простите мне это просторечное выражение, там моментально появятся, значит, эстонские, литовские, латвийские дроноводы с самыми современными дронами, которые, правда, не говорят ни по-литовски, ни по-эстонски, но говорят по-украински. Вот моментально появится огромное количество, как они моментально появляются, например, в тех местах за рубежом, где у России есть какие-то свои интересы. Ну, как в Африке, например, флот, да? Да. В Мали, в Судане. По нашему газовозу безэкипажный катер запустили с берегов Ливии, украинский катер, украинцами. Вот. В Индии там схватили одного американца и семерых украинцев, которые собирались там поставлять каким-то группе, я не очень вот в этой азиатской теме, каким-то в Мьянме, каким-то группировкам, которые потом бы атаковали объекты, связанные в том числе и с Россией. А это там, начиная от университета по беспилотию в Индии у нас совместно есть, заканчивая, не знаю, там атомные у нас энергетика проекты есть. Ну, то есть, то, что Прибалтику моментально заселят тем, кем надо для сдерживания России, у меня вообще никаких сомнений нет. И дронами будут останавливать. Дивизиями сейчас не наступают, да. То, что там в чьей-то армии 6 тысяч человек, не знаю, там в чьей, в латвийской, литовской, это не означает, что мы их возьмем с наскока. Ну, хватит этого шапкозакидательства, нам оно очень серьезно аукнулось в 2022 году. Но при этом, как бы, и голову пеплом посыпать тоже не стоит. Мы просто живем в неком таком информационном мире сплошного негатива, да, вот нам рассказывают, тут у нас плохо, тут у нас плохо, тут у нас плохо. На самом деле, ну, не все плохо. Я вот мало того, что оптимист по жизни, я еще и реалист, да. Я реально смотрю на недостатки, но и мимо каких-то там достижения тоже пройти не могу. Вот как я сказал в одном из наших кусочков сегодня про бригаду «Варяг», которая атакует дроном СБУ на Западной Украине, на Волыни, да, в Луцке. И это все дроны снимает камера, и мы получаем эту картинку. И это не Starlink. Starlink у нас нет. Это меж-связь, это телеуправление. Но это уже Западная Украина. То есть это какая техническая, научная мысль задействована.
3: Кстати, был запрос про офисы СБУ. Да, надо понимать. Там еще вот пишут, я видел, по ТЦК, когда начнете, наконец-то.
4: А били по ТЦК, били и в Харькове били, в Сумах били по ТЦК, и это как бы в Одессе били по ТЦК, и это встречало большое одобрение у мирных местных жителей. Вот. Очень любопытный текст гуляет по украинскому сегменту Телеграма от некого военного Роман Пахулич, да, который своими глазами взглянул на действия нашего спецподразделения беспилотного «Рубикон». Вот. И он говорит, что несмотря на то, что там российские блогеры жалуются, что мало живой силы убивают их беспилотия, нифига подобного, мы тут чувствуем, что мы, ну, как пехота, приоритетная цель для «Рубикона», который заходит там на, ну, напротив них, да, вот на эти участки. Они работают по всему живому, что движутся, и работают системно. Потом он говорит, что они отлично работают двойками. То есть сначала прилетает один дрон, поражает цель, а затем второй дрон сидит в засаде и ждет, когда приедут там ликвидировать последствия, и атакуют, вывозить раненых, снова атакуют. Потом он, значит, жалуется на том, что «Рубикон» действует дронами FPV на радиоканале, не на оптоволокне, а на радиоканале в глубоком тылу. То есть мы все жалуемся на украинцев, которые в глубоком тылу у нас атакуют цель. И это так, да. Действительно, эти марсиане, они же «Хорнет», американские дроны, они атакуют цели далеко от линии боевого соприкосновения, ну, там 100 километров, допустим, 150 километров, да, Старобельск, пожалуйста, очень далеко от линии боевого соприкосновения, но тем не менее. Но вот у нас тоже что-то такое есть, на что украинцы жалуются. Жалуются он на FPV-перехватчики, которые у нас есть. Они те же «Хорнеты», они их щелкают. Ну, вот если посмотреть на телеграм-канал «Рубикона» или канал в «Максе», там обязательно у них есть подборка перехватчиков, «Хорнеты», они эти перехватывают, несмотря на то, что там заявленная скорость по 250 км в час. Но опасность его именно в скорости этого «Хорнета» марсианина и в том, что его не видят наши дрон-детекторы, ну, вот он внезапно прилетает, ну, и в том, что у него какие-никакие мозги есть. Кто-то говорит, что это уже искусственный интеллект, он летает и сам выискивает себе цели и ее поражает, потому что у него в мозги загружена библиотека целей, да, и он визуально там ее оценивает. Кто-то говорит, что все-таки он выбирает ее и посылает сигнал оператору, дескать, смотри, я вот выбрал эту, и он говорит, окей, атакуй. Ну, может, такая система. Тогда это еще не искусственный интеллект, а пока еще машинное зрение, но тем не менее мы к этому идем, и мы в этом смысле тоже как бы не отстаем. Но если отстаем, то не сильно, потому что вот тот же этот Пахулич говорит, что молнии летают, такое ощущение, что сами по себе и сами выбирают себе цели. Но это то же самое машинное зрение, которое у нас реализовано также неплохо. Вот. Ну и, собственно, он делает вывод, что сейчас русские комплектуют подразделения войск беспилотных систем и будут действовать именно в составе подразделений, то есть поротно, побатальонно, полками, беспилотными, да, это уже будет совсем другая картина. Он говорит, что она полностью изменится через 4-6 месяцев. Я думаю, что намного раньше. Ну и раз у нас такой позитивчик, кусочек, да, я бы еще вспомнил сегодня, на этой неделе был опубликован 9-й квартальный доклад генерального инспектора Пентагона, и там многое касается и нас, и ну, тоже там есть чем гордиться, как говорится, да, вот, например, он отмечает, что российская армия превосходит ВСУ по большинству ключевых направлений ведения войны, по снабжению Украина продолжает сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. Я думаю, что здесь речь идет все-таки не о тактическом уровне, а о боеприпасах к системам ПВО и о беспилотниках-перехватчиках, которые перехватывают наши дроны и ракеты ПВО, которые перехватывает. Американцы пришли к выводу, что Россия продолжит наступление до полного установления контроля над Донбассом. По людям у украинцев проблемы, по, значит, мобилизации у них проблемы. Вот. Ну и по глубинной войне, да, это этот термин.

0: резко вырос импорт российского сжиженного газа. Он заявил, что решение отказаться от энергоресурсов идеологическое. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского Союза против запрета на импорт российского газа. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрит запрет на импорт российского СПГ с 1 января и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
1: О происшествии.
0: Подросток, пострадавший при падении балкона в Севастополе, доставлен в Москву в очень тяжелом состоянии. Он находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Там уточнили, что его транспортировали в столицу в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов. Дорогу он перенес удовлетворительно. Пострадавшему провели компьютерную томографию всего организма, полное клинико-диагностическое обследование и консультации профильных специалистов. По результатам исследований будет определена дальнейшая тактика лечения. Обрушение балкона на втором этаже в школе в районе Севастополя произошло в среду. Пострадали 10 детей. Они вышли, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело.
1: О финансах.
0: Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. Такие данные привел глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с РИА Новости. По его словам, при снижении ключевой ставки и одновременном создании надежных инструментов фондового рынка, включая возможности для граждан, то люди начнут перераспределять свои накопления. По итогам прошлого года россияне накопили наличными больше 17 триллионов рублей. Отмечается, что этот показатель стал рекордным.
1: Спорте.
0: Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. В весовой категории до 84 килограммов Гаспарян в финале победил грека Константинаса Мастрогианиса. Басангова в категории до 61 килограмма одолела представительницу Хорватии Мию Гретту Зорко.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юаня 10 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас 23 градуса выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 18, облачно с прояснениями.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
3: Друзья, это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Эту программу я традиционно веду вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской Академии Наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте.
4: Добрый день, Мария.
3: И сегодня у нас в гостях генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик Российской академии наук Сергей Кривовичев. Сергей Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Здравствуйте, Мария.
3: Сергей Владимирович, не покривлю душой, если скажу, что с особой ответственностью погрузилась в материал, но надо разбираться. Это я за себя, за Александра Михайловича не скажу. И вот начну, пожалуй, со следующего. В одной из ваших ключевых научных работ вы предложили пересмотреть традиционный взгляд на кристаллические структуры. Пока мне все понятно, коллеги. Ну, я здесь со стороны слушателей, поэтому имею право вот на такие посадки.
4: Ну, если вам понятно, что такое традиционный взгляд на кристаллические структуры, то...
3: Ну, как кристаллическая решетка, то, что мы проходили в школе. То есть вот как-то так я это воспринимаю. Но я сейчас закончу, Александр Михайлович. И вы предложили поместить в центр внимания не атомы металлов, а некие кислородные каркасы. Не могли бы вы пояснить для неспециалиста, это я, каким практическим результатом привел этот сдвиг? Мне кажется, если вы скажете, да вот, Мария, перед вами то самое, тогда у меня в голове все станет на места. Ну и, возможно, какие новые материалы стало возможно создавать благодаря вот этому всему.
5: Ну, я здесь хочу сказать, что вот это вообще эта идея, эта теория, она выросла, собственно говоря, из минералогических открытий на большом трещинном Толбачинском извержении, это 75-76 год, на Камчатке. После этого извержения начинается такой так называемый постэруптивный период, то есть период, который, когда, значит, магма уже начинает там где-то, значит, на глубине магматического очага начинает остывать, и происходит дегазация. То есть газы отделяются от них и идут к поверхности. То есть это горячие газы, там 500-600 градусов по-разному. И как только они достигают поверхности, значит, они сталкиваются с атмосферой, с воздухом, то есть сразу понижение температуры, и происходит кристаллизация минералов. Это так называемые минералы вулканической изоляции. Именно в этих минералах почему-то вот оказалось, что вот образуются такие комплексы, действительно, в центре

0: в которых находятся не атомы металла, как вот, ну, традиционно это считалось, а атомы кислорода. То есть кислород неким образом организует вокруг себя вот эти атомы металлов по тетраэдру.
1: То есть когда эти газы, которые отдает уже остывающая магнум, сталкиваются с атмосферой нашей, которой мы вот присутствуем, образуется кристалл, то есть то, что можно потрогать.
0: Совершенно верно. То есть прямо на стенках. То есть там такие, так называемые, есть такие фумаролы, то есть это трубки, которые вот как бы оттуда так в землю туда, значит, куда-то в бездну какую-то уходят. И вот прямо, значит, на их поверхности там такие корочки образуются, на них растут такие красивейшие минералы, знаете, самых разнообразных оттенков. Но поскольку вот мы работали с медными минералами, то это, как правило, зеленые, синие, вот такого. То есть, в общем, они очень красивые кристаллы. И вот как раз вот в этих минералах оказалось, что вот такой принцип как бы организации структуры, он как раз и наблюдается. Дальше мы стали смотреть более, так сказать, обобщать это наш более широкий круг металлов, и оказалось, что способности вот к образованию таких тетраэдров, где в центре кислород, проявляют не только, скажем, медь, например, но и, например, скажем, редкоземельные элементы. В зависимости от того, какой, значит, вот какой вот этот катион, какой металл встает вокруг этого кислорода, соответственно, и свойства проявляются у этого минерала вот, или у этого материала, а мы потом научились синтезировать такие минералы уже в лабораторных условиях, пытаясь как бы воспроизвести вот эту обстановку, когда газы, кристаллизация из газов. И вот оказалось, что многие из этих минералов, вот, в частности, вот эти медные минералы, они имеют очень любопытные свойства, в частности, магнитные свойства. И мы получили целый ряд, вот, прям, используя вот эту, как бы, как сказать, подсказанную природой методику, что ли, можно так выразиться, то есть способ вот роста вот этих кристаллов, минералов, мы получили и целый ряд новых соединений с очень любопытными свойствами. Сейчас у нас совсем недавно вышла статья, как раз посвященная минералу аверьевиту. Вернее, не ему, не аверьевиту, а его синтетическим аналогам.
2: Сергей Владимирович, вот когда мы говорим об устройстве таких кластеров в центре там кислород, это, как мы говорим, координационная химия, да? Как образуются сложные ячейки, такие вот кристаллические? Мария задала вопрос относительно кислорода. У вас есть достаточно большой такой слой работ, который посвящен такой анионоцентричной структуре кристаллов. Что находится в центре и как связано то, о чем вы сейчас рассказывали Марии, относительно того, что кислород является вот этим вот центром?
0: Атом кислорода получает два электрона, становится анионом, О2-. Он приобретает очень устойчивую электронную такую структуру, вот, и у него четыре связи, значит, которые он как бы должен, так сказать, вокруг себя организовать.
2: А что еще в центре может быть, кроме кислорода?
0: Азот, может быть, азот, но азот не такой, какой мы привыкли, вот там, скажем, там, NO2, там, а азот как раз анионный, то есть N3-, то есть анион азота. Может быть, фтор. То есть обязательно должен быть отрицательный заряд. Как правило, не металл с отрицательным зарядом.
2: А вот какой удельный вес таких вот кристаллических решеток, если мы вообще в целом берем все царство минералов, анионоцентричных,
0: да,
2: по отношению к катионоцентричным?
0: Против катионоцентричными. На самом деле, я думаю, это не очень большой, так сказать, процент. Я думаю, где-то процентов, наверное, 5. Правильнее описывать именно в таком ключе. Но дело в том, что вот в этом, как бы, как сказать, наборе структур, наборе соединений встречается очень интересный, как я сказал, с точки зрения свойств, вот очень любопытные соединения, материалы, в которых как раз вот эти свойства обусловлены именно вот наличием вот этих вот анионов.
2: А вот что-то совсем такое уникальное, да, можно какой-то пример такой привести? Вот анионоцентричная структура, и вот замечательные физико-химические свойства, и это уникально и очень нужно народному хозяйству.
0: Очень любопытный пример. Мы открыли на вулканах полиоксометаллаты. Вот есть такой, как бы, класс соединений. Вот, я не знаю, как это попроще объяснить. Полиоксометаллаты – это соединения, в которых есть кластеры из многих атомов металлов, и которые, ну, как правило, они существуют всегда в растворах. То есть из растворов они кристаллизуются, и там у них масса очень интересных, любопытных свойств. То есть такие, это как бы такие нанокластеры. Так вот, вместе, значит, вот с моими коллегами, там вот Игорь Викторович Пеков, член-корреспондент из Московского университета, как раз открыли вот такие вот полиоксометаллаты, на которых кристаллизуются из газов. Это действительно была просто, ну, такая новость, то есть, ну, никто раньше таких структур не получал. А у химиков был такой запрос на вот такую, именно, как сказать, такую топологию, вот такую геометрическую структуру. Там должен быть кубооктаэдр, значит, из правильный кубооктаэдр из атомов металлов, из атомов меди. И вот с точки зрения магнитных свойств это было очень интересно. А тут, получается, сама природа как бы подсказала вот этот, как бы, вот этот, можно сказать, метод синтеза.
2: Вот красивые минералы. Определяется ли это кристаллической структурой минералов? У вас есть какие-то открытия какого-то нового минерала, который, ну вот, с удовольствием бы наши дамы использовали в качестве украшений?
0: Был очень интересный минерал, который мы назвали бардачикет в честь профессора Ханса Бардачика из Свободного университета Берлина. Он, к сожалению, сейчас уже ушел из жизни. И после того, как мы его открыли, этот минерал, мы научились также его синтезировать. Вот, и он попросил вырастить небольшой кристалл с тем, чтобы поставить его в перстень. Чтобы у меня был перстень с бардачикетом. Действительно, у него такой глубокий, красивый синий цвет такой. Мы ему это, как бы так сказать, это сделали. То есть, а так вообще, конечно, все вот эти минералы, они, я бы так сказал, что, наверное, они вся в качестве все-таки драгоценного поделочного камня не годятся, потому что одно из главных, как бы, требований драгоценного поделочного камня – это твердость все-таки. Угу. То есть они не должны быть. Они не должны быть хрупкие. И должны, то есть они должны быть хрупкие, да, и они не должны быть мягкими. А тут все-таки такие, ну, достаточно мягкие эти соединения, поэтому, наверное, все-таки поделочные камни не годятся.
2: Мария, а вы почему сегодня без камушков?
1: А я золото.
2: А вот,
1: ты...
2: а вот действительно...
1: Слава богу, не редкоземельный пока еще.
2: Сергей Владимирович, а вот такой вопрос, мы как-то так сразу в науку такую серьезную, глубокую пошли. Откуда берутся-то минералы? Вот исходно земля там... жидкое такое тело, вот что происходит дальше, и где они начинают образовываться, где наибольшее разнообразие?
0: Если, так сказать, историю начинать с сотворения мира, да, значит, да. То есть сначала большой взрыв, образование, значит, элементарных частиц, образование первых атомов, нуклеосинтез и так далее, да, и первым минералом считается алмаз. Понятно, что мы не можем это дело проверить, потому что мы не можем повторить заново все эти процессы экспериментально, но первым минералом считается алмаз, который, значит, существовал в межзвездной пыли, потому что очень простой состав – углерод. То есть, ну, достаточно легкий элемент и так далее. Ну, а дальше, значит, так сказать, вот из этой межзвездной пыли, то есть там, ну, вы знаете, да, эту фразу, да, о том, что каждый элемент, значит, который находится в нашем теле, он когда-то находился там в недрах звезд, то есть мы, наши тела, мы как бы построены из звездной пыли. Тоже можно сказать и про минералы. И вот в результате всех вот этих процессов, да, значит, когда вот действительно, ну, значит, вот эти частицы некие, такие кристаллические, они образовывались в межзвездном пространстве, значит, потом дальше происходило, ну, период, вот, так сказать, их аккреции, да, значит, когда образовались первые планеты, первые, значит, планетные тела, уже происходил разогрев, уже происходило как бы структурирование, что ли, вот этих планет, значит, образование там ядра, мантии, там, ну, и так далее. Оказывается, что Земля, ну, есть такое как бы предположение о том, что Земля является неким островком сложности, что ли. То есть
2: островком
0: именно...
2: сложности.
0: Сложности, да. То есть именно на Земле создались такие условия, в которых, например, могла возникнуть жизнь. Единицей жизни является клетка. И вот клетка настолько сложна, приурочена к определенному как бы диапазону условий, что действительно вот на Земле, то есть это очень, очень большая редкость. Ну, поэтому вот это все то, что касается экзопланетологии, да, вот этих экзопланет, да, значит, когда вот идут поиски планет, которые могли бы тоже, значит, так сказать, дать, ну, существование жизни. Ну, вот. И вот оказывается, что вот эти условия наиболее благоприятны формированию сложных минералов в том числе. Вот, то есть вот эти поверхностные условия, то есть действительно небольшие диапазоны температуры и давлений, то есть узкое достаточно, то есть, собственно, как вот, ну, жизнь, она существует в очень узком диапазоне. Как говорил Вернадский, да, мы находимся вот маленькая, тоненькая пленка на поверхности Земли. Это, так сказать, вот то, где мы живем. И, то есть, где возможна жизнь. И мы только умом можем как бы выходить за пределы этой пленки. Да,
2: то сейчас... есть, это очень интересная аналогия.
1: Коллеги, я перебью вас буквально на несколько мгновений, и мы вернемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик Российской академии наук Сергей Кривовичев.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
10: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Мы снова в эфире. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев. Сергей Владимирович, перебили вас, поэтому давайте начнем вот с того самого момента.
11: Понятно, что сложность живой материи – это сложность высшего порядка, да? Но при этом вы говорите, что и минералы, как сложные структуры, они как раз на Земле и производились, и производятся, ну, как бы более эффективно, чем в других условиях. Да. А вот все-таки, когда мы говорим о сложности минералов, вот, кстати, сложность жизни, клетка появилась, да? Угу. Минералы. Минералы ведь тоже могут быть по кристаллической структуре менее сложные, более сложные, в алмаз привели. Как это померить? Что это такое сложность кристаллической структуры? Можно какое-то число сказать? Угу. Вот у алмаза единица, а у кого-то там 25.
0: Да, большое спасибо за этот вопрос, потому что как раз я многим именно этим как бы вопросом занимался очень много. Почему? Потому что долгое время, там лет 20 там, или 25, я занимался тем, что я расшифровывал структуры. То есть расшифровывал, описывал. И, то есть уже так, и вот это вот поле, все факты. Хотелось как-то, знаете, над этим всем приподняться, посмотреть на как-то на это все дело сверху, найти какие-то общие, что ли, закономерности, общие вещи, потому что, ну, можно действительно все время плавать, да, значит, вот в этом. Это же разнообразие, оно бесконечное. И минералов, неорганических соединений, оно, конечно, ну, в случае минералов, оно ограничено определенными факторами, понятно. Но вот хотелось как-то вот уже из этого моря фактов, как бы, это интересно, это интересно. И на самом деле сейчас действительно наука, сейчас настолько как бы вот это аппаратурное обеспечение, оно настолько как бы, ну, оказалось продвинуто, что, по сути дела, вот эти факты, они, получается, гораздо легче, чем, скажем, там, 50, там, 100 лет назад. Вот. И вот это вот море фактов, как-то хотелось в нем найти какую-то закономерность. Ну, и вот действительно вот это вот, вы говорите, ощущение простого и сложного. Хотелось как-то его, так сказать, охарактеризовать каким-то числом, потому что, ну, наука, собственно говоря, она работает с числом, да, методологического натурализма, он подразумевает то, что мы можем все числом померить, значит, и дальше поставить там те или другие параметры, значит, и как вот эти числа там, значит, связаны друг с другом. И долго я, значит, пытался самые разные, так сказать, подобрать параметры, и вот, помню, делал доклад, значит, в Будапеште, значит, на Конгрессе Мировой Биологической Ассоциации, мне один мой друг, американец, говорит: Сергей, дай мне число. Ну, я думаю, да, действительно, пора уже, надо, потому что у меня там были разные там топологические там методы и так далее. И вот внезапно, то есть просто читая литературу из смежных областей по химии, по структурной химии, вот по органической химии, действительно, я напал вот на то, что, скажем, для описания структуры молекул, сложности молекул, используется некий метод из теории информации Шеннона, который туда еще куда-то, Шеннон там в 40-х годах, значит, после того, как он занимался криптографией, значит, на фронте, на войне, во время Второй мировой войны. Вот после этого вот он создал теорию информации, может быть, даже только как-то он там ее во время войны, как раз она им пришла ему в голову. Вот о том, что, скажем, вот сложность некого сообщения, которая передается просто по информационному каналу, можно измерить неким показателем, который называется количество информации. И у меня как бы здесь какая аналогия, собственно говоря, это была аналогия, первый придумал применять вот теорию информации наш соотечественник, который был эмигрировал в Соединенные Штаты и там основал журнал математической физики, это Николай Рашевский. Значит, он с Свердловским переписывался, такой довольно известный был ученый. И вот он как раз предложил смотреть, давайте посмотрим на органическую молекулу, как на сообщение. И применим к нему просто вот эту, значит, теорию информации Шеннона. И, по сути дела, в общем-то, здесь я тоже ничего нового не изобрел, тоже предложил. А давайте посмотрим на минерал, вернее, на его самую мельчайшую его как бы частицу, независимую, элементарную ячейку. Да. Элементарную ячейку. Как на сообщение. И попробуем применим к нему теорию Шеннона. Таким образом, мы можем получить численно количество информации в битах. То есть, и таким образом, значит, ну, даже вот это, например, таких бытовых вещей, скажем, вот мы говорим, это явление простое. Простое, значит, мы его можем описать в нескольких словах. Это явление сложное, значит, там, скажем, для описания его нам понадобится там, несколько страниц, иногда целый роман там написать. Ну, вот. Ну, и вот здесь то же самое. То есть, сколько информации содержит какой-то конкретный минерал, настолько он сложнее.
11: Примеры.
0: Ну, вот, например, самый сложный минерал, который сейчас в природе есть, минерал юингит. Это очень интересный минерал, обнаружен в заброшенных шахтах наших первых урановых рудников, откуда советский уран впервые добывали. Это Яхимов, это на границе Чехии и Германии, или Яхимов-Сталь. Вот, значит, там, значит, в свое время был добыт первый, значит, советский уран, вернее, он оттуда был, как бы, значит, так сказать, к нам привезем. Да. Там, значит, эти уже заброшенные разработки, шахты, значит, и вот там на стенках туда проникает вода и так далее, и там на стенках образуются минералы. Вот нашли этот такой минерал, прямо вот он образуется вот в таких обычных приповерхностных условиях. Это карбонат урана. Ураном магния, простите, и кальция. Вот. Там такие целые огромные кластеры, вот эти, значит, состоящие из карбоната. Карбонат – это, ну, обычная сода, да, значит, и атомов урана. И вот эти кластеры там…
11: То есть не обязательно разнообразие химических элементов, а из нескольких всего, там трех-четырех, можно составить очень сложное такое вот сообщение, да?
0: И это удивительно. Да. Для этого должны создаться некие, так сказать, некие условия, да, значит, которые, в которых вот и мы, вот эти, как сказать, вот эти механизмы возникновения сложных структур как раз и пытались вот, так сказать, очертить. И вот мы действительно...
11: Вот какая все-таки сложность по этому параметру информационному, шеноновскому?
0: 25 тысяч бит на ячейку.
11: 25 тысяч. Скажите, а вот кривой вечевит.
0: Да.
11: Это минерал, который назван в вашу, так сказать, честь.
0: Да.
11: У него какая сложность?
0: У него сложность небольшая, там порядка там, 140 бит на ячейку. То есть, вот представьте себе, то есть это получается, насколько, значит, на два порядка больше получается.
11: А все-таки вот эволюция. Ну, матушка Земля, наша это лаборатория, в которой постепенно, там, десятки, сотни миллионов лет идут процессы вот такие вот эволюции. А вот эта эволюция, она в направлении усложнения кристаллических структур. Потому что в целом вы говорите, вот минерал, у него такая сложность. Ну, такого минерала, допустим, вот такое количество на Земле. Мы можем оценить сложность в целом этого минерала. Вот идет время. Больше становится разнообразие или меньше?
0: Да, очень хороший, кстати, вопрос. И здесь вот нужно вернуться, вернее, так сказать, вот сказать пару слов о теории минеральной эволюции. Вообще, то есть вот на самом деле эволюционирует не только живой мир, да, но вообще эволюция, да, если говорить о космической эволюции, да, там, вот, то есть действительно, ну, мы действительно видим, да, что в момент большого взрыва, значит, до возникновения, так сказать, человеческого мозга, да, самая сложная система, которая сейчас существует вообще, как сказать, во Вселенной, ну, по крайней мере, насколько мы ее знаем, да, значит, действительно, это процесс, вот, и в том числе, значит, эволюционировали и минералы в том числе. И, надо сказать, эта теория впервые была высказана нашим соотечественникам, которому 20 мая исполняется 90 лет, к сожалению, он уже ушел из жизни, это академик Николай Павлович Юшкин. Значит, он долгое время возглавлял Институт геологии в Сыктывкарском вот этом коме научном центре. Он был такой самородок из крестьянской среды, такое образование получил такое, ну, прям у него были уникальные идеи. Сейчас эта идея возродилась где-то в 2008 году, вот вышла статья такая большая там, в американском журнале, американское минералогическое общество, так называлась «Минеральная эволюция». Без ссылки на Николая Павловича Юшкина, где вот они эту идею заново, так сказать, выдвигали и рассматривали.

0: Вот. И мы сказали, он сейчас ссылается, в общем. Он как бы составил такие списки, значит, минералов, которые существовали в разные эпохи. У нас дело очень рисковое, потому что, конечно, мы туда заглянуть не можем, там, значит, что там было, значит, какие минералы были, когда там были динозавры, значит, какие минералы были до планетной эпохи,
1: ну,
0: и
1: да,
0: так далее.
1: В живую жизнь как-то проще даже заглянуть, чем жизнь минералов.
0: Совершенно верно. Это он на себя взял такой риск. А мы, значит, с моим отцом, профессором минералогии, значит, мы с ним посчитали сложности, значит, вот этих минералов для разных вот этих геологических эпох. И оказалось действительно, что вот эта сложность, она все увеличивается с течением геологического времени. Причем не только в количестве минералов, количество тоже растет. На самом деле минералов не так много. Минеральных видов где-то 6200. Это, по сравнению с биологическим разнообразием, это, в общем-то, ничто. Вот. Ну, где-то примерно 100-120 минералов открывается каждый год. И здесь я хочу сказать, что мы здесь тоже занимаем, вот российская наука здесь занимает одну из ведущих позиций. То есть на втором месте среди вот всех, так сказать, времен и народов, первооткрывателей минералов, находится член-корреспондент, заведующий кафедрой минералогии Московского университета Игорь Викторович Пеков, мой хороший друг, соавтор. Растет не только разнообразие, но растет сложность.
2: Мне интересно, можно ли соединить, так сказать, нас и минералы, и что они нам могут подсказать вообще о возникновении жизни на Земле? Есть ли такой шанс какой-то? Либо это два разных мира?
0: Вообще на эту тему существовало очень большое количество работ, потому что, естественно, значит, жизнь в какой-то момент возникла.
2: Конечно.
0: Значит, что было до этого, так сказать, на Земле? Ну, были минералы. Значит, соответственно, вот построить этот мостик как бы от минералов к жизни, значит, это было такое, ну, как некий такой священный грааль, что ли, да, значит, многие этим занимались, в том числе попытками понять, а вообще вот генетический аппарат, то есть что-то, собственно, такое жизнь, да? Конечно, вот много было на эту тему работ. Дальше экспериментальные проверки всех вот этих, вот, так сказать, гипотез, в частности, передачи генетической информации от минералов к живым организмам, они все, к сожалению, давали отрицательный результат. Мы тоже, в свою очередь, посчитали сложность, вот эту шенновскую сложность для самого сложного минерала и сложность клетки. Разница 5-6 порядков. Организация живой материи гораздо сложнее, чем организация материи минеральной.
2: Мы сейчас прервемся на новости, а затем снова вернемся в эфир. Напомню вам, дорогие слушатели, что каждый, любой выпуск подкаста «Время науки» вы можете послушать на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию ищите на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер #125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните #125 и узнавайте, как это сделать. #125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О политике.
2: Польские власти восприняли решение

0: США о сокращении военного присутствия на территории страны как предательство и нарушение ранее ожидаемых обязательств. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского посольства в Варшаве. В документе отмечается, что среди польских чиновников преобладали эмоции разочарования, замешательства и тревоги. Отдельно подчеркивается, что отмена отправки части американских войск была воспринята как нарушение обязательств. Посольство США в Варшаве также указывает на проблему непоследовательных сообщений из Вашингтона. Изначально не планировалось постоянное размещение крупного контингента, однако это не было четко донесено. И это создало ожидание фактически полупостоянного присутствия американских сил.
1: О происшествии.
0: Активисты, сотрудники различных ведомств и жители ЛНР сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, сообщили РИА Новости в Минздраве Республики. Как заявили власти мэрии ЛНР, республика готова оказать любую необходимую помощь. По последним данным, в результате погибли 12 человек, 9 остаются под завалами, местонахождение еще 10 остается неизвестным. В ночь на 22 мая ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По информации Следственного комитета, удар ВСУ нанесли с помощью 4 беспилотников самолетного типа.
1: Об автомобилях.
0: В России растет спрос на «Лада Аура». За 4 месяца интерес к бизнес-седану увеличился почти на 16% по сравнению с сентябрем-декабрем прошлого года. Средняя стоимость модели упала почти на 6% до 2 миллионов 400 тысяч рублей, говорится в материалах «Авито Авто». Согласно им, самый высокий спрос на машины зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
1: О кино.
0: В парках Москвы открылись летние кинотеатры. Бесплатные сеансы будут проходить каждый день. Предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание публикуется в соцсетях парков. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в эти выходные показы стартуют в парках 50-летия Октября, МИТ, Находынское поле, в зоне отдыха, Покровский берег и усадьбе Воронцова. Кроме того, 3 июня летний кинотеатр «Москино» откроется в парке «Музеон», 10 июня в «Сокольниках», а еще одна площадка 15 числа начнет работу в парке Горького.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань 10 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве 23 градуса выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 18, облачно с прояснениями.
2: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
3: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это «Время науки». Говорим о минералах. В гостях у нас генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик Российской академии наук Сергей Кривовичев.
4: А вот можно здесь, Сергей Владимирович, чуть-чуть подробнее рассказать для нас, что это страшно интересно, потому что действительно одна система эволюционирует, другая эволюционирует. Казалось бы, они совсем друг с другом не связаны, но вы говорите, вот кислородный взрыв очень существенно сказался на эволюции минералов. Вот что там произошло и как сказался?
5: Потому что сразу же возникло в атмосфере действительно обилие кислорода. А кислород, он имеет свойство вот образовывать вот эти кислородные комплексы. Не там, где кислород в центре, да, значит, а там, где кислород, как бы, грубо говоря, по вершинам. То есть, скажем, например, силикаты. То есть вот у нас основное вещество Земли – это силикаты. Вот, то есть это там, где кремний в центре, а по вершинам кислород, может быть, тетраэдр, может быть, октаэдр. Там иногда бывает пятерная там координация, и так, ну, это уже другой вопрос. И вот как раз оказалось, что вот эти вот кислородные структуры, они обладают такой способностью как бы полимеризации. Вот как, значит, да, в органике, да, значит, там вот эти, значит, так сказать, углеродные, да, вот эти, значит, они все полимеризуются, образуются вот это все разнообразие таких органических там молекул, структур какой-то там совершенно умопомрачительное. Кремнезиомы, кислород, вот они как раз тоже обладают вот таким вот разнообразием к такой вот полимеризации и формированию очень сложных структур. Вот в других, как бы, как сказать, мирах, что ли, вот можно так выразить, скажем, то есть неокислительной атмосфере, такого нет. И опять же, то есть мы здесь возвращаемся вот этой концепции.
4: То есть оксиды, вот оксиды, да, металлов и так далее. Вот это как раз разнообразие возникло как последствие кислородного взрыва.
5: Абсолютно верно. И как раз, то есть кислород является вот не только, так сказать, да, воздухом жизни, да, можно так сказать, да, для минералогии тоже он является таким как бы компонентом, который, как сказать, взрывообразно увеличивает вот это вот разнообразие и сложность минерального мира.
3: Я бы хотела спросить про урановые нанотрубки.
4: Поскольку мы с Марией тут в определенной степени являемся представителями Росатома, Национальный центр физики и математики, то, конечно, все вопросы, связанные с ураном и оксид урана, где, как хранится трубки, вопросы, связанные с захоронением радиоактивных отходов.
3: Да.
4: Вот это вот очень интересно. Вот давайте поговорим про уран.
5: С удовольствием.
4: Понятно, что уран существует не самостоятельно, это действительно вот в форме таких вот оксидов. Он добывается, дальше из него делается топливо урановое, которое используется в военном деле, в энергетике. Как вот эти новые структуры, структурные такие вот особенности, которые вы нашли, связанные с ураном, как они отражаются на, ну, каких-то вот возможных применениях в энергетике?
5: Просто пару слов, как я начал заниматься ураном. Значит, в свое время, значит, в 99-м году я получил стипендию Американского научного фонда и НАТО тогда, значит, тогда мы были, была такая программа была, да, значит, вот, как сказать, партнерство ради мира, вы помните. Значит, и у меня была такая как бы стажировка, то есть это то, что называется postdoctoral research fellowship в университете Нотр-Дама, это ну, такой католический университет, ну, это не, здесь никак не связано, значит, с католицизмом, значит, это была работа. Там работал и работает до сих пор такой профессор Питер Бёрнс, очень известный, значит, он специалист был в минералогии и кристаллохимии урана. И там я эту тематику, так сказать, вот начал, в эту тематику глубоко погрузился, и он работал по тематике, просто скажу сразу, значит, он работал в связи вот с этим планируемым захоронением радиоактивных отходов, вот отработавшего ядерного топлива, в горе Яко Маунтин, да, значит, это в Неваде. Uh-huh. Тогда был тогда проект как раз вот на рубеже, значит, этих вот 20-21 веков. И американцы очень много туда вкладывали денег для того, чтобы понять, насколько безопасно будет захоранивать там вот это, значит, вот эти вот отработавшие, ну, твейлы, грубо говоря, да, отработавшие твейлы. Потому что у них открытый цикл, да, энергетики, то есть они захоранивают. Пока у них все это хранится на ядерных станциях, значит, там, ну, это никуда не, пока у них нету. А был такой проект. И вот одно из, так сказать, очень интересных исследований как раз касалось минералогии. Дело в том, что, значит, что вот, собственно говоря, вот эти твейлы, это уранинит, урану-2. То есть четырехванитный уран. Когда четырехванитный уран попадает в окислительную атмосферу, то есть это вода, значит, кислород и так далее, он окисляется, переходит в шестивалентное состояние, а в шестивалентном состоянии уран ведет себя абсолютно как бы нетипично, ну, от других элементов, ну, я не считаю, там, скажем, там Нептуний, Плутоний там, и так далее, то есть, ну, трансурановые элементы. Он образует такие палочки, опять же, с кислородом. Угу. Значит, это уран. И от него как такая гантелька, значит, в одну сторону кислород, в другую сторону кислород. Вот такая урану-2. Вот этот вот уранил, так называемый...
4: Это присутствие воды, да?
5: Кислорода, да. Кислород, вода.
4: Вода.
5: Да. Ну, как правило, вода, потому что... Ну, то есть вода насыщена кислородом, так скажем. Плюс еще, значит, вот в этой воде, которая там потенциально может соприкасаться с отработавшим ядерным топливом, образуется пероксид. Ну, при радиолизе воды образуется пероксид, то есть О2, очень такой реакционно способная молекула, радикал, можно сказать. Вот. И на поверхности вот этих вот твейлов начинают образовываться такие, значит, пленочки. Вот на Чернобыле, в частности, на чернобыльских лавах, вот там как раз вот эти вот вторичные минералы, то есть минералы уранила, образуются. И вот дело в том, что эти минералы, они имеют очень интересные свойства, в том числе они могут как бы вот радионуклиды, которые потенциально могли бы быть выброшены в биосферу, там цезий, стронций, да, значит, то есть вот эти все, они неким образом как бы адсорбируют себя внутри своих кристаллических структур. И вот мой как раз коллега Петр Берез занимался тем, что вот он изучал вот это вот все разнообразие минералов урана, оказалось, что тогда оно было в большой степени было еще было недоизучено, так скажем. Ну и через это начали заниматься тоже мы и очень много и синтетической химии урана, и в том числе, значит, начали, вот так сказать, ну вот, и я потом тоже эту всю тему потом перенес ну, в лаборатории у нас, значит, вот в Петербурге, в университете, где я 25 лет работал, продолжаю работать. И мы начали, вот, так сказать, со всеми и с минералогией, и с кристаллохимией начали работать. И, ну, как бы просто пытались с разными органическими катионами, пытались получить разные соединения. И совершенно случайно, это, кстати, было, когда я работал в Австрии, пример того, как действительно случайно как бы возникают интересные такие открытия, что ли, можно так выразиться. Я помню даже этот момент, я пришел с такого небольшого как бы праздничного ужина, значит, в ресторане там в Инсбурге, это было дело, значит, это было часов 9 вечера, и мне как раз, ну, я решил посмотреть, что там получается с этой структурой, и, значит, ну, и довольно быстро решил ее, И, значит, посмотрел, и значит, начал ее, как сказать, визуализировать, что называется. То есть открывать компьютерную программу, смотреть, как устроена структура. И совершенно неожиданно там вот появилась такая трубочка. Это просто, конечно, был такой момент, совершенно был неповторимый, потому что... То есть момент такого действительно открытия, то есть оно некоего откровения. Вот, действительно красивейшая структура как бы появилась на экране. Ну и потом вот эти трубочки такие, или мы их называли нанотубулены, мы так все-таки так более аккуратно, может быть, назвали, это оказался один из первых примеров наноструктур в химии урана вообще. И после этого... Независимо совершенно от нас, значит, наш коллега как раз в Нотр-Даме, я тогда уже не работал, уже уехал из Америки, значит, наш коллега в Нотр-Даме открыл уран-пероксидные наносферы. То есть это такие вот как бы, как такие, как шарики, значит, которые, знаете, вот как что-то типа фуллеренов, но только на основе урана. Значит, там в качестве связки выступал как раз пероксид, такие пероксиды. На самом деле эти фазы были синтезированы еще в 50-х годах.
6: То есть уран с кислородом может образовывать совершенно...
5: Чудеса, может творить чудеса, как говорят, Вот, то есть эти нанотрубки, как будто эти нанотубулены, они оказались достаточно такими хрупкими, я бы сказал. То есть здесь вот на основе их нам... Это просто вот интересное такое открытие самоорганизации вещества вот этих уранильных системах. И пока как бы вот ни на какое такое приложение, да, вот практическое приложение, мы так и не смогли выйти. Ну, на самом деле это касается вот этих пероксидных наносфер тоже. То есть это, знаете, такие вот открытия, которые касаются вот этой наноуровневой организации вещества, которые вот прямо практически, они сразу вот не идут, как бы, то есть, но между тем совершенно очевидно, что вот эти, скажем, например, вот эти пероксидные комплексы, скорее всего, что они образуются вот в процессах окисления отработавшего ядерного топлива и переносятся, более того, то есть вот эти шарики, они могут прямо переноситься, так сказать, в воде, вот, и существовать достаточно долгое время.
7: Очень интересно. Скажите, вот мы действительно все про эволюцию, про Землю, а давайте вот мы сейчас все-таки немножко про Кольский полуостров поговорим. Вы руководитель Кольского научного центра. Там ведь много разных институтов у вас в Кольском научном центре, да? Это не только институты, которые занимаются полезными ископаемыми, минералогией, а более широко.
5: 11.
7: У вас есть какие-то взаимодействия, так скажем, не с минералогическими институтами внутри? Как вы весь этот центр из 11 институтов загружаете задачами?
5: Как обычно устроены научно-исследовательские институты, у всех есть государственное задание, да?
7: Нет, но ведь на стыке наук тоже много чего возникает.
5: Да.
7: Наверняка что-то у вас тоже есть интересное.
5: Вот как раз в 2010 году я еще там не работал, значит, я, так сказать, ну, сам не тогда выступал, тогда руководил центром академик Калиников Вадим Трофимович. И тогда мы там основали как раз центр наноматериаловедения, который как раз был на стыке химии, минералогии, геологии, геохимии, то есть такой вот как бы междисциплинарный центр, который сейчас очень продолжает существовать, очень, очень успешно, и такой там... Молодежный очень коллектив, там две молодежные лаборатории. Это место, Кольский полуостров, это где наибольше всего в мире открыто новых минералов. Первая кристаллическая структура, которая была решена в нашей стране, это было, значит, 30-е годы, была решена как раз на минерале оттуда. Это Бруно Карлович Бруновский, впоследствии он был репрессирован. Он решил структуру силиката циркония, он решил как раз, значит, вот на минерале как раз Кольского полуострова. И очень много концепций, как бы, таких вот кристаллохимических, химических, минералогических, оно как раз было там именно на Кольском на минералах Кольского полуострова, благодаря Александру Евгеньевичу Ферсману, который, собственно, основатель нашего центра, академик, он был вице-президент Академии наук СССР, ученик Вернадского. Вот, там удалось как раз открыть.
3: Еще одна пауза, и «Время науки» вновь в эфире. Не отключайтесь.
2: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано. Реклама.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшнем момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
3: Мы возвращаемся. Это время науки. Начинаем нашу последнюю часть. У нас в гостях генеральный директор Кольского научного центра Российской академии наук, академик РАН Сергей Кривовичев.
6: Хибина – это как раз вот то место, где матушка-земля наэволюционировала больше всего минералов.
5: Ну, загадка. То есть там столько столько много разных месторождений, совершенно и разного возраста, и разного состава. То есть, например, там сульфидные мощные месторождения. Mm-hmm. Это сульфиды никеля, сульфиды меди, кобальта. Mm-hmm. А сейчас вот, ну, кобальт, понятно, значит, ну, это батареи там и так далее. Литий. Сейчас Подуменовое месторождение Калмозера начинает разрабатываться совместно Росатом, кстати. Росатом, да. И Норникель, совместный проект. Это месторождение, кстати, было открыто сотрудниками Кольского научного центра в 1946 году. Это апатит, крупнейшие гигантские месторождения. Месторождение апатита, которое сейчас разрабатывает компания «Фосагра», она, кстати, наш главный индустриальный партнер. Это редкие земли, это Лавозеро. Единственное место сейчас у нас в России, это опять Росатом, значит, где добывается... Промышленно добывается редкоземельный концентрат, лапарит. То есть у нас месторождений много, но разрабатывается пока экономически это только, значит, около озера. И вот каким образом все вот это, значит, на одном таком небольшом, так сказать, ну, пятачке, не пятачке, значит, ну, там самом, как это все, это, конечно, загадка. То есть прямо вот так вот сказать, почему так? Понимаете, это все разного возраста. То есть это, если бы это все в одно мгновение образовалось, да, значит, то еще как-то можно было бы.
6: Ну, это, наверное, большое счастье вам, как профессионалу минералогии, иметь под собой такую фантастическую лабораторию, которую Земля создала.
5: Да-да.
3: Коллеги, мы упустили момент, просто перескочили с одного момента на другой. Как связаны минералы с захоронением радиоактивных отходов? Это очень, по-моему, интересно. Ну, то есть где минералы, вот в моем девственном мозгу, да? А где минералы, а где, собственно, захоронение? Как это связано и вообще при чем тут друг?
5: Ну, вы знаете, есть такое понятие природных аналогов, так называемое, да? То есть, ну, по сути дела, вот когда мы возьмем геологический могильник и туда захороним какие-то радиоактивные отходы, да, по сути дела, это то же самое, значит, ну, скажем, например, отработавшее ядерное топливо. Будем захоранивать, не будем его перерабатывать. Вот это вот прямо захоронение вот этого ядерного топлива, это, по сути дела, будет неким аналогом месторождения урана, как в природе оно существует.
3: Ага, скажем,
5: вот, например, да. Ну, есть же, так, например, природные реакторы, которые были, то есть в истории Земли были природные реакторы. То есть это было Габон, да, Окла, так, ну, значит, где произошла в природе ядерная реакция до человека, да, до того, взрыв, как человек, да, существовал. Угу. То есть это же удивительный, то есть факт, да, то есть в природе, получается, все было. В принципе, как бы вот эта вот аналогия между вот этими, как сказать, геологическим могильником, да, и месторождением, она работает на уровне минералов то же самое, потому что те минералы, которые образуются в месторождениях, природных месторождениях, те же минералы, по всей видимости, ну или там с какими-то поправками, будут образовываться и вот этим, в этих геологических могильниках. Поэтому роль минералогии, это так называемая технологическая минералогия, она здесь, конечно, несомненна. Другой момент. То, что есть минералы, например, которые вот удерживают в своих структурах вот эти радионуклиды, скажем, там, или трансурановые элементы и так далее, на протяжении колоссального времени в истории Земли. Значит, соответственно, зная, какие это минералы, их устойчивость, мы можем на основе вот этой информации делать матрицы. Матрицы для захоронения.
0: Вот этих,
5: да, да, для удержания вот этих радионуклидов.
6: Искусственные матрицы, которые посмотрели у природы, как это устроено.
5: Да, вот именно так. То есть это природоподобные технологии, но только не на живом, как сказать, а на минералах.
0: Ну вот по-хозяйски, если я подойду, так сказать, по-женски, практично. Сейчас я очень четко поняла, зачем нам минералы. Вы меня простите за рубль, зачем нам минералы? Очень нетонко звучит. Тем не менее, я хочу, чтобы простой человек, специалист совершенно великолепный, восхитительный специалист в другом деле, тоже понял. А зачем нам еще минералы? Вот понимаете, вот просто.
5: Ну, понятно,
0: вот,
5: да.
0: Вот про камушки я поняла, про украшения. Это я тоже понимаю. Про захоронение понимаю. Зачем еще? Скажите мне, Сергей Владимирович.
5: Ну, все сейчас современные, скажем, высокие технологии так построены. Ну, на чем? То есть что для них нужно? Редкие земли. Кто у нас сейчас, значит, наибольше всего добывает редких земель? 280 тысяч тонн. Китай. Сколько мы добываем? 2800.
0: Значит, то есть, а у нас что, просто может у нас раз, меньше, чем в Китае? Меньше.
5: У нас просто нету пока нету потребности. У нас нету промышленности, которые были бы востребованы. Вот эти редкие земли. Откуда берутся редкие земли?
0: Редкоземельные элементы имеются в виду, друзья.
5: Из минералов. Откуда берется литий для литиевых батарей?
0: Вот.
5: Из минералов. Минералогия, понимаете, без минералогии, без геохимии, без геологии, без минерально сырьевой базы нашей страны невозможно было бы никакое развитие, никакие, так сказать, материалы. Я уж не говорю про нефть и газ. Это тоже геология, но это не минералогия. Хотя, конечно, некоторые там рассматривали, да, значит, и вот Вернадскер предлагал и воду рассматривать в качестве минерала. То есть минерал, прежде всего, это источник сырья для высокотехнологии, для вообще для высокотехнологической области.
0: А у нас, получается, еще нет вот этой промышленности, которая бы говорила, давайте побольше нам.
5: К сожалению, она у нас пока, да. Дело в том, что у нас наибольшее количество редких земель сейчас добывается у нас на Кольском полуострове, но не в озере, а в Хибинах. Угу. Это почти 80% всех редких земель. Ну, они все в апатите. И они все уходят на продажу в удобрения. Акрон и Фосагра. У них в свое время были контракты, значит, на Минпромторга. Они построили установки, при помощи которых можно вот выделять, вот из апатита выделять вот этот самый, вот эти все редкие земли. И они работают, эти установки. И они готовы производить вот эти редкие земли. Просто они пока не нужны, как бы, у нас в таком количестве. То есть у нас нету...
6: Нет, ну просто то, что мы можем производить, оно не слишком конкурентно на мировом рынке, потому что китайцы умеют производить дешевле.
5: Более того, вот они как только начинаются разрабатываться те или иные, да, месторождения, они демпингуют, угу, цену на соответствующее сырье, и месторождение становится нерентабельным, и оно закрывается.
6: Ну да, фактически они монополизировали редкие земли. Сергей Владимирович, а вот у Марии очень интересный вопрос насчет будущего был. Скажите, а вот мы, познав устройство хорошо, да, познав вот это вот сродство, как кто с кем там, каким образом может быть связан, а не можем мы в чем-то матушку природу обогнать и придумать такой минерал, который будет обладать совершенно фантастическими физическими свойствами. Просто синтезировать его, как вы сейчас умеете делать в лаборатории, вот в этом направлении, вот в такой вот минералогии, такой вот рукотворной, на основе познания и физики, и химии минералов, есть какие-то...
5: Ну, на самом деле, конечно, если мы возьмем как бы вот весь, как сказать, вот сейчас весь мир как бы рукотворный, как вы говорите, вот неорганических соединений, то он, конечно, по своему количеству, по числу, он же гораздо превосходит, да, значит, мир минералов. И вот, скажем, например, вот, ну, пожалуйста, вот эти сверхпроводники, да, высокотемпературные сверхпроводники, то есть у них нет минеральных аналогов. То есть как бы человек создал, уже создано у человека уже разнообразие вот неорганических веществ, оно на несколько порядков превосходит мир минералов. Но при этом каждый год открывается примерно 20% из всех открытых минералов не имеют аналогов лабораторных. То есть есть минералы, которые по крайней мере, не научились получать в лабораториях. И есть, вот я считаю, у меня такая есть как бы идея о том, что есть минералы, которые человек никогда не сможет получить в лаборатории. Вот у меня есть такая мысль, да, вот есть, да, знаете, такое, в математике есть такие числа, вычислимые числа и невычислимые числа. Да, значит, вот
6: здесь... Ну что, такие особые условия, которые мы, в принципе, не можем воспроизвести в лаборатории.
5: Да, об этом, кстати, говорил Вернадский, о том, что вот эти природные лаборатории земной коры, они гораздо более грандиозные. Да, значит, ну, понятно, по своим масштабам это мы понимаем, да, значит, чем лаборатории, так сказать, которые мы имеем. Но здесь надо, конечно, помнить, что есть очень важный фактор, который человек не обладает, время. Потому что действительно в природе действительно что-то мы можем ускорить, да, скажем, там, приложив температуру, да, скажем, там, то есть как бы вот, вот этот временной какой-то период, да, там, не знаю, там, созревание там, гелия какого-нибудь, да, значит, там, мы можем как бы это как бы ускорить как бы этот процесс. А по физике есть вещи, которые мы не можем ускорить. Вот есть очень интересный минерал – чароит.
3: Ой, он... я знаю, вот как раз из него делают прекрасные украшения.
5: Замечательные, да.
6: Это...
5: да.
6: И он... Сегодня не в чароите.
3: Фиолеты. А я поклонница драгоценных металлов и камней. Но вот, например, моя мама, она очень здорово разбирается в минералах, в полудрагоценных камнях. Просто, как говорится, на зуб, на глаз, на запах. И очень красиво. Я могу оценить, но вот я как-то, знаете, над златом чахнуть люблю, как Кощей. Ну так, кто на кого учился, простите.
5: И вот как раз чароит, вот этот красивейший камень, такой, да, такой, да. Сиреневый камень. Это как раз пример вот такого минерала, который в природе, вот он только в одном месте у нас, значит, это Забайкалье. И там он существует просто в тоннах. А синтезировать его пока никто не научился. И более того, структуру его удалось решить только совсем недавно. Вот понять, как там внутри атомоз. И вот структура его очень интересна. Она построена из силикатных нанотрубок. Причем там сразу два вида трубок в одной и той же структуре. Это вот как раз работа на нашей кафедре совместно с немцами, там, с японцами, вот, Ира Васильевна Рождественская. И как в природе этот минерал образовался там в количестве там,
6: и
5: многих
6: тонн. И все это самоорганизация, вот такие
5: Да. То есть как? Ну, вот я думаю, что время, то есть фактор времени. То есть вот действительно в распоряжении природы время плюс еще многостадийность процесса. В лаборатории что значит? Мы как-то искусственно смешали, взяли там 20 чистых соединений, там, или 3, там, например, да, значит, смешали их, поставили, заставили друг друга так или иначе как-то прореагировать и получили что-то новое. А в природе же эти системы, они химически бесконечно сложны. То есть там это нечистые абсолютно, ну, вещества, нечистые соединения. Вот, то есть и плюс время, плюс вот эта многостадийность. Сначала одна стадия, вторая стадия, третья стадия. Вот. И таким образом получаются вот такие удивительные вещества.
6: Но, с другой стороны, это же замечательно, что что-то мы никогда, возможно, не сумеем повторить, что наша природа сотворила.
3: Да, это, кстати, очень приятно, знаете, понимать, что будет что-то, останется что-то уникальное, несмотря на все машины вычислительные, искусственные интеллекты и прочее, прочее. Ну... такое должно остаться. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был генеральный директор Кольского научного центра Российской академии наук, академик РАН Сергей Кривовичев. Сергей Владимирович, большое спасибо.
10: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
13: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
14: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
16: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы для этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости возобновления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
10: О важном.
0: Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных корреспондентов на место удара в Старобельске. Большое число журналистов изъявило желание приехать в Старобельск, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, киевский режим каждый день бьет по гражданским объектам. Дети – одна из главных его целей. Дипломат также отметила, Запад утратил человеческое достоинство, отрицая трагедию. Ранее Захарова рассказала, что корпорация BBC отказалась приезжать в Старобельск, а Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в ЛНР. По последним данным, число погибших увеличилось до 16 человек. Из-под завалов достали тела еще четверых.
10: О политике.
0: Недальновидное стремление лидеров ЕС придерживаться антироссийского курса ведет Европу к неизбежному экономическому кризису. Такое мнение выразил колумнист итальянского портала «Лантидипломатику» Мишель Бланко. Он отметил, что Россия продает энергоносители США и Индии, в то время как из-за бесполезной антироссийской позиции европейских бюрократов страны ЕС вынуждены его покупать в несколько раз дороже. Бланко напомнил, что Италия продолжает повышать военные расходы из-за якобы российской угрозы, при этом счета за газ растут в геометрической прогрессии. 11 миллионов граждан страны находятся под угрозой нищеты, а молодежь бежит за границу в поисках работы.
10: Об инициативах.
0: В России предложили поощрять школьников за отличную учебу путевками и деньгами. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам депутата, школьники, которые закончили учебный год на одни пятерки, должны получать бесплатные путевки в детские лагеря. А выпускникам с золотой медалью нужно вводить федеральную выплату. Он пояснил, что такая сумма может быть небольшой, но все равно станет стимулом.
10: Обо всем.
0: В России вырос спрос на сонный туризм, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров. Там отметили, что в отличие от классического санаторно-курортного лечения, программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. От цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью специально созданной экосистемы номера, питания и процедур. Как подчеркнули в организации, сегодня флагманы направления – Юг России, Подмосковье, Ленинградская область, Кавминводы и Алтай.
10: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань 10 рублей 48 копеек.
10: О погоде.
0: В Москве 23 выше нуля без осадков, в Петербурге плюс 18, облачно с прояснениями.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда», программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии. Мы летим, стремимся, успеваем. И мне хочется, чтобы вы были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да, да, да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Ругео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильную? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего одна столовая ложка, ну, одна-две. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор либо в генератор водородной воды, проионизируете, а все просто как с чайника, заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано-передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем воду пьем, заседаем воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. И вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, одна столовая ложка усвоения, а ионизированной попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Ну, хоть раз попробовал ионизированную воду. Ведь все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. Он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете второго типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина, да, сам инсулин не чувствует. А ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательное ВП у нее, она антиоксидант, она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой – ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар. А еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина. Назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года. Диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения. Таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 ммоль. Давление стабилизировалось, там 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем там герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, мужики, обязательно кислотной водой пользуйтесь. Я хоть и не бреюсь, у меня борода растет. Точнее, я чуть-чуть бреюсь, но использую кислотную воду там, где брею. Так вот, она прекрасно помогает. Раньше у меня было раздражение, сейчас его нет. И все так отмечают, что кислотная вода, если у вас есть аллергия на вот эти все, допустим, на бритву, да, на опасную бритву, кислотная вода в помощь вам. От перхоти. Кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один. Кислотная вода везде. Попробуйте. У вас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам его. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня самое главное. 29 900 рублей за прибор, который готовит эти воды. Распродажа, ликвидация склада, ионизатор воды Аквалайф Премиум, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы, да, и эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0, да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505
10: 0855. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
19: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать. На даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть касающиеся ионизированной воды, обычной воды, чем она отличается. Может, еще какие-то есть вопросы на эту тему? Ну, а если вы уже пользуетесь ионизированной водой, кислотной, щелочной, серебряной, водородной, да, если у вас, а я уверен, они у вас уже есть результаты, неважно, какие это результаты, позвоните, поделитесь. Номер телефона для того, чтобы присоединиться к разговору о правильной воде, 8 800 200 ровно 9702. Но это действительно здорово слушать, хочу сказать, ваши живые энергичные голоса. Но я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой его клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания Aqualife. Мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента, именно с момента получения, у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. любой момент в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, кстати, о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать. Последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении. То есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, сам ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак, плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят: я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно, да? И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят: у вас отличные капилляры. Те отвечают: я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали: у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит: ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. И вот Ольга говорит: я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет» Да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да? Я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов. Выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да? Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по

0: препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет: мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да? Головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились. Еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так, да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились, кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале Hypertension, да, в 2023 году, молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории братского кладбища воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда.

0: до памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолепской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовались жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
1: О погоде.
0: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольск».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. И благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Да? Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель в моче, снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите? Проверьте сами. Попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день, неважно, да. В течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Да, я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Да? Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода. Да? Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим. Никакого мыла. Да, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные. Да? Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды, анолит. Введите там в поиске анолит. Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей, а то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да, ведь она тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, значит, максимально эффективна, и вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день, в ионизаторе воды, на одной воде, только кислотной, вы можете окупить за месяц ионизатор, друзья. Это реально, это доступно каждому, мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, они, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел там, посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов ВД Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор ВД Aqualife — это эффективно с точки зрения экономии, семейного бюджета, и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор и ионизированная вода действуют именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил. Стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки. Перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного. Да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Не завтра ВД Aqualife готовит щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Мы обязательно перезвоним, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков, вот, так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. Это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород. Друзья, сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 500 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 505 0855.
5: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Aqualife». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Внимание! Внимание! Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта, 5Б и Новоселенинская, 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Монье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
10: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
11: Правда ли спорт может исправить даже хулиганов? Как сплотить подростков, привыкших общаться только онлайн, и направить их энергию на добрые дела? Ответы на эти вопросы знают в Железногорске, Курской области. Здесь команда туристического клуба «Территория приключений» запустила проекты для детей. Ребята, вне зависимости от диагнозов, финансовых возможностей семьи, обучаются скалолазанию, гребле, походам, стрельбе из лука. Ольга Криволапова, директор НКО, психолог, рассказала, как меняют детей проекты «Территории приключений».
12: Наш клуб появился в 2022 году. Мы зарегистрировали организацию в юстиции и сразу же получили поддержку порядка 6 миллионов на то, чтобы построить скалодром для адаптивных занятий, оснастить свою базу луками для стрельбы, водным оборудованием, это байдарки, сабборды, снаряжением для туризма. У нас большое количество палаток, спальников, то есть мы способны проводить достаточно большие турсеты. И в конце 2022 года, спустя большое количество согласований, это было очень сложно сделать, мы в муниципальном помещении поставили свой первый скалодром. Он в высоту 6 метров, в длину тоже порядка 6 метров. И с декабря на нем мы стали вести занятия по адаптивному скалолазанию. Нам показалось, что это наиболее близко к тому, что мы делали. Когда мы стали смотреть, что делает Лига мечты и что можем территорию у себя воспроизвести мы почему-то решили, что это скалолазание. Оно больше всего подходило, как нам казалось, под туризм. Спустя время стало понятно, что это совсем другой вид деятельности, что это очень новое для нас, а тем более для меня, не имеющей раньше опыта лазания, не умеющей страховать. Но сегодня могу сказать, забегая вперед, что у нас все получилось, и мы обслуживаем один из самых больших скалодромов в Черноземье. Мы выросли за 4 года и в высоту, в прямом смысле слова, и морально, и профессионально. Так вот, скалодром встал, и мы стали набирать первых участников наших проектов. Среди них много ребят с умственной отсталостью, с аутизмом, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Были детки с синдромом Дауна, с другими нозологиями, да, более редкими. Были дети с нарушением зрения, был мальчик с кохлеарным аппаратом. Детей было больше сотни. Мы давали возможность заниматься 10 раз бесплатно в рамках нашего проекта с кем-то чуть дольше. И было очень много позитивных историй. Таких, когда ребенок приходит к тебе и не дается вообще дотронуться до него, не дает инструктору надевать обвязку, и через несколько занятий он уже уверенно проходит трассы скалодрома. Были истории такие, как у нашего Богдана, который пришел к нам, подопечным организации, пришел заниматься адаптивным туризмом, адаптивным скалолазанием, а на сегодняшний момент выполняет роль младшего инструктора уже в другом нашем проекте. Ну, а другой наш флагманский проект, проект «Ледокол», который на сегодняшний момент тащит за собой все, что делает наша организация, тащит в хорошем смысле, а также вдохновляет меня и инструкторов. Это проект, который направлен на ребят из многодетных семей, из малоимущих семей, ребят в сложной жизненной ситуации, ребят, где родители являются участниками специальной военной операции. Это тоже проект по социальному скалолазанию. Реализуется он на базе самого высокого в Черноземье открытого скалодрома, именно открытого на летней площадке, 12-метрового. Мы запустили его в мае 2025 года, тоже пройдя очень сложный круг согласований, так как объект муниципальный. Этот скалодром и веревочный парк, который находится на этой же площадке, был построен компанией «Металл Инвест» и подарен городу. И у города в определенный момент стал вопрос, а что же дальше, что же с этим делать? Потому что в штате города нет профессиональных инструкторов по скалолазанию, нет тех, кто бы, наверное, в этом разбирался бы очень хорошо. И было предложено, а мы и очень хотели, нашей организации стать таким оператором, да, таким органом, который бы все это обслуживал. И скалодром нам передан в аренду, вот уже на второй год, скалодром и веревочный парк. Так как мы НКОшка, так как в первую очередь мы реализуем там социальные проекты, мы на очень льготных условиях его арендуем, что несомненный плюс. Большое спасибо городу за это. Ну, а наш главный спонсор оказывает нам материальную помощь именно в части вот занятий с льготными категориями. Как же ребята попадают к нам сюда? Я постоянно размещаю объявления, даем мы информацию через школы, через отдел социального обслуживания, а также часто к нам ребятки забегают на площадку, спрашивают, что у вас тут происходит? Платно? Я говорю, ну, конечно, платно, но если вы вот из этих категорий, то у вас есть возможность заниматься бесплатно. И буквально на днях дети говорят, о, а мы все многодетные, а их человек 5, наверное, мальчик и 4 девочки. Говорю, классно, приносите вот такие-то документы и на следующую тренировку можете приходить уже заниматься. Ну и буквально там через день, как мы и договорились, в условленное время с небольшим пакетом документов ребята пришли на площадку, пролазали 2 часа с большим удовольствием. И я вижу, что они, наверное, с нами тоже останутся на это лето. То есть сразу видно, да, какой уровень заинтересованности у детей. Приблизительно понятно уже, что будет дальше, да, кого куда можно приладить. Детей очень много, то есть у нас через мастер-классы прошли 100 в прошлом году. Там мы приглашали к себе школьные лагеря, мы приглашали к себе центр социальной помощи, который наши горожане привыкли называть приютом. Мы взаимодействуем активно с другими организациями, которые занимаются помощью детям. Через занятия тоже прошли 100 ребят, да, через систематические с июня по сентябрь. И в этом году у нас набор нового потока. И я стараюсь максимально всем своим знакомым, всем приходящим на площадку рассказывать о нашем проекте, говорить, приводите, приходите, рассказывайте. Я стала обращать внимание на сообщество вокруг проекта. И это именно детско-подростковое такое сообщество. Стал появляться костяк из ребят, которые не просто приходили 2 раза в неделю на наши тренировки, которые стали прибегать практически ежедневно. Ну, а у нас такая система, что, ну, пришел, конечно, оставайся, только ты вот не стой там истуканом, ты либо лазай, либо давай помогай-ка нам. Ну и они практически стали жить у нас на скалодроме. Зимой, когда таких занятий на открытой площадке не было, мы пришли на маленький скалодром, мы стали встречаться дома у меня, готовить пироги вместе, посещать вместе мероприятия, планировать какую-то совместную деятельность, типа выхода на каток или прохождение мастер-класса по лыжам. И вот эта история, она стала меня наталкивать на мысль, что пора бы все это перекладывать в методику. То есть смотреть на это все с научной точки зрения. А на сделать упор на входную диагностику и на сравнение с результатами на выходе. И смотреть здесь не только на изменение физических показателей, на то, сколько ребенок стал ловчее, сильнее, на то, насколько он больше может подтянуться, а на внутренние изменения. На то, насколько он стал более жизнестойким. На то, как развились его коммуникативные навыки. На то, как он готов принимать на себя ответственность, как идет взросление, как он адаптируется к новым условиям и к новым задачам. Потому что для меня это важнее, чем какие-то спортивные достижения. Мы все-таки занимаемся социальным спортом, да, и спорт здесь идет как инструмент решения социальных проблем, а не как способ получения медалей. Хотя это, безусловно, важно. У нас есть ребята, которых мы вывозим на соревнования. Они показывают замечательный спортивный результат и видно их будущее. Но все-таки именно проекты, они немножечко про другое. Да? Они про внутренние изменения, про качественные изменения в жизни наших ребят. И вокруг спорта существует много мифов. Некоторые из них мы можем подтвердить, да, наверное, а некоторые можем опровергнуть. Но опять же, стоит сделать пометочку на то, что наш спорт все-таки социальный. Если говорить о том, помогает ли спорт из робкого, трусливого делать уверенного и сильного, то, по моим наблюдениям, в большей степени да. Я часто вижу, как приходят ребята, и им необходимо бороться со страхом высоты. На днях буквально пришел мальчик, родители стоят вместе со мной, он осваивает автостраховку, лезет, зависает на одном месте, он говорит, давай спрыгивай, попробуй, как это? Он говорит, не хочу больше. В чем дело? мне надоело. А видно, что у него на глазах слезы. На самом деле ему не надоело, ему просто страшно. Он спрыгивает, понимая, что это не страшно, что это все очень плавненько. Говорю, ну что, давай раздеваться, раз надоело. Он говорит, не, хочу еще. Да, и постепенно с каждым движением он становится более уверенным. Это вот в рамках буквально какого-то одного 10-минутного короткого взаимодействия. Если ребенок посещает занятия постоянно, то ты видишь, да, что поначалу ему было дискомфортно, страшно, то потом он уже уверенно перебегает с трассы на трассу. Дети осваивают страховку, страхуют друг друга, работают в парах. Они более уверены в общении друг с другом. Они уверены в общении с теми, кто приходит на площадку из новеньких. Да, они уже такими становятся проводниками, рассказывают, что у нас происходит. Если говорить о хулиганах, лечится ли такое поведение спортом? Да, на мой взгляд, лечится. Не все, конечно, можно скорректировать. Допустим, если ребенок не слышит тренера, не слышит инструктора и создает потенциальную опасность для себя и для других, то такой ребенок после разговора, продолжая такое свое поведение, будет удален мной из площадки. Мы работаем с высотой, мы работаем, в том числе у нас есть стрельба из лука, мы работаем в походах с детьми. Если ребенок не будет слушаться меня и будет подводить группу, я не буду терпеть такое поведение. Да, можно проговорить об этом, но если мы не видим положительной динамики, увы, нам придется расстаться, потому что это риск. Но, как правило, таких детей необходимо нагружать. Таким детям необходимо давать поручения, задания. Они должны чувствовать, что от них многое зависит, что они нужны и важны, что он не имеет права подвести группу. И тогда ты тоже видишь здесь определенную трансформацию. То есть хулигана нужно нагружать, ему нужно делегировать обязанности. Тогда мы можем увидеть толк. Но опять же, каждый случай индивидуальный. Мы стараемся сделать детство наиболее ярким. И на слеты возим, и на скалы возим, и играя в настольные игры, придумываем вместе разные проекты, общаемся. А здесь бы хотелось, конечно, расти профессионально, открывать новые направления и новые услуги. Ну а также мы всегда готовы делиться своей экспертностью. Мы будем рады, если кто-нибудь, прослушав наш подкаст, вдохновится и захочет прийти к нам на площадку в парк имени Никитина. Мы будем ждать вас все лето.
10: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
13: Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
21: Об атаках.
17: Удары ВСУ по колледжу Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. Тяжкое военное преступление, совершенное Киевом от безысходности, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов Республики Сербской» Милорад Додик. Он отметил, что у властей киевского режима нет никаких сдерживающих моментов. За 4 года Россия ни разу не бомбила студенческие общежития, а Украина это делает. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебные корпусы и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали 41. Рассматривается вопрос о госпитализации 2 раненых в федеральные клиники. Под завалами могут находиться еще 3.
21: О выплатах.
17: Многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Такой закон вступил в силу накануне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Действие документа будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала года в беззаявительном порядке. По словам Володина, мера коснется более 230 тысяч детей, родители которых получают выплаты по новому правилу, сказал председатель Государственной Думы. Закон был принят по поручению главы государства. Об этом просили граждане во время прямой линии президента России.
21: О мошенниках.
17: Аферисты на фоне сезонных отключений горячей воды рассылают гражданам фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды, после чего получают доступ к банковским счетам. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко. По его словам, мошенники используют объявления в подъездах, сообщения в мессенджерах и поддельные уведомления о новых графиках отключений или срочной проверке счетчиков.
21: Обо всем.
17: Больше 70% опрошенных до сих пор помнят школьную любовь, а многие даже спустя годы пытаются найти бывших возлюбленных в соцсетях. Об этом говорят результаты исследования сервиса знакомств. В школьные годы влюблялись большинство респондентов, но чаще всего чувства оставались безответными. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки.
21: О валютах.
17: Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки, юаня – 10 рублей 48 копеек.
21: О погоде.
17: В Москве сейчас 22 градуса выше нуля, ясно. В Петербурге – плюс 20, без осадков.
21: Запретных Милонов.
22: Виталий Валентинович, здесь и сейчас. Приветствую вас горячо. Виталий, ну я на самом деле горячую тему для вас припасла такую. Ваши любимые запреты. Знаете ли, сейчас множится информация о том, что якобы среди средств массовой информации распространяется якобы методичка. Комсомолке об этом ничего не известно, у нас нет такой
23: методички. Это секретная методичка.
22: Видимо, секретная от «Комсомольской правды», да. Но
23: вы не знали.
22: Методичка о том, что слово «запреты» не надо употреблять, потому что оно негативно окрашено, и нужно чем-то заменять, типа блокировки, вот что-то такое. Потому что, понимаете, я так понимаю, что никто от запретов отказываться не собирается, но слово «запреты» уже, кажется, завязло в ушах наших соотечественников. Что вы думаете об этом? Может ли быть такое?
23: Безусловно, драйвером по раззапречиванию...
22: Да, ой, какое хорошее слово.
23: Новым, так сказать, свежим ветерком, конечно, является партия «Единая Россия». Здесь свежий сомнений ветерок нет никаких, потому что мы... Ну, стали просто внимательно мониторить дурость, которая прет иногда из всех щелей у отдельных людей. И самое главное, хочется им задать вопрос. Скажите, а вы... Вас кто-то это попросил сделать? Или вы сами до этого дошли? Ну, причем дойти до этого невозможно, потому что это слово «идти» и «глупость» несовместимы. Доползли, скорее всего. Запретить иностранные надписи на одежде для школьников.
22: Это где?
23: Это, знаете... Казалось бы, что это можно придумать только где-то в городе Глупове. Нет, есть имя, отчество у этих людей в одном из субъектов федерации. Вот такое решили сделать. Да вы не представляете, я единорос. Нам приходится записывать некие проповеди, некие и энциклики посылать. Не надо делать глупость. Если мы говорим о защите русского языка, это про другое. Защита русского языка рассматривается с нами в контексте культурных ценностей русского языка. А если вы просто глупые люди, хотите запретить любое иностранное слово и заменить его на русское, ну, это глупость, потому что в русском языке половина слов имеет совершенно иностранный генез. Они, так же, как и в любом другом языке, слова заимствованы из соседних. Они мигрировали, приехали, пришли. И,
22: Виталий, ну послушайте, ну подождите секундочку. Что? Ну смотрите, какая история. Ведь даже Макс переименовали из Маха, как мы все его нормальные люди читали. Теперь там четыре буквы русские, а было, как бы говорили латинскими, даже Мах переименовали. Что вы хотите от тверских депутатов?
23: Переименование Макса на русский, я могу сказать, это не про закон о защите русского языка, это про маркетинговый ход. Это, безусловно, интересное такое милое изменение, которое, в общем, на ровном месте напоминает о том, что есть мессенджер Макс. И я не склонен обсуждать коммерческую стратегию этого приложения, но это просто... Это просто вот так вот придумали. Вот в свое время, когда вот этот вот ритейл сетевой, не сетевой, как называется, marketplace, вот, marketplace.
22: Английскими буквами.
23: Да, marketplace, который по-английски у нас называется marketplace, и нет русского аналога. К сожалению, надо придумать, в конце концов. Когда хотели назвать его «Ягодки», я думаю, вот это фишка. Молодцы. Но. Ну, потому что ты заказываешь что-то на маркетплейсе с названием «Ягодки», это мило. Мило. Но, видимо, паленый кофе, псевдоитальянский, на самом деле сделанный из скала индюков, вот, видимо, не увязывается с милым названием «Ягодки».
22: Так, ну, в общем, мы видим тут горячую любовь Милонова к нашим маркетплейсам. Давайте, на
23: потому
22: самом деле...
23: что наши маркетплейсы бессовестные. Бессовестные торговцы обманом. Потому что маркетплейсы не несут никакой ответственности. Маркетплейсы деньги берут у вас, вы платите деньги не какому-то там ИП Чунчванкин. Нет, вы платите деньги известному маркетплейсу.
22: Но в противном случае.
23: А когда к вам место пачки кофе, которое вы купили, килограмма кофе, приходит килограмм какого-то, извините меня, фекалия, даже не пахнущего кофе, маркетплейс говорит, а это не мы. Это не мы, разбирайтесь сами.
22: Виталий,
23: так они
22: послушайте.
23: Же сами-то не дают возможность напрямую общаться с покупателями,
22: но
23: продавцами.
22: Только маркетплейсы дают мне возможность купить, извините меня, ту косметику, которой я пользуюсь всю жизнь, потому что в России ее больше нет. А с
23: согласен.
22: Помощью маркетплейсов
23: согласен.
22: Я их покупаю.
23: Согласен. Я же не... Вот упаси бог, у меня у самого вот здесь вот в телефоне, не каком-нибудь там айфоне вашем подоночном, вот, все маркетплейсы установлены. Все. И на наши три маркетплейса основных, и одежды маркетплейсы, китайские известные маркетплейсы. У меня все они стоят.
22: Так.
23: Я пользуюсь маркетплейсами, потому что у меня нет времени ходить по магазинам вообще.
22: Вот.
23: Нету времени. Вот. И мне нравится маркетплейс, мне не нравится безответственность. Потому что если вы, как недавно было, обнаружилось, один из известнейших, самых крупных маркетплейсов за деньги размещал информацию, что товар подлинный. Я не против подделок. Вот чтобы вы понимали, я не против подделок. У меня есть коллекция кроссовок из Сирии Абидас, Абдиас.
22: У вас есть Лагерфельд поддельный. Да.
23: Где?
22: Я видела.
23: А, футбол, да. Это из Армении.
22: Понятно.
23: Из Армении можно. Вот. В Армении я купил кучу всяких подделок.
22: Ладно,
23: они по качеству лучше, чем, кстати, оригинал. У меня кроссовки поддельные армянские живут дольше, чем такие же неподдельные.
22: Слушайте, неловко признаться, но в советское время Соединенные Штаты Армении говорили про производство армянской обуви. Так что не надо.
23: Да, хорошо. Так нет, это как раз хорошо.
22: Хорошо.
23: Но почему они... вам предлагают за небольшую денежку поставить значок, что товар подлинный, говорите честно, что это копия, реплика и так далее, тогда будет по-честному. Я не имею никаких намерений защищать интересы торговых марок западных, которые, к тому же, ушли от нас. Все, у них нету никаких прав, они подонки. Но пишите честно, потому что человек имеет право знать, он покупает подлинную вещь или копию. Он сам сделает выбор. Все, но скажите честно об этом.
22: Виталий, вернемся на самом деле к запретам. То есть, точнее, к запрету запретов. Мы знаем, что вы сами это признали, что эта инициатива, конечно же, Единой России. Мне кажется, поздновато эта инициатива возникла за 4 месяца до выборов.
23: Секунду,
22: непосредственно.
23: Вы все с ног на голову ставите.
22: Так.
23: Я говорю, что Единая Россия, видя, что в отдельных местах просто какие-то есть адские вещи, типа запрета иностранной музыки на выпускных, Единая Россия вынуждена уже вмешиваться. Мы не так давно там целую кампанию запустили, чтобы детей наших не угнетали по принципу такому, что они хотят на выпускном вечере послушать не только отечественную музыку, но и неотечественную тоже.
22: Я поняла, да, но не только... Вообще, удивительно, что я слышу это от вас, который... У нас программа называется
23: «Запрет на
22: Милонов». Да, «Запрет на Милонов», «Правозащитник».
23: Правильно, потому что, когда я делаю это красиво, изящно.
22: Вы знаете, да, что ваши запреты очень нравятся нашим слушателям и нашим зрителям.
23: Да, конечно.
22: Потому что у вас восхитительные запреты, лучшие запреты, делающие Россию снова великой. Но я вынужден...
23: Make Russia great again.
22: Совершенно верно, да. Поэтому мои восхищения в любом случае. Но я вам хочу сказать, что вот эти вот блокировки... Сейчас я выключу, извините, да. Виталий Валентинович очень бесится от кондиционера. Губернатор Петербурга...
23: Холодок сатаны.
22: Да, согласна. Губернатор Петербурга на третий
23: чёртовы
22: день
23: снежинки.
22: Блокировок интернета мобильного в Петербурге, когда Петербург выл 3 дня, ну уже сегодня 4-й, находясь без практически интернета, вдруг нашел в себе силы наш губернатор выйти публично и сказать: «Да, мы блокируем на третий день». Говорит, потому что безопасность. Не сказал, каким образом это влияет на безопасность, и мы с вами знаем, что это не так, но знаете, где он это сказал? В запрещенном мессенджере Telegram. То есть помимо того, что губернатор имеет доступ к интернету, при том, что весь город сидит без него, так он еще имеет доступ к запрещенному мессенджеру, который блокирует нам всем. Это что за... Вот это же бесит людей, разве нет?
23: Знаете, у меня неловкость есть по поводу, ни в коем случае не по поводу высказывания губернатора, он об этом сказал честно.
22: Сказал,
23: да.
22: Ясно, да.
23: Вот. У меня есть неловкость по поводу Телеграма. С одной стороны,
22: вы тоже там есть,
23: я пользуюсь Телеграмом. Да, я пользуюсь Телеграмом. И я пользовался 200 лет им как. И там огромное количество у меня людей, которые со мной на связи, избиратели мои. Я не могу взять их и вычеркнуть. К тому же Макс не дает мне возможность сделать публичный канал. Не дает, и все. У меня закрытая группа в Максе, а публичный канал, как это было в Телеграме, сделать они почему-то не разрешают. Не знаю почему, не знаю, может быть, вредители там, еще что-то, не могу сказать. Но факт остается фактом. Из публичных страниц у меня есть Телеграм и ВКонтакте. ВКонтакте – это одна аудитория, Телеграм – это другая аудитория.
22: Но вам запретили Телеграм?
23: Нет.
22: Да.
23: Нет.
22: Ну... Это блокированный мессенджер.
23: Нет.
22: Без VPN допуска в Телеграм нет.
23: То, что какое, вы что-то сказали, какое-то слово не расслышал.
22: КВН, я сказала слово.
23: Так его не запретили.
22: Мы продолжаем.
23: Рекламу запретили, а пользоваться не запретили.
22: Наши откровенные диалоги с депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым. Мы сейчас прервемся на 2 минуты рекламы. Угу, и вернемся к нашим душеспасительным беседам.
0: Запретных Милонов.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП».
4: Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
24: Thank you.
3: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
25: Запретных Милонов.
22: На самом деле мы как-то очень так лихо по запретам с вами прошлись. Но смотрите, все-таки вот этот новояз, который у нас так или иначе практикуется, ну, вы же согласны со мной, наверное, да, что когда мы слово «запреты» меняем на ограничения, взрыв на хлопок, падение на отрицательный рост, ну, задымление, то есть пожар задымления. Зачем мы делаем вот это вот все? Тем более,
26: не
22: что это совершенно
26: делать.
22: Безграмотно с точки
26: это
22: зрения русского
26: надо.
22: Языка.
26: Это делать не надо. А знаете, это делают, если вам кажется, что есть штаб, секретный штаб по информационной политике на Лубянке, это не так.
22: А тогда как?
26: Дело в том, что, к сожалению, часто получается, что некоторые коллеги на всякий случай, знаете, чтобы не быть первым, чтобы, не дай бог, на тебя не ссылались, что ты первый сказал о том, что был взрыв. Поэтому, знаете, так вот, хлопок.
22: Ах, вот
26: я считаю, что это неправильно говорить. Я против алармистской политики. И поэтому некоторые там телеграм-каналы читаешь, думаешь, господи, откуда они это взяли, бред. Вот. Но я считаю, что людей не надо считать за идиотов. Если произошел взрыв, сказать, да, произошел взрыв. Да, это плохо. Да, взрыв – это не то, чему будут радоваться люди. Вот. Но он позволяет нам быть более осторожными, более внимательными и более четко ощущать реальный уровень, предположим, террористической опасности.
22: Тут я согласна с вами, но, похоже, московское руководство и руководство многих других регионов России не считают так, потому что я так понимаю, что запрещены там съемки и информация о прилетах.
26: Правильно. Этому есть объяснение совершенно конкретное. Это поскольку информация о поражении объектов, она по законам, это каноны военного времени, она не публикуется. То же самое, вы посмотрите, видео, которое присылаются из Украины. Там вот этот всякий Труха и прочие вот все их телеграм-каналы, места прилета все в пикселях. Обратите внимание, если эта съемка не заблюрена, не без пикселей, это, скорее всего, съемка, ну, либо каких-то добрых людей, либо еще кого-то, но это не публичная съемка, не из официального телеграм-канала.
22: Угу. Поняла. Да, ну вы ответили на мой вопрос. И последний запрет, который я хочу с вами разобрать, а дальше перейдем, у нас куча тем сегодня. Просто это, ну, снова же запрет, да, законопроект о наказании релокантов, он готов ко второму чтению, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять его во втором чтении. Говорили же о том, что, в принципе, Россия была бы, как это сказать, милосердна к людям, которые бы возвращались после отъезда. Но тут наказание релокантов. Как же так?
26: Видите ли, я не погружен в детали вот, там, второго чтения.
22: Поняла.
26: В соответствии с законодательством Российской Федерации, если человека можно привлечь к ответственности, то его можно привлечь к ответственности только за нарушение действующего законодательства. Если человек уехал и там, участвовал в каких-то вещах, которые нарушают действующее федеральное законодательство, конечно, по возвращении к нему могут быть вопросы. Если человек уехал и ничего там не сделал и возвращается, его физически, юридически и морально невозможно привлечь к ответственности. Ты можешь его не уважать.
22: Угу.
26: Да, ты можешь к нему относиться хуже. Там, вот уехал певец какой-то, ну, вернулся, ничего не сделал, там, понятно, это, вернулся, побитый поэт, ну, на самом деле...
22: А если не побитый, можно вернуться?
26: Ну, дело в том, что, к сожалению, вы же знаете, это правда, что большинство людей, которые туда уехали, они не получили ожидаемого. То есть они не стали там супер-мега-звездами, как они рассчитывали. Они не стали срывать овации, стоя там по много раз.
22: У нас с вами разная информация. Я смотрю некоторые концерты, там просто какое-то безумие.
26: Ну, какое-то. Ну, смотрите. Ну,
22: мне перечислять?
26: Чулан Хаматова та же самая. Ну, кого? Его уволили из этого. Она в каком-то Прибалтийском театре играла. Ее оттуда даже уволили там или еще что-то. Ну, объективно. Я смотрел статистику по многим нашим уехавшим. Количество их концертов там, конечно, в разы меньше. В разы меньше.
22: Ну, видимо, они стоят в разы дороже. Ладно.
26: И гонорары там меньше платят, потому что столько, сколько они привыкли рубить здесь... бессовестно. И я вот, кстати, тогда их осуждал за эти гонорары.
22: Понятно.
26: Они не рубят там. Почему? Потому
22: ну,
26: что
22: в таком
26: на
22: случае,
26: Западе
22: слушайте,
26: к ним
22: тогда,
26: нет отношения.
22: Мы тогда
26: такого.
22: Только выигрываем от того, что у нас остался из дорогостоящих. В общем, один шаман, который там по 14 миллионов срубает за концерт.
26: Я считаю, 14 миллионов за концерт – это безнравственно. Вы меня можете пинать, говорить, что я негодяй.
22: Я же так и буду, вы же знаете.
26: Я считаю, что
22: шаман должен получать 114 миллионов
26: войны,
22: за концерт.
26: Во время военных, военное время в такое, ну, по сути, по духу военное время, 14 миллионов за концерт невозможно. Я, честно говоря, не верю, чтобы он столько много денег просил за концерт. Это немыслимые деньги. Ну, посмотрите, 14 миллионов. Ну, как фу, так?
22: Ужас.
26: Зачем?
22: Ужас.
26: А куда ты их денешь? Вот куда ты денешь? Я понимаю, получить 14 миллионов и 12 из них потратить.
22: Вам сейчас ставочки Лепса, Газманова поискать?
26: Я не знаю, ну а кто будет платить 14 миллионов, 4 миллиона? Да.
22: Вам сказать, кто будет платить?
26: Я не могу
22: насколько
26: понять.
22: Насколько я понимаю, это была Белгородская область, когда шаман должен был там выступать. Не
26: я
22: правда
26: думаю,
22: ли?
26: Что Белгородская область переосмыслила некие решения.
22: Хорошо, да. Слушайте, у нас на самом деле, конечно, куча тем. И знаете, тут вот, как бы это правильно сказать, я не знаю, как начать. Это не в моем стиле обсуждать такие вещи, но тут вот мне прям хотелось. Мне ужасно неловко, что молодого человека Александра Плющенко в прессе постоянно называют «Гном Гномычем». Но так или иначе, наши слушатели...
26: Так это его родители так продвигают эту тему.
22: Ну, я думаю, что мальчику это неприятно. Ну, в общем, ладно, неважно. Короче, теперь мы знаем, что он поменял спортивное гражданство на 5 лет и будет выступать за сборную Азербайджан по фигурному катанию. А в интернете ходит шутка, что это такой способ давления на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ну, шутка хорошая, но в целом, как вот к этому отнестись?
26: Обсуждать несовершеннолетнего мальчика я не могу, потому что...
22: Так это не его решение. Я знаю, что он был против.
26: По закону он подчиняется воле своих родителей. Поэтому, говоря об этом решении, мы говорим исключительно о решении не мальчика, а его родителей.
22: Его родители, совершенно
26: я
22: верно.
26: Я считаю, что на месте родителей они поступили непорядочно. Непорядочно по отношению к стране, которая их поддерживает, которая дает возможность им выступать, во всем поддерживает. Я помню Плющенко, когда он по линии «Справедливой России» избрался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
22: И не ходил на собрание
26: вообще. И заседал там раза полтора, наверное, за все время. Это на самом... Да, я неплохо отношусь к Плющенко как к фигуристу, но как депутат, как политик, это был какой-то позор, несусветный позор. Кстати, у Сергея Михайловича Миронова часто такие очень кринжовые персонажи с точки зрения депутатства. Бывает.
22: Он тогда был спикером Петербургского ЗАГС-собрания.
26: Не, он не был Сергей Михайлович никогда спикером Петербургского. Тогда был спикером
22: Макаров, да,
26: был
22: простите,
26: Вадим Альбертович Тюльпанов.
22: Тогда был Тюльпанов, да.
26: Царство ему небесное. И могу сказать, что ну, это действительно было ужасно. И зачем он это согласился на это? Почему? И он при этом, знаете, он же пользовался всеми благами. За ним была закреплена машина, ставки помощников, кабинеты. Он не работал, но вот все это он спокойно получал, не отказывался. Он его соратники, неважно. Но все это на него выделялось письменного отказа. Знаете, я считаю невозможным получать зарплату, потому что я не хожу на заседание. Не было такого.
22: Поразительно. Человек состоятельный, казалось бы. Но, Виталий, я рискну предположить, что решение поменять гражданство на азербайджанское было связано не с тем, что мальчик хочет выступать за Азербайджан, а связано с тем, что в Азербайджане практически нет конкуренции в сфере фигурного катания, в отличие от российской истории.
26: Ну, так давайте за Гваделупу какую-нибудь выступать. Ну,
22: думаете, лучше за Гваделупу?
26: Буркина-Фасо там. Нет, так я не сравниваю одну... У нас нету хороших и плохих стран. Давайте за сборную Афганистана.

0: И вот тут, причем, на самом деле, к сожалению, я вынуждена признать, что на Рудковской это все выглядит совершенно чудовищно. Она ходит якобы в Шанели, но там очень часто паленый Шанель. Но неважно. Не, вот это нормально, что вот наши такие главные патриоты страны выглядят вот так, как выглядит Яна Рудковская?
1: Я считаю, что человек... я не обсуждаю Рудковскую, я с ней не знаком вообще. Она мне неинтересна. Неинтересна.
0: И
1: но,
0: что?
1: К сожалению, если мы берем собирательный образ такого некого человека, который на себя напяливает бренды один дороже другого, он выглядит как попугай. Вы извините меня, это человек, выглядящий безвкусно, потому что ни один человек с чувством вкуса не будет надевать на себя коллекцию ЦУМа, желательно не снимая бирки.
0: Да-да-да, кстати говоря, вот я думаю, что если бы можно было не снимать бирки...
1: Это мне напоминает провинциалок, которые богатые папики, вот я там часто бываю, хожу пить кофе в Москве, вот там вот ЦУМы, богатые папики ведут каких-то губастых провинциалок в ЦУМ.
0: Ой, вы как в воду смотрите, Виталий Валентинович.
1: И они прям там, это, знаете,
0: откуда у нас,
1: в пакетиках
0: у нас
1: ходят,
0: новости,
1: да.
0: У нас новости, но как-то, да, все это в кассу.
2: Запретных Милонов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».

0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
0: Число погибших при атаке украинских боевиков на колледж в Старобельске в ЛНР возросло до 18. Об этом сообщило МЧС. Ведомство подчеркнуло, что предварительно под завалами общежития могут находиться еще 3 человека. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил, что могут быть новости в ближайшее время. «Есть определенный прогресс», — сказал Рубио. Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на финальном этапе работы с меморандумом из 14 пунктов. Он отметил, что ключевые пункты относятся к вопросам прекращения военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном, снятию морской блокады США, а также разморозки иранских зарубежных активов.
1: О мошенниках.
0: Мошенники все чаще используют схемы с домашними животными. Злоумышленники дают фейковые объявления о продаже породистых питомцев, которым прилагают липовые документы, организуют ложные сборы на лечение, публикуют поддельные объявления о якобы найденных животных и даже создают свои ветеринарные аптеки онлайн.

0: Онлайн. Расчет аферистов заключается в том, что многие люди относятся к любимым питомцам как к членам семьи и готовы платить за них. Эксперты напоминают о том, что любую просьбу о предоплате стоит воспринимать как потенциальную попытку мошенничества. А если информацию о продавце нельзя проверить в публичном доступе, от такой сделки лучше отказаться. Космический корабль Starship американской компании SpaceX вернулся на Землю после 12-го испытательного полета, однако после успешного приводнения взорвался. Ракету-носитель с прототипом корабля запустили в пятницу. Это самая большая ракета в истории. Ее высота составляет 124 метра, а тяга около 8 тысяч тонн.
1: О погоде.
0: Россиянам в ближайшие годы станет тяжелее переносить жару, рассказал руководитель Центра Метео Александр Шувалов. По его словам, зима будет сокращаться, тогда как лето, наоборот, станет длиннее. На этом фоне могут участиться периоды экстремальной жары, которые тяжело переносятся человеком. Он также допустил сдвиг природных зон на север. По его словам, степи могут занять территории, где раньше были умеренные леса, а леса начнут появляться в тундре. Такой прогноз основан на глобальных тенденциях и учащении засух в умеренных широтах. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра 22-23, возможны дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Запретных милонов.
3: А мы продолжаем с Виталием Валентиновичем. И я должна сказать, что мы с вами уже как-то обсуждали идею ставить оценки по поведению школьникам, да? А, ну вот сейчас появилась ясность в этом вопросе. Наш, мой любимый совершенно министр просвещения, наш самый интеллектуальный, эрудированный и очень одаренный с точки зрения разговорной речи, значит, министр просвещения Кравцов, он объяснил, что поведение теперь будет образцовое, допустимое и недопустимое. Как вы полагаете, это поможет каким-то образом справиться с беспределом, который сейчас в школах наших происходит? Ваша дочка придет, вот у нее поведение допустимое или недопустимое. Я даже прям не знаю.
4: Наверное, это некое загрубление пятибальной в трехбальную, наверное,
3: ну, да.
4: Шкалу. То есть, условно говоря, отлично, удовлетворительно и неудовлетворительно. Вот так вот, без хорошо. Я считаю, что не хватает хорошо, потому что образцовое и допустимое – это все-таки очень большая разница. Ведь образцовое – это действительно должно быть, ну, некое совершенное, то есть образцовое, значит, нужно брать за образец это поведение. Поэтому, наверное, если бы мы оставили бы оценки за поведение, то есть, ну, и кол мы не должны ставить, понятно, от 2 до 5, то, в принципе, наверное, оно было бы менее травматично и менее и понятнее для педагогов, кстати.
3: Можно я задам ужасный вопрос? А я не понимаю, зачем? Что это изменит?
4: Это позволит оказывать рычаг, ну, иметь рычаг давления на уродцев, на хулиганов. Не то, что на этих хулиган в плане там вот как в Яроваше, а на тех, кто терроризирует всю школу, ведет асоциально себя. И сейчас, если раньше можно было его выгнать из школы, там в спецПТУ отправить, сейчас никуда его не деть. Потому что у него придет мама, папа, там родители, начнут орать, что их ребенка не умеют воспитывать, что они имеют право на обучение и хотят учиться именно здесь. А то, что ребенок обзывает матом учителя, ну, это учитель сам виноват, довел до такого и, в принципе, его не воспитал, потому что у них он матом дома не ругается. Они ругаются, потому что они сидят бухие, пьяные дома и сами матом ругаются, и из-за их мата, мата ребенка просто не слышно.
3: То есть вы полагаете, что, условно говоря, оценка недопустимое поведение может остановить каким-то образом школьного шутера, школьного насильника.
4: Нет, давайте так. Вы говорите про уголовников. Это крайние формы. Я говорю
3: у нас
4: про...
3: дети уголовной ответственности
4: не... Ну, они совершают уголовно наказуемые деяния, потому что с 14 лет убийцы садятся в тюрьму. Так вот, мы говорим о девиантном поведении, и двойка по поведению тоже будет являться основанием для неаттестации. С другой стороны, Знаете, вот мы часто говорим про ужасное поведение наших прекрасных детишек, которые действительно прикурить дадут еще кому, вот, всем, в общем, нам. Но я хочу обратить внимание и на то, что есть проблемы с педагогами. Вот об этом мы мало разговариваем, но это действительно так. Качество подготовки педагогов подчас не соответствует, ну, будем так говорить, многим представлениям. Представлениям многих и ожиданиям многих от педагогов. Когда детей начинают булить учителя, когда они говорят, нет, ты должен ходить в туфлях. Он говорит, я не могу, у меня нога болит. Я пришел, ребенок пришел в черных кроссовках. Он не бомбу пронес с собой, не нож. Он пришел в черных кроссовках. Нет, говорят ему, должен ходить в туфлях. И выгоняют из школы. И понимаете, вот у нас некоторые учителя напрочь не дружат. Не то, что с головой, они с основами психологии не дружат.
3: А зачем?
4: Видимо, в вузах, где они заканчивали свои, так сказать, факультеты, психологи...
3: А зачем им дружить с психологией?
4: Преподаватели психологии, видимо, ушли в запой.
3: Прогуливали занятия. Да, просто сейчас принято говорить, очень многие говорят о том, что школа воспитывать не должна, школа не должна учить.
4: Да.
3: И таким образом... Почему я, учительница, должна брать в голову
4: школа
3: какую-то вот эту
4: лирику? Должна любой педагог, если ты педагог, а не просто с горы кто-то спустившийся, ты должен знать основы психики ребенка, и ты должен понимать, что если ты пытаешься палкой в него вбить, то ты вызовешь отторжение, а не принятие. Это же элементарно. Ребенок так не умеет.
3: Мне кажется, большинству педагогов на это наплевать.
4: Нам не должно быть наплевать. Когда в последние четверти детям говорят, что для аттестации они должны получить по каждому предмету 9 оценок в четверти. 9 оценок. Просто чтобы вы понимали, это очень много. Получить 9 оценок в четверти за каждый предмет. С учетом того, что у нас огромный дефицит учителей. У нас учитель труда преподает историю, и это сплошь и рядом. Учитель физкультуры, литературы.
3: Поэтому у него и не хватает времени и психологии на эту всю вашу лирику, о которой вы говорите.
4: Не хватает, но для этого есть директор, есть завуч, который должен помогать. Если сложилась такая ситуация, да, вот в данный момент нет учителя. Помоги этому учителю справиться с заданием, а не просто так вот галочку ставь. Зато выпускаешь энциклику «Запретить иностранные надписи на футболках наших учеников, товарищ Огурцов из своей могилы одобряет».
3: Слушайте, но по большому счету, вот из того, что вы говорите, прямо следует, что в общем и целом педагоги этими оценками, типа недостойное поведение, могут сводить счеты с нелюбимыми учениками. И я почти уверена, что так и будет. Более того, сейчас мы знаем, что школы не очень заинтересованы, чтобы дети оставались до 11 класса. Очень многих именно этими оценками поведения будут доводить до 9 класса, чтобы дальше они шли в технику.
4: Уважаемая Олеся, я хочу вас немножко разочаровать. На сегодняшний день до 11 класса учатся зачастую те, кто не смог уйти в 9-м, потому что конкурсы в колледже выше гораздо сложнее, чем колледжи в некоторые вузы. Там, где полчеловека на место в вузе, 5 человек на место в колледже. И это действительно так, потому что если вы пойдете на какого-нибудь там мифического менеджера, то вы гарантированно останетесь без работы после окончания вуза. А если вы пойдете на токаря, карусель там какого-нибудь там с ЧПУ, то вы 100% не то что получите из самого старта большущую зарплату, там минимум 150, а то и 200 тысяч рублей, вы еще подъемные получите.
3: Я не там училась определенно, а вы ваших детей в эти специальности будете отдавать?
4: Я считаю, что у каждого ребенка есть свое предназначение, свои какие-то пожелания и таланты. Угу. И если кто-то из моих детей скажет, что он хочет
3: токарем,
4: если
3: папа,
4: он
3: хочу.
4: Хочет работать на компьютерном каком-нибудь станке, да, пожалуйста, это не каждому дано. Это раньше у нас считалось... Троечники идут в ПТУ, поэтому у нас все через одно место, которое сейчас можно говорить официально. И промышленность у нас в Советском Союзе-то и загибалась из-за того, что шли в ПТУ часто алкаши, хулиганы и тунеядцы.
3: Ну, сейчас, слава богу, все налаживается, да. Ну, а вот моя предыдущая мысль о том, что учителя таким образом будут сводить счеты с учениками
4: нелюбимыми.
3: Поэтому,
4: к сожалению, на фоне того, что ряд педагогов, к сожалению, не понимают отдельных моментов. Мы должны сейчас вместе с этим реформировать и пересмотреть систему контроля, объективного контроля и систему, вернее, неких сдержек и противовесов, которые не позволят учителю просто из-за того, что он не любит ученика, его гнобить. И такое тоже происходит. Если мы будем говорить, что этого нет, мы будем врать. Ошибаться можно, врать нельзя.
3: Ой, к сожалению, это, знаете, вот это словосочетание настолько дискредитировало себя, что я боюсь, что лучше его не повторять. Извините, Виталий Валентинович, это, к сожалению, кошмар. Да, но если говорить про школу, тут позвонил мне слушатель по поводу как раз вот этого всего и сказал, знаете, какую удивительную вещь. Надо возвращаться к скрепам нашим императорских школ и пороть детей. Потом он подумал и сказал, и родителей пороть надо. Вот. А я подумала, что вообще, скорее всего, надо и учителей тоже пороть, как вы полагаете, Виталий. А детей вот из этой поротельной системы все-таки исключить, потому что бить детей нельзя.
4: Мы действительно сейчас должны внимательно относиться к качеству подготовки отдельных педагогов. И если мы будем все спихивать на недостатки родителей, детей, семьи и так далее, то, к сожалению, мы не добьемся результата. Потому что не только дети выросли в некой вакууме бездуховном, но и некоторые педагоги точно так же не имеют священного педагогического трепета, входя в школу, а просто относятся к этому просто, ну, как к некому занятию. Основное занятие у них вообще репетиторство после школы. А так они...
5: Потому что они копейки получают, Виталий.
4: Я за то, чтобы учителя получали много. Я за то, чтобы учителя имели возможность заниматься репетиторством, пожалуйста. Но я против того, что наша школьная программа, и это вопрос к министру просвещения нашему.
3: Что ой, министр просвещения, это моя любимая
4: школьная
3: история.
4: Школьная программа не допускает самостоятельной учебы без использования репетиторов.
3: Сейчас реклама, и мы
4: случаев.
3: Вернемся.
2: Запретных Милонов. Реклама.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
3: А мы продолжаем с Виталием Валентиновичем обсуждение наиболее насущных вопросов. И вы знаете, я тут увидела, что Россельхознадзор перекрыл поставки фруктов и овощей из Армении. Ну, до этого были цветы, до этого был коньяк. Понимаете, я понимаю, что у нас сильно охлаждаются отношения с Николом Пашиняном. Но когда Россельхознадзор рассказывает, что во фруктах армянских вдруг появились мошки, очевидно, думает потребитель, из-за того, что Никол Пашинян недостаточно дружественный нашей страны, это же тоже, мягко говоря, подрывает авторитет, стесняюсь сказать, Россельхознадзора. Или я ошибаюсь?
4: Есть там мошки или нет? Я могу сказать, что в любых фруктах мошки есть. И мошки, к сожалению, не в контексте армяно-азербайджанского конфликта, поэтому мошки есть и в азербайджанских, и в армянских фруктах. Это факт. И мало того, если они не обработаны сильными химикатами, мошки там должны быть.
3: Отлично. Зачем так делает идиотские?
4: Я думаю, что тут надо просто... Мое мнение, не профессионала, конечно, человек, который ничего в этом не понимает. Надо бы сказать честно, знаете, поскольку...
3: Да, вот мы
4: поскольку
3: так
4: Никол Пашинян заявил, что для него важнее стратегическое направление взаимодействия с Европейским Союзом, то, соответственно... Мы вынуждены, но ограничить заработки армянского бюджета в России.
3: Вот это честно, это нормально.
4: И все бы поняли, потому что...
3: А что же мы тогда левой рукой,
4: мы как бы делаем намек, мы же очень вежливые, мы же очень мягкие.
3: Мы идиоты, мы выглядим идиотами.
4: Мы вежливые, как бы даем ему понять.
3: Вежливыми идиотами.
4: Вообще, то, куда сейчас... плывет Республика Армения, конечно, вызывает у меня глубочайшую печаль. Глубочайшую печаль, потому что в Армении не было никогда ни в каком виде не было русофобии, никогда ни в каком виде не было противостояния с Россией, потому что большинство армян живет в России, а не в Армении. И что касается Армении, то вот это то, к чему сейчас движется там политическая система, нелогично для самой Армении. Они даже не имеют границы с Евросоюзом вообще. Они далеко от Европы находятся, и их, в общем, нету никаких очевидных бонусов от того, что они смогут когда-нибудь стать Румынией.
3: Вот. Ну, Виталий, ну подождите, смотрите.
4: Ну что?
3: Да, нет, я совершенно с вами согласна. Да, но смотрите, ну тут выборы, да, предстоят. И когда наш Россельхознадзор делает такие вещи...
4: Да пёс
3: с ним, с Россельхознадзором. Вот все то, что мы сейчас делаем в отношении Армении, мы делаем как будто специально для того, чтобы Армения сказала, ах так, вы серьезно? Тогда мы будем голосовать за Пашиняна, каким бы противным он ни был. Ведь мы же именно это делаем.
4: Пашинян лишает армянских сельхозпроизводителей дохода.
3: И вы думаете, они после этого от него отвернутся?
4: Наоборот. Вопрос в Армении гораздо сложнее, чем сельхозпроизводство и Пашинян. Вопрос в Армении – это альтернатива Пашиняну. Что я могу тут рассуждать, как человек, имеющий корни в Армении, в Ереване, мой прадедушка там был судьей. И, конечно, для меня печально, что так складывается, что у Пашиняна нету конкурентов эффективных. Прошлые кланы...
3: А почему так получилось?
4: Прошлые кланы, которые сейчас претендуют на звание главной оппозиции Пашиняну, уже обделались. Потому что все помнят те времена, которые были в 2000-х в Армении. Жуткая коррупция. Полицейские останавливают тебя на улице, машину твою. И просто это они останавливают не потому, что ты нарушил, а потому, что должен дать денег им.
3: Угу.
4: Взятки страшные. Сейчас в Армении что-то, вот они пошли по сценарию американско-европейскому, как Саакашвили. То есть вот эта вот явная коррупция, касающаяся всех, она стала меньше, безусловно. Она стала более изощренной. Могу сказать, что если вы армянин, приехавший в Армению, вернувшийся, то вам не дают сделать ничего. Вас будут гонять по кругу, делая из вас идиота. Но, естественно, что в Армении как строили и развивались приближенные к власти люди, так это и происходит. Просто поменялись люди у власти и поменялись компании. А так, как вот коррупция и осталась. Просто теперь надо, чтобы дать кому-то, нужно не просто дать, а еще быть тем, кому позволено давать взятку для того, чтобы что-то делать.
3: Виталий, я прошу прощения, я просто хотела вернуться на секунду. Мы же, в общем, я все время слышу последние дни от разных наших власть придержащих многообразные угрозы в отношении Армении. Да, ей нужно определиться, ей нельзя, значит, сидеть на двух стульях и так далее. И помните, когда-то Трамп сильно угрожал Канаде. В итоге Канада, которая не хотела вот этого, да, демократического кандидата, она его выбрала. Ровно то же самое произойдет и в Армении, когда Россия постоянно угрожает Армении. Ты должна определиться, Армения с нами, ты или против нас. Естественно, идет отторжение такого наезда. Разве нет?
4: Здесь, поймите, я ограничен, поскольку это все-таки внешняя политика, она не входит в компетенцию Государственной Думы Российской Федерации. Но я могу лишь еще раз сказать, что действия некоторых сил в Армении, оппозиционных, Пашиняна, будем так мягко говорить, они меня глубоко разочаровывают. То есть, если бы я мог... понятно, что Пашиняна победить можно.
3: Боюсь, что Самвел Карапетян?
4: Да, Самвел Карапетян, к сожалению, не является политиком, пользуется всенародной поддержкой и может пользоваться. Не работает так. Самвел Карапетян – российский предприниматель. И вот это надо понимать, что он в Армении сейчас выгодный оппозиционный, хотя он не кандидат, а он, так сказать, выгодная оппозиционная фигура, потому что всегда может показать, что он предприниматель из России. Поэтому, нет, конечно, в Армении есть много талантливых людей, которые могли бы стать хорошими конкурентами. Хорошими конкурентами. Но они, к сожалению, не всегда поддержаны. А вот этот клан, кланы, которые были до Пашиняна, они настойчиво предлагают вот вернуться к старому. Ну, это, представляете, как если бы в 90-е годы в России там была бы структура типа там КПРФ, которая предлагала бы полностью восстановить там, не знаю, нет, Советский Союз нельзя это сравнивать с этим, но, то есть, это, условно говоря, в 2000-е была бы структура, которая предлагала бы вернуться к 90-м, к святым.
3: Ну, в общем, да, я поняла вас. Виталий, у нас просто еще один важный международный вопрос. Единственное, что тут вот надо сказать, что мне кажется, что вот в последнее время наши многие, может быть, не слишком... Ну да, я понимаю, что вы не можете это комментировать, но мы сделали все, чтобы пророссийские кандидатуры пролетели на выборах в Армении.
4: В Армении не нужны пророссийские кандидатуры, понимаете?
3: А мы не можем просто отвернуться от Армении, пусть она идет своим путем.
4: Дело в том, что...
3: И будет счастлива.
4: К Армении повернулись и не отошли от нее другие силы, которые агрессивно проводят...
3: что?
4: Политику. Ну, как нам что? Это наш сосед. Это наш партнер и сосед. И сейчас как раз
3: при помощи
4: западных сил,
3: да?
4: Финансируется и раскручиваются антиармянские силы. Понимаете, вот если мы просто бы поддержали проармянского кандидата, Пашинян не является проармянским кандидатом. Этот человек не соответствует ни одной армянской ценности армянского народа. У него даже жены нет. Господи.
3: Это не наше дело, Виталий.
4: Гном.
3: Да, слушайте, хорошо, все, я поняла, с Арменией, хотя
4: это
3: я думаю,
4: не что... ваше дело. А мой прадедушка жил в Ереване и был судьей. Это наше дело. Поэтому
3: мы будем продолжать давить на Армению.
4: Нет, давить не надо. Надо поддерживать проармянского кандидата, который будет ориентирован на большинство армян мира, которые живут в Российской Федерации.
3: Виталий, у нас всего 2 минуты на важную тему. Но тема важная. Авианосная группа, на самом деле, авианосец сумасшедший совершенно американский в Карибском море, который, значит, непосредственно нацелен на Кубу. Тут все говорят, что, значит, обвиняют Рауля Кастро во всех делах. Вот что будет...
4: Рауль Кастро старик.
3: Да.
4: Он немощный уже, он очень старый человек.
3: Ну, его обвиняют в преднамеренных убийствах.
4: Оставьте вы... Я американцу говорю, оставьте человека в покое. Но вопрос не в Рауле Кастро, вопрос в Дональде Трампе, у которого, как обычно, какой-то геморрой. И поскольку геморрой в Америке Дональд Трамп решать не умеет, потому что, извините меня, его мозгов и мозгов его произраильского лобби, которое его финансирует, не хватает, чтобы решать действительно актуальные проблемы. Он решает в очередной раз отвлечь американское сообщество на некую страну, которую надо захватить.
3: Мы будем защищать Кубу от Америки.
4: Мое скромное мнение, неквалифицированное и непрофессиональное, конечно, что у нас нет возможности это сделать.
3: Угу.
4: Объективно защитить Кубу сейчас военным способом мы не сможем. Дипломатическим, да. Но как, насколько дипломатические механизмы действенны в нынешнее время? Америка плевать хотела.
3: На всех.
4: На всех вообще. На нормы какого права? Международного. Да, дело в том, что маленькая проблема существует, что Дональд Трамп не учился там, где преподавали такие термины, как международное право. Он просто не в курсе.
3: Мне кажется, что совершенно блестящий финал нашего разговора с Виталием Леонидовичем. Смотрите, и международную повестку осветили, и внутреннюю. Все получилось. Виталий Леонидович, спасибо вам большое. Жду вас в следующий раз через неделю обязательно. Спасибо.
2: Запретных Милонов. Реклама.
7: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
10: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
2: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
12: Владимир Мономах за свою жизнь совершил 83 военных похода. Причем с 13 до 25 лет он сделал 20 так называемых «великих путей». Так сам полководец называл свои ратные подвиги. Историки подсчитали, что за это время он проскакал в седле не менее 10 тысяч километров.
2: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
8: Конференция по договору о нераспространении ядерного оружия в третий раз подряд не смогла принять итоговый документ, сообщила пресс-служба МИДа России. Из-за жесткой позиции США и их союзников некоторые вопросы остались неурегулированными, поэтому текст так и не был вынесен на утверждение. В российском министерстве также заявили, что серьезнейшим препятствием для решения стоящих перед форумом задач стала агрессия Израиля и США против Ирана, предпринятая под надуманным предлогом защиты режима нераспространения.
2: О Ближнем Востоке.
8: Иран предложил США открыть Ормузский пролив в обмен на выплату компенсации со стороны Вашингтона. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на дипломатические источники. По их сведениям, Иран передал два предложения Пакистану, выступающему посредником при непрямых переговорах с США. Иранские власти также предложили обсудить досье санкций и замороженных активов до подписания любого соглашения. Ранее официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что ядерное досье и вопрос снятия санкций на нынешнем этапе переговоров США затрагиваться не будут. По его словам, требования об отмене ограничений – неизменная позиция Ирана и будет обсуждаться на следующих этапах после завершения работы над соглашением. Более 4500 человек лишились российского гражданства с октября 23-го. Об этом сообщил начальник управления координации работы по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства Миграционной службы МВД России Роман Верещагин. Расчеты статистики, по его словам, начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве. Большинство таких решений, более 3000, было принято по приговорам судов за уголовные преступления. Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 из-за действий, угрожающих безопасности страны.
1: О спорте.
8: Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. В весовой категории до 84 килограммов Гаспарян в финале победил грека Константинаса Мастрогианиса, а Басангова в категории до 61 килограмма одарила представительницу Хорватии Мию Гретту Зорко. Ранее россиянин Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль в категории до 75 килограммов. Чемпионат Европы по карате проходит во Франкфурте на майне. Турнир завершится завтра. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра 22-23 дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов. Завтра днем будет плюс 17-18 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
13: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
14: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Как всегда, здесь, в этот день, в этот час, Саша, приветствуем.
15: Да, приветствую, друзья.
14: Ну, предлагаю начать с по-прежнему налета дронов. Кажется, что их становится больше, да, вот по данным...
15: Да не кажется, их становится
14: перевалило серьезно, за тысячу, да?
15: Серьезно больше, да, и за сутки применения перевалило тысячу. Но вообще, это было всего там пару дней назад, да, мы в таком стремительном ритме живем в жизни, что кажется, что это уже где-то было давно, но тем не менее есть важные вещи, которые надо обязательно проговорить. Во-первых, это я сейчас обращаюсь к москвичам, в Москве запретили снимать работу ПВО, последствия и прочее, прочее, пока не опубликуют Минобороны что-то или столичные власти. Поэтому...
14: Ну, Подмосковье тоже относится, так как это
15: Подмосковье контур... тоже да. относится, да, просто после вот этого рекордного налета на Москву вновь у нас наплодилось видео, по которым можно совершенно спокойно корректировать свою работу дроноводов украинских, можно делать выводы о масштабе разрушений, об эффективности поражений и прочее, прочее, прочее. Они же пытаются прорвать ПВО Москвы, они даже в этот раз заходили с востока, то есть они облетали столицу и пытались на нее пробиться с востока, полагая, что мы защищаем ее только там, не знаю, с запада, северо-запада, юго-запада. Ничего подобного, Москва полностью в плотном кольце, и пробиться к каким-то знаковым, ну, либо символическим целям им не удалось, хотя, в принципе, они не только на символические какие-то объекты были нацелены, ну, условно говоря, на Минобороны, на Кремль, там, допустим, да. Нет, у них были и другие цели, они пытались добраться до московского НПЗ, и там буквально на подлете были сбиты дроны. Собственно, что было написано на этих дронах, и это украинцы выкладывали, на крыльях этих дронов, которые летели на Москву, было написано, что с лицом москвичи, Moscow never sleeps, ну, то есть я это к чему? чему веду? Вот когда мы что-то запускаем куда-то, что мы там пишем обычно на крыльях, да, там за Белгород, за Курск, за там какого-нибудь погибшего ребенка, за какого-нибудь погибшего медийного известного бойца, да, героя какого-то. Вот у них какой-то пунктик, да, вот у них штришок, что надо насолить москвичам. Вот именно на москвичей это все было нацелено. Это такая в том числе влажная или какая там голубая ЛГБТ, если что, запрещено в России.
16: Признать террористическим.
15: Мечта Зеленского, что вот Москва погрузилась во мрак. Это он где-то даже проговаривал, что мы обязательно там погрузим Москву во мрак. Вот надо, чтобы над Москвой поднимались черные клубы дыма, как они поднимаются регулярно над Киевом, над Днепропетровском, над Запорожьем, с недавних пор и над Западной Украиной. Меня поразило тут видео. У нас появилась такая 50-я бригада «Варяг», чисто беспилотная. И где-то, по-моему, с неделю назад мы обсуждали удар по СБУ в Луцке. Это Волынь, это Западная Украина. Так вот сегодня можно посмотреть у меня в канале в Макс и подписаться обязательно на него. «Коц» называется. Видео с этого дрона. То есть оператор, сидя где-нибудь, не знаю где, он видел, как он подлетает, и это снято, вот эти кадры я выложил, к зданию СБУ на Западной Украине. Старлинков у нас нет, да, нам их обнулили, и тем не менее мы имеем возможность управлять дроном на Западной Украине. Это здорово, это хорошо, вот. Но вот Зеленскому хочется отомстить именно Москве. Вот ему москвичи поперек горла стоят, и у него в очередной раз это не получилось. Хотя, действительно, рекордный был на 1054 дрона за сутки. Вот там статистика, она такая, да, плавающая, потому что говорят, что над Москвой, на подлете к Москве сбили 120 дронов, но не факт, что там сбитые в соседних областях не летели на Москву, а скорее всего на Москву и летели. И, условно говоря, сюда можно приплюсовать и там Брянщину, и Белгородчину, и Орловскую область, и Тульскую область, и Калужскую область. Везде же это сбивалось, да, вот все эти 1054, и львиная доля из них летела как раз в сторону Москвы, чтобы устроить вот нам тут это карачун. Вот, не получилось нам устроить карачун. И это ж только сбитые дроны, да, вот то, что мы говорим, 1054. Что-то там упало само по себе наверняка, ну, среди такого огромного роя, что какие-то технические неполадки. Что-то долетело, безусловно, по каким-то целям попало. А вот, но как к этому относиться, что этому противопоставлять? Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет. Вопрос, как мы к этому моменту подойдем.
16: Потому они сказали на лето, да, извини, что перебиваю, готовят, да, Палантир приезжал туда, ну, Карп сказал, что он готовит свой албан.
15: Палантир мы подробно обсуждали тоже в позапрошлой, по-моему, программе. Если кому интересно, обязательно ВКонтакте группа «Радио Комсомольская правда». Там есть отдельная папочка «Коц». Можно туда нажать и про Палантир все прослушать и просмотреть. Вот. И, собственно, у Киева нет каких-то красных линий. Вот он себя не ограничивает в, там, в рыцарстве, еще в чем-то, в каких-то моральных ограничениях. Нет. Вот у него есть техническая возможность запустить 1000 дронов, он их запустит. Если есть возможность на Москву запустить, предварительно проведя разведку, а предварительно-то предыдущие дни разведка какая шла мощная, да, несколько суток до 9 мая летели на нас дроны. Вот. И, конечно, они искали какое-то слабое место, через что можно прорваться. И помните, на Мосфильмовскую-то один дрон прорвался, и все-таки эту брешь сейчас закрыли. То есть никто вот в кольцо Москвы не зашел там в пределы МКАДа. Вот. Кто-то там что-то говорит про дроны над ВДНХ. Мне кажется, это какая-то, как говорят на фронте, слонячка. Ну, я, честно говоря, не видел даже кадров зевак, да, про ВДНХ, если бы они там были, если бы дроны там были, вот хоть какой-то зевак точно бы выложил в каких-нибудь комментариях, какому-нибудь районному паблику. А у украинцев очень четко, кстати, с комментариями работа налажена. У них вот в этих комментариях региональных, районных, сидит бот, который отлавливает моментально появление видео и тут же его скачивает. Администратор чухнулся, попытался уже удалить, удалил, а все, бот уже скачал это видео уже у противников. Поэтому у них чаще в больших пабликах эти видео появляются первыми, нежели в российских пабликах, потому что вот так вот работает система ботов в таких районных и региональных телеграм-каналах. Вот, поэтому, конечно, надо формировать и дальше БАРСы, МОГи, мобильные огневые группы. Вот Ленинград сейчас начал резервистов, Петербург начал резервистов Ленинградской области привлекать. Пора это делать, ну, как бы в масштабах страны. Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да. И сейчас мы обсудим вообще чувствительную тему, когда пойдут по России дроны на Старлинке, это вообще будет катастрофа, то есть надо к этому... А они пойдут, обязательно пойдут, масштабно пойдут, то есть к этому надо заранее готовиться. Во-вторых, надо, конечно, создавать, ну, вот эту систему раннего оповещения, гражданский ее сектор, вот который есть, его задатки там в Курской области, в Белгородской области, то, что называют гражданским ПВО, это когда возможности вот этих региональных военизированных формирований, типа БАРСов, которые и не Минобороны, и не Росгвардия, но при этом с пулеметами, и РЭБом, и со всем, и с техническими средствами, которым многие, не все, конечно, но многие военные подразделения, настоящие армейские, позавидовали бы, потому что они на финансовой основе, там, через спонсоров все это дело закупают и формируют, но у каждого региона это все свое. Мы тоже это часто проговаривали, но у меня есть большие надежды, я возлагаю на нового заместителя министра обороны, который был назначен, по-моему, неделю назад, который будет отвечать как раз за цифровизацию ведомства. А цифровизация – это не только электронные повестки там, и электронный учет военкоматов вместо бабушек с этими папками в заплесневевших шкафах. Это в том числе и формирование разведывательно-ударного контура. Это в том числе и формирование единой системы оповещения и ее эволюция и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому, конечно, вот эта цифровизация, она крайне важна. Ну и, конечно, надо выбивать не только вражеские расчеты, но тоже об этом мы сколько говорим, но и там склады хранения дронов, но это выбивается, да. Вот эти вот зоны запуска этих дронов, ну, 1000 дронов невозможно незаметно запустить. Это с каждой точки запуска дронов, ну, я не знаю, по 30, по 50 запускаются. Это как-то надо отслеживать и прям туда сразу наваливать. Вот я помню, в Черниговской области только начали из фур разгружать этих лютых, да, большие самолеты, и тут же их нахлобучили под объективный контроль, по-моему, Искандерами, если я не ошибаюсь. Но это такая цель, достойная Искандера. Ну и, конечно, надо бить по всем вот этим идеологам и популяризаторам беспилотного украинского движения, типа всяких вот этих флешей, и же с ними. Потому что бей по голове, а остальное само развалится. Вот. Ну и как бы надо уже на деле бить по не по центрам даже принятия решений, а по лицам, принимающим решения вот на такие террористические атаки, в том числе на столицу, потому что за парад мы ответим, а вот за такой налет не ответим, ну, это как-то странно.
16: Да, ну, о дронах еще продолжим через пару минут.
13: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: Если тебя
19: в жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78 505.
23: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
24: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
14: Продолжаем, да, но вот в этой истории с атакой на Москву, да, возникают такие вопросы как бы технологические, и не появился ли там какой-то, ну, не знаю, ноу-хау, еще что-то, да, вот начали говорить о Старлинке, о системах навигации, которые там используются, говорят, что где-то они пролетают сначала в какой-то промежуточный отстойник, собираются для того, чтобы роем потом дальше вдарить уже по на рубежам.
15: Ну, я не думаю, что они собираются в отстойник, они просто летят волнами, да, чтобы разрядить ПВО, чтобы где-то посмотреть, где пробилось, и там, значит, туда направить побольше. Вот. Поэтому, ну, тут каких-то новых, прям вот совсем революционных технологий нет. Я не видел фотографий, доказательств того, что вот в этом налете применялись дроны на Старлинке. Но я не вижу в этом ничего как бы невозможного. Мы летали на Старлинке, у нас в Геране летали на Старлинке. С этого, собственно, началось отключение всего Старлинка и началась регистрация терминалов, ну, тарелок этой спутниковой связи Илона Маска, которые работают на Украине. То есть работают только те, которые специально зарегистрировали. То есть работа отдельных терминалов над закрытой для всех других терминалов территории, она отработана на Украине, и включить определенные терминалы над Россией, над которой не работает Starlink, но спутники-то висят, технически несложно. Просто заносишь в базу, вот эти Starlink'и должны работать. Для них нет, допустим, ограничения по скорости. И ты летишь на лютом 180 км в час. Вот, совершенно спокойно.
14: И поэтому навигация, да?
15: Ну, это, к этому мы еще дойдем. Ну, вот, то есть для чего Starlink? Для того, чтобы ты видел на экране, куда ты летишь, и мог управлять через космическую связь. Ну, вот как мы делали с Геранями, как мы делали с БМ-ками, которые Одесский порт разбирали под объективный контроль, как затоку вот долбили несколько, там, 14 или 15 гераний, да, и 16-е летало вокруг и снимало. Это все было на Старлинке, да, чтобы можно было управлять, можно было заводить на средства ПВО, на, там, перехватчики, на мобильные огневые группы. Ну, чтобы ты видел, чтобы у тебя была картинка Москвы. Вот я летаю над Москвой, вот. Но, значит, за то время, что прошло с налета, никто не показал фрагментов терминала Starlink среди обломков, которые упали там в Москве, Подмосковье. Вот. И не было кадров с дронов. Вот. Потому что камеры среди обломков тоже должны были быть, иначе, ну, как бы смысл сам наличия Starlink на дроне отпадает. Да? Но я вот не видел этих кадров с камеры. У украинской стороны вода в дупе не держится, они обязательно бы прям вот к завтраку после ночного налета выложили бы во всех телешоу, там, как мы подлетаем к Москве, от, я не знаю, от Киева до Брюсселя бы это все крутили. Нет этих кадров. Вот. Ну и главное, Starlink — это не только связь для там управление, передача видео. Starlink — это сам по себе, сама по себе навигационная система. То есть Starlink для того, чтобы работать и обеспечивать связь, нужно понимать, где он находится. Если он находится на территории, над которой он работать не должен, он не заработает. Как ты с ним не колдуй. Я колдовал с друзьями-техниками, но не получается даже в Белгородской области его включить. Вот никак не подменить ему через спуфер координаты. Вот. Когда, значит, тебе не нужна связь, он работает вот как этот навигационная система. Как GPS, да, американский, он может быть не такой точный, то есть GPS там точность 5 метров, а у Starlink может быть точность 50, но это не критическая там разница, да, когда ты там отправляешь дрон. Вот. И вполне возможно, что поскольку 20 мая Маск отключает эту функцию, да, вполне возможно, вот у них были какие-то старые, вот накоплены, да, да, терминалы, которые, ну, просто сгорят, да, превратятся в кирпичи, вот они их пустили в качестве навигации. Но, повторюсь, ни одной тарелки среди обломков масковской я не видел, да. И тут еще такой тезис почему-то появился, вот кто вбросил это про Старлинки. Вот Маск, значит, воюет. Он отправил Старлинки на Москву, значит, Маск теперь с нами воюет. Почему теперь с нами Маск воюет? Маск воюет с нами уже года 3 или 4, когда там появились эти Старлинки в вооруженных силах Украины. Я имею в виду не там колхозные, да, которые волонтеры купили, а прям вот поставки целенаправленные для украинской армии, когда начались, вот тогда Маск и начал с нами воевать. Потому что Starlink для Киева являются, ну, может быть, даже и ключевым оружием, и уж точно посерьезнее там какого-нибудь Хаймарса или F-16, потому что без Starlink'а у него не работает у противника ни разведка, ни управление, ни целеуказание, ни ударные БПЛА. Они бы, конечно, подстроились без Старлинков, как подстроились, собственно, мы после того, как нам их отключили. Но это явно не тот уровень, да. Поэтому, ну и, собственно, отключение функции GPS, я не думаю, что это какой-то разворот Маска в нашу сторону, просто такая подкрутка одного из контуров той системы, которая все это время била по нам его руками. Вот. И тут тоже услышал, собственно, опять же, в контексте обсуждения Старлинка, который летит якобы на дронах на Москву, давайте типа снесем все спутники Старлинка с орбиты, и наступит нам счастье. Вот. Ну, чем сносить, в принципе, есть. Да? То есть у нас есть, например, ракета «Нудоль» комплекса А-235, есть такой. В 2021 году именно этот комплекс ювелирно сбил аппарат с орбиты «Космос», не помню, как называется, «Космос», там какие-то 4 цифры, и с тех пор пуски продолжались. Последний был в марте 2024 года, что важно, был сбит спутник на высоте там порядка 500 километров, это как раз вот низкая орбита группировки Илона Маска. У нас есть там лазерный пересвет, да, уже стоит на боевом дежурстве. У нас строится такая система, как «Калина», это такой стационарный комплекс для ослепления оптики, вот. Ну, в том числе и с спутниковой. Вот. У нас, наконец, есть аппарат, который называется, опять же, так вот затейливо, «Космос-2553». Очень американцев он напрягает. Они говорят, что это образец какого-то орбитального противоспутникового аппарата с ядерной начинкой. Вот. Наши говорят, что это чисто научный спутник, и как бы почему мы должны не верить нашим, да? Очень хорошо, что они так говорят. Вот. Так вот, но ничего из этого по группировке спутников Маска не полетит. SpaceX – это не один спутник, не десяток спутников. Сейчас насчитывает группировка Starlink порядка 10 тысяч спутников. После того, как мы «Нудолью» сбили вот тот космический аппарат, который упал потом в океан, американцы насчитали что-то 1500, по-моему, обломков крупных и сотни тысяч мелких. И теперь представьте, что будет, если насбивать 10 тысяч даже если мы начнем топить космос дровами, а стрелять ракетами по спутникам – это топить космос дровами. Вот представьте, какая свалка будет у нас на низкой орбите, там порядка 500 километров. Ну, то есть мы рискуем вообще, в принципе, закрыть выход в космос для человечества. Вот, поэтому я вот не думаю, что кто-то решится в здравом уме и трезвой памяти полностью ликвидировать спутниковую группировку. Когда дойдет до столкновения в рамках там Третьей мировой войны, я думаю, мы все как бы откатимся на докосмическую, доспутниковую эпоху. Вот, и тут мы, конечно, будем иметь преимущество, потому что у нас до сих пор есть полевые телефоны проводные, когда связисты прокладывают с катушкой, и вот так вот потом звонят, мы на этом воюем. Кстати, и до сих пор у нас эти средства связи есть. Единственный гарантированно непрослушиваемый вид связи – это те самые тапики, полевые телефоны. Плюс у нас есть там китайские баофенги, да, и прочее-прочее. Вот, когда наступит их время, тогда, я думаю, никто не будет... ну, вот, в той ситуации, когда надо сбивать спутники уже, да, массово, уже никто не будет думать о будущей космонавтике человечества. Это уже будет ну, тот мир, который мы не хотим. Да? И тут я бы... Тут, ну, об этом еще в следующей части я скажу. А когда же мы жахнем ядерной бомбой? Вот. Но тут меня в этой связи, да, обсуждение Starlink, на этой неделе, мне кажется, очень важная новость была. В

0: чем больше противник знает, да, тем хуже. А так, пока он не знает, какая там помеха защита, где стоят наземные шлюзы, ну, значит, да, целее будут. Поэтому вот эта новость, мне кажется, очень позитивная и перспективная. Спасибо.
1: Ну, вот да, ядерных, о ядерном ударе, о ядерных учениях, о других инициативах наших заклятых противников уже после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Екатерина Заклязьминская об итогах визита Трампа в Китай.
4: Трамп, конечно, был нацелен по той же самой логике, которую он придерживался и ранее, решать свои торговые, экономические, инвестиционные проблемы. В частности, с инвестиционным сотрудничеством в настоящий момент все очень напряженно, потому что Китай тоже здесь инвестиционный диалог во многом свернул. То есть они таким образом не то чтобы провели какие-то там прорывные решения, то есть они немножечко приблизились к восстановлению статуса КВО, назовем это так. Интересный тоже момент, что американская сторона также обозначила как большой прорыв в закупке самолетов. Да, китайская сторона пошла тут на определенные уступки, но стоит сказать, что, конечно, это тоже вряд ли имеет какой-то долгосрочный эффект, потому что Китай очень активно и вполне успешно развивает национальное авиастроение. И непонятно, зачем Трамп взял с собой огромное количество представителей финансового сектора и руководителей Visa, MasterCard, потому что Китай уже давно и уверенно продолжает, продвигает дедоларизацию своей экономики, выстраивает взаиморасчеты в национальных валютах со многими странами мира, то здесь тоже непонятно, какие ожидания у Трампа опять же были. Понятно, что это и технологические гиганты, их лидеры приехали и проводили определенные беседы, но у Китая есть и собственные компании, которые тоже могут производить и телефоны, и технику, и вполне достойного качества, причем по более выгодным ценам, скажем так. Поэтому декларируемые впечатляющие успехи, конечно, нужно, скорее всего, делить надвое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
3: Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, сообщили в администрации Луганской Народной Республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педуниверситета. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа.
2: О Ближнем Востоке.
3: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна намерена решить проблему Ирана тем или иным способом, но пока пытается сделать это дипломатическим путем. По его словам, идет работа над этим, и, возможно, в какой-то момент во время его визита в Индию будет о чем поговорить на эту тему. Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social опубликовал карту, на которой территория Ирана окрашена в цвета американского флага. Соединенные Штаты Ближнего Востока, подписал изображение глава государства. До этого портал Axios со ссылкой на 2 американских чиновников сообщил, что США могут возобновить удары по Ирану. Этот вопрос уже обсудили в Белом доме. По словам источников, непосредственно общавшихся с президентом, Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Исламской Республике, если в последний момент не произойдет прорыва в переговорах. Российских туристов предупредили о хитрой схеме обмана с укусами комаров в Анталье. Людей заставляют оформлять справки, что они не заразны. Это обходится минимум в 120 евро.
2: Об инициативах.
3: В России предложили поощрять школьников за отличную учебу путевками и деньгами. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам депутата, школьники, которые закончили учебный год на одни пятерки, должны получать бесплатные путевки в детские лагеря, а выпускникам с золотой медалью нужно вводить федеральную выплату. Он пояснил, что такая сумма может быть небольшой, но все равно станет стимулом.
2: О погоде.
3: Синоптики предупредили о резком падении атмосферного давления в Москве.

0: Но ожидается в среду. Показатели будут на 14-16 единиц ниже нормы. Как сообщил ведущий специалист ФОБОС Михаил Леус, 27 мая погода в столичном регионе сохранит циклонический облачный и дождливый характер с порывистым ветром. Температура не превысит плюс 13-15 градусов. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра днем 22-23 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов, завтра днем будет 17-18 и осадки. Курс доллара 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, курс юаня на выходные понедельник 10 рублей 48 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Беспилотники летят, да, как это сейчас небольшое затишье, как бы не перед бурей. Вот мы говорили об обстоятельствах, которые сопровождают все это. Ну и такое уже как привычное, да, обстоятельство – это отключение мобильной связи. Тут наши дипломаты тоже посоветовали трем городам прибалтийским республикам отключать мобильную связь, чтобы украинские дроны не летали над их территорией.
3: Ой, да, меня тут бомбануло после налета на Москву ролик, который крутили по всем украинским топовым каналам с миллионными аудиториями. Какой-то идет, значит, с позволения сказать, мужчина и говорит: вот как же так, нам отключают интернет, мы чувствуем себя некомфортно, а дроны все равно летят, а вот украинцы чувствуют себя вполне комфортно на своих дронах, им не мешает отключение интернета. Правильно ли я понимаю, что это все не работает? Неправильно, ты понимаешь, дорогой мой товарищ? Я, честно говоря, уже устал объяснять, да, почему отключается интернет. Объясню все-таки еще раз, потому что я вот только там объяснял на своем стриме, да, почему отключают интернет, а дроны все равно летят. Потому что летят те дроны, которые интернет не используют. Они используют координаты, у них проложен полетный маршрут по точкам, по которым они ориентируются по рельефной карте, которая заложена у них в мозге. Они не используют интернет. Но если будет интернет, то эти дроны уже будут не слепые, а будут с камерами. Они будут бить по панцирям, по торам, по могам. А потом будут, дорогой товарищ, лететь прямо к вашему дому и взрывать его к чертям собачьим. Вот что будет, если не отключить интернет. А еще, если не отключить интернет, у нас терроризм с применением FPV-дронов станет таким же привычным явлением, как этот терроризм стал уже для приграничных наших областей в Белгороде, в Курске. Вот этот терроризм, он будет везде, независимо от географии. Москва, Новосибирск, Владивосток, Камчатка, Мурманск, Североморск, где угодно можно будет с помощью сим-карты поднять FPV-дрон и направить его туда, куда ты хочешь. Я напомню, отдельно напомню, что операция «Паутина», которую украинцы провели в России, когда были атакованы аэродромы, где находятся наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы, был атакован как раз с помощью мобильного интернета. В каждом FPV-дроне, который летел и сжег самолеты стоимостью сотни миллионов рублей, была сим-карта, с помощью которой этим дроном можно управлять хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. Вот для чего противнику нужен мобильный интернет. И, кстати, на этой неделе, как иллюстрация того, что я не включил, как это модно говорить в интернет-среде, антикриз. Отрабатываю антикриз. Методичку мне, значит, откуда там из мирового правительства скинули, я ее отрабатываю. Так вот, мне в этой методичке еще скинули, значит, вот такой кейс, как говорят, как модно говорить, да, вот такой пример. В Воронежской области на этой неделе ФСБ задержало двух, написано, иностранцев, но мы понимаем, что это ценные специалисты из Средней Азии, которые атаковали дроном воинскую часть в Воронежской области, да, то есть они сначала через подставных лиц купили сим-карты, это было одно из заданий кураторов украинских, затем они нашли тайник, выкопали оттуда, вытащили дроны, снарядили их этой сим-картой и запустили, взорвали на территории воинской части. А зачем им, скажут меня, спросят меня, им нужна была сим-карта Для чего? Вообще, одно из заданий куратора было вот в том районе, где находится воинская часть, перед этим терактом проверить, как там работает мобильная связь на разных операторах связи. И в итоге в этот дрон засунули эту сим-карту, и то, как они атаковали воинскую часть, прекрасно видели из Киева их кураторы. В любой момент с помощью этой сим-карты они могли перехватить управление и самим направить этот дрон, куда они захотят, в том числе и на этих ценных специалистов. Вот, вот почему перекрывают интернет. И вот говорят там, типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь. Да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры с спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все, все ограничение этого FPV-дрона, расстояние, только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да? Вот, поэтому нет тыла вот при такой терроризме. Мы вошли в период перманентной террористической угрозы, которую можно минимизировать, в том числе отключением мобильного интернета. Но, как сказал президент, надо все-таки людям объяснять, почему отключают, доводить. Но вот этим почему-то никто не занимается. Вот. Ну и президент сказал, чтобы работали все сервисы, которые нужны для жизни, да, для жизнеобеспечения, и банковская сфера, и там записаться к врачу, и не знаю, такси вызвать, и еду вызвать, не знаю, насколько это жизненно важно, можно и в магазин сходить, вот, если честно. Вот такие дела, вот так меня бомбануло аж на полкусочка, значит, в очередной раз объяснил, почему отключают интернет. Мне просто часто пишут в Телеграме, а почему вот мы вот живем здесь, ну, я не знаю, почему вам отключили. Ну, вот спросите у ФСБ. ФСБ вам не скажет. Вот. Но вот Владимир Владимирович сказал, что надо объяснять людям. Я стараюсь как-то со своей колокольни на эту проблему посмотреть.
2: Ну, тоже, кстати, о новинках. Тут и про «Сармат» говорили, и вот Су-57 полетел, да, УАК показал. Но и вот то, о чем мы говорили, в России начались беспрецедентные ядерные учения. Цель – послать сдерживающий сигнал НАТО. Учения проходят с 19 по 21 мая. Кажется, что НАТО никакие сигналы не устраивают. Это, кстати, подтверждают и заявления, или сообщения, точнее, службы внешней разведки нашей о том, что НАТО готовится ударить по России, Украина готовит удары по тыловым регионам России с территории Латвии, а из Литвы, по-моему, да, звучат сообщения о том, что НАТО должно показать силу и зайти в крепость в Калининград, мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде, у НАТО есть все средства для уничтожения российских баз в эксклаве. И, в общем, уже ставший привычным пролет этих дронов через Эстонию.
3: Да, они там теперь в Латвии и Литве по бункерам сидят, по подвалам сидят. Очень полезно, мне кажется, в данной ситуации вызвать на ковер российского посла. Вот. Ну, вот у них как пролетят украинские дроны, они почему-то вызывают не украинского посла, а российского посла. Ну, вот вызовите его в бункер, не знаю.
2: Они говорят, мы Зеленскому не разрешали. Но, говорят, Зеленский подписал указ, что Эстония разрешила ему.
3: Поэтому... Кто их будет спрашивать? Британцы приказали, все. Они не разрешали, но вот они все равно летят. Поэтому мы сидим в бункерах, поэтому у нас школы перешли на дистант. Это, кстати, то самое будущее, которое мы с тобой им рисовали в наших программах, если они будут бездействовать, если Зеленский будет оставаться безнаказанным. То один упал, то два упало. Но они видят, что как-то вяло реагируют эти прибалты, как им и положено прибалтам по их менталитету. Ну вот, пожалуйста, теперь вы сидите бункерах, теперь у вас отменяют рейсы в аэропортах. Тоже мы все это проговаривали, что у вас это будет, у вас перестанут летать самолеты, вы на себе это все почувствуете. Это мы еще не начали над ними сбивать, а то мы еще и сбивать начнем после этих слов про Калининград. Что касается там Сармат, там беспрецедентных, как их называют, учений, ну, не знаю, не то чтобы скептически я к этому всему отношусь, но как к такому, ну, информационный фон. После ударов Сармата был самый крупный в истории налет на Российскую Федерацию. 1054 дрона, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Это было сразу после испытания Сармата. Кого-то это там от чего-то удержало, кого-то напугало, кого-то предупредило. Нет, учения, ну, их надо проводить, надо держать в тонусе нашу ядерную триаду, надо показывать, да, что у нас есть, но надо показывать все-таки не только в теории, но и, я не знаю, зачем мы придерживаемся каких-то норм и конвенций. Ну, Трамп показал, что не осталось никакого там мирового права, да, на нашем шарике, что нет никаких правил. Ну, что нам себя сдерживать? Ну, давайте жахнем по... Ну, если не по острову Змеиный, там, рядом с Украиной, то по новой земле у нас там полигон остается, он действующий, на нем можно испытывать. Зачем мы придерживаемся этого моратория? Ну, повозили мы эти... Искандеры, да, которые имитируют ядерные боевые заряды. Никого это... Ну, вот в таком мире, где порог страха, он настолько уже занижен, что учения без каких-то конкретных демонстраций, они ни к чему не приведут. Ну, и как бы ядерные войны-то, в принципе, не очень хочется. Многие перепризывают, там, типа, когда же мы шарахнем, и когда же это самое, применим ТЯО. Но ТЯО не решает нашей проблемы. А применение полномасштабное ядерного оружия, но надо понимать, что мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить. Ну вот и все. Поэтому, ну, если пугать, то надо как-то пугать аргументированно, а просто учение, ну, сигнал так сигнал, ладно.
4: Продолжу через пару минут.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано
5: реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
6: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем, Саша. Есть интереснейший вопрос. Это доклад Пентагона о состоянии дел на российско-украинском театре военных действий. Но перед этим интересно все-таки с прибалтами. Тут вот наблюдатели-специалисты говорят, ну, по официальной, значит, численность вооруженных сил там что-то около 6 тысяч, да, где-то там в какой-то из них. А самих прибалтов уже не осталось, есть бюрократический аппарат. Но вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что вот эти угрозы, связанные с НАТО, с Калининградом, ну, не надо вот всерьез к ним относиться. Может быть, наоборот, стоит заявить, что это агрессоры, и, наконец, воссоединить, да, защитить русских на территории Прибалтики, воссоединить незаконно оторванные земли, пока
3: я
2: есть возможность.
3: Я-то только за, только какими ресурсами, какими силами. Вот. Что касается там травоядности прибалтов, да я бы не сказал, что они травоядные, да, они очень злые, они исторически очень на нас злые, вот, и прибалты же они не одни сами по себе там, но в той же Литве сейчас бригада Бундесвера разворачивается до дивизии, причем в том самом Сувалкском коридоре, через который пролегает самый близкий путь до нашей Калининградской области, там что-то порядка 60 километров между Польшей и Литвой, да, вот этот вот коридорчик. Поэтому, ну, и в случае Шухера, уж простите мне это просторечное выражение, там моментально появятся, значит, эстонские, литовские и латвийские дроноводы с самыми современными дронами, которые, правда, не говорят ни по-литовски, ни по-эстонски, но говорят по-украински. Вот моментально появится огромное количество, как они моментально появляются, например, в тех местах, за рубежом, где у России есть какие-то свои интересы. Ну, как в Африке, например, флот, да? Да. В Мали, в Судане. По нашему газовозу безэкипажный катер запустили с берегов Ливии. Украинский катер украинцами. Вот. В Индии там схватили одного американца и 7 украинцев, которые собирались там поставлять каким-то группе, я не очень вот в этой азиатской теме, каким-то в Мьянме каким-то группировкам, которые потом бы атаковали объекты, связанные в том числе и с Россией. А это там, начиная от университета по беспилотию в Индии у нас совместно есть, заканчивая, не знаю, там атомные у нас энергетика проекты есть. Ну, то есть, то, что Прибалтику моментально заселят тем, кем надо для сдерживания России, у меня вообще никаких сомнений нет. И дронами будут останавливать. И дивизиями сейчас не наступают, да. То, что там в чьей-то армии 6 тысяч человек, не знаю, там в чьей, в латвийской, литовской, это не означает, что мы их возьмем с наскока. Ну, хватит этого шапка закидательство, нам оно очень серьезно
2: за 3 дня, да,
3: аукнулось в 2022 году. Но при этом как бы и голову пеплом посыпать тоже не стоит. Мы просто живем в неком таком информационном мире сплошного негатива. Да? Вот нам рассказывают, тут у нас плохо, тут у нас плохо, тут у нас плохо. На самом деле, ну, не все плохо. Я вот мало того, что оптимист по жизни, я еще и реалист. Да? Я реально смотрю на недостатки, но и мимо каких-то там достижения тоже пройти не могу. Вот как я сказал в одном из наших кусочков сегодня про бригаду «Варяг», которая атакует дроном СБУ на Западной Украине, на Волыни, да, в Луцке. И это все дроны снимает камера, и мы получаем эту картинку. И это не Starlink. Starlink у нас нет. Это меж-связь, это телеуправление. Но это уже Западная Украина. То есть это какая техническая, научная мысль задействована.
2: Кстати, был запрос про офисы СБУ. Да, надо понимать. Там еще вот пишут, я видел, по ТЦК, когда начнете, наконец.
3: А били по ТЦК, били, и в Харькове били, в Сумах били по ТЦК, и это как бы в Одессе били по ТЦК, и это встречало большое, да, одобрение у мирных местных жителей. А вот, очень любопытный текст гуляет по украинскому сегменту Телеграма от некого военного Роман Пахулич, да, который своими глазами взглянул на действия нашего спецпредставителя подразделения беспилотного «Рубикон». Вот. И он говорит, что несмотря на то, что там российские блогеры жалуются, что мало живой силы убивают их беспилоте, а нифига подобного, мы тут чувствуем, что мы, ну, как пехота, приоритетная цель для «Рубикона», который заходит там на, ну, вот напротив них, да, вот на эти участки. Они работают по всему живому, что движутся, и работают системно. Потом он говорит, что они отлично работают двойками. То есть сначала прилетает один дрон, поражает цель, а затем второй дрон сидит в засаде и ждет, когда приедут там ликвидировать последствия и атакуют, вывозить раненых, снова атакуют. Потом он, значит, жалуется на том, что «Рубикон» действует дронами FPV на радиоканале, не на оптоволокне, а на радиоканале в глубоком тылу. То есть мы все жалуемся на украинцев, которые в глубоком тылу у нас атакуют цель. И это так, да. Действительно, эти марсиане, они же «Хорнет», американские дроны, они атакуют цели далеко от линии боевого соприкосновения. Ну, там 100 километров, допустим, 150 километров, да, Старобельск, пожалуйста, очень далеко от линии боевого соприкосновения, но тем не менее. Но вот у нас тоже что-то такое есть, на что украинцы жалуются. Жалуются он на FPV-перехватчики, которые у нас есть. Они, те же «Хорнеты», они их щелкают. Ну, вот если посмотреть на телеграм-канал «Рубикона» или канал в «Максе», там обязательно у них есть подборка перехватчиков. «Хорнеты», они эти перехватывают, несмотря на то, что там заявленная скорость по 250 км в час. Но опасность его именно в скорости этого «Хорнета» марсианина и в том, что его не видят наши дрон-детекторы, ну, вот он внезапно прилетает, ну, и в том, что у него какие-никакие мозги есть. Кто-то говорит, что это уже искусственный интеллект, он летает и сам выискивает себе цели и ее поражает, потому что у него в мозги загружена библиотека целей, да, и он визуально там ее оценивает. Кто-то говорит, что все-таки он выбирает ее и посылает сигнал оператору, дескать, смотри, я вот выбрал эту, и он говорит, окей, атакуй. Ну, может, такая система. Тогда это еще не искусственный интеллект, а пока еще машинное зрение, но тем не менее мы к этому идем, и мы в этом смысле тоже как бы не отстаем. Но если отстаем, то не сильно, потому что вот тот же этот Пахулич говорит, что молнии летают, такое ощущение, что сами по себе и сами выбирают себе цели. Но это то же самое машинное зрение, которое у нас реализовано также неплохо. Вот. Ну и, собственно, он делает вывод, что сейчас русские комплектуют подразделения войск беспилотных систем и будут действовать именно в составе подразделений, то есть поротно, побатальонно, полками беспилотными, да, это уже будет совсем другая картина. Он говорит, что она полностью изменится через 4-6 месяцев. Я думаю, что намного раньше. Ну и раз у нас такой позитивчик, кусочек, да, я бы еще вспомнил сегодня, на этой неделе был опубликован 9-й квартальный доклад генерального инспектора Пентагона, и там многое касается и нас, и, ну, тоже там есть чем гордиться, как говорится, да, вот, например, он отмечает, что российская армия превосходит ВСУ по большинству ключевых направлений ведения войны, по снабжению Украина продолжает сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. Я думаю, что здесь речь идет все-таки не о тактическом уровне, а о боеприпасах к системам ПВО и о беспилотниках-перехватчиках, которые перехватывают наши дроны и ракеты ПВО, которые перехватывает. Американцы пришли к выводу, что Россия продолжит наступление до полного установления контроля над Донбассом. По людям у украинцев проблемы, по, значит, мобилизации у них проблемы. Вот. Ну и по глубинной войне, да, этот термин появился у Зеленского и компания, когда они начали бить вглубь России вот этими самыми дронами, и под нее выбивали миллиарды, под нее европейцы снимали ограничение на дальность, под нее там рисовали красивые карты с радиусами поражения, да, логика была простая, дайте Киеву побольше дронов, побольше крылатых ракет, а ВСУ уже парализуют и наши ВПК, и обнулят нашу нефтянку, и измотают нам тыл, и тогда Москва сядет за стол переговоров уже на чужих условиях. Вот в свежем докладе генерального инспектора Пентагона по этой концепции, ну просто вот бульдозером прошлись, цитирую, украинским ударам не хватало ни слаженности, ни интенсивности, ни сосредоточенности на ключевой российской военной инфраструктуре, чтобы хоть как-то повлиять оперативно или стратегически на способность России вести боевые действия по нефтянке. Зеленский, да, там хвастался, как они нам да, там все выбили. Но вот американцы пишут, что эти удары не нанесли существенного ущерба российскому энергетическому производству. Ну и, собственно говоря, то, что касается тылом, ну то, что украинцы говорят, что все русские должны прочувствовать эту войну, доклад был до вот этого налета, да, в 1000 дронов. Гражданское население России в этом квартале оставалось практически незатронутым украинскими ударами. Короче, Пентагон фиксирует, что наша оборонно-промышленная база с начала войны существенно расширилась, нарастила производственные мощности и выпуски по многим системам вооружения и адаптировалась ко всем ограничениям, которые на нее наложили в связи с санкциями. Вот на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться с нашими дорогими зрителями и слушателями до следующей среды.
2: До встречи через неделю. Да, спасибо.
3: Всем пока.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
12: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
10: Реклама.
13: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
10: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: Об атаках.
0: Местонахождение 4 студентов после атаки на колледж в Старобельске остается неизвестным, сообщила администрация главы ЛНР. По последним данным МЧС погибли 18 человек. Ведомство подчеркнуло, что предварительно под завалами общежития еще могут находиться 3 человека. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18. Владимир Зеленский отклонил предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине ассоциированное членство в Евросоюзе, назвав его, в частности, несправедливым, пишет Рейтер.
19: О Ближнем Востоке.
0: Иран в рамках переговоров США по урегулированию конфликта предложил приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на 10 лет. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на источники. 21 мая стало известно, что верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны запасы высокообогащенного урана. По данным агентства Рейтер, директива верховного лидера и консенсус внутри руководства заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну. Источники издания отметили, что высшие чиновники Ирана якобы считают, что вывоз урана за границу сделает Исламскую Республику более уязвимой для возможных атак со стороны США и Израиля в будущем. Дональд Трамп заявил изданию «Аксис», что, вероятно, к воскресенью примет решение, возобновлять ли конфликт с Ираном. Подробности в следующих выпусках.
19: О мошенниках.
0: Аферисты на фоне сезонных отключений горячей воды рассылают гражданам фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды, после чего получают доступ к банковским счетам. Об этом предупредил зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксененко. По словам парламентария, мошенники используют объявления в подъездах, сообщения в мессенджерах и поддельные уведомления о новых графиках отключений или срочной проверке счетчиков.
19: Обо всем.
0: В Румынии Федор Достоевский стал самым продаваемым автором. Его повесть «Белые ночи» второй год держится в топе самых популярных произведений. Такие данные приводит крупнейший румынский книжный онлайн-магазин «Лайбрис». В тройку лидеров также вошли Фрида Макфаден и Антуан де Сент-Экзюпери. В заявлении книжного магазина говорится, что присутствие Достоевского в рейтинге связано в том числе за счет платформы TikTok, где читатели рассказывают о книгах, которые могут вызвать разные эмоции. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
19: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
20: Друзья, всем привет! В эфире «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что меня зовут Егор Арефьев, и мы сегодня будем с вами обсуждать новости телевидения, около телевидения, некоторых картин и некоторых передачу. Меня тут спрашивают, а про шоу будешь рассказывать уже? Вот примерно в таком духе меня спрашивают. Я отвечаю, что когда есть что рассказывать, я рассказываю. Когда нечего рассказывать, не рассказываю ничего. Наверное, вы нас не очень внимательно слушаете. У нас сегодня в выпуске будет несколько интересных тем. Магистральное – это Евровидение, это премия «Апкит», одна из самых ключевых в нашей, так сказать, с вами сериальной сфере. Ну и так далее по мелочи. Давайте начнем с Евровидения. Казалось бы, ну зачем его обсуждать, кому это интересно, трали-вали. Ну я тоже так думал, но на дежурстве в ночь, получается, с субботы на воскресенье прошедшее, пришлось этим заниматься. Не скажу, что я смотрел все номера, я посмотрел только то, что мне нужно было, и могу подвести некоторые итоги. Надсхваточное, скорее так. Значит, что было интересного? Ну, начнем с того, что финнов пару Линде Лампениус и Пете Парканена. Она играет на скрипке, он поет. Где-то мы это видели уже, да, наверное, у Димы Билана, который 20 лет назад выиграл Евровидение. Друзья, 20 лет назад. Можете себе представить? Это было в 2006-м. Юбилей. Значит, эту пару букмекеры ставили на первое место. Ну, с одной стороны, ну, букмекеры. Их дело выставлять вот эти линии, так называемые, на которые люди могут ставить деньги, проигрывать их совершенно легально, или иногда выигрывать раз в год и радоваться. Дело каждого. Это совершенно не стопроцентная вероятность, не стопроцентная аналитика и так далее. Но на фоне всех остальных именно финнов давали в пропорции как бы на победу 50 на 50. А выиграла Болгария. Коэффициент на победу Болгарии был 126. Это значит, что если бы вы поставили 2000 рублей в случае победы Болгарии, вы бы положили 250 тысяч рублей чистыми в карман. Понимаете, да, что это такое? Значит, и Вот такое на Евровидении случается. Я даже сейчас не говорю про группу Лорди, финскую тоже, кстати, вы помните, да, фриков. Не говорю про Кончиту Вурст. Здесь, ну, такой шокирующий вау-эффект. Но очень часто вдруг на Евровидении бывает так, что какую-то песню он начинает наверх тянуть. Не кто-то, нет. Скорее течение, скорее такое вот, как бы это сказать, водоворот вот этого голосования, которое, конечно же, непредсказуемое. Да, есть географический принцип – соседям дают, врагам не дают, это все понятно. Но здесь, в Евровидении, очевидно, именно в этом конкурсе, в этом году был геополитический след. И он, я так могу сказать, примерно с уверенностью на 80%, внес очень сильную, большую коррективу в результат. Как это было? Значит, еще на стадии, на Евровидении так примерно происходит, значит, во-первых, генеральные прогоны есть, где журналисты составляют свое голосование. То есть, они смотрят и потом выставляют баллы, кто, по их мнению, должен выиграть. Аккредитованные представители СМИ. И вот у них Болгария была где-то там, около пятерки. Однако... Также голосование проходит после каждого полуфинала. То есть, в одном полуфинале выступают ряд стран, в другом полуфинале выступает ряд стран. Там 12 мая, 14 мая, 16 мая финал. Все с полуфиналов, кто вышел в финал, идут. Плюс, вне очереди, большая пятерка. Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания. А в этом году, вот после полуфинала, финнам по-прежнему отводили лидерство, а Болгарию, от нее выступала Дарина Йотова, известная как певица Дара, с песней «Банга-ранга». Так вот, ей отводили в районе там 5-й строчки после полуфинала. А вообще, в принципе, изначально 15-ю ставили Болгарию. Эта страна, напомню, никогда не побеждала в Евровидении. Но что-то пошло не так, и Болгария, точнее, вот эта певица Дара, вступила буквально в дуэль с артистом из Израиля, Ноамом Беттоном. Вот тут вмешалась политика. Можно сколько угодно отрицать, что вот Евровидение вне политики, можно рассказывать, что стараются от этого отстраниться, и там есть регламент, там политическая манифестация запрещена, флаги запрещены на сцене, как минимум, нельзя агитировать и так далее. Но мы все помним, что это туфта. Мы все помним, как Джамала выиграла украинка с очевидно спекулятивной песней про переселение крымских татар. Мы помним, как вытащили группу «Калош Оркестра», которую никто уже не помнит, в победителей Евровидения, которую уже все забыли. Мы помним, как нас зачехлили с Полиной Гагариной и так далее. Ну, то есть, все это мы уже проходили. Мы помним, как нас выгнали в итоге с Евровидения, выдавили, да, мы ушли сами, но после чего? После того, как наших артистов начали туда по факту не допускать. На этот конкурс Юлию Самойлову, мы помним, инвалидов в коляске просто не пустили. Вот, и внесли еще в списки всякие СБУ. Короче говоря... Все это для наивных лапша, для профильной розово-голубой аудитории этого конкурса, которая, может быть, в это верит. Для всех остальных очевидно, что те, кому можно выступать, там выступают, те, кому нет, нет. И эта шизофрения до какой-то степени работала-работала, пока вдруг некоторые страны, довольно-таки, между прочим, крупные, не задали вопрос, а с какого хрена у нас, извините, выступает Израиль? Да, понятно, сложная ситуация. Да, там противостояние тролливали. Но все-таки это государство, которое ведет войну, причем примерно там всю жизнь, вот, пытается выдавить соседнее государство с земли. Буквально с земли, то есть это не фигура речи. И вот в этом году несколько стран действительно... поставили вопрос ребром. Почему Израиль у нас в шоу участвует? Проводящий признанный Организацией Объединенных Наций геноцид в секторе Газа. Среди этих стран были Ирландия, Исландия, Словения, Нидерланды, очень-очень музыкальное государство, и Испания. Страна, входящая на минуточку в большую пятерку, которую я уже вам озвучивал. И вот Эти страны выступили с бойкотом. Испания поэтому вообще не приехала на Евровидение. И, очевидно, остальные, может быть, настолько жестко не были готовы выступить, но, тем не менее, приехав, по сути, зачехлили и бойкотировали Израиль. Это сказалось именно на стадии профессионального голосования. То есть, есть телеголосование зрители, есть судейское голосование от каждой страны эксперты. Так вот, эти самые эксперты дали гораздо больше баллов Болгарии и гораздо меньше баллов Израилю. И именно эти две страны, эти два исполнителя, Бетон и Дара, схлестнулись за победу в этом Евровидении. Почему я вам это все и рассказываю? России там нету, но, друзья, происходят некие сдвиги. Не тектонические пока что, потому что о возвращении России говорить рано. Там гендиректор, генпродюсер Евровидения сказал, что вот в теории возвращение России возможно, если она докажет свою вообще телевещатель и артисты докажут свою, как это сказать-то по-русски, в общем, непричастность к политическому процессу государству российскому, но как компания ВГТРК, Всероссийская государственная телерадиокомпания, может это доказать, мы понимаем, это абсурд, как и Первый канал, да? Да и вообще, почему мы должны это доказывать, что все такие прям независимые в этом конкурсе участвуют, это смешно. Но, тут важен сам факт, что этот сдвиг произошел, и Евровидение не удалось выиграть политически ангажированному певцу. Более того, по сути, его засудили. Ему дали гораздо меньшее количество баллов, после чего он проиграл. Значит, от Германии Израиль получил трешечку, по 2 балла всего от Чехии и Швейцарии, по единичке от Бельгии и Норвегии, и баранку 0 выкатили Эстония, Греция, Черногория, Люксембург, Италия, Латвия, Португалия, Кипр, Австралия, Швеция, Финляндия, Великобритания. Представляете, какое количество людей по нулям вкатили Израилю? Это манифестация, и это для Евровидения очень-очень большое, как бы, нетривиальное событие. Не для нас, но вообще, в принципе, в рамках происходящей конъюнктуры политической, это определенный сдвиг. И этот сдвиг не дал Израилю занять первое место. Я уж не знаю, там, может быть, организаторы чуть подкрутили и попросили страны, ну, их было много, все страны, как вот оббежишь, чтобы Израиль не педалировали, значит, не этого артиста не поднимали на первой строчке. Может быть, сами государства подумали, а что про нас будут говорить, если у нас военизированный насквозь и воюющий в прямом смысле этого слова, не проводящий там спецоперацию где-то в каких-то районах, а просто нахрен сравнивающий с землей, с соседнюю землю, с домами жилых людей, где живут и дети, и все остальные, старики, кто угодно, гражданское население. Почему у нас выигрывает такой артист? Вопросики, да? Вот, при том, что зрители нормально проголосовали за Израиль. Но именно профессиональное жюри Евровидения не дало ему победить. Поэтому выиграла Болгария, с чем мы ее и поздравляем. И к этой победе, конечно же, как мы помним и как мы знаем, у победы 1000 отцов, а поражение всегда сирота, появились в том числе и из России сопричастные. О них я расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
4: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано на радио.
21: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина.
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
24: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
20: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», я продолжаю рассказывать вам о Евровидении не только. И в этом году, напомню, если вы вдруг нас прослушали, выиграла певица из Болгарии Дара, наша, что называется, славянский вайб Дарина Йотова с песней «Барагарам-барам-барам-бара», примерно с такой. Но это даже не важно. А важно, что не выиграл Израиль. Ему не дали победить. 20 стран, которые очень мало баллов раздали. Ну, а Мубетану, представлявшему это государство. Государство, которое воюет, государство, которое этого не скрывает, государство, которое проводит признанный ООН геноцид на территории сектора Газа. И его пессимизировали в этом конкурсе, это государство. Поэтому артист не выиграл. Хотя запросто мог и к этому шел. И песня была, и все остальное, и номер, и тра-ля-ля. Так вот, болгарка, что называется. Каждый из нас знаком с болгаркой. И если сам не пользовался ей, то соседи уж точно слышали. Шутка за 300. Значит, побежали тут же рассказывать о причастности к победе болгарской исполнительницы. Угадайте, кто? Ну, конечно же, наши всем знакомые болгары или румыны, а просто вообще-то советские русские люди, Филипп Бедросович Киркоров, народный артист России. Как оказалось, как мы выяснили, только после победы, ни до этого, ни на стадии полуфинала, ни на стадии генеральных прогонов, никогда, ни во время презентации мы не знали, что Филипп Киркоров имеет отношение к этой песне и к этой артистке. А, как оказалось, ну, по словам самого Филиппа Бедросовича, как вы понимаете, это чистая правда, просто не хотел он афишировать, и поэтому в режиме инкогнито пребывал, чтобы тень, так сказать, русскую, не бросить на этот плетень Евровидения. Именно поэтому он и разглядел потенциал в ней, и нужного режиссера нашел, и помог на отборочном этапе, и поручил кому надо постановку номера, и содействовал работе греческого композитора Димитроса Кантопулоса, который писал эту песню. К слову, кстати, пишет он всем постсоветским государствам: Азербайджану, Белоруссии, Молдове, в общем, всем-всем-всем, кто у него заказывает, тем он и пишет. И песня его стала, Эстонии, песня его стала победительницей с 15-го раза. Так вот, Филипп Бедросович говорит, что вот эта вот его команда, вот это его люди, вот эти его ребята, значит, помогли как раз-таки выиграть Болгарии. Правда, в самой Болгарии от этого поспешили откреститься. Ну, всякое бывает. В общем, фиксируем, друзья, пока что записываем, что впервые страна, которая никогда не выиграла Евровидение, победила. Впервые с 2017, то есть за последние 10 лет у Евровидения новый победитель. То есть не в смысле, что он новый на сегодняшний день, а в смысле эта страна последние 10 лет ничего не выиграла, и менялись другие страны. Кроме того, дебютировала Болгария всего 21 год назад, и понадобилось 20 лет на эту победу. И также фиксируем, что провалились шведы, 20 место, чуть ли не худшее в истории, ну, за последнее время точно, за последние 20 лет, и три песни набрали вообще по 0 баллов. От зрителей это Великобритания, которая который год подряд проваливается. И это очень смешно. Самая музыкальная страна, которая дала все виды музыки в диапазоне от Massive Attack до Элтона Джона, Queen, всех рокеров, которых вы знаете и слушали, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd и всех-всех-всех-всех-всех. Все и нынешние прекраснейшие, Адель, там, Билли Айлиш, Джон Ньюман, вот, и все остальные, пардон, Айлиш, да, американка, значит, все они из Англии, но присылает на Евровидение Великобритании брата Джона Ньюмана, несчастного, который набрал 0 баллов. В общем, сдвиги какие-то пошли, лед тронулся. Я не знаю, к чему это пока приведет, но не зафиксировать мы с вами это не можем. Давайте к нашим перейдем баранам. Премия «Апкит». Я вам про нее заявочку сделал в начале программы. Что это такое? Это междусобойчик, это раздача, на самом деле, плюшечек своим. Но, опять же, в каких пропорциях эти плюшечки раздаются – немаловажно. Немаловажно, потому что это отражает в определенной степени реалии. Все, например, очень ждали, что сериал «Аутсорс», который я, например, не очень понял, ну, точнее, понял настолько, что не понял, что там награждать. Все очень ждали, что его одарят, а выиграли во многих номинациях ландыши. И поэтому прогрев диванов случился сразу же. Температура некоторых диванов нижнего телеграмма, либерального и не только, ну, либо у тех, кто с фигами в кармане сидит, смотря все эти сериалы, температура эта поднялась. Вот, и во многом, конечно, это не понравилось определенному количеству творческой, так называемой, интеллигенции. Значит, премия «Апкит» – это премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Каждый год ее у нас вручают. И, в общем-то, за сериалы. В этом году как раз-таки «Ландыши» вместе с «Подслушано в Рыбинске», который я вам рекламировал не один раз. Надеемся на продолжение этого проекта. Вроде как говорили про Иваново, что, может быть, в Иваново будет продолжение, но это пока не точно. Стали победители, забрали по 4 награды. Значит, смешной комедийный детектив с... Потому что бывают не смешные комедии. А в данном случае смешной комедийный детектив с Тимофеем Трибунцем в главной роли, где он журналист, моего коллегу, играет в «Подслушано в Рыбинске». Забрал лучший сценарий, забрал лучшую работу режиссерскую, соглашусь абсолютно. Петр Тодоровский, младший, давно к вам рекомендовал к нему присмотреться. Сериал «Полет» и вот этот сериал – это два очень точных выстрела. Лучший актер, конечно, Тимофей Трибунцев, и вообще лучшую комедию, лучший комедийный сериал он забрал. Кроме того, «Ландыши» первый сезон, да, уже второй вышел, но его пока не оценивают, его будут оценивать в следующем году. Первый сезон получил за лучший звук работа звукорежиссера Ростислав Кренблит, лучший каст Екатерина Семина, кастинг-директор, лучшая музыка Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Ноприев. Это музыканты, которые были отобраны в результате такого, скажем, открытого народного голосования при помощи наших больших, так сказать, меценатских фондов государственных и президентского фонда культурных инициатив, которым 5 лет, юбилей первый празднуют, поздравляем. Вот. Кроме того, «Ландыши» стали лучшим онлайн-сериалом. Он считается 7 и более серий до этого количества мини-сериал. Получили они за это призы. Значит, отметили очень хорошо «Константинополь». Тоже я, наверное, идеологически не очень понимаю. Этого не для меня. Проект прострадающих белогвардейцев на фоне ужасных красноармейцев. Надо очень тонко уметь показывать и подчеркивать именно человеческую драму, а не идеологическую, как принято обычно. В спектакле «Бег», например, в театре Вахтангова это получилось, в «Константинополе» не очень уверен. Однако его отметили как лучший просто сериал. работу художника-постановщика, но там действительно и костюмы, и весь антураж, интерьер, экстерьер, все прекрасно. Назик Каспарова работала над картиной, и художник по костюмам, соответственно, да, тоже в числе в этом Светлана Михаленко. «Волшебный участок», про который я вам говорил, не всем понравился, но он своеобразный, он обычный и необычный, и он интересным образом эксплуатирует русский фольклор, потому что обычно у нас принято просто переснимать тупо «По щучьему велению» там, и другие русские сказки, а здесь все-таки подход креативный, поэтому лучшие визуальные эффекты, да, вот эти все появления там, персонажей оживших, там, русала, русалка мужского рода, или, значит, гриб из банки, который вырос и так далее, студия Black Point это делала, и лучшая работа художника по гриму. Да, действительно, там очень интересные решения. Павла Деревянко в дракона трехглавого там загримировали так, что вообще он неузнаваем. Посмертно лучшим актером второго плана признали Игоря Золотовицкого. Это дань как бы уважения руководителю школы-студии МХАТ, прекрасному артисту, и, что более важно, прекрасному человеку, о котором я не слышал ни одного плохого отзыва, а это в актерской среде большая редкость. Вот, он получил за «Улицу Шекспира», «Барон Червони». Не самая гениальная, надо признать, роль, но самое важное и точное признание таланта этого человека, царствие ему небесное. Данил Чащин получил за эту награду за него, и сын Алексей Золотовицкий. Сын снимался в «Волшебном участке», а Данил Чащин – один из лучших русских молодых режиссеров в «Театре нации». Рекомендую «Последнее лето» и в «МХАТе» Чехова. Значит, ставил он... Не дуэль ли? Сейчас я вспомню.

0: Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. Комсомольская
1: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
4: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Мстислав Удатный был первым из русских князей, который оказал сопротивление татаро-монгольским завоевателям. Кстати, Удатный значит «удалой». А в знаменитой битве на реке Калка войско Мстислава и вовсе сражалось трое суток. Удатный лично поехал в разведку, осмотрел позиции противника и приказал войску готовиться к битве. Русские удачно начали сражение, враг стал отступать. Воины Мстислава бросились в погоню. Но, перейдя через реку, княжеская дружина вступила в бой со свежим силами монголов. Наши воины храбро сражались целых три дня.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
6: Число пострадавших в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР достигло 43, сообщили власти республики. По последним данным МЧС, погибли 18 человек. Ведомство подчеркивает, что предварительно под завалами общежития могут находиться еще 3 человека. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 человек от 14 до 18 лет.
3: О Ближнем Востоке.
6: США и Иран близки к достижению соглашения о пролонгации прекращения огня на 60 дней. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По ее данным, стороны вырабатывают основу для обсуждения ядерной программы Тегерана. Согласно изданию, договоренности могут состоять из поэтапного открытия Ормузского пролива и уничтожения или передачи Ираном запасов обогащенного урана. В ответ Вашингтон может ослабить блокаду иранских портов, смягчить санкции и постепенно разморозить активы Тегерана за рубежом.
3: О выплатах.
6: Многодетные родители сохранят ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Такой закон вступил в силу накануне, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Действие документа будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала года в беззаявительном порядке. По словам Володина, мера коснется более 230 тысяч детей, родители которых получат выплаты по новому правилу, сказал председатель Госдумы. Закон был принят по поручению главы государства. Об этом просили граждане во время прямой линии президента России.
3: О погоде.
6: Мокрый снег может зацепить окраины московского региона в четверг, 28 мая, но саму столицу он обойдет. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в регион придет арктический холод. Ночью 28 мая температура опустится до плюс 2-5 градусов. Днем будет не выше плюс 5-8. Такая погода, отметил Тишковец, обычно бывает в октябре. Под утро на севере и северо-западе Московской области дождь перейдет в мокрый снег. Аналогичная погода прогнозируется находится в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областях. В эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, завтра 22-23, и синоптики обещают дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов, завтра днем будет плюс 17-18 и дожди. Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка, евро стоит 82,54,

0: Юань 10.48. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор Арефьев, и мы с вами обсуждаем сегодня новости телевидения и не только. Я вам рассказал про несколько ключевых оценок премии «АПКИД», которые были розданы на неделе. Лучшей актрисой второго плана Анну Чуповскую за «Атом» отметили. Довольно неожиданно для меня, но тем не менее. Но главное, что лучшей актрисой сериала оказалась Мария Аронова с проектом «Old School». Действительно заслуженно, действительно блестящая актриса. Всех приглашаю в театр Вахтангова на «Мертвые души». Один из лучших спектаклей, который я видел. И вообще, как можно больше желаем Марии в сериальных проектах сниматься, даже если, может быть, это кажется для нее не очень таким высоким искусством или качественным. Коллегами оценивается все-таки актриса старой школы, что называется, при том, что молодая, естественно, в душе. Вот. Но, тем не менее, почаще бы ее видеть. И вообще таких актрис такого уровня и самоотдачи. Значит, «Бар один звонок» в 6 номинациях выдвигали, но он получил только за монтаж лучшую работу Фишеру. Я расскажу сегодня про его продолжение. Далее лучшего оператора Максима Сачи, признанный мастер, который у очень многих больших режиссеров работал. Тут совершенно не удивительно. Аутсорс, да, как я сказал уже, 9 наград его выдвигали Душина Глигорова и не дали ни одной. Ну, может быть, одну и можно было дать, в общем-то, ну, не больше двух, на мой взгляд, потому что, ну, как бы, я не уверен, что это большой прорыв, хотя многие очень часто сравнивают этот проект с древнегреческой трагедией, с эпосом, с таким, вот там, значит, люди уходят, их приносят в жертву, а вот некие такие, сделавшие себя богами, ребята вершат этот суд, ну, не знаю, на мой взгляд, натягивание совы на глобус. Ноль харизматики и веры в то, что субтильные юноши эти и рыхлые пухленькие местами могут какой-то ужас внушать. Но это мое личное мнение, я могу заблуждаться, скорее всего, так и делаю. Коротенечко, минут на 40, выступлю по поводу «Голоса» в адрес тех, кто: «А что про шоу не рассказываете? А что вы не рассказываете про шоу нам?» Вот так, таким образом пишут люди некоторые. С уважением, естественно, отвечаем, что сейчас идут съемки. Мы там побывали, расскажем вам об этом. Шоу «Наш новая музыка» на Первом канале продолжается. Оно. Юрий Бардаш, прославленный русский, как он себя позиционирует, продюсер и музыкант и композитор, подаривший публике группу «Грибы», «Квест Пистолс» и многие-многие другие, будет показывать нам музыку, которую отбирает в рамках своего личного проекта, в рамках каких-то общих на Первом канале. То есть молодые музыканты приходят, вы можете их посмотреть, послушать мнение профессиональной публики, мнение любительской публики, все они в зале, эксперты. Было бы времени побольше, тоже бы там сидел, но, к сожалению, вынужден был отказаться. А еще одно шоу, еще про одно шоу в эфире другого шоу рассказала Алсу. Мы все очень долго ждали этого признания, и, наконец, в программе «Достояние республики», которая была посвящена творчеству певицы, исполнительница хитов «Зимний сон», «Все равно» и других, призналась, что ее семья покупала голоса для дочки, для Микелы Абрамова, которая выиграла «Детский голос» в 2019 году. Почему это было важно? Потому что хотелось бы все-таки, ну, не то что справедливости, а искренность какой-то. Публика всегда ждет этого. И сейчас, как мы знаем, судя по успеху многих интернет-шоу, которые, может быть, не очень гениальные, но при этом искренние, это требуется. Это требуется людям, это требуется тем, кто, в общем-то, доверяет артисту, а когда артиста любит, ему доверяют. Не бывает такого. Я люблю вот песни вот этого вот артиста. Ну, конечно, сейчас после поуезжантов некоторых, может быть, изменилось мнение, но в целом как бы логично и принято считать за правду то, что говорит человек известный, который взял на себя ответственность за такую огромную аудиторию. И когда Алсу говорила, что они ничего не знают с мужем по поводу этого купленного голосования, по поводу того, что они не разбираются в том, как это накручивается, когда она говорила, что вы там люди гиены, писала, отстаньте от нас и так далее. В этом всем, конечно, правды не было. И вот сейчас, когда семья Алсу разрушена, по причине большой лжи или нет, мы не знаем, или по причине малой лжи, и какую ложь из этих считать больше, а какую меньше, измену ее мужа Яна Абрамова или обман огромной многомиллионной аудитории, и в том числе семей, и в том числе детей тех, кто конкурировал с Микеллой и претендовал на победу, Ержан Максим, например, которого она обогнала почти в два раза, и Валерия Казакова, которая тоже в суперфинал вышла. Какая из этих лжей больше решать не мне, но так уж вышло, что семьи теперь у Алсу с мужем нету. И, разумеется, теперь можно говорить про него почти все, что ей захочется. Не знаю, насколько правда, но в эфире «До Ре» Алсу сказала вот что. Действительно, в финале программы был вмешательство в процесс голосования. К этому никакого отношения не имела. И тем более моя дочь. Более того, когда я поняла, что идет какое-то вмешательство, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: «Пожалуйста, остановись, не делай этого». Моя просьба была проигнорирована, потому что папа любит свою дочь, хотел сделать как лучше. Но, к сожалению, получилось так. Хочу извиниться перед Первым каналом, перед всеми участниками этого проекта. Было ли это признание обязательным для участия в Доре? Было ли это признание обязательным для вообще возвращения на Первый канал и фигурирования в его эфире? Я не знаю доподлинно. Можем только предполагать. Но, по крайней мере, это прозвучало. По крайней мере, семья Алсу признала, что голосование это было куплено, хотя мы это выяснили уже из расследования контора, которая занималась кибербезопасностью, IB Group, по-моему, она называется, которая нанимал Первый канал. Там все это несложно, довольно-таки быстро посчитали, что дикое количество смс-ок и звонков было сделано за Микеллу. Но, по крайней мере, веревочка эта теперь уже виться перестала. Это я вам упомянул коротенечко. Коротенечко, а мы с вами двигаемся дальше. Мы с вами двигаемся дальше, и я в завершении этого блока тоже коротенько вам расскажу про скандал, связанный с сериальным, в том числе, актером, и с киноактером, с Юрой Борисовым, самым востребованным артистом прямо сейчас, у которого премиальный контракт с крупнейшим банком, у которого поездки на «Оскар» и комплименты от Роберта Дауни-младшего, у которого контракт с крупнейшим голливудским агентом, который работает с Бенедиктом Камбербэтчем и другими суперзвездами. Так вот, Юра Борисов вернулся в театр. Он сыграл Гамлета в постановке Гончарова в МХТ имени Чехова. Собственно, «Гамбургский счет», «Ва-банк», «All-in». Где еще мы могли его увидеть? Юра играл у Райкина в «Сатириконе», в постановках Юрия Бутусова в том числе. У него есть театральный бэкграунд, он не с улицы, как Саша Бортич, например, а у него есть профессиональное образование. Но в каждой постановке решает режиссер, и в случае с «Гамлетом» это был, как я уже сказал, Андрей Гончаров, да, спектакль которого очень своеобразный. Он готовил инсценировку и ставил спектакль. Он ставил также «Чрево» и «Осень» с Артемом Быстровым в МХТ. Артем Быстров же сыграл у него здесь вместе с Юрой. Он сыграл в «Гамлете» отца. в виде тени, и не только. Значит, Юра Гамлет, Чаповская, упомянутая уже сегодня, Гертруда, Клавдия сыграл Андрей Максимов, популярный молодой актер, восходящая звезда, которого вы могли видеть в «Слове пацана» или в спектакле «Собачье сердце» в МТЮЗе. Не так давно он был принят в труппу МХТ, а также Софья Шедловская и Кузьма Катрилев, которого вы тоже знаете, которых даже вы тоже знаете прекрасно по сериалам. Так вот, Гамлета этого посмотрели люди, разные совершенно отзывы, но, что особенно неожиданно, выступил с резкой критикой Олег Меньшиков, художественный руководитель театра Ермолова. Я расскажу об этом скандале после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано
4: реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
2: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я сегодня рассказываю про новости ТВ, кино и в том числе театра, потому что в театре мы видим кого? Артистов из сериалов, точнее, наоборот. Артисты театра приходят в кино и сериалы, чтобы там играть, зарабатывать денежку, повышать медийный статус. Поэтому мы об этом говорим, особенно когда дело касается Юры Борисова, крупнейшего русского актера, который в кино и в сериалах появляется очень часто. И что самое неожиданное, Олег Меньшиков выступил с резкой критикой, матом, буквально, худрук театра Ермоловой, режиссер, педагог, народный артист России, лауреат 3 госпремий, раскритиковал, сказал, что это театр породил чудовище, что это не постановка КВН, что молодые режиссеры почему-то решили, что они могут снимать по принципу «я так вижу», как большие художники, ну и так далее. Вы можете посмотреть эти ролики, почитать у нас на сайте kp.ru. Тут интересно что? Тут интересно, во-первых, реакция, интересна обратная реакция, интересен процесс. Потому что процесс живой. Помимо того, что огромные деньги люди отдают за такие спектакли, официально до 50 тысяч доходят цены на билеты на Гамлета, а неофициально до 200 тысяч рублей за один билет, подчеркну. И получается так, что это видят и другие артисты же других театров. Например, прекраснейший Игорь Гордин, который только, может быть, в последнее время был, так сказать, по достоинству оценен сериальной тусовкой, и мы можем его наблюдать, точнее, мы его наблюдали в «Наследниках», в «Плевака» Победоносцева он сыграл. Ну, в общем, много где. Не так много пока что главных ролей, хотя они должны быть. Прекраснейший артист Мтюза. Вот. И он уже в спектакле «Собачье сердце» упомянутом, кстати, с тем же самым Максимовым, который играет Шарикова, шутит по этому поводу. Прямо со сцены говорит он Шарикову, что, мол, вот вы, Полиграф Полиграфович, цирк уважаете и слонов. Слоны – животные полезные, да, как говорил Шариков. А вот вы бы сходили лучше в театр, например, вот в МХТ, тут через дорогу, там Юрка на роликах. Имеет в виду Гордин, что Гамлет – путь и долгий, дорогу, петляние в Англию, куда его отправляет. И он показывает этот режиссер при помощи Юры, показывает этот путь на роликах, катаясь 5 минут примерно по сцене. Пока идет сцена, он вот так туда-обратно ездит. Ну, как бы, почему нет такого решения? Ну, все над этим стебутся, и Гордин, точнее, профессор Преображенский говорит, вот бы ты сходил бы на Юрку, 200 тысяч, и ты уже на Юрке, вот, а он там на роликах ездит. А, так вот, театр на это реагирует, уже в последних показах он не ездит на роликах, а просто ходит пешком. Интересен этот процесс, интересно, к чему это приведет, а особенно вздувание цен на билеты. По спектаклям как-нибудь я, может быть, посвящу этому отдельный выпуск программы, может быть, даже не нашей. Значит, «Шифр» будет продолжаться, я вам уже об этом рассказывал, появились некоторые подробности, поэтому я вам рассказываю. Значит, еще в апреле Вера Сторожева подтвердила, что в Ставропольском крае продолжится съемка. Там же снимали третий и четвертый сезоны. Вот, вспоминают Сергея Пускипалиса, который был важной частью этого проекта. Вот, и, в общем-то, в Кавказских минеральных водах, где тоже снимали «Шифр» с Пускипалисом, там тоже будут снимать этот проект. Поэтому всем, кому интересно, всем сообщаю, что его стоит ждать. Бедные плачут, богатые смеются. Бедные смеются, богатые плачут тоже получат продолжение. Одна из актрис этого проекта рассказала, что, в общем-то, подростковая мелодрама, которая снята в лакшери-интерьерах Рублевки, которую нормально посмотрели, между прочим, она выходила на ТНТ и «Премьер», вот, сказала, что продолжение все-таки будет. Были об этом, значит, некоторые опасения. Некоторые говорили, что, возможно, нет. Но Ананке Арейру, артистка, сказала, что летом стоит ждать продолжения. Вот такие дела. Пока эта компания Good Story Media снимает другой проект, на который делают большую ставку, «История его служанки». Вот, на ТНТ он тоже появится. Значит, давайте из нового эфирного, пока время есть. Российская Ханна Монтана, как позиционируют создатели этого проекта, помните, молодежный сериал, который выходил в нулевые на Диснее, про девочку, которая живет двойную жизнь, в школе она простушка, а за ее пределами такой Бэтмен от шоу-бизнеса и перевоплощается в поп-диву Ханну Монтану. То же самое выпускает «Иви», только про нас. «Двойная жизнь» называется этот проект, хотя, кстати, по-моему, иное название имел. «Двойная жизнь Ми». «Двойная жизнь Ми», потому что в главной роли Милана Хаметова. Если вы не знаете, кто это, и путаете с Чулпан Хаматовой, то нет. Можете поспрашивать у ваших детей, они точно знают, кто такая Милана Хаметова, очень популярная блогерка. Короче, ей 16 лет, она в подростковом возрасте, Ханна Монтана, по другого возраста была, по-моему, постарше, вот она сталкивается, значит, с подростковой любовью, с сложными контрольными, там, разборками со взрослыми, ну и параллельно, конечно же, ведет жизнь блогера по имени Ми. Вот. И, в общем-то, необычно для нашего кино, как будто бы идет намек на современные коллизии. И даже как будто бы угадывается конфликт с Екатериной Мизулиной, потому что одна из героинь этого сериала, в исполнении Софьи Каштановой, которая рассекретила, если это кому интересно, свои отношения с Ильей Куликовым, с продюсером, вот, который ее снимал в «Полицейском с Рублевки». Так вот, Каштанова играет очень принципиальную чиновницу, которая борется с блогерами. Вот почти как Мизулина. В общем, посмотрим, что это будет. На «Иви» выходит 4 июня. Ну, с одной стороны, не так уж и далеко, с другой стороны, время еще есть. А гораздо быстрее, уже в этот момент, когда вы слушаете эту программу, скорее всего, можно посмотреть на Кинопоиске, а также на платформе Первого канала Кино1.тв, с названной уже сегодня не один раз упомянутой Анной Чуповской, а также Денисом Шведом, Леонидом Бичевиным и многими другими артистами, Юрий Чурсин там есть, продолжается «Доктор Преображенский». Третий сезон медицинского, значит, сериала «Бородатый Шведов» играет Льва Преображенского, который возглавляет Институт красоты. Вот. И, значит, идет в новом сезоне, в новых сериях, идет в Минздрав с идеей открыть филиалы этого прекраснейшего заведения по всей стране. Что из этого будет, что из этого получится, смотрите в уже онлайне. Значит, продолжение Фишера я вам обещал. Значит, кому интересно, он опять наследил. Но только в этот раз сериал называется «После Фишера. Инквизитор». Я вам рассказывал, что присоединился к проекту Саша Петров, и заменил он Ивана Янковского. Я вам рассказывал различия между тональностью и интонациями их персонажей. Каждый будет создавать по-своему их, естественно. Вот. И уже в наше время происходит действие этого проекта в алтайском городке. На границе находит тело дочки крупного чиновника. Вот, и становится через какое-то время следователям понятно, что это не одиночное убийство, а идет серия. С 28-го на платформе Винг можно смотреть нового Фишера, кому интересно. «Россия-1» представляет новый проект с Дарья Урсуляк и Гелой Месхи. Это детективная мелодрама, но все-таки мелодрама. С 25-го она начинает идти в эфире «Россия-1» по вечерам в 21:30 в прайме. Вот. Называется она «Когда горит огонь». Опять же, детектив, опять же, преступление. Местный житель идет на рыбалку с дочкой 12-летней, а потом находит его тело. Девочка с ушибом головы рядом, ружье тоже поблизости. Как будто бы все думают, что она застрелила отца. Хотя я бы, например, будучи следователем, меньше всего так думал. Типа случайно, но хрен его знает. Естественно, мама девочки, которая играет Дарья Урсуляк, понять и принять этого не может. Так же, как и ее подруга Лера, которую играет Варвара Феофанова. Она сельский фельдшер. Короче говоря, начинается расследование, помогает участковый и так далее, так далее, так далее. И еще одна премьера, которую я успею, наверное, сегодня рассказать в финале. Это проект с упомянутой тоже Сашей Бортич, платформа «Иви», называется «Все в твоих руках». Значит, уже заявлен тизер, это значит, что скоро совсем премьера. Проект про неудачливого музыканта и успешную бизнес-леди. Музыканта играет Денис Прытков, бизнес-леди играет Саша Бортич. Они, значит, несколько раз встречаются в самой завязке этого проекта на свадьбах друзей, как будто бы ничего, ну, у них между ними не возникает. Вот. Но потом в какой-то момент Аня выходит замуж, Аня – это бизнес-вумен это, и вдруг в этот момент, когда уже свадьба, когда уже вроде как сказали «да», и все, уже пора идти под венец и отправляться в медовый месяц, вдруг она понимает, что любит другого человека. Вы скажете, бред, я скажу, русский сериал. Ну, в жизни не такое бывает. Мы вернемся через недельку в эфир программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Я хочу вам пожелать хороших выходных. Начинайте уже шашлыки потихонечку жарить. Я думаю, что при такой температуре можно это делать дома или просто выложить мясо на балконе, оно будет готово. В Москве плюс 30, чуть теплее, чем в Анталии. Вот, поэтому наслаждайтесь витамином D, солнцем. Петербургу тоже желаю побольше солнца, потому что по прогнозам что-то пока не очень. Но надеюсь, к приезду Владимира Владимировича на ПМЭФ разгонят облака. Вот, и, конечно, будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама.
7: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
9: Даниил Галицкий был храбрым воином и дальновидным политиком. Он принимал участие в сражении с татаро-монголами на реке Калка и был ранен в грудь. А в 1236 году подчинил своей воле Киев и стал самым могущественным государем среди славян. Даниил планировал начать централизацию власти, но не успел стать объединителем Руси. Полчища Батыя напали на Рязань, Москву и Киев.
8: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
10: О важном.
0: Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что в субботу планирует встретиться со своими переговорщиками, чтобы обсудить новое предложение Ирана. Шансы на сделку он оценивает 50 на 50. Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают переговоры с Ираном, стороны с участием посредников обмениваются предложениями по мирному урегулированию. В интервью CBS лидер США указал, что проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном уже готов, но не раскрыл, одобрил ли он его. Владимир Зеленский отклонил предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине ассоциированное членство в Евросоюзе. Он назвал его, в частности, несправедливым. Об этом сообщает издание Рейтер.
11: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили выкупать непродающиеся новостройки для помощи нуждающимся. Отмечается, что такая мера избавит застройщиков от убытков и позволит расселить граждан, у которых нет жилья. В частности, многодетных семей, детей-сирот и участников СВО в порядке очереди. По словам авторов инициативы, доля нераспроданного жилья на рынке новостроек в крупнейших регионах достигает 49,67%. Квартиры простаивают, приходят в негодность, а застройщики несут убытки. Еще одна мера для решения проблемы – отмечают парламентарии, создать условия для массового строительства арендного жилья со льготной ставкой. Государство выкупает квартиры, сдает их в долгосрочную аренду по ставке ниже рыночной и ввести налоговые стимулы для застройщиков, снижающих цены на нераспроданные остатки. Посольство России в Швеции просит вернуть подводную лодку «Сом», затонувшую в годы Первой мировой войны. Ее нужно передать в один из российских музеев, говорят дипломаты. Подлодка затонула при столкновении со шведским пароходом 23 мая 1916 года, находясь на боевом задании в Аландском море. На борту были 18 членов экипажа. Ее нашли представители шведской дайверской компании 27 июля 2015. Это одна из старейших сохранившихся подводных лодок.
8: О спорте.
0: Британский гонщик команды «Мерседес» Джордж Рассел стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Канады. Второе место занял британец Ландо Норрис из «Макларена». Тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли, выступающий за «Мерседес». Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится 24 мая. О погоде в эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, завтра 22-23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
11: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
12: Итак, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад создает единый антироссийский блок, готовящий не только гибридную войну, но и прямое военное вторжение. Он также напомнил об учреждении Дня памяти жертв геноцида советского народа, скажу вам детально, это 19 апреля, и подчеркнул, борьба с нацизмом – это приоритет. По словам Лаврова, вместо Гитлера сейчас общеевропейскую коалицию с нацистской риторикой возглавляет Владимир Зеленский. С нами на связи старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Сергей Шейн. Сергей Александрович, здравствуйте. Итак, вся эта риторика, ну, я добавлю сюда глава Генштаба Чехии Карел Рехка, прямо сказал, начинайте готовиться к войне с Россией. Так вот, вот вся эта риторика, на ваш взгляд, это планомерная подготовка общественного сознания к войне, или же это реальная стратегическая установка военных ведомств стран НАТО, которая уже сейчас вот переводит отношения в фазу предвоенного кризиса?
13: Я думаю, что это и то, и другое, и, соответственно, стратегическое планирование европейских стран в отношении возможного конфликта с Россией и мобилизация общественного мнения на предмет того, что российская угроза никуда не уйдет даже после окончания украинского конфликта. Но на данный момент, мне кажется, что вторая составляющая, она гораздо более важна для европейских элит. Это именно вот создание действительно такого образа осажденной крепости из Европейского Союза и, соответственно, обоснование того, почему европейцам нужно тратить деньги, нужно тратить ресурсы на то, чтобы поддерживать Украину, потому что, по мнению европейских элит, соответственно, следующим объектом атаки будут сами европейские государства, государства Европейского Союза, которые находятся, собственно, на востоке, ну, на границе с Россией. Поэтому здесь, я думаю, что действительно совмещение целей есть, но главное сейчас вот именно прокачать общественную поддержку с точки зрения того, чтобы потом было легче принимать те или иные решения вот внешнеполитического курса, которые будут направлены именно, ну, будут носить антироссийский характер.
12: Лавров подчеркивает, что во главе этой общеевропейской коалиции стоит Зеленский с нацистской риторикой. С точки зрения европейской безопасности, означает ли это полную легитимизацию идеологии, которую в 1945-м признали преступной? И как, вот самое главное, этот фактор влияет на возможность переговоров? Любых, но в первую очередь с Евросоюзом, о которых сейчас много разговоров.
13: Да, я не думаю, что Зеленский здесь стоит во главе этой коалиции и, соответственно, движим вот там нацистскими идеями и так далее. Мне кажется, ну и вся эта коалиция, да, мне кажется, что здесь речь идет о том, что Европейский Союз поддерживает Украину в полной мере, да, полномасштабной. При этом он закрывает глаза на определенные, значит, очень неприятные для самих европейцев аспекты внутренней политики. Там и для поляков, и, в принципе, для Европы очень многое внутренней политики Украины не нравится. Но поскольку ставки у Европейского Союза очень высоки, он сейчас не может разбираться, да, с Украиной по массе вопросов, хотя там накопилось их куча с точки зрения того, как они тратят деньги, да, и что произошло там с Северным потоком и так далее. Это вот сейчас вообще не поднимается. Поэтому Европейский Союз, безусловно, ему Украина в таком виде, в каком она сейчас, представляется, она ему не нравится, но, соответственно, вся ставка сделана на то, чтобы Украина повышала свою вот выживаемость, да, в конфликте с Россией, могла России здесь противостоять. А с точки зрения того, что касается влияния вот этой самой, да, значит, риторики на возможность переговоров России и Европы, то, наверное, здесь два основных момента. Первый момент, но по сути все европейские лидеры так или иначе критически, там, уничижительно, как угодно высказывались в отношении России на протяжении этого конфликта, призывали, значит, к полному поражению России, поэтому вряд ли здесь вот с текущими европейскими лидерами возможен какой-то серьезный содержательный диалог. Ну, по крайней мере, российская сторона, я думаю, что не стремится к тому, чтобы, соответственно, поговорить с кем-то из этих европейских лидеров.
12: Элита ФРГ, Чехии, стран Балтии, все говорят о войне. Не могут договориться друг с другом, о чем вы только что сказали, кого послать переговорщикам, парламентариям. Но есть правые популисты, альтернатива для Германии, партия Мари Ле Пен. Есть у них шанс остановить вот эту милитаризацию Евросоюза? Или там вообще без вариантов что-либо изменить?
13: Ну, это очень интересно. Если бы, например, лет 5 назад спросили о том, какие у них шансы, ну, вам бы все ответили, что они ничего не изменят, да, но сегодня мы видим показатели альтернативы для Германии устойчивые в Германии, показатели национального объединения там во Франции и так далее, много где еще. Поэтому действительно высока вероятность, что эти политические силы рано или поздно, действительно, власть, может быть, не в полной мере в рамках коалиции, но все-таки ее получат. И здесь, возможно, и здесь вопрос, собственно, стрессоустойчивости, да, европейского вот этого мейнстрима, который даже сейчас мы видим на выборах, например, там, в Нидерландах, и так далее, он пытается формировать коалиции проигравших, да, то есть не допустить победившие партии до выборов, а составить коалицию из тех, кто принадлежит к мейнстриму и кто как бы блокирует те радикальные идеи, которые транслируют вот эти победившие правопопулистские партии. Поэтому я думаю, что чем дальше история будет, соответственно, да, и, собственно, этим правым популистам, конечно, очень удобно атаковать вот эту милитаризацию, потому что для них это, собственно, еще одна вот возможность покритиковать мейнстрим, потому что они на самом деле ведь не пророссийские, да, они просто антисистемные, они отстраиваются от, соответственно, мейнстрима и атакуют его по разным позициям. И поэтому, как бы, такая пророссийская вроде бы их ориентация, она для них очень удобна, чтобы собирать электорат, который видит, что, соответственно, европейцы не совсем, Европейский Союз не совсем туда идет, да, и поэтому они свои голоса здесь получают. Если будет масштабная лавина выборов, да, в Европейском Союзе, которые приведут к власти этих правых популистов, тогда возможны изменения и пересмотр этого курса. Если это будут эпизодические победы, как мы видели, то у мейнстрима будет все-таки достаточно ресурсов для того, чтобы их до власти не допустить, а если и допустить, то максимально нейтрализовать через те институты, через которые они будут работать, когда победят.
12: Сергей Александрович, мы довольно-таки часто слышим высказывания, особенно в рамках интервью, европейских, американских, бывших или действующих генералов, которые признают, что Россия побеждает на поле боя. Я не очень могу понять, зачем они эскалируют риторику до призывов готовиться к войне. Это вот попытка оправдать провал Украины, подготовить свои армии к вступлению в конфликт под видом миротворческой миссии, чтобы не дать нам закрепить успех. Вот у вас есть какие-то объяснения этому?
13: Ну, с точки зрения, вот, скажем так, такой здравой логики, да, любой конфликт, соответственно, Европы и стран-членов НАТО и России, с другой стороны, да, закончится, соответственно, ядерным ультиматумом, либо ядерными ударами. Да. Понятно, что в здравом уме военноначальники не должны, значит, призывать к прямому конфликту с ядерной державой. Другой вопрос, что, наверное, стоит поискать какие-то другие цели, да, с точки зрения того, в принципе, зачем они это могут делать. И мне кажется, здесь все их высказывания, вся их риторика связана, конечно, с теми ставками, которые они сделали в рамках украинского конфликта. И здесь понятно, что для европейцев, вот мне кажется, это так, может быть, это не совсем... Не все эксперты с этим согласны, но мне кажется, что Европейский Союз заинтересован в том, чтобы военные действия прекратились, но он не заинтересован в том, чтобы была политика дипломатического урегулирования. Да? То есть был бы мир, который, ну, по большей части, да, отразил бы все те, соответственно, цели России, которые она преследовала в ходе СВО. Поэтому это будет самоубийственно с точки зрения вот тех ресурсов и той репутации Европейского Союза, которую он, собственно, ну, вот, положил на кон в рамках украинского конфликта. И ведь, возможно, очень серьезная политизация украинской темы после окончания конфликта. Да? А было ли это вот реально? То есть, а было ли это справедливо? Сыграло
12: да,
13: ли
12: я
13: ваше...
12: понимаю. А вообще, какой сценарий у них? Это какой-то финский сценарий 39-40-х годов? Ну, не блицкриг же они готовят.
13: Вы имеете в виду какой-то военно-политический сценарий в отношении России?
12: Да.
13: Я не думаю, что у них есть военно-политический сценарий как бы на уровне всего Европейского Союза. Они здесь проводят всякие учения в рамках НАТО и там, на других, соответственно, в рамках других механизмов. Здесь они обыгрывают вот возможную атаку со стороны России там, на тот или иной субрегион Европы и так далее. Или, соответственно, там, что они могут сделать там, с Калининградом в случае, если ситуация будет эскалироваться и так далее. Но все-таки, ну, понятно, что я не имею да, возможности, значит, пообщаться с европейцами, но мне кажется, что там не готовится. Собственно, у них нет даже институтов и как бы согласованности для того, чтобы выработать общий европейский план вот такого даже нападения на Россию. Ну, о нападении на Россию, я думаю, что в плане, вот, скажем так, общей подготовки, конечно, речи не идет, но вот о том, что, возможно, агрессия стороны России, они к ней готовятся, вот это у них на повестке дня точно.
12: Минута остается. Успеваю. Если Лавров говорит, что главное – это борьба с нацизмом, то, следуя этой логике, денацификация Украины неминуемо влечет за собой требования демилитаризации и денацификации той части Европы, которую киевскую власть вооружает. Должны ли мы в рамках специальной военной операции ставить такой вопрос касательно Прибалтики, Польши?
13: Ну, на самом деле, я бы здесь эту связь не назвал очевидной, и мне кажется, эти требования, они будут только нас двигать дальше по лестнице эскалации. Как я понял из того, что звучало в СМИ по поводу мирного урегулирования, все-таки денацификация в рамках переговоров, она пока крутится вокруг вопросов прав русскоязычных mm-hmm. и прав на православной церкви на Украине. Но, может быть, мы не все знаем.
12: Сергей Александрович, большое вам спасибо за время и за ваше мнение.
11: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
20: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
12: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация Объединенных Наций, а если сокращенно, вот это продовольственная и сельскохозяйственная, это ФАО. ФАО, орган, который базируется в Риме, там у них штаб-квартира, вот они занимаются продовольствием, сельским хозяйством мировым, учреждение, которое занимается вопросами продовольственной безопасности. Так вот, это ФАО ООН предупредило всех в мире об угрозе серьезного глобального продовольственного кризиса из-за проблем в связи с Ормузским проливом. Вот кто на чем делает деньги? Как пояснил главный экономист ФАО Максимо Тореро, удорожание энергоносителей и удобрений, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и продовольственной инфляции. В заявлении организации указано, что проблемы судоходства в Ормузском проливе порождают, цитирую, «системный агропродовольственный шок, который может спровоцировать серьезный глобальный кризис и рост цен на продовольствие в течение полугода-года». Тореро призвал к срочному вмешательству правительства, международные финансовые организации, частный сектор, а также учреждения ООН и другие исследовательские центры. Цитирую, чтобы попытаться помочь странам лучше справляться с нынешней ситуацией. Вы представляете, сколько можно вот, денег получить? Правительство, международные финансовые организации, частный сектор и другие учреждения ООН, а также исследовательские центры. А среди срочных мер называют поиск альтернативных торговых маршрутов, отказ от экспортных ограничений, защита гуманитарных поставок и амортизация возросших транспортных расходов. Для смягчения негативных последствий потребуется переход на альтернативные сухопутные и морские пути, в том числе через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море. Такое заявление сделал директор отдела агропродовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборт. При этом он отметил, что эти маршруты имеют ограниченную пропускную способность, поэтому крайне важно избегать экспортных ограничений от со стороны крупных производителей. В общем, либо война в Ормузском проливе между США, Израилем и Ираном закончится, либо половина планеты столкнется с большим-большим голодом. Но почему-то никто не думает о том, что существует еще другая половина планеты. Допустим, это Российская Федерация, допустим, это Китай и еще некоторые страны, которые способны оказать помощь, накормить и как-то поддержать голодающие страны, чем, в общем-то, сейчас Россия отчасти и занимается. Так что предупреждение организации, а точнее специализированной продовольственной организации Объединенных Наций о неминуемом продовольственном кризисе и, как следствие, мировом голоде, пока, ну, как минимум для меня, неубедительно. Мы об этом, конечно, сейчас будем стараться поговорить подробно с экспертами. Ну, а между тем, если еще обращать внимание на аргументы, который приводится из ООН. Индекс цен на продовольственные товары в апреле вырос в очередной раз за последние 3 месяца, что было вызвано высокими ценами на энергоносители и проблемами с проходом судов в Ормузском проливе, которые, конечно же, случились из-за конфликта на Ближнем Востоке. И, как заявляет ООН, давайте я буду называть это ООН, а не ФАО, да, что не сразу понятно, последствия будут проявляться поэтапно. Сначала подскочат цены на энергоносители. Ну, в общем-то, они... Почему он не били тревогу, когда подскочили цены на энергоносители, как минимум, в Евросоюзе, в результате противостояния Евросоюза с Российской Федерацией? Вот столько вопросов возникает. Но не мое дело на них отвечать. Я их лучше задам нашему эксперту, экономисту, доктору бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев с нами на связи. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
12: Итак, он бьет тревогу, проблемы судоходства, продовольственный, агропродовольственный шок и так далее и тому подобное. Это правда или им просто нужны деньги?
3: Ну, это действительно правда. И если кто-то это еще не осознал, то в ближайшее время, ну, в первую очередь, Азия, Африка и даже Европа это ощутит в полной мере, ровно потому, что в ближайшее время снизится, причем значительно снизится, производство, в первую очередь, зерновых, ну и всех остальных культур тоже. Но зерновые в первую очередь, потому что это очень сильно ударит по людям, которые живут в бедных, самых бедных странах Азии, Африки. И поэтому, в общем, мало никому не покажется.
12: Ну, вспомним, что Россия, несмотря на все санкции, остается одним из крупнейших производителей и экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей. Не превратится ли Россия в такого главного кормильца для голодающих регионов Африка, Ближний Восток?
3: Там, понимаете, конечно, когда значительно снизится производство зерна и других продуктов, ну, там, сои и всего, что производится в сельскохозяйственных, в основных сельскохозяйственных регионах мира, причем самых продуктивных. Ну, в первую очередь, это, конечно, я имею в виду Европу, Америка в меньшей степени от этого зависит, но Азия тоже в большой степени от этого зависит, то мы не сможем закрыть весь тот недостаток, который в результате образуется на мировом рынке, потому что, ну, не планировали в этом году никто, что произойдет такое событие, как война с Ираном, и понятно, что никто не увеличивал посевные площади, никто не рассчитывал, что надо будет закрывать такой большой недостаток, в первую очередь, конечно, зерновых. Но там, на самом деле, понимаете, вот если вовремя внести удобрения, например, в европейские почвы во время сева в необходимых количествах, то, например, урожайность будет 70 центнеров с гектара, ну, той же пшеницы. Они к этим урожаям привыкли. Для них 60, 70 и даже больше центнеров – это норма на сегодняшний день. Ну, потому что там интенсивное земледелие и так далее, да, все понятно. Но если не внести вовремя, то урожайность падает, ну, минимум вдвое, потому что, ну, те сорта, которые они сеют, они очень сильно зависимы от агротехнологий, от тех необходимых внесения удобрений, от технологии выращивания и так далее и тому подобное. И поэтому, в общем, если Европа, например, в половину уменьшит производство зерна, ну, в общем, никакими российскими поставками это не закрыть. Можно, конечно, частично заместить, но проблема в том, что больше, чем мы сможем произвести, мы не сможем увеличить. Это не производство автомобилей, которые можно
12: там, в течение понимаю, двух месяцев нарастить. Я это понимаю, что автомобили несъедобны, как минимум. Но предотвращение глобальной катастрофы и превращение ООН в стратегическое преимущество для отечественного агропромышленного комплекса и получение колоссальных дивидендов и рычагов влияния. Нужно, как говорится, к проблеме относиться как к возможности. Либо здесь она неминуемо случится, но кого-то мы спасем, а кого-то мы не сможем спасти. Так? Первый вариант или второй, Валерий Валерьевич?
3: Ну, всех, кто будет к нам дружественен, мы спасем. Вопрос в цене этого спасения, ну, это вопрос политический, потому что, в первую очередь, мы должны, конечно, обеспечить себя, свое и потребление, и людей, которые просто потребляют те продукты питания, ну, и, в первую очередь, и животноводство и так далее. И это обеспечивается квотами на экспорт той продукции агропромышленного комплекса, которая у нас, в принципе, освоена. Квоты мы достаточно часто применяем, например, по сахару, там, ну, и по зерну тоже. и по подсолнечнику. А вот те, кто будет продолжать с нами играть в санкционные игры, те очень сильно пострадают. Но, к сожалению, вот санкционные игры с нами играют в основном Европа и Соединенные Штаты, они себя обеспечат. Ну, по каким ценам? Ну, конечно, эти цены вырастут значительно, но они могут вырасти на десятки процентов для Европы, а может быть даже для Соединенных Штатов, но ровно потому, что весь мир будет требовать продовольствия в связи с тем, что всем будет сильно не хватать. Но, например, многие страны Азии и Африки, тем более, вряд ли смогут даже по повышенным ценам купить хотя бы что-нибудь, ну, просто элементарно, потому что денег нет, и поэтому, в общем, все это закончится гуманитарными поставками, чтобы просто люди не умирали от голода.
12: Насколько я понимаю, Армуз здесь ключевой, конечно, триггер, но не единственная причина. Какие еще факторы? Климат, логистика, политика экспортеров накладываются и ужесточают эту проблему?
3: Понимаете, Армуз в том смысле, что через Армузский пролив вывозится примерно 30% азотных удобрений в мире, которые производятся из газа, который добывается именно в, так сказать, Персидском заливе. И поэтому вот те удобрения, которые не были вывезены, не были произведены даже из-за того, что производство газа остановилось, вот это основной удар. Mm-hmm. Ну и, конечно же, имеется большая задача, большая проблема – это логистика, потому что через Дубайские порты и через Персидский залив был очень большой трафик грузов, которые в том числе используются. Это и химия, и другие необходимые стройматериалы, там и механизмы, запасные части, все
12: Валерий
3: там, и
12: Валерий Валерьевич,
3: это не,
12: как решить эту проблему сейчас? Простите, я форсирую наш разговор, времени мало. Как решать эту проблему сейчас, чтобы половина планеты не начала умирать с голоду?
3: А уже поздно решать, ничего уже решить
12: нельзя.
3: Принят,
12: это тоже ответ.
3: Можно только на следующий сезон позаботиться о том, чтобы такая ситуация не повторилась.
12: Я вас поняла и благодарю. Спасибо вам большое за время и за ваше мнение. Друзья, с нами на связи был экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
20: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе.

0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинская слава» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовались жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
4: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
4: О погоде.
3: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Медсовет». Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
5: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских

0: В открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
0: Роспотребнадзор предупредил о симптомах опасного хантавируса Андес. На первых этапах он напоминает обычный грипп. После инкубационного периода, который может длиться до 6 недель, у заболевших появляется лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота, рвота. По данным ведомства, через несколько дней болезнь способна перейти в тяжелую кардиопульмональную фазу. У пациентов развивается одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Также возможно резкое падение давления и сердечного. Недостаточность. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание отличается быстрым прогрессированием и высокой летальностью около 40%. При появлении опасных симптомов требуется немедленная госпитализация. Каждый третий россиянин страдает ожирением, хотя официально в стране зарегистрировано не более 3 миллионов таких пациентов. Это сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени Дедова Минздрава Наталья Макрышева. Она отметила также, что ожирение предрасполагает к развитию сахарного диабета 2-го типа.
2: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
0: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Все мы, наверное, слышали такие выражения: «сбились внутренние часы» или «нарушились биологические ритмы». Так обычно происходит, если человек, например, чувствует сонливость и понижение работоспособности в дневное время и, наоборот, прилив сил перед сном или ночью. Почему это происходит? Что такое циркадные ритмы человека? На что они влияют? Как наладить эти механизмы, если они сбиты? Обо всем этом мы не только будем говорить сегодня с врачом, психосоматологом, нейропсихологом Екатериной Тур. Что такое циркадные ритмы? Я читала, что в 2017 году американские физиологи даже получили Нобелевскую премию за вклад в изучение этих самых механизмов, которые называются циркадными ритмами.
3: Да, действительно, в 2017 году физиологи получили Нобелевскую премию за обнаружение молекулярных механизмов, которые помогают нашему телу как раз-таки регулировать вот эти самые циркадные ритмы. Это определяющее состояние, которое влияет на наши биологические процессы. Это периодизация смен активности нашего организма. Если проще говорить, это наши ритмы, когда мы спим или когда мы бодрствуем, или другой пример, когда мы испытываем чувство голода, и затем после еды тело переваривает. То есть в организме ритмы сменяются, ему иногда нужно работать, иногда ему нужно отдыхать. Циркадные ритмы, они определяют также интенсивность биологических процессов. Поэтому, когда мы с вами, например, переезжаем в другой город, где иные часовые пояса, мы часто испытываем дискомфорт, потому что наш умный организм пытается срочно, как раз-таки задействуя молекулярные механизмы, подстроиться под новые условия. У нашего с вами мозга есть одна великая задача. Он обеспечивает наше выживание. Ну и, соответственно, для того, чтобы эффективно выживать, нужно, во-первых, адаптироваться к условиям среды, во сколько темнеет, какая температура за бортом. Все это наше тело, наш разум сканирует без всяких наших энергозатрат. И поэтому эти вот циркадные ритмы, они помогают телу успешно выживать в условиях внешней среды. Но еще нашему мозгу приходится перераспределять нагрузку. Потому что постоянно, например, не спать мы не можем. Поэтому у него есть вот такая вот задача обеспечивать нам периоды сна, бодрствования, следить за тем, как проходят другие процессы в организме, для того, чтобы перераспределять ресурс для жизни.
0: С этими циркадными ритмами человек уже рождается? Это некие такие заводские настройки? Эти ритмы меняются по жизни? И способны ли мы, например, приспособиться вообще к каким-то другим ритмам? И будет ли это для нас комфортно? Или мы таким образом ломаем себя?
3: Очень мудрый и очень правильный вопрос, потому что в 90% случаев мы себя ломаем. Мы адаптируемся под неудобные, некомфортные условия, заставляем наше тело под это адаптироваться. В 9 часов мы должны быть уже в офисе, и неважно, что тебе нужно подольше поспать. Первично циркадный ритм формируется внутриутробно. Мама может задавать некоторую особенность циркадных ритмов у ребенка, ну, потому что она в данном случае является как раз-таки внешней средой. Чем старше становимся, тем больше больше мы от самих себя отключаемся. Да, у нас офис в 9 утра, вечером нам нужно вроде бы отдохнуть, но мы себе этого не позволяем. Мы теперь до ночи используем гаджеты, которые раздражают центр выработки мелатонина. Из-за этого у нас нарушается, в принципе, выработка гормона сна, который нам очень нужен. А когда мы говорим про то, что у человека нарушаются циркадные ритмы, это сбой во всем организме. Это всегда стресс. Как правило, это происходит уже в раннем возрасте. Конечно же, мы к этому в определенной степени привыкаем. Но если с возрастом вот эта вот хроническая усталость, нарушение сна, бессонница, ночные панические атаки, другие вегетативные кризы усиливаются, то, конечно же, это повод пересмотреть, в принципе, как устроен ваш день.
0: Вот действительно хотела у вас спросить, существует даже ген, который контролирует вот эти суточные изменения в организме, там, сон, бодрствование, выработку гормонов?
3: Конечно, нашему мозгу ведь нужны помощники на уровне тела. Разумеется, он же сам все не вытянет. Но мы с вами сегодня знаем мощные эпигенетические исследования, которые доказывают, что любой ген находится под эпигенетическим влиянием психического фактора. То есть, если будет стрессовый раздражитель, ген будет работать по-другому и провоцировать развитие психосоматозов или нарушение настроения. Мы перестаем радоваться, мы перестаем испытывать интерес, и постепенно в нашей жизни появляется фоновый негативный компонент. Я почему-то чувствую себя плохо. Вот я просыпаюсь утром, кажется, выходной, да, а настроение плохое. Ладно, если это один день, а если это неделю, месяц, год. Влияние циркадных ритмов колоссально, но, к сожалению или к счастью, слишком медленно нарастает. То есть первичный сбой формируется, например, 5-10 лет назад, да, сформировался, и только по истечению вот этих лет человек замечает, что с ним что-то не так. Но при этом, вот первично, когда нарушается циркадный ритм, у нас активируются вегетативные процессы. И, в принципе, депривация сна, нарушение сна — это вопрос как раз-таки работы вегетативной нервной системы. Любое изменение циркадного ритма — это стресс. Просто этот стресс, он находится не во внешней среде, а внутри. И тело пытается к этому адаптироваться. Мозг пытается адаптироваться, а мы ему не позволяем. То есть мы один раз поздно уснули, потом на следующий день у нас важная встреча, мы сегодня тоже не спим. И вот так оно накапливается, и потом оказывается вечером не уснуть. Начинается бессонница. Потом начинается повышенная сонливость в течение дня. Там, где сонливость, у нас повышение аппетита, у нас рост уровня голода и нарушение насыщения, потому что мелатонин, он в этом тоже принимает участие. Ну, а умный мозг считает, что мы находимся в периоде какого-то выживания, что нужно для того, чтобы выжить, накопить ресурс. И вот у нас начинается нейроэндокринный сдвиг, накопление жировых проблемных зон, рост лишнего веса, хочется сладенького, хочется соленого. Циркадные ритмы — это про эффективность, это про возможность психического восстановления. Потому что там, где у нас с вами вегетативный сбой, там всегда присутствуют и панические атаки, и тревожность, и ночные кошмары, и, в принципе, смещение эмоционального фона в сторону негативного компонента. Поэтому я предлагаю смотреть на себя как на существо, которое имеет право спать, которому сон необходим, да, потому что мы, если не спим, у нас мозг, извините меня, не работает. И когда мы придем в раннюю деменцию или в депрессию, или в клиническую тревожность, да, нам до этого лучше не доходить. Стоит задуматься о том, как мы спим, чтобы это было комфортно, и чтобы наши циркадные ритмы начали восстанавливаться, потому что основной циркадный ритм — это фаза сна и бодрствования.
0: Вот если не спится, не засыпается, и есть ли какие-то универсальные советы? Знаю, что кто-то принимает мелатонин именно как препарат. Вот как вы тоже к этому относитесь?
3: Можно принимать мелатонин по рекомендации лечащего врача. Мы приучаем себя к дисциплине здорового сна. Это создать темную, спокойную обстановку. Хорошо проветриваемое помещение, чтобы там было у нас и, с одной стороны, прохладно, с другой стороны, желательно влажно, и чтобы вы чувствовали приток свежего воздуха. Это комфортная обстановка: кровать, матрас, подушка, одеяло. Это может быть некая масочка для лица, знаете, на глаза, которую вы надеваете и спите под ней, тоже иногда очень хорошо помогает. И один из самых эффективных методов засыпания — это медитация. И что самое главное, медитация не вызывает привыкания. Как правило, люди очень быстро учатся засыпать.
0: Поговорим о жаворонках и совах. Они все-таки существуют или это жертвы неправильных привычек?
3: Конечно, они существуют, да. Другое дело, что это не приговор. И если вы сова, это не значит, что, подобрав под себя другие условия, комфортные для вас, вы не станете жаворонком. Жаворонку нужно пораньше лечь спать. Вечером он будет уже никакой. А сова, наоборот, ей утром нужно поспать. И она будет крайне недоброжелательна, если ее система системно будить по утрам, и лучше с ней даже не разговаривать, да, совы они такие.
0: А что делать этим самым совам, потому что с точки зрения медицины нужно ложиться рано?
3: Действительно, во спасение выработки мелатонина, нашего гормона сна, мы все-таки должны ложиться, ну, скажем так, не позже 12. Лучше всего ложиться в 10-11 вечера и желательно в 9 часов уже гаджеты убирать. Проблема в том, что это миф о том, что сове нужно поздно ложиться спать. Развлечение совы и жаворонка не в том, во сколько, а в том, сколько. Жаворонок может выспаться за 6-7 часов, сове нужно от 8 до 10. Вот это важное отличие. А все остальное — это неорганизованность и недисциплинированность организации ночного сна. Проблема в том, что дисциплина — это ментальный, психоэмоциональный процесс, да, который регулируется осознанным вниманием к себе. Нужно просто понять, что вы очень важный человек, и вы являетесь менеджером своего здоровья.
0: Мы сегодня говорили о биологических часах, внутренних ритмах, о циркадных ритмах, насколько это важно для нашего здоровья, для нашего самочувствия, и как можно наладить эти механизмы. Моим гостем была врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
0: Как появились витамины, а точнее понимание, что они нужны организму? В 16-17 веках моряков на повал косила неизвестная тогда болезнь. А вот как ее описывает в 1602 году священник одного испанского корабля. Первым симптомом была нестерпимая боль во всем теле, которая делала его чувствительным к любому прикосновению. Затем кожа начинала покрываться пурпурными пятнами. Десна раздувались до такой степени, что зубы нельзя было сомкнуть. И несчастные люди могли только пить, и в конце концов они внезапно умирали. Этим загадочным заболеванием была цинга. В то время эта болезнь была одной из самых страшных и смертельных, но никто даже и подумать не мог, что виной всему неправильный рацион и нехватка витамина С. Согласно примерным подсчетам историков, цинга только за время географических открытий унесла свыше миллиона моряков. Так, во время экспедиции в Индию, проходившую под надзором Васко де Гама, из 160 членов команды около сотни заболели и умерли. А вот Джон Кук стал первым путешественником, который вернулся в том же командном составе, что и отбыл от пристани. Почему? Да потому что он внес в дневной рацион моряков кислую капусту, содержащую, как известно, много витамина С. Он последовал примеру Джеймса Линда, врача британского флота. Тот в середине 18 века пришел к выводу, что цитрусовые предотвращают страшную болезнь моряков. Линд выбрал два десятка больных цингой, разделив их на несколько групп. Первой группе вместе с привычной едой подавали сидр, второй – морскую воду, третий – уксус, четвертый – цитрусовые. Последняя группа – единственный, кто выжил из всех. И начиная с 1795 года лимоны и апельсины стали обязательным составляющим продуктовой корзины на кораблях. Впервые в чистом виде витамин С был выделен в 1928 году венгерско-американским химиком Альбертом Сент-Дьорди. А в 1932 было научно доказано, что именно отсутствие аскорбиновой кислоты в пище вызывает цингу. Немалый вклад в изучение витаминов и их необходимости организму внес российский ученый Николай Лунин, изучавший роль минеральных веществ в питании. В 1880-м он заметил, что мыши, которые поглощали искусственное молоко, в состав которого входили казеин, жир, сахар и соли, все равно погибали, в то время как животные, получавшие натуральное молоко, были здоровы и веселы. Ученый сделал вывод, что в молоке есть и другие незаменимые для питания вещества. Спустя еще 16 лет была найдена причина болезни бери-бери, распространенной среди жителей Индонезии и Японии, которые питались в основном очищенным рисом. Помощь врачу Эйкману, трудившемуся в тюремном госпитале на острове Ява, оказали бродившие по двору куры. Им давали очищенное зерно, и птицы страдали заболеванием, похожим на бери-бери. Как только им начинали давать неочищенный рис, это состояние проходило. Намного позже было выявлено, что болезнь бери-бери была связана с недостатком тиамина, витамина В1. В дальнейшем ученым удалось понять, что дефицит в организме каждого из витаминов может приводить к развитию той или иной болезни. Так, дефицит витамина А ведет к слепоте, В12 – к анемии, D – к рахиту, витамин Е играет важную роль в репродуктивном процессе. Впервые витамин в кристаллическом виде выделил польский ученый Казимир Функ. Это был витамин В1, и произошло это в 1911 году. Через год Функ придумал ему название, оттолкнувшись от латинского «vita» – «жизнь». В постоянный обиход слово «витамин» вошло лишь в 1912 году. Дословно оно означает «вещество, необходимое для жизни».
2: Говорит, что...
0: Тонометры, глюкометры и кардиотографы, передающие показания о здоровье человека врачу онлайн, хотят узаконить в России. С 2023 года в нашей стране идет эксперимент по внедрению таких устройств пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и беременным женщинам. Тему продолжит Василий Воронин.
7: В России законодательно урегулируют использование персональных медицинских помощников. Такие устройства в экспериментальном порядке начали внедрять в различных регионах нашей страны в 2023 году. По состоянию на декабрь 2025 года к системе было подключено более 382 тысяч устройств – глюкометров, тонометров и кардиотокографов отечественного производства. Устройства передают данные онлайн на специальную платформу, доступ к которой есть у лечащего врача пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
8: Идеальная эта история или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия. Пациент не выпадает из-под контроля. У пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит. И всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
7: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 году устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
9: Прогресс не остановить. Внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторые «но», связанные с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются. Поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
7: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем эту программу «Медсовет». Все самое важное, интересное, неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Крепкий сон оказался важнее спорта и правильного питания в борьбе со стрессом от работы, выяснили ученые. Исследование длилось 10 лет и показало: тренировки, отказ от алкоголя, сигареты и фастфуда почти не помогают справиться с тревогой из-за токсичной работы. Лучше всего организм восстанавливает полноценный сон и отдых. Определенные гены способны влиять на тягу к сахару и чувство голода. Это заявила врач-генетик Екатерина Суркова. У многих на сладкое мозг реагирует как на награду. Здесь задействована дофаминовая система, которая формирует чувство удовольствия. И у некоторых людей генетические особенности делают эту систему менее чувствительной, объясняет специалист. При этом генетическая предрасположенность не означает, что человек обязательно будет переедать сладкое. Эксперты отмечают, что большое значение имеет режим сна, уровень стресса и регулярное питание. Если высыпаться, не пропускать приемы пищи и следить за рационом, тягу к сахару можно заметно уменьшить. В народной медицине при дискомфорте в суставах, артритах и воспалительных процессах иногда используют отвар лаврового листа. Одну столовую ложку измельченного листа заливают 400 мл кипятка. Кипятят около 10 минут, затем переливают в термос и оставляют на ночь. Утром отвар процеживают и принимают небольшими порциями перед едой в течение 2 недель. Но это средство не стоит использовать при индивидуальной непереносимости или противопоказаниях по здоровью. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
10: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы для этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости возобновления восстановления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Шаповалов о положении Украины.
11: Позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, президент Украины не обладает формально правовой субъектностью. Его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины. Нет ни одного легитимного органа власти. Во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
12: Генерал армии Федор Апраксин дважды спасал Петербург от шведов. Сначала он разгромил противника на суше, а через несколько лет принял участие в военной кампании на море. В Гангутском сражении на Балтике Апраксин командовал галерным флотом. Под его началом находилось 99 быстроходных галер. Именно его подчиненные внесли решающий вклад в победу. Скандинавы сопротивлялись яростно, но все их суда были взяты на абордаж.
2: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
5: Местонахождение 4 студентов после атаки на колледж в Старобельске остается неизвестным. Это сообщила администрация главы ЛНР. По последним данным МЧС погибли 18 человек. Ведомство подчеркнуло, что предварительно под завалами общежития еще могут находиться 3 человека. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.
2: О Ближнем Востоке.
5: Продление срока прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном на 60 дней может стать шансом избежать дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как писал сайт КПРУ, ранее Дмитриев отметил, что война США и Израиля против Ирана продемонстрировала, насколько слабы и уязвимы НАТО, ЕС и Великобритания, а также их глубокий раскол с Вашингтоном. Более 4500 человек лишились российского гражданства с октября 2023 года. Об этом сообщает начальник управления координации работы по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства миграционной службы МВД Роман Верещагин. Расчеты статистики, по его словам, начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве. Большинство таких решений, более 3000, было принято по приговорам судов за уголовные преступления. Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 из-за действий, угрожающих безопасности страны.
2: О спорте.
5: Махачкалинская «Динамо» со счетом 2-0 обыграла екатеринбургский «Урал» в ответном переходном матче за право выступить в следующем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Каспийске. По итогам сезона в РПЛ махачкалинская «Динамо» занимает 14 место. «Урал» завершил розыгрыш первой лиги на третьей позиции. Еще в одном противостоянии встречаются тольяттинский «Акрон» и волгоградский «Ротор». В первой игре победу одержал клуб из Самарской области 2-0. В сезоне 26-27 Новгород и Сочи заменят московской родиной Воронежский факел, занявший первое и второе места в первой лиге. Официальный курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро стоит 82 рубля 54 копейки, курс юаня 10 рублей 48 копеек. О погоде в эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, завтра днем будет 22-23 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20, завтра 17-18 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
14: Здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» снова в эфире. Вас встречаю я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Мой сегодняшний гость – писатель, африканист, кандидат филологических наук Михаил Вольпе и человек, о котором мы сегодня будем говорить. Точнее, мы продолжим нашу беседу, ведь мы ее начали еще неделю назад, и нам не хватило одной программы, чтобы обговорить все его приключения и все его достоинства. Это Николай Степанович Гумилев, прекрасный русский поэт и замечательный русский путешественник. Ну вот, как путешественника его знают гораздо меньше, и этот пробел мы сегодня пытаемся закрыть. Ну а продолжим мы после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
13: Клуб знаменитых путешественников.
15: РГО запустила новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров, которые умеют делиться полезной информацией в интересном для слушателей формате. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности РГО. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. В Национальном центре России продолжается масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний, в их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями. Получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны. От первых чертежей до спутниковых фотографий. Любимый конкурс возвращается. Этой осенью проект РГО «Нарисуй географа 2.0» вновь объединит юных художников. «Нарисуй географа» – конкурс, который сразу полюбился юным поклонникам географии. Впервые он прошел в 2024 году и объединил более 6700 детей. Не только наших соотечественников, но и авторов из 23 стран мира. Вместе они представили более 7000 рисунков. «Нарисуй географа 2.0» приглашает авторов в двух возрастных категориях – от 6 до 10 лет и от 11 до 16. Работы будут оценивать члены экспертной группы, а определять победителей – члены жюри. Это художники, иллюстраторы, географы, заслуженные учителя географии, сотрудники детских издательств, мультипликаторы и многие другие. Подать рисунки на конкурс можно будет со 2 сентября по 4 ноября 2026 года на сайте проекта drogeo.rgo.ru.
13: Клуб знаменитых путешественников.
14: Итак, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников, постоянный ведущий Евгений Сазонов и мой сегодняшний гость, ведущий отечественный африканист, кандидат филологических наук Михаил Львович Вольпе, большой специалист по творчеству и путешествиям Николая Гумилева.
16: Вот этот вот пыл романтический, связанный с путешествиями, с тем, что в Африку хочется, он уже у него был очень силен. И он там посещал зоологический сад, смотрел с Иннокентий Анненский, конечно, который был директором гимназии в то время, когда там учился Гумилев и сам прекрасный поэт. И потом они очень тесно общались в Аполлоне. Так вот, родственник Иннокентия Анненского, Он как раз был одним из руководителей этого зоологического сада. И есть воспоминания знавших Гумилёва людей, что вот Гумилёв любил ходить в этот сад, смотреть на этих необыкновенных животных. Кроме того, пытался, если встречал, допустим, азиатов или африканцев, с ними как-то заговорить, поговорить. В общем, это было очень ему интересно.
14: Ну, надеюсь, «Бессмертная история жираф» написана всё-таки по африканским.
16: А вот вы знаете, зачитываю. «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Знаменитейшее стихотворение как раз вот этого периода, когда он еще совсем молодой, можно сказать, начинающий поэт, но уже блестящее совершенно появляется стихотворение.
14: То есть до Африки.
16: До Африки. Конечно, ни в каком Чаде он не был. И не мог он там быть никак. Но, тем не менее, уже Африка в его сердце. И вот здесь мы дальше переходим, наконец, к реальным его путешествиям, к тому, что он видел. 1908 год. Первая реальная его поездка в Египет. В это время он, это 1908 год, осень, он, опять-таки, на средства родителей уезжает через Стамбул, куда хочет ехать через Александрию, по крайней мере, через Египет, в Европу, опять на пароходе. Приглашает с собой Веру Аренс, свою знакомую и знакомую их семьи, семейство Аренс, там три было сестры, три дочки, у тоже военного моряка, очень хорошего друга их семьи. Вот он эту молодую девушку, значит, приглашает с собой. Эта девушка, она, конечно, не то чтобы увлечена Гумилёвым, но стихи стали уже его серьезным инструментом при подходе к девушкам. Сами понимаете, что если ты девушке читаешь такие стихи, вот как мы упомянули.
14: Свои причем.
16: Ну, свои. Это уже посильнее будет, чем там внешность какая-то презентабельная или красноречие какое-то особое. Нет. Так вот, он ее приглашает, хотя у ней был жених. Она вроде сначала соглашается, потом договорились так, что он едет, ее ждет в Константинополе, и потом они вместе отправляются вот в эту поездку через, допустим, Александрию в Европу, ну и обратно. Как я уже сказал, пароходы российские, на которых он плавал, в данном случае он плыл на пароходе «Россия», вот этого ропта, рейсы у них раз в неделю, поэтому он приехал, приплыл в Стамбул, всего там меньше суток плавания от Одессы, договорились, что он ее там ждет, она подъезжает к нему. И они дальше следуют Афины, ну и дальше. Она не приезжает, само собой разумеется. Ну, а как вы представьте, молодая девушка, у нее жених есть.
14: Нет, ну, вот. Понятно, что пудрило мозги.
16: Вот. Короче говоря, денег у него мало, а хотел пригласить. Увидев, что она не приезжает, он сам отправляется уже на Европу, у него средств не хватает. Он ограничивается только Александрией и Каиром. В Каире он три дня пребывает. По воспоминаниям, вот вам первое уже, так сказать, реальное воспоминание об Африке, о Египте, это его стихотворение «Эзбекия». Сад «Эзбекия» есть такой в Каире, очень известный. И вот через 10 лет Гумилёв как раз целое стихотворение написал в воспоминании об этом своем пребывании в Каире. Там есть такая строка: «Я женщиной тогда измучен был». Какой женщиной он был измучен, не знаю. Вряд ли Аренс, потому что продолжалось ухаживание за Ахматовой будущей. Вот. Так что это у нас остается загадкой. Вот это первое его, можно сказать, реальное посещение Африки. 1908 год.
14: А вот дальше... Это турист. Это турист, это
16: абсолютно,
14: не экспедиция.
16: Абсолютно. 100% турист. Дальше. Следующие у него реальные три поездки – это в Эфиопию. Опять-таки, две из них – это чистый туризм, абсолютный туризм.
14: Абсолютный туризм, да?
16: Абсолютный туризм. То есть, на свои средства, никто его туда не посылал. Просто тяга, вот опять-таки, повидать мир, посмотреть, и все. И больше ничего. Средств мало, но все-таки есть. Третья поездка – это уже экспедиция.
14: Ну, там уже научная. Академия наук, по-моему.
16: Да, совершенно верно. Совершенно
14: уже
16: верно.
14: Денег дали вроде как.
16: Дали, но мало. Там тоже целая проблемка возникла. Ну что, кратенько остановимся на первых двух поездках.
14: Давайте кратенько все-таки. Где он, что он?
16: Да.
14: Потому что, ну, Эфиопия же манила.
16: Да, значит, Эфиопия
14: там
16: манила.
14: Там же русские служили.
16: Русские, да. Но надо сказать, что к этому времени уже российское присутствие там значительно и значительно сократилось. То есть, если были установлены дипломатические отношения между Россией и Эфиопией, тогда, тогда ее называли Абиссиния.
14: Абиссиния, да.
16: Так вот, в 900, уже осенью 909 года он впервые отправляется как раз в Эфиопию. Почему в Эфиопию? Потому что, как я уже начал говорить, там было российское присутствие. Это была единственная практически страна на африканском континенте, независимая от европейских держав. Выхода к морю у нее не было тогда. Со всех сторон она была окружена итальянскими, французскими и английскими колониями уже реальными. Эфиопия отстояла свою независимость в 1896 году. Была война с Италией, итальянцы проиграли эту войну, и симпатии, так сказать, и русского правительства, и вообще народа российского, они были на стороне Эфиопии.
14: Дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня писатель, ведущий отечественный африканист, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. И беседуем мы о замечательном русском поэте и замечательном русском путешественнике Николае Степановиче Гумилеве. 140 лет исполнилось со дня его рождения. Встретимся через несколько минут.
12: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

0: Сказано реклама.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
5: Дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу, и мы продолжим наше заседание, посвященное великому русскому поэту и великому русскому путешественнику Николаю Степановичу Гумилеву. Помогает мне в этом ведущий отечественный африканист, писатель, кандидат филологических наук Михаил Вольпе.
6: В 1898 году было открыто посольство российское там, но постепенно оно сошло на нет, потому что оказалось, что, ну, Россия не заинтересована просто-напросто в том, чтобы особенно сильно развивать там какие-то отношения, потому что, ну, понятно, что так же, как и сейчас, наверное, я подозреваю.
5: Никаких пряников.
6: Эти отношения в чем? В том, что дай то, дай это, а в ответ чего? А в ответ...
5: Риск.
6: Вот. Так что, короче, не сложилось. И вот ко времени этому 1909 году там уже российское посольство стало очень сильно хереть. Туда буквально это он туда отправился осенью, причем там очень интересные были события накануне. Там была же знаменитая Черубина Дегабриак, знаменитая вот эта вот карикатурная дуэль.
5: С Волошиным?
6: Да, могу рассказать, если хотите, если есть время, но если нет, то не надо. Потом, да, так вот, может быть, одна из причин того, что он быстренько-быстренько поспешил туда уехать, это потому, что эта дуэль состоялась, там, ну, предположим, там, 22 ноября 1909 года, а 26 он уже отбыл. Поэтому одна из причин, так же, как позднее Владимира Нарбута, тоже когда возникли проблемы с государством по поводу издания его знаменитого сборника стихотворения «Аллилуйя», который посчитали кощунственным и чуть ли не порнографическим, хотя там порнографии никакой не было. Примерно тот же мотив. Так вот, незадолго до этого, буквально за несколько недель, туда прибыл новый посланник российский Чемерзин. И поэтому мы знаем многое о том, что вообще делал Гумилев в это время.
5: У меня вопрос просто параллельный. Просто я ужасаюсь, насколько плохо нам известна вот эта вот вся линия. Ну, ладно, я не говорю о всей жизни, да, но африканская линия. Почему? Почему нам так плохо это известно? Он же... Разве он не вел записи? Разве он не оставлял каких-то литературных... источников?
6: Он...
5: Или все это было похищено?
6: Нет. Ну, надо сказать, что материалов о его пребывании вот в этих трех поездках действительно не очень много, но они есть. Они есть в виде писем, которые он писал по пути. Есть вот в виде вот этих вот документов, таких как «Африканский дневник», который был потом обнаружен. Кроме того, есть целый ряд косвенных всяких свидетельств людей, которые с ним, так сказать, общались. И более того, вот я упомянул, допустим, Чемерзина этого. Эти записки, они тоже содержат довольно много информации. Поэтому информация есть. Но вот я как африканист уже сейчас вам скажу. То есть человек, я вообще именно специалист по Эфиопии больше всего. Я учил амхарский язык в университете в Московском, диссертацию защищал по эфиопской литературе, много писал, всю жизнь практически пишу. То есть я, в общем, эту тему относительно знаю более-менее. А вот те, кто писал о Гумилёве, все, причем очень достойные авторы, практически все они вот эту линию путешествий как-то пропускали буквально мельком. Я думаю, это объясняется тем, что, понимаете, как-то у них в приоритете, что ли, не было этой Африки. А напрасно. Потому что Африка, она колоссальное, колоссальное просто влияние оказала на поэзию его и вообще на его жизнь. Но, тем не менее, вот для неафриканиста, понимаете, вот всякие детальки, всякие нюансики, связанные с той же Эфиопией, какие там дела, что там происходило, какие там условия были, они как-то на периферии сознания, понимаете, они либо вообще пропускаются, либо если люди начинают вот такие не очень глубоко в тему посвященные писать об этом, писать, допустим, об его маршруте. Вот есть фантазии, где говорится, что во время там второй поездки в Эфиопию уже в 1909, уже осенью и 10 году, он якобы из Аддис-Абебы проследовал чуть ли не до Момбасы, то есть это Кения, совсем в другом, там 2000 километров примерно, если крюк делать, понимаете, по территории, допустим, занятой, конечно, англичанами.
5: Для меня это была загадка, думаю, как же он это? Наверное, ученые знают.
6: Это совершенно невозможно. А перед этим там, значит, ставится вопрос, что вот есть его письмо из Порт-Саида, когда он плыл туда вот в Эфиопию. Порт-Саид – это Египет. В начале Суэцкого канала, а потом Суэц, да, а потом следующая остановка – это в Судане уже, Порт-Судан. И вот между этими двумя пунктами вроде бы что-то он больно долго на пароходе, дней 10. И вот начинают выдумывать, что он поехал опять в Египет, поднялся на пароходе наверх туда, к суданской границе, от суданской границы, сделав опять крюк примерно в 1500 километров, вот, то есть выдумки совершенно.
5: То есть вот это как бы белое пятно, оно не потому, что нет информации, а потому что, исследователи не обращали внимания.
6: Сейчас белым пятном это не назовешь. Я вам показал свою книгу, вот она называется «Спасение в Африке». Эта книга написана специально, вот именно я здесь пропускаю всякие нюансы, связанные с его другими очень важными моментами жизни. Она сконцентрирована на именно путешествиях. Вот все, что может. Именно, да. А у него других и не было. Европы не считать.
5: Европа.
6: То есть это одно посещение Египта, вот о котором я упомянул сначала. Потом два посещения подряд в 9-м и в 10-х годах. Опять туризм сплошной, но давайте опять, помнить, туризм – это не на самолете. И не на поезде даже. На поезде только до Одессы, через Киев. А потом жуть начинается. Особенно, когда ты из Адана прибываешь в Джибути, это французская колония тогда была, и дальше идешь вглубь, там маленькую веточку только тогда построили железной дороги, там городишко такой Деридава есть. Вот. И потом это на этом поезде. Причем вы не думаете, что на этом поезде это прям хорошо ехать. Это еще мучительнее, чем на любом осле. Потому что он такой поезд, что он через каждые 5 метров ломается и может там застрять в пустыне, неизвестно насколько, битком забитый там местными людьми и так далее. Это ужас. А потом от этой Деридава, я от Деридава, например, до Харара на автомобиле, нормально, это где-то часа два по дороге. А тогда это примерно 50 километров либо пешком, либо на муле. Это вот в первую поездку он добрался только вот до Харара как раз, от Деридава до Харара. Я говорю этот отрезок. В Хараре дальше опять одно из заблуждений, которые вот у людей, которые не очень, занимались изучением вот реальной ситуации в Африке, заключается в том, что вот вроде человек, вот он в Африку попал, в тот же Харар, или в Джибути тоже, и все, и гуляй, Вася, что называется, ходи куда хочешь, делай чего хочешь, ничего подобного. Передвижение по Африке, оно гораздо было более затруднено вот с административной точки зрения. Никуда нельзя пойти без разрешения. Феодальное государство. Полностью перекрыты границы между областями. Чтобы из того же Харара выйти куда-нибудь, нужно заручиться разрешением губернатора местного, который тебе ничего не даст за просто так. И любой чиновник, от самого мелкого до самого крупного, он от тебя прежде всего чего просит?
5: Дай.
6: Фити-мити, бакшиш, бакшиш, бакшиш, давай.
5: Деньги, алкоголь, деньги, да. Сигары, бельгийские пистолеты, портреты моего государя.
6: Поэтому опять вот это вот представление, что человек может спокойно в Африке, оказавшись куда хочет, туда и идёт, и проблем никаких нет, кроме естественных, так сказать, ничего подобного. Еще большая проблема – это вот административная проблема, что тебе просто не дают. Не говоря о том, что в это время, значит, там бандитизм сплошной, и сейчас-то он довольно, так сказать, не слабенький.
5: Ну, да.
6: А тогда это просто... Вот вы представьте, на муле вы отъехали от этого Харара на там 20 километров, хотите перейти через Черчерские горы, там надо перейти, есть там переход, а там шифта, то есть бандиты местные, которые всех грабят, кого только могут. Вот с чем сталкивался тогда путешественник. Поэтому все вот эти его путешествия... Они, конечно, вызывают уважение большое. Хотя он было бы преувеличением сказать, что это прям какой-то профессиональный, серьезный путешественник. Нет, этого не было. Но то, что это смелый человек, человек, который шел туда, где существует большой риск, но он шел ради чего? Ради того, чтобы набраться впечатлений, ради того, чтобы познать что-то и потом воплотить это в своих великолепных стихотворениях, это, конечно, несомненно. Вот. Значит, во второй поездке, которая после первой состоялась через год, он уже опять-таки из Джибути добрался до Харара, из Харара он добрался, это опять-таки еще примерно 500 километров, до Аддис-Абебы. Аддис-Абеба – это новый цветок, нынешняя столица, она тогда только-только начинала выстраиваться. Ему тогда, правда, повезло, потому что во время второй этой поездки своей он тоже застрял в Хараре. Но, как я уже упомянул, в это время новый российский посланник туда буквально за там, пару недель до него проследовал. И в Хараре как раз оставалась одна из гувернанток российских, которая с этим Чемерзиным, там она осталась то ли по болезни, то ли еще каким-то образом. Ну, короче говоря, Гумилеву повезло в том, что как раз из Аддис-Абебы были посланы люди для того, чтобы сопроводить эту горничную. И он как бы вместе с ней
5: присоединился,
6: и это, конечно, значительно облегчило ему эту дорогу.
5: Дорогие друзья, мы снова ненадолго прервемся. Клуб «Знаменитых путешественников», совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» сегодня посвящена замечательному русскому поэту, замечательному русскому путешественнику Николаю Степановичу Гумилеву. Беседуем мы об этом прекрасном человеке, со знатоком его биографии и творчества, ведущим отечественным африканистом, кандидатом филологических наук, писателем Михаилом Вольпе. Встретимся мы через несколько минут буквально. Не переключайтесь, самое интересное впереди.
0: Клуб знаменитых путешественников. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о значении взаимоотношений России и Китая.
7: На самом деле Россия и Китай делают замах на то, чтобы строить вместе многополярный мир. Формируется некий консенсус между Москвой и Пекином, какой должен быть новый мир и как его надо строить. Здесь

0: передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Дональд Трамп заявил изданию Axios, что, вероятно, к воскресенью примет решение, возобновлять ли конфликт с Ираном. Ранее он сообщил, что США сейчас продолжают переговоры с Тегераном. Стороны с участием посредников обмениваются предложениями по мирному урегулированию. Трамп сказал, что Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке. Ситуация в переговорах улучшается с каждым днем. Глава Белого дома отказался раскрыть детали соглашения. Он также утверждает, что оно не позволит Ирану получить ядерное оружие, иначе президент США даже не стал бы это обсуждать. Итог конференции по договору о нераспространении ядерного оружия не ставит под сомнение востребованность самого договора. Об этом говорится в заявлении МИДа России в связи с завершением конференции в Нью-Йорке. Она не могла дать выверенную оценку ситуации по Ирану. Агрессия США и Израиля стала губительной для режима договора. Его использование для сведения политических счетов и оправдание применения силы имело место и раньше, указали на Смоленской площади.
2: Об авариях.
1: На юго-востоке Москвы такси столкнулось с легковым автомобилем, вылетело на автобусную остановку и наехало на пешеходов. По данным СМИ, пострадали по меньшей мере 3 человека. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением.
2: О выплатах.
1: Многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Такой закон вступил в силу накануне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Действие документа будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала года в беззаявительном порядке. По словам Володина, мера коснется более 230 тысяч детей, родители которых получат выплаты по новому правилу, сказал председатель Госдумы. Закон был принят по поручению главы государства. Об этом просили граждане во время прямой линии президента России.
2: О спорте.
1: Тольяттинский «Акрон» со счетом 0-1 проиграл волгоградскому «Ротору» в ответном переходном матче за право выступить в следующем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Самаре. По сумме двух матчей «Акрон» обыграл «Ротор» и сохранил место в РПЛ. Стартовая игра противостояния завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 2-0. Официальный курс доллара на завтра – 71 рубль 21 копейка, евро стоит 82 рубля 54 копейки, курс юаня – 10 рублей 48 копеек.
2: О валюте, о погоде.
1: В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля, завтра днем ожидается плюс 22-23 и синоптики обещают осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов, завтра плюс 17-18 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: И снова, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников возвращается в эфир. Евгений Сазонов, постоянный ведущий, снова с вами. Снова с вами наш сегодняшний гость, ведущий отечественный африканист, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. И беседуем мы о великом русском поэте, великом русском путешественнике Николае Степановиче Гумилеве.
5: В Адис-Абебе его ограбили.
4: Ну, не без этого.
5: Вот. А он себя, так сказать, называл выпускником Сорбонны, человеком богатым, состоятельным.
4: Что привлекало ненужное внимание.
5: Да.
4: Ненужное
5: и плюс, значит, он вот как раз, когда встречался с Чемерзиными у них в миссии в российской, о нем было очень хорошее отзыв как раз вот супруги Чемерзина, который

0: Говорил, о, какой к нам приехал интересный человек, декадент, поэт, окончил Сорбонну, очень состоятельный.
1: Уже окончил Сорбонну.
0: Да, конечно. Он везде говорил, что он Сорбонну окончил.
1: Ну и правильно.
0: Правильно, да, верно.
1: Дольше объяснять.
0: Конечно.
1: Сорбонна.
0: Вот. Так что это тоже была очень интересная такая поездка. На обратном пути он совершенно оказался без денег. Может быть, я так предполагаю, вот эта вот история, которую упоминают исследователи его творчества, Лукницкий, в частности, был такой исследователь, который собирал все вообще, что касается Гумилева, многие годы, и во многом ему мы обязаны большинством, так сказать, фактов, которые связаны с жизнью Гумилева. Он упомянул о том, что вот его ограбили там в гостинице. Но у меня такое подозрение, что он сам придумал эту историю для того, чтобы оправдать вот это свое реноме. Человека состоятельного,
1: а был... нет.
0: Вот. И на обратном пути у него были большие проблемы в связи с этим. Он, конечно, заболел, потому что климат тоже в Эфиопии вообще климат в такой средней части гористости он благоприятный, не то, что внизу там слишком жарко, а вверху слишком холодно. Но тем не менее заболел и очень долго добирался вот обратно до Петербурга. Вот это были две его поездки.
1: Туристические
0: абсолютно.
1: Поездки.
0: Абсолютно. Если бы были билеты на самолет тогда, конечно, он бы на самолете полетел. Вот. Они очень интересны по-своему, потому что они тоже многое дают ему и дали ему, и стихотворений полно его о как раз вот именно навеянной уже непосредственно Эфиопии. А вот следующая поездка. Это уже была поездка, можно сказать, профессиональная.
1: Это 13-й год, да?
0: Это уже 13-й год. Он в это время якобы почему? Потому что он не посещал занятия практически, но был студентом историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Он взахлёб рассказывал вообще о своих вот этих вот посещениях Эфиопии, потому что, конечно, Эфиопия была очень экзотична для всех, кто находился в России.
1: Опять же, девушки грели уши, да?
0: Всё было геройство, да. И это действительно так, тут можно и без иронии говорить об этом, потому что то, как он путешествовал, это, конечно, ну, если не совсем геройство, то, во всяком случае, близко к тому. Ну, представьте, вот вы частный человек совершенно, причем он же, у него денег своих не было. То, что у родителей удалось, ну, были гонорары, конечно, небольшие уже появились от литературных журналов, но это, конечно, не то, что нужно для таких вот путешествий. Но, тем не менее, совершал, я не знаю, как сейчас бы это все, не знаю.
1: Ну, авантюрист чистой воды. Ну, от французского авантюр.
0: Да, авантюр, да. То есть, он опять это подтверждение конквистадор.
1: А он не боялся, что он не вернется, потому что, ну, это все-таки не прогулка вокруг царского села.
0: Конечно. Я не скажу, что он боялся. Он допускал, что он может не вернуться. Но это была часть вот этой игры.
1: Игра.
0: Это да, это преодоление себя. Это то, что вот я могу сделать. А вот вы не можете.
1: Более сильные, более здоровые,
0: да,
1: более
0: вы такие
1: богатые.
0: Вот, да? Богатые, более такие, ну, обыватели, в общем. А я вот, я могу.
1: А я над вами, да?
0: А я могу. Ну, не то чтобы над вами, конечно, может быть, такого высокомерия у него не было, там, он не относился к людям так вот свысока. Но для себя, для внутреннего ощущения.
1: То есть, он прежде всего доказывал себе?
0: Прежде всего, да. И своей поэзии. Потому что, повторяю, вот эти впечатления, которые он получил в Эфиопии во все третьи поездки, они, конечно, ему колоссальный дали стимул для вот написания его важнейших произведений. И, наконец, третья поездка – это когда я начал говорить, значит, он с упоением рассказывал всем, кому только можно, насчет вот своих этих путешествий. И ему удалось поговорить с Тураевым, это был блестящий совершенно египтолог и эфиопист, лучше его в то время Африку, конкретно Эфиопию, никто не знал, хотя сам он в Эфиопии вроде бы не был, но знал блестяще. И вот через Тураева и еще через некоторых руководителей вот этого факультета историко-филологического его свели с Радловым, директором Института этнографии и антропологии Академии наук. Кунсткамера, да. Значит, эта кунсткамера под руководством Василия Радлова и Штейнберга, его заместителя, к тому времени стало уже превращаться в серьезное научное учреждение. Потому что до этого, до прихода Радлова, в общем, это заведение, оно было весьма такое, ну, не совсем презентабельное, только-только. А здесь они развернули серьезную работу, сумели привлечь меценатов, сумели добиться средств на целый ряд путешествий в разные страны. Африка для них не была приоритетом. Они в основном посылали отличные экспедиции в Южную Америку, в Восточную Азию, вот. И тут появился Гумилёв. Опять-таки, значит, они с ним пообщались, повстречались по рекомендации вот как раз Тураева и еще там некоторых людей уважаемых. Он их сумел убедить, что вот можно было бы организовать экспедицию в Эфиопию. У них тогда в Кунсткамере, в общем, было маловато материалов просто об Африке. У них, правда, самое крупное, что было, это хорошая коллекция, серьезная Василия Васильевича Юнкера, который в 70-е, 80-е годы больше 10 лет провел в тропической Африке, практически безвылазно. Вот это вот действительно выдающийся совершенно, к сожалению, забытый ныне путешественник российский, немецкого происхождения, правда. Вот он, часть его коллекции как раз была у Радлова в Кунсткамере. У Гумилёва тоже кое-какие вещички были, он с собой их привез. Но они не особенно всех вдохновляли, потому что, ну, что он там мог приобрести за это время? Нет, конечно. Но, тем не менее, вот его энтузиазм, его напористость, его живость, понимаете, видно было, что человек горит. Видно, что для него это не просто вопрос там, карьеры какой-то или там еще чего-то, тщеславия лишнего. Вот видно, что он любит это. Он их сумел убедить в том, что нужно вот такую экспедицию провести. И они... ему это дело организовали. Она была очень скромной, не в пример другим экспедициям, которые были гораздо более крупные, требовала гораздо меньше финансов. И с этим, кстати, произошли большие проблемы. Но пока скажу о маршруте. Значит, вот он в итоге уже как посланец Академии наук России вместе со своим племянником Николаем Сверчковым. Колей маленьким.
1: Колей маленьким, да.
0: Хотите, прочту стихотворение ему посвященное? Давайте. Великолепное совершенно. Называется «Маэстро». Как раз Николаю Леонидовичу Сверчкову. Ему было-то 19 лет. В красном фраке с галунами надушенный встал маэстро. Он рассыпал перед нами звуки легкие оркестра. Звуки мчались и кричали, как видения, как гиганты, и метались в гулкой зале, и роняли бриллианты. К золотым сбегали рыбкам, что плескались там в бассейне, и по девичьим улыбкам плыли тиши и лилейней. Созидали башни храмом голубеющего рая и ласкали плечи дамам, улыбаясь и играя. А потом с веселой дрожью, закружившись в круг оркестра, тихо падали к подножью надушенного маэстро. Ну, это посвящено Сверчкову, а вообще-то это о самом себе как бы тоже. Потому что вот к маэстро надушенному, который покорял дамские сердца своими стихотворениями, рассказами о путешествиях, конечно, это относится и к самому Николаю Степановичу. Вот. Так вот, они вдвоем на очень скудные средства, причем...
1: Ну, два человека вся экспедиция, да?
0: Да, два человека вся экспедиция. Средства были выделены минимум миниморум, причем не все сразу. Потому что сразу денег не нашлось, а там речь шла примерно о 1000 рублей всего-навсего. Ну, правда, тогда рубль крепкий был очень.
1: Ну, 1000 рублей – это то, что некоторые богачи проигрывали за один вечер.
0: Да, три чашки кофе могли выпить там где-нибудь у Альбера, у Альберта, у французского настоящего. Так вот, они, маршрут был такой, опять-таки, через Джибути в Харар. В Хараре он там, кстати, губернатором в то время был Тафарими Конан, так называемый, это будущий император Хайле Селасия.
1: И которого потом объявили воплощением бога Джа, по-моему.
0: Нет, это растафарианцы, да, сейчас есть культ, он до сих пор, да.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Михаил Вольпе, кандидат филологических наук, ведущий российский африканист, писатель. И беседуем мы о замечательном поэте, замечательном путешественнике Николае Степановиче Гумилеве.
2: «Клуб знаменитых путешественников». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
1: И снова, дорогие друзья, здравствуйте. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу на волнах радио «Комсомольская правда». Постоянно ведущий Евгений Сазонов вместе с вами. У меня в гостях сегодня ведущий отечественный африканист, писатель, кандидат филологических наук Михаил Вольпе. И беседуем мы о прекрасном русском поэте, замечательном русском путешественнике. К сожалению, этот момент о нем знают гораздо меньше. О Николае Степановиче Гумилеве.
0: Так вот, этот, к тому времени отец этот самый Меконнон уже умер, один из подвижников императора Менелика как раз, который тогда был. Он был губернатором Харара. И через некоторое время, ну, не через некоторое, а через несколько лет, он сначала стал регентом, а потом в 30-м году был провозглашен императором, которого, как все знаете, убили самым жутким образом в 74-м году, в 974-м. Так вот, он впервые тогда там, значит, был, с ним повстречался, имеется фотография. Свешков занимался фотографией как раз вот во время этого путешествия. Долго очень там им приходилось опять добиться от этого Тефери Меконнона и его сподручных разрешения, но все-таки они добились, посетили Джиджигу, это такой городишко там ближе к Сомали, восточнее, и потом сделали такой, ну, относительно, ну, по каким меркам смотря, в общем, круг по вглубь Эфиопии, без захода в Адис-Абебу уже, этот круг по расстоянию приблизительно, ну, около 1000 километров. На мулах есть фотографии, которые хранятся в той же кунсткамере. И вот это заняло несколько месяцев, конкретно 5 месяцев все это заняло. То есть к середине сентября они были опять уже в Петербурге. Но проблема в чем заключалась? Вот одна из проблем, без которых не обходилось в путешествиях у Николая Степановича.
1: Ну, деньги кончились.
0: Деньги?
1: И там, по-моему, как в стихах «И седых я стрелял обезьян». Да?
0: Ну, это, конечно...
1: Для пропитания,
0: нет? Это поэзия, конечно. Поэзия? Нет. А реально там было то, что вот этот вот остаток там в 1000 примерно рублей, которые должны были перевести из Академии наук уже туда непосредственно ему, но опять будем помнить, сейчас-то трудно туда перевести, а тогда банковской системы в Эфиопии практически не было. Только-только вот в этом городишке Даридао, о котором я вам упомянул, организовали там филиал буквально пару лет назад Лионского банка французского, и все. Перевести туда деньги было очень тяжело. Короче говоря, по каким-то причинам, то ли из-за этой причины, то ли просто по халатности каких-то чиновников Академии наук, то ли под недосмотр. Ну, короче, денег они не получили. И вот вы представьте, значит, он же нанимал все-таки там несколько человек нанял, проводников, которые с ним ходили в течение там нескольких месяцев, ослов, это же все деньги, питание в дороге, везде с тебя требуют бакшиш, нужны средства. Значит, он средства, они со сверчком тратили свои средства. И потом, когда они сделали вот этот круг, почему эта экспедиция, она, в общем-то, сокращенная как бы оказалась, потому что, ну, кончились деньги, все, финиш. Они вернулись в Хараре опять застряли, что делать, денег нету. Выручил их тот же Чемерзин, российский посланник, который дал взаймы деньги Гумилёву. Причем именно взаймы, не просто там он официально, потому что если бы он начал переписку, там вот давайте официально,
1: да
0: это
1: все
0: месяц, да больше даже. Это все. То есть он проявил вот такое великодушие, хотя есть отзывы о нем не очень хорошие, не применительно к Гумилёву, а вообще особая история. Но Гумилёв он помог. Дал взаймы, и Гумилёв ему обещал, что по приезде в Петербург, домой, я вам перевожу деньги, все, это мой долг, все. И вот, значит, только благодаря этому он смог вернуться со Сверчковым в Петербург домой. Отношения, конечно, с Радловым и вообще с Кунсткамерой испортились, ну, разумеется. Вот. Потом было целое выяснение, потому что деньги этому Чемерзину в Эфиопию не поступили от Гумилёва якобы. По крайней мере, этот Чемерзин стал жаловаться Радлову, что вот, мол, я Гумилёву дал денег, чтобы выручить его. Он обещал вернуть, а нету. Радлов вызывал к себе Гумилёва для объяснений. И они выясняли этот вопрос. Гумилёв клялся, что я деньги перевел. Все нормально, ничего тут, в общем, выясняли. Короче говоря, вот такая получилась нехорошая очень ситуация с этой экспедицией.
1: Да, соточек.
0: Вот. В итоге они все-таки как-то разошлись. Ну, итогом его было чего этой экспедиции? То, что Гумилёв и Сверчков на те скудные средства сумели приобрести какие-то артефакты африканские, в основном, ну, быта какого-то там, плошки, чашки, там еще опись есть. И все это передали в Кунсткамеру. И потом Гумилёв предъявил, значит, претензию, где просто написал официальную бумагу, что вот прошу вас возместить мне 1000 рублей, которые были истрачены на вот эти предметы, которые передали. Вот такая вот, в общем, достаточно некрасивая история как бы получилась с этой экспедицией.
1: А момент, вот, когда они добрались до селения Шейх Гусейн,
0: так,
1: это действительно какое-то вот святое место было?
0: Ну, это одно из святых мест для мусульман эфиопских, да. Ничего там особенного нет. Ну, это селенице такое совершенно примитивное, понимаете. То, что Гумилёв так описывает его, да, там есть достопримечательности, да, там есть, значит, вот местный шейх этот, Шейх Гусейн, да, он, есть фотография даже Сверчкова, где Гумилёв, кстати, без лица, только в руках, как бы видно руку Гумилёва, это священная книга, написанная арабской вязью. Да, это было такое, но в основном это все, конечно, благодаря тому, что он написал это в своем африканском дневнике. Скажем,
1: ну,
0: так.
1: А в стихотворении там «И таинственный город, тропический Рим, да. Шейх Гусейн я видел высокий, поклонился мечети и пальмам святым, был допущен пред очи пророка,
0: да.
1: Жирный негр восседал на персидских коврах,
0: да.
1: В полутемной неубранной зале, точно идол в браслетах, серьгах и перстнях, лишь глаза его дивно сверкали».
0: Да.
1: А вот эта история, что там была какая-то такая пещера, которую мог пройти только безгрешный человек, там вот...
0: Нет, там рядом с этим местом, я там в самом Шейх Гусейне я не был, признаюсь, но недалеко от него я приезжал, и историю этого Шейха Гусейна я знаю вот в чем. Там действительно рядом есть пещеры, которые считаются, ну, такими как бы священными, потому что там тоже водоемы какие-то такие очень интересные, и туда паломничество действительно совершают мусульмане. Так что то, что это священное место, это 100%, но сказать, что оно прям какое-то выдающееся, оно выдающееся благодаря тому, что вот его Гумилёв так вот описал. Для нас оно таким является. И, конечно, для паломников мусульманских. А что касается его стихотворений вот навеянных Эфиопии и вообще Африки, ну вот смотрите, в его сборнике «Шатёр» начинается так. «Оглушённая рёвом и топотом, облечённая в пламя и дымы, а тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы». Ну, блеск.
1: «И твое раскрывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангеле, что представлен к тебе безрассудный».
0: «Про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай, ты на дереве древнем Евразии, исполинской висящей груши».
1: Да. Вот. Концовка там вообще, конечно. «И последняя милость, с которой отойду я в селение святые, дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария».
0: Блестяще. Блестяще. А вот непосредственно об Абиссинии.
1: И еще здесь есть еще, прошу прощения, да. Вот это тоже вот истинно путешественник, да? Угу. «Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку, дай назвать моим именем черную, до сих пор неоткрытую реку».
0: Вот это вот мечта. Вот почему, повторяю, при всем уважении, при пиетете, можно сказать, при зависти, если хотите, к путешествиям его вот этим, все-таки реку он не открывал. Поэтому...
1: Ну, мог вот. Бы, если бы вернулся мог еще в Африку.
0: Ну, если бы были средства, если да, были средства. И здоровье позволило. Но я все-таки хочу еще вот зачитать такое, так сказать, яркое стихотворение об Абиссинии. Вот тоже непосредственно. Вот смотрите, так и называется «Абиссиния». Это из того же сборника «Шатер». «Между берегом буйного Красного моря и суданским таинственным лесом видна, разметавшись среди четырех плоскогорий, с отдыхающей львицей схожа страна». И дальше идет описание, как он воспринимал, ну, различных частей. Это очень такое длинное.
1: Ну, уже понятно, с отдыхающей
0: львицей. Да, «Павианы рычат средь кустов молочая, перепачкавшись в белом и липком соку, мчатся всадники, длинные копья бросая, из винтовок стреляя на полном ходу». Понимаете, какой надо фантазии обладать и поэтическим, так сказать, чувством, чтобы вот так вот описать. Чтобы описать не просто там чего-то, а вот этот липкий сок, понимаете, перепачкались вот эти вот павианы липким соком. Ну вот это Гумилёв. Поэтому он уникален.
1: Дорогие друзья, наша программа, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю, что вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Сегодня мы беседовали о великом русском поэте, великом русском путешественнике, чье 140-летие мы празднуем в этом году, о Николае Степановиче Гумилёве. Его знают как поэта, но, к сожалению, гораздо меньше знают как путешественника, а эта часть его биографии весьма и весьма интересна. Что ж, надеюсь, сегодня мы смогли стереть некоторые пятна из его замечательной биографии. А стирали эти пятна постоянно ведущий Евгений Сазонов и мой сегодняшний гость, африканист, кандидат филологических наук, писатель Михаил Вольпе. Что остается пожелать? Путешествуйте, дорогие друзья, читайте Николая Гумилёва, ну и, конечно же, не забывайте изучать географию царицы наук. Встретимся ровно через неделю. Я буду скучать по вам, но, надеюсь, с этим чувством мне поможет справиться томик стихов Николая Гумилёва.
7: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
8: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад».
9: Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О важном.
5: В поездку на место удара ВСУ в ЛНР согласны поехать журналисты со всех континентов. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она ранее сказала, что Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ. Представители СМИ смогут пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии. Захарова также сообщала, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, представители американской CNN оказались в отпуске, а Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Погибли 18 человек. Вклад в неблагоприятную атмосферу на форуме по договору о нераспространении ядерного оружия внесли делегации Запада. Они приехали в Нью-Йорк для решения собственных задач. Об этом говорится в заявлении МИДа нашей страны. Государства Евросоюза и члены НАТО, а также брюссельская евробюрократия всячески препятствовали результативному диалогу, продвигая деструктивную повестку дня, сфокусированную главным образом на критике России, Китая, Ирана и КНДР.
2: О мошенниках.
5: Аферисты на фоне сезонных отключений горячей воды рассылают гражданам фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды, после чего получают доступ к банковским счетам. Об этом предупредил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По словам парламентария, мошенники используют объявления в подъездах, сообщения в мессенджерах и поддельные уведомления о новых графиках отключения или срочной проверке счетчиков.
2: О спорте.
5: Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба покинет тольяттинский «Акрон» по окончании сезона. Об этом журналистам сообщил владелец клуба Павел Морозов. По его словам, это не было неожиданностью. Изначально об этом договаривались и понимали, что это будет его последний сезон за «Акрон». Дзюбе 37 лет. За команду он выступал с сентября 24-го. Нападающий – четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе с клубом футболист также 4 раза победил в Суперкубке страны и 2 раза в Кубке России. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 21 копейка, евро стоит 82 рубля 54 копейки, курс юаня – 10 рублей и 48 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, завтра 22-23 и возможны дожди. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Передача данных.
11: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня будет немного политизированная программа. Я решила-таки разобраться, конечно же, с помощью ученого в происхождении государства Украина, ну и, конечно же, становление государственности. У нас в гостях сегодня историк, педагог и писатель, специалист в области истории и культуры Древней Руси, доктор исторических наук, профессор Удмуртского государственного университета Вадим Долгов. Вадим Викторович, здравствуйте и добро пожаловать.
12: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
11: И зрители. Любую видеоверсию, да, любой передачи данных можно посмотреть на всех доступных видеоплатформах. Смотрите, как я хотела бы начать. Я уже запамятовала, в чем же расходятся мнения российских и украинских политиков, и погрузилась аж в далекий 2021 год. Наверное, с этого начну. Вадим Викторович, вы меня поправьте, если что. Мне хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, итак, в 2021 председатель Верховной Рады Украины, на сегодняшний день он председатель, тогда он был спикером, Руслан Стефанчук сказал, что Киев как город был основан в 482 году. И именно с этой датой в своем указе о дне украинской государственности Зеленский связывает начало возникновения украинской государственности. Поэтому с помощью несложных математических вычетов, как выразился Стефанчук, можно понять, что сегодня Украине как государству минимум 1544 года. Это я пересчитала на сегодняшний день. И вот дальше, внимание, это делает Украину одним из старейших государств на европейском континенте. И вот тут у меня немножечко рушится как бы моя стройная система. Можно ли так сказать, что это делает Украину одним из старейших государств на европейском континенте? Вот, пожалуй, с этого попрошу вас начать.
12: Да, ну, на самом деле, в этом высказывании Стефанчука две ошибки. С моей точки зрения. Во-первых, конечно, Киев основан не 1500 лет назад, к этому нет никаких оснований. То есть было празднование Киева в советское время, 1500 лет Киеву, но это была скорее такая художественно выдуманная дата. Да? То есть никакие серьезные историки не только в России, но и на Украине эту дату не поддерживают. Кроме того, образование государства не равно ведь образованию города. То есть государство наше, его основание, наше с Украиной совместное государство, прародина наша, Древняя Русь, ее основание хорошо изложено в нашей древнейшей летописи «Повести временных лет». И по «Повести временных лет» оно относится к IX веку, не до нашей, конечно, нашей эры. Так что тут он наградил. Причем я хочу сразу заметить, что все эти высказывания на совести Стефанчука украинские историки, современные, да и прошлые, такой чепухе отнюдь не говорит. И не говорят, и не говорили никогда.
11: То есть они не верифицируют его высказывания, ну вот в пику...
12: Нет, это чистейшая фантазия.
11: Угу. А когда российская сторона ссылается на карты 17 века, где нет Украины, а есть Черкассия и Малая Россия, это я цитирую издание, украинские историки и политики парируют, что в Российской империи систематически подавлялась украинская идентичность. И вот здесь мы подбираемся к тому, что в древних летописях нет украинцев, а слово «Украина» означало просто слово «окраина». Вот если бы мы с вами и вместе с нашими участниками перенеслись в Киев XII века, как местные жители назвали бы свою национальность в разговоре с иноземцем?
12: А у нас по этому поводу тоже есть совершенно четкие данные, именно летописные. Никакой Украины действительно тогда не было. Более того, Киев и земли современной Украины – это был один из древних центров именно Руси, и, конечно, они бы себя назвали либо Русью, либо русами, либо русскими людьми. Угу. Никаких украинцев в тот момент не было. И опять же, понимаете, никакие солидные украинские историки не утверждают, что в XII веке существовала именно Украина под этим вот названием.
11: То есть тогда как государство Украины.
12: Государство была Русь.
11: Да.
12: Русь существовала без всяких сомнений. И вот эта Русь, которая существовала в XII веке, она в равной степени является прародиной украинцев и русских.
11: Давайте я сразу на берегу оговорюсь о том, что я не ставлю знак «равно» между украинскими политиками, украинскими политическими деятелями и украинскими историками. Вот абсолютно серьезно. Итак, мы уже, получается, развенчали две ошибки, но важно сказать, что мы постоянно слышим «Киев – мать городов русских». Значит, это был центр России. Значит, Украина – это была центр России. Верно я рассуждаю?
12: Ну, слово «Россия», оно стало использоваться в качестве названия нашей страны существенно позже. Это калька с греческого. В тот момент можно сказать, что Киев – это столица и государственная, и церковная столица Руси.
11: Угу. Позиция Киева такая. Современная Украина – это восстановление независимости после многовековой борьбы, включая период Российской империи, когда государственности не было, но народ и его правящая элита, в скобочках казачество, сохраняли суверенные амбиции. Это я взяла с украинского паблика, причем официального. У меня тут сразу несколько вопросов. Если у нас... Из предыдущего вашего ответа следует, что жители Киева, древнего Киева, назвали бы себя русами, то вряд ли у них где-то в голове было ощущение многовековой борьбы за идентичность и независимость. Это мой первый вопрос. А второй – казаки разве считали себя украинцами? Ну, тут как-то не бьется с моей первой частью. Тем не менее, я помню прекрасно, что читала в классике.
12: Понимаете, вот украинская история, как и украинская пропаганда, она имеет несколько уровней сложности.
11: Так.
12: Вы пока рассказываете о самых примитивных вариантах, вот этой пропагандистского нарратива, который даже опровергать сложно.
11: Извините меня, пожалуйста, Вадим Викторович, я действительно начала с простого, но это то, что в первую очередь становится доступным нам, всем людям, потребителям той самой пропаганды. Поэтому мы до сложного дойдем.
12: Да, я понял. Казаки считали себя, безусловно, русскими. Единственное, что вставая на сторону как бы украинцев, я могу сказать, что они себя все-таки в некотором смысле от других русских, тех, которые жили там северней, вокруг Москвы, они себя все-таки отделяли. То есть они считали себя русскими, но вот тех русских они, может быть, считали какими-то другими русскими. И в тот момент они себя, конечно, украинцами не называли.
11: Ну и давайте тогда закончим вот эту нашу первую часть разбора о высказываниях украинских и российских политиков. Я прекрасно помню, что наш президент много раз озвучивал такой тезис, что никакой Украины не было в истории человечества до создания Украинской Советской Союзной Республики большевиками в 1922 году. Это соответствует действительности?
12: Ну, если говорить именно о государственности, то тут наш президент по большому счету прав. То есть государство, которое бы само себя называло Украиной, возникло только в 20 веке. Но более тонкие украинские пропагандисты, они говорят, что Древняя Русь, хоть она и называлась Русь, это тоже украинское государство. И я, в общем, как историк русский, с ними в этом могу согласиться. То есть, если бы они не хотели из этого гнезда общего выпихнуть нас еще, да, то есть мы вполне могли бы согласиться, что да, под другим названием, с другой идентичностью, но Украину можно вести вот с момента, с того момента, о котором рассказано в «Повести временных лет».
11: Вадим Викторович, то есть нужно разделять документальные вещи и вот некую иную, а как ее охарактеризовать, не могу сейчас подобрать слово. То есть два пути определения Украины как государства. Или я неверно вас поняла?
12: Я тоже, честно говоря, не знаю, как объяснить. Причем не потому, что это сложно, а скорее наоборот, потому что это очень просто. Иной раз простые вещи сложнее объяснить, там, что такое любовь или что такое смерть. Угу. Но также сложно объяснить, что такое Украина, понимаете? То есть была себе Древняя Русь, единое государство, которое потом испытало нашествие монгол-татар. И вот с этого момента судьба поменялась у разных частей Руси. Какие-то части, а именно Южная Русь, вот та самая часть, которая когда-то была центром, она была разорена очень сильно. То есть города Киева практически а не стало, остались только одни развалины, и по свидетельству плана Карпини там всего 200 дворов. А вот периферийные части, северные, именно потому что они были периферийные и северные, они сохранились лучше, и они вот эту идентичность, то есть осознание себя русскими, они сохранили и приумножили. Центр свой новый устроили, Москву, и собрали вокруг этой Москвы государство русское, новое, можно сказать, да? А вот из тех районов, которые сильно пострадали, там на несколько столетий жизнь, ну, почти замерла, а потом снова зародилась, может быть, уже даже с другими людьми, с другими князьями. Ну, и там теплилась вот это вот, понимаете, огонек понимания своей русской идентичности. Но из-за того, что судьбы все-таки исторически были разные, разным была, так сказать, и атмосфера вся. Я уж тут начал, я договорю. Да. И потом, можете себе представить, сложилось единое государство русское с центром в Москве, куда в 17 веке были присоединены и вот те самые древние земли, которые когда-то отпали и попали под власть польско-литовского государства, который мы называем Украиной.
11: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это передача данных. У нас сегодня в гостях историк, профессор Вадим Долгов.
2: Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
13: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
15: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Передача данных.
11: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня про образование Украины как государства и про становление ее государственности. Да, приходится сталкиваться с двумя точками зрения, конечно же, политического толка, и российской, и украинской, чтобы разобраться в обеих с научной точки зрения. Сегодня я стараюсь быть максимально лояльна. Вадим Викторович, я вас перебила. Давайте продолжим.
12: Понятно, что даже вот чисто этнографически, да, язык был несколько уже разный, были разные там наряды, разные еда, да, то есть, но все равно идеологи, как сидевшие в Москве, так и сидевшие в Киеве, они все равно продолжали считать себя русскими людьми. Время шло, мы продвигаемся к нашей с вами современности, и вот можете себе представить 19 век, огромная Российская империя, а империя, она к национальностям относится достаточно безразлично. Главное, чтобы человек был подданным государю, главное, чтобы он был православным, все остальное чепуха. Но внутри вот этой империи тот район, который когда-то в 17 веке был присоединен, многие, прежде всего интеллигенты, конечно, они начинают замечать и наблюдать, что все-таки есть отличие этнографического характера между тем населением, которое живет вот на юге, и всей остальной Российской империи. И они начинают формировать, то есть задаются вопросом, а может быть, это не просто этнографические какие-то отличия, может быть, это более глубокие отличия, может быть, это национальные отличия. И вот так начинается формирование украинской сначала идентичности этнической и региональной, да, то есть Украина сначала возникает как некая региональная общность, которая существует в главах, прежде всего, интеллигентов. Вот. А потом, когда Россия входит в вот этот период турбулентности революционной, люди, которые, понимаете, у власти находятся, они реализуют вот это этническое различия и основывают действительно первое государство, которое сами они стали называть Украиной. Это довольно, на самом деле, может быть, сложно понять, хотя вещи, еще раз повторяю, простые.
11: Нет, сейчас было все предельно ясно. Единственное, вот чего не хватало, это каких-то документальных свидетельств, но я думаю, мы до этого дойдем.
12: А документальные это свидетельства какие? То есть мы можем открыть карту Российской империи, на которой никакой Украины нет, потому что там, в принципе, таких вещей не отображалось. Там вот есть просто губернии, как бы, и все.
11: Да, и, вы знаете, я очень вам признательна, что вы вот без моего вопроса ответили на непрозвучавший вопрос. Когда произошел этот ментальный перелом? Когда русский на этих территориях начал постепенно превращаться в украинца? И это, вы знаете, ну, чтобы быть лояльной, в научном смысле слова, беспристрастной, сразу скажу для всех наших слушателей и зрителей, это не негативная какая-то фраза, а именно вот проследить, в какой момент это начало происходить. То, что у Гоголя мы читаем, что Тарас Бульба чувствовал себя и считал себя русским казаком, и вот как раз в момент, когда начали задумываться люди, думающие, интеллигентные, среди них были и те, кто занимался этнографией в том числе. Вот это и начало происходить. Но, Вадим Викторович, сейчас в соцсетях популярна теория неких агентов Австро-Венгрии, которые, собственно, и придумали Украину. О чем это вообще? Что это такое?
12: Ну, насчет Австро-Венгрии я, честно говоря, тоже не вникал, потому что это какая-то очевидная глупость. Если какие-то агенты, пусть даже самые могущественные державы, захотят, например, утвердить, что у нас есть отдельный народ, там, не знаю, уральцы какие-нибудь, да, или неандертальцы, что угодно, да, то есть у них не получится, если к этому нет каких-то предпосылок. А эти предпосылки на Украине были. Значит, их старт можно обозначить монголо-татарским нашествием. Вот именно тогда, когда судьбы юга и севера разошлись. Но они настолько долго накапливались, и вот вы совершенно правильно говорили, что в XIX веке, что вот, хотя украинцы очень не любят, когда в этом контексте вспоминают Гоголя Николая Васильевича, да, но тем не менее было ощущение еще, что мы все русские. И вот по ходу 19 уже века потихонечку формировалась вот эта вот новая идентичность. То есть,
11: вы скажите мне, пожалуйста, сейчас вопрос, наверное, все-таки не как к историку. Вот вы задумывались, может быть, вы отвечали себе на этот вопрос, как это формируется, идентичность? Это же накапливается, ну, я не знаю, веками, чисто генетически, с физиологической точки зрения. Откуда это бралось, если точка разлома была татаро-монгольское нашествие, и потом эти места пустовали, потом снова туда вернулись люди? Ну вот откуда наполнился этот сосуд этой другой ментальностью?
12: Ну, вообще и генетические различия, культурные и даже ментальные, они существуют и так. То есть, если мы проедем и посмотрим, например, на китайцев, которые выглядят для нас совершенно одинаковыми, мы узнаем, что китайцы на самом деле даже не понимают друг друга, говоря на разных языках.
11: Да, это я знаю.
12: То же самое с русскими. Если мы сравним каких-нибудь поволжских русских и новгородских русских, мы увидим грандиозные отличия даже в выговоре. Ну, понятно, что сейчас все мы говорим более-менее на одном языке, да, но если вот в глубинку опуститься, там поволжцы окуют, например, да, а новгородцы цокают, да, то есть это всегда есть. И нужен интеллигент, который придет и убедительно расскажет, что, ребята, вы знаете, это вот не просто так. Мы на самом деле лучше, чем все остальные. И когда вот эта мысль, она до людей в массе своей дойдет, вот тогда происходит окончательный разлом. А мысль такая, кажется, трудно, вот, но вот умеющий интеллигент может.
11: Да, кстати, мы вот знаем, Владимир Ильич Ленин, например, блестяще справился с этой задачей.
12: Да.
11: Вы в своих лекциях говорите, что украинцы – это русские люди, впитавшие польскую культуру. Давайте с этим разберемся, потому что поляки все-таки тоже славяне. Как отличить польское влияние от своего? И мне бы хотелось попросить вас привести какой-то яркий пример со словами, с какими-то еще нюансами, которые вот сразу поймет любой наш слушатель, который занимается своим делом и по ходу слушает этот подкаст. Это оставляет возможность одинаковой ментальности русских и украинцев влияния поляков?
12: Ну, я думаю, что ментальность, наверное, у нас действительно теперь немножко отличается, а влияние Польши, оно очень хорошо видно на украинском в современном украинском языке, в котором очень много полонизмов, так называемых, то есть польских слов. На меня всегда мои украинские коллеги ругались, когда я пытался произносить украинские слова. То есть если бы меня попросили, если бы меня поймали в плен и сказали, попросили произнести слово «полениться», я бы точно меня после этого расстреляли, потому что я не могу. Да, ну вот типа там «праця», как «труд», да, то есть даже статья научная, да, там... Человек как мужчина, например, да, там будинок, чтобы будовать, там вот это все.
11: Будинок – это строитель, будивельник – это строитель, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Ну да ладно.
12: Я помню, был, но будинок – это дом, да, русский будинок,
11: ну да,
12: Селинга,
11: да,
12: я помню,
11: да,
12: была такая реклама, да,
11: да?
12: А вот будинок, можно взять любые древнерусские тексты, почитать, вы там ни працы, ни будинка.
11: Это все из Польши.
12: Это все из Польши. Это, конечно, польские слова. И если вы знаете, например, украинский язык, ну, хотя бы на уровне чтения, то читать, например, польские тексты вам будет существенно проще.
11: То есть...
12: Потому что много слов.
11: То есть, Владимир Викторович, это значит, что украинец в 18 веке быстрее бы понял поляка, чем какого-то крестьянина из-под Рязани?
12: Да нет, не обязательно. То есть он бы, наверное, в равной степени понял и того, и другого, особенно в 18 веке. То есть... Языки, наверное, то есть украинский, он где-то посередине стоит от русского к польскому, ближе к русскому, конечно, но и польских элементов много. И украинский крестьянин, сталкиваясь, например, с польским помещиком, он, конечно, вынужден был его понимать. Ну и все мы помним Николая Васильевича Гоголя, да, то есть там для вот этих вот сыновей Тараса Бульбы поляки это был такой культурный образец. И собственная там казачья идентичность казалась им немножко такой какой-то сиволапой, да.
11: Но это для образованных, тех, кого отправляли учиться.
12: Да,
11: для местных нет. Кстати, до сих пор я наблюдаю и вспоминаю каждый раз это произведение, когда я вижу, как... Ну, например, станичники, да, не обязательно там это конкретно какой-то Краснодарский или Ставропольский край, но как они вот гордятся тем, что они принадлежат казачеству в каком-то поколении, хотя на дворе 21 век. А мой следующий вопрос такой. В Российской империи в документах, как вы уже сказали, писали не национальность, а вероисповедание. Для современности это странно, это не свойственно. И как тогда жили, когда главное было, православный ты или нет, а не русский ты или украинец, русский ты или бурят, ну вот как-то так?
12: Ну, прекрасно жили. И на самом деле мы к такому состоянию возвращаемся, потому что Разве? Национальное самосознание, оно вовсе не природное. Оно... тоже как бы элемент культуры. Я практически каждый год интересуюсь у своих студентов, какой национальности они себя причисляют. У нашего поколения, то есть вот у меня, у человека, который начинал жизнь с советским паспортом, не возникло бы вопросов, да, потому что там была графа, в которой была написана национальность. А вы знаете, современные студенты, они немножечко теряются, когда у них спрашивают про национальность, как ни странно. Они отвечают, понимаете, с такой интонацией, что, ну, русский, наверное. Вот русский я. Вот.
11: Скажу свою сакраментальную фразу. Все хорошее должно продолжаться. И продолжение беседы с историком, педагогом и писателем, специалистом в области истории и культуры Древней Руси, доктором исторических наук, профессором Удмуртского университета Вадимом Долговым тоже состоится. Слушайте в эфире радиостанции «Комсомольская правда», а также полную версию нашей беседы ищите на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию на всех видеоплощадках в интернете.
18: Передача данных.
19: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
20: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
21: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
22: Во время Отечественной войны 1812 года Александр I назначил Кутузова главнокомандующим всех

0: день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О Ближнем Востоке.
1: Иран не предлагал США приостановить обогащение урана на 10 лет. Такие сообщения в СМИ ложь, передает иранское агентство Тасним со ссылкой на источник. По его словам, все вопросы, которых касались в посланиях Тегеран и Вашингтон, ограничиваются пунктами о прекращении военных действий между сторонами, в то время как ядерная проблематика в посланиях не рассматривалась. Ранее в прессе появилась информация, что Иран в рамках непрямых переговоров США предложил на 10 лет приостановить обогащение урана свыше 3,6%. Владимир Зеленский отказался от идеи канцлера Германии Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе, то есть без права голоса. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на письмо к руководству ЕС. Такой вариант должен был стать промежуточным шагом. В ответ на это Зеленский заявил, что Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе. Он также указал, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии якобы открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС. При этом европейские чиновники, как отмечает Рейтер, считают быстрое полноправное вступление Киева маловероятным.
0: Об авариях.
1: Большинство российских туристов, попавших в ДТП в Турции, покинули госпитали. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. 12 из 14 пострадавших уже выписались. Сегодня генконсульство в Анталье сообщило, что 14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции. По данным канала, водитель не справился с управлением и врезался в препятствие в районе поселка Бельдеби. Дипломаты отметили, что все пострадавшие были госпитализированы. Ведомство находится на связи с представителями страховой компании и местными медиками.
0: О метро.
1: Сергей Собянин анонсировал запуск первой беспилотной линии метро. Речь идет о Большой кольцевой, которая в таком режиме должна заработать к 2030 году. Как сообщил мэр Москвы в мессенджере «Макс», такой задачей занимается Центр перспективных разработок столичного транспорта. Городоначальник напомнил, что в январе началась тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав прошел более 3000 километров. В конце года начнется испытание в общем графике с учетом 90-секундных интервалов в востребованные часы, в следующем году с пассажирами. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 71 рубль и 21 копейка, евро стоит 82 рубля 54 копейки, курс юаня – 10 рублей 48 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, завтра ожидается 22-23 выше нуля, и синоптики пообещали дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. К нам в студию пришел Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как оцениваете учения, совместные ядерные учения России и Беларуси, пуски межконтинентальных ракет, гиперзвуковых, крылатых ракет воздушного базирования, которые были выполнены во время второго этапа учений ядерных сил?
3: Ну, это обычные плановые учения. Это нормальные плановые учения, которые обычно и проходят. Это идет отработки, все эти учения идут как итог зимнего периода обучения вооруженных сил Российской Федерации. Если говорить об особенностях этих учений, то, я думаю, надо отметить два важных момента. Первый момент – это то, что впервые за весь этот период существования Российской Федерации было объявлено официально о том, что в ходе этих учений были, так сказать, переданы в действующие войска в части обозначения, значит, реальная ядерная боеголовка. Вот. Эта ядерная боеголовка была установлена на ракету. Вот. Потом, естественно, была снята, возвращена в место хранения. Вот. И это был сигнал, конечно же, о том, что российские вооруженные силы имеют достаточно решимости, точнее, российские вооруженные силы, российский президент, соответственно, его подчиненные.

0: Вооруженные силы Российской Федерации имеют достаточную решимость для того, чтобы при необходимости применить ядерное оружие. То есть это вот впервые ядерное оружие, ядерная боеголовка за всю историю существования Российской Федерации была установлена официально. Нет, устанавливаться они останавливались, но вот было объявлено публично, что она была установлена в рамках учений на пусковую установку, на ракету, находящуюся на пусковой установке и подготовленную к боевому применению. Вот это вот первый важный момент. Второй момент. То, что эти масштабы этих учений, конечно, значительно превзошел те, которые были ранее, и по количеству привлекаемых сил обозначения, и по размаху пространственному, где проходили эти учения, и по количеству применяемых вооружений различного рода, вот, в том числе и новых вооружений. Вот, были отработаны применения всех видов сил, стратегических ядерных сил, вот, и наземного базирования, и воздушного базирования, и морского базирования. Они все продемонстрировали исключительно высокую боеспособность, то есть все ракеты стартовали, все ракеты достигли назначенных целей. Вот, и все это говорит о том, что данные учения, их масштаб в первую очередь, вот, то, что в ядерных учениях впервые приняли участие вооруженные силы Белоруссии, все говорит о том, что Российская Федерация посылает сигнал Западу о том, что мы обладаем не только потенциалом, но и решимостью при необходимости применить ядерное оружие. Вот это вот главное в этих учениях. Принципиальное отличие от предыдущих.
1: Прозвучало не первый раз, Владимир Путин, ты говоришь, что мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений, но я так думаю, сама по себе специальная военная операция, вот с технологической точки зрения, когда все меняется буквально постоянно, постоянно, постоянно модифицируется, это же уже в каком-то смысле гонка вооружений.
0: Ну, вы понимаете, если противник раскручивает гонку вооружений, у нас есть только два варианта – сдаться или втягиваться в гонку вооружений. Другого варианта не существует.
1: Зачем мы тогда говорим, что мы не втягиваемся в
0: гонку? Я думаю, что это чисто политическое заявление, которое демонстрирует миролюбивый настрой нашего государства. На самом деле, конечно же, нам деваться некуда. И тот факт, что мы совершенствуем наши системы вооружения, тот факт, что у нас постоянно проходят испытания новых видов вооружений, которые состоят или принимаются на вооружение российских вооруженных сил, вспомню того же «Сармата», «Посейдона», «Буревестника», зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», вот, появление новых боевых машин, танков Т-70, Т-90М, в общем, можем перечислять этот долгий этот перечень. Вот все это говорит о том, что мы, конечно же, совершенствуем наши вооруженные силы, и мы в этом смысле уже реально состоим в гонке вооружений. Больше того, по качеству своих стратегических ядерных сил и по количеству ядерных сил, боеголовок, на наших, которыми мы располагаем, мы превосходим все страны мира, включая США. В Соединенных Штатах Америки около, сейчас оценивается там, около 5,5-6 тысяч ядерных боеголовок, которыми они располагают, боеспособных, вот, подчеркиваю, в то время как у нас более 6,5 тысяч, там 6,600, это по данным СИПРИ, которые даются данные, у нас количество ядерных боеголовок. Что касается ядерных сил, то надо иметь в виду, что на вооружении у наших подводных лодок имеются ракеты «Булава», «Лайнер» и «Синева». Это все ракеты разработки 10-х годов, то есть 2010-х годов, там вот этот период, или, по крайней мере, нулевых годов. Тогда, вот, тогда как у американцев, это ракета «Трайдент 2D5», они разработки 90-х годов. Вот, и они до сих пор стоят на вооружении. Они пока еще, конечно, естественно, отвечают всем современным требованиям. Это великолепная ракета «Трайдент 2D5», но это ракета той поры. Вот. У нас приняты на вооружение ракеты «Сармат», у нас приняты на вооружение ракеты «Орешник» знаменитые. Они в обычном, в ядерном варианте существуют. Существуют другие стратегические комплексы наземного базирования ядерных вооружений. В то время как у американцев пока еще ракеты старых образцов, это «Минтмен-3», которая, в общем-то, уже даже технически, физически уже очень сильно устарела, и их боеспособность вызывает большие сомнения. Поэтому мы уже в этом деле участвуем, больше того, мы активно действуем в этом отношении. Вот. И если американцы делали ставку на, делают ставку на сверхтехнологические прорывы, которые еще вызывают большие сомнения в их эффективности, это вот эти вот замечательные идеи с эсминцами типа «Замболт», якобы невидимками, но по стоимости они приближаются к стоимости авианосца, а по эффективности не уступают эсминцу «Орли Бёрг», разработанному еще в конце 80-х годов, вот так вот на всякий случай. Вот. КПТ экспериментирует с золотым куполом, мы просто наращиваем качество компенсации потенциальных угроз нашим стратегическим ядерным силам, нашей системы против, в смысле, ядер, стратегических ядерных сил. Вот. Американцы усиливают свою противоракетную оборону, развертывание, группировку морского базирования противоракетной обороны на эсминцах типа «Орли Бёрг», ракета «Стандарт-3», «ПАК-3». Вот. А наземного базирования, вот, ракетные комплексы соответствующих типов, тогда как перехватчики наземного базирования ГБ и Ground Based Interceptor, вот эти вот, которые у них там есть. А мы компенсируем эти возможности за счет совершенствования траектории полета наших ракет, создавая вместо обычных баллистических ракет боевые блоки и ракеты, маневрирующие на траектории, которые принято называть гиперзвуковыми. Это квазибаллистические ракеты, которые не перехватываются вот этими системами противоракетной обороны. И тем самым поддерживаем наше превосходство в сфере, не превосходство, а как минимум паритет в сфере ядерных вооружений. Поэтому в целом, если так говорить, то сегодня в сфере ядерного сдерживания идет уже гонка вооружений достаточно давно, еще со времен Буша-младшего, который отказался, отменил, вышел из договора по противоракетной обороне. Вот. И если американцы создают систему противоракетной обороны, то мы создаем более совершенные и более эффективные комплексы стратегических ядерных вооружений, позволяющих преодолевать эту систему противоракетной обороны. Поэтому ничто никуда не делось. Гонка вооружений идет.
1: Вопрос от аудитории. Зачем нам гонка вооружений? Есть какое-то количество ядерных боеголовок, как, собственно, и у других ядерных держав. Какое-то количество, имеется в виду, что этого должно хватить в случае, если, ну, возникнет какая-то стратегическая угроза для государства, обменяться ракетными ударами и все. Зачем их такое количество? Для какой цели? Плюс это огромные деньги. Вот это.
0: Ну, начнем с того, что деньги на развитие стратегических ядерных вооружений не столь уж велики, если сопоставлять их, сравнивать с другими видами вооружений. Вот, потому что ядерные вооружения с точки зрения критерий эффективность, стоимость, ну, наверное, уникальны в истории человечества. То есть это намного более эффективны, чем любые другие вооружения. Потому что одна единственная ракета, скажем, типа «Сармат», имея 10 боеголовок по 750 килотонн, без всяких проблем может уничтожить такую страну, как Франция, полностью вместе с населением, вот, и всеми органами управления полностью. Вот. И тут нет уже никаких десятков тысяч танков, миллионов солдат и так далее для того, чтобы все это решить задачу. Просто один удар, полчаса, и Франции нет. Одной ракетой. Все.
1: Но мы же понимаем, что это такая сомнительная довольно перспектива, правда ведь?
0: Это перспектива сомнительная. Но это является важнейшим сдерживающим фактором. Это перспектива, которая делает возможным войну против нашей страны, только гибридную.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин в студии, и вместе с нами Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро, не переключайтесь. Мы скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Война и реклама.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус.
4: Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Продолжаем эфир. Ван Панкин и Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, закончите про ядерное сдерживание. Начали мысль.
0: Так вот, многие говорят, тут если есть ядерные ракеты, почему они не позволили спасти Советский Союз там, и такое прочее. Ядерное оружие, оно предназначено для вполне конкретных целей. То есть недопущение ядерного шантажа в отношении нашей страны, раз. И второе, недопущение крупномасштабного вторжения, чреватого гибелью нашей страны. Вот примерно так. То есть, вот то, что есть над нашими головами, летают американские бомбардировщики, как они летали там на той же Югославии.
9: Беспилотники летают, да. Константин Валентинович.
0: Беспилотники летают, это особая статья, и масштаб не тот. Не сопоставить с тем, что было в Иране, творилось, например. Поэтому вот это ядерное сдерживание.
9: Но идет наращивание, обратите внимание. Еще год назад сложно было себе представить текущую картину.
0: Естественно, вы абсолютно правы. Это как раз отвечает на второй вопрос, каким способом собираются решать задачу борьбы с нашей страной. Где ядерное сдерживание вот в этом способе работает очень ограниченно. Речь идет о использовании внутренних противоречий нашей стране, то есть тоже то, что называется гибридной войной, путем инициирования нашей стране цветной революции. Вот, собственно, и все. Поэтому способ действия у них вполне конкретный. Почему Украина и держит, казалось бы, в совершенно безумных условиях, потому что противник рассчитывает наращиванием ударов именно беспилотниками по мирным городам, по объектам, имеющим гражданской инфраструктуры, типа НПЗ и других заводов, создать условия, при котором внутри страны возникнет ненависть к руководству страны, вот, и тем самым приведет к свержению действующей законной власти. Вот их замысел. Вот, тогда они могут попытаться привести к власти каких-то марионеток. Ничего нового.
9: А коротко ответьте на вопрос тогда. Вот представляем себе, хотя я вот не верю, что именно вот какой-то контингент НАТО будет заходить на территорию России. Я вот не верю, честно говоря. Мне кажется, что спонсорство именно украинской армии – это для них идеальный вариант. Но вот представим себе. И куда мы будем наносить удар? Ну вот или на Калининград. Литва, значит, угрожает, на
0: значит,
9: Калининград
0: заблокирует. Значит, я сразу отвечаю, что контингенты НАТО, скорее всего, в условиях, когда Россия находится под четким управлением действующего президента, никуда входить не будут. Для этого у них нет ни сил, ни средств, не имеется возможности осуществить вторжение.
9: А да, вот мы то, теоретически что... представляем.
0: А если теоретически, то нет, это я говорю, а теперь практически, когда это может произойти. Если к власти приходит вместо законного президента в результате госпереворота силы, которые принято называть пятой колонной, которые дезорганизуют наши вооруженные силы, деморализуют нацию, вот тогда на территории нашей страны могут войти иностранные войска. Это будут оккупационные войска, которые отнюдь не готовы будут совершенно вести боевые действия против наших регулярных войск. Они будут дезорганизованы, регулярные войска. Ну, очаговое сопротивление и все. Вот к чему они готовятся. Вот это надо хорошо понимать. Поэтому главный фронт сейчас не там. Главный фронт здесь, в России. И те силы, которые здесь целенаправленно, разными способами готовят социальный взрыв, это и есть главные враги. Это те, кто демонстративно, не по назначению использует денежные средства бюджета. Это те, кто занимается коррупцией. Вот, вот это вся публика. Вот.
9: И все-таки есть план на случай, есть, ну, попытаются заблокировать, они же угрожают, попытаются заблокировать Калининград. Есть план, куда наносить удар, в какую точку?
0: Ну, во-первых, ни в какую в одну точку ничего наноситься не будет. Будут наноситься удары по конкретным объектам. Это будут так называемые массированные авиационно-ракетные удары, которые будут наноситься по войскам противника, которые пытаются атаковать Калининград. Плюс к тому же будет проводиться силами Калининградского особого района оборонительная операция, по всей видимости, там по масштабу, это армейского масштаба, вот, вряд ли фронтового. Хотя могут нарастить наши силы и до фронтового масштаба. Фронт – это где-то 300 тысяч человек. Армейская – это где-то до 70 тысяч человек. Вот, вот такая операция оборонительная. Такая операция оборонительная обеспечивает сдерживание врага, если это армейская операция. Вот она по продолжительности, скажем, по натовским взглядам, я не буду говорить про наши, могут составлять до там, 5-10 дней. Вот фронтовая, это оборонительная операция, там может продолжаться до, от 2 недель до месяца. Вот. Этого времени достаточно для того, чтобы принять меры, необходимые по пресечению этого дела, в том числе и угрозой применения ядерного оружия. И вот то, что сегодня были, и подчеркиваю, вот на этих учениях, не сегодня, а вот на этих учениях было демонстративно показано всем, что реально ядерная боеголовка была размещена на боевой ракете, это как раз сигнал к тому, что мы готовы к этому, что мы можем перейти к, вот, к применению ядерного. Следующим туром может быть, кстати сказать, передача ядерных боеголовок, реальных ядерных боеголовок на войска. Я хочу напомнить, чтобы зрители, наверное, многие не знают, вот, потому что вы все молодежь, это не мое поколение.
9: Ну, вот, слушатели, а пору, скажем так, разных возрастов все-таки.
0: Да, ну, в ту пору, когда был Советский Союз, на флоте, потому что я морской офицер, 25% ракетного ударного оружия было в ядерном боевом оснащении. То есть, постоянной основе. Вот он пошел корабль в море, если он имеет полноценный боекомплект, 25% – это ядерные, реальные ядерные боеголовки. И они постоянно находились в море, там, на кораблях, обслуживались. Это было на постоянной основе. Даже пока маленькая дизелюшка, дизельная подводная лодка 613-го проекта, имеющая там на борту всего-то 6 торпедных аппаратов, из них 2 торпедных аппарата были с ядерным оружием. Вот. Вот, вот, вот это реальности. Поэтому ничего особенного. Мы, вот наша пора, вот те люди холодной войны, офицеры холодной войны, к этому считали нормой поведения. А отменили вот это все, это вот уже когда пришел Горбачев, период перестройки, период замирения, вот СНВ-1, вот тогда и американцы, и мы поснимали. Американцев тоже. На каждом американском авианосце по стандартной боевой загрузке находилось около 100 ядерных боеголовок, которые вот патрулировал в море, ходил там везде, всюду. 100 ядерных боеголовок. Так что это нормально.
9: Про Орешник.
0: Давайте про Орешник.
9: Он поставлен, и Владимир Путин об этом говорил, на серийное производство, и есть запрос от аудитории, вопрос, во всяком случае, почему так редко применяется Орешник? Просто по какой причине?
0: Ну, во-первых, а зачем его применять-то? Во-первых, «Орешник» – это баллистическая ракета среднего радиуса действия, обладающая способностью идти по квазибаллистической траектории. Вот это принципиальный вопрос. То есть она неуязвима для систем противоракетной обороны противника. Вот. И предназначена вообще-то нанесению ударов ядерным оружием. Это ядерная ракета. Это евростратегическая ракета. Евростратегическая ракета. То есть мы же не бьем, скажем, ракетой «Сатана», ну, воеводой, в обычном боевом снаряжении по какому-нибудь заводу на Украине. Это же дичь. Вот. Почему мы должны бить «Орешником», который имеет значение, способен, к примеру, вот, дивизион таких ракет, ну, там дивизион, там полки.
9: Это сколько в количествах, чтобы понимали?
0: Ну, там от 9 до 16 угу. ракет. Вот. Они способны стереть с лица земли, с учетом всех боевых блоков, 2-3 страны. Европы в ядерном
9: боевых снаряжении. Боевых блоков в ядерном.
0: Да, да, да, в ядерном снаряжении. И вот тут на тебе, вот такую мощь, давайте мы привинтим обычную боевую часть и шибанем по заводу. Мы шибанули по заводу для того, чтобы тогда вот
9: Южмаш... Два раза.
0: Да, два раза.
9: Эффект возымело, как думаете? С учетом заявлений, как будто бы нет. Я имею в виду, которые раздаются от западных партнеров.
0: Значит, эффект возымело не тот, который думает, что там кто-то испугался, перепугался и так далее. Все военные специалисты отлично понимают, что прошло боевое испытание вот этой ракеты среднего радиуса действия. И эффект возымело лишь с точки зрения того, что Россия имеет высокоточное, квазибаллистическое, евростратегическое ядерное оружие, которое способно уничтожить любой объект. Вот, потому что обеспечить точное поражение вот такого рода ракетой объекта, находящегося, ну, там, какого-то предприятия, это требует очень высокой точности стрельбы в обычном боевом блоке. Поэтому сейчас заниматься применением орешника – это дичь. Для этого есть ракеты, не евростратегические ракеты, вот, а ракеты, которые относящиеся к оперативному радиусу или оперативно-тактическому даже радиусу. Вот вам «Искандер» для этого есть. Есть для этого «Кинжал». Пожалуйста. И мы их применяют.
9: Когда мы делаем, ну, какие-то массовые запуски большие, Украина отчитывается, сбито 97% значит, того, что летело. Это соответствует действительности? Когда мы отчет вот в пабликах Украины читаем, да, видим, что все сбито. Какое количество реально сбивается из, значит, того, что реальности... от нас летит туда?
0: Значит, вот от нас туда?
9: Да, конечно, от нас туда.
0: А, то, что сбивается
9: из тех? То, что мы запускаем, они говорят, что вот 97% сбили. Соответствует действительности или нет?
0: Ну, начнем с того, что, значит, в настоящее время для сбития всех этих ракет нужны соответствующие количество зенитных ракетных систем. Вот. Из зенитных ракетных систем, которые располагает Киев, это ракетные комплексы «Патриот», это ракетные комплексы «Айрис-Т», вот, это все то оружие, которому сегодня у них просто не хватает количества ракет, они сами там признаются. Другими способами сбивать наши баллистические ракеты их просто нет. К тому же основная часть наших ракет – это квазибаллистические, поэтому они в принципе не поражаются этими ракетами. Единственное, что они могут сбивать, это беспилотники. Но для сбития беспилотников нужна соответствующая развитая система ПВО. У них ее тоже нету. Поэтому это просто бравада.
9: Бравада. То есть сбивается там, ну, несколько процентов, да? Я
0: правильно понимаю? Ну, сбивается, может, в пределах беспилотники. Ракеты баллистические не сбиваются. Где-то в пределах, там, может, 20-30%, не больше.
9: Все понятно. Спасибо большое. Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Сейчас небольшой перерыв, друзья. После этого вернемся и продолжим с другой темой. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об угрозе Ирана обрубить интернет-кабели в Армузе.
11: Чинить этот кабель времени займет не меньше, чем чинить «Северный поток». Да и кабель тоже надо сначала найти, тем более, пока он работает, его легко прозвонить, а не работающий трудно. Перерубить один кабель – это все равно, как перерубить одну ветку у себя в квартире, у вас пара розеток отключится. Но, к сожалению, в мире этими розетками являются даже целые страны и кусты. Если начать перерубать кабели Армузского пролива, то полностью отключатся страны. Арабские, вот в основном Эмираты и Саудовская Аравия, а там стоят основные мировые дата-центры, ну, которые сейчас очень сильно пиарили. Это будет крайне болезненно. Немножко пострадают остальные. Сам Иран при этом отделается легким испугом, потому что у него резервные кабели идут через верх, через Турцию, Азербайджан. Немножко пострадает Южная Европа. Ну, а дальше первые же шаги будут крайне болезненными, потому что в первую очередь отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются новостные агентства мировые. То есть ровно то, что обеспечивает там каналоснабжение мировых систем банковской, финансовой, экономической и прочих. Россию не тронет практически, и Россия, и Китай уже проводили учения. Ну, напомню, в России закон о КИИ, критической информационной инфраструктуре, принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода. Так вот, не отключат.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете.
12: На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: Об атаках.
13: Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж. Это сообщили в администрации Луганской Народной Республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педуниверситета. Ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа.
12: А США.
13: Вице-президент США Джей Ди Венс после решения главы национальной разведки Тулси Габбард уйти в отставку оказался в еще большей изоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Он даже рассматривает возможность отказаться от участия в президентской гонке 2028 года. По данным издания, изоляция Венса усилилась на фоне роста влияния госсекретаря Марко Рубио, которого источники называют доминирующим голосом по внешней политике в окружении главы Белого дома. До этого заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка рассказал, что Дональд Трамп оставил вице-президенту подробные указания на случай, если тому придется заменить его на посту главы государства до завершения президентского срока. Посольство России в Швеции просит вернуть подводную лодку «Сом», затонувшую в годы Первой мировой войны. Ее нужно передать в один из российских музеев, говорят дипломаты. Подлодка затонула при столкновении со шведским пароходом в 1916 году, находясь на боевом задании. На борту были 18 членов экипажа. Ее нашли представители шведской дайверской компании в 2015 году. Это одна из старейших сохранившихся подводных лодок. Космический корабль Starship американской компании SpaceX вернулся на Землю после 12-го испытательного полета, однако после успешного приводнения взорвался. Ракету-носитель с прототипом корабля запустили в пятницу. Это самая большая ракета в истории. Ее высота составляет 124 метра, а тяга около 8 тысяч тонн.
12: Обо всем.
13: Лучшим полнометражным фильмом основного конкурса 79-го Каннского кинофестиваля признали норвежско-румынскую ленту «Фьорд» Кристиана Мунджио. Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» ему торжественно вручили на церемонии закрытия киносмотра, которая транслировалась на телеканале «Франс-2». Вторая по значимости награда «Гран-при» Каннского фестиваля была присуждена российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм «Минотавр». И о погоде. В Москве сейчас плюс 22 градуса, завтра плюс 22-23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Вопрос дня.
14: Здравствуйте, друзья. Добрались. Вопрос дня у нас на повестке. 8-800-200-97-02. Ну и, конечно же, отправляю всех интересующихся, настойчиво это делаю, кстати, в нашу группу во ВКонтакте. Официальная группа «Радио Комсомольская правда». Регистрируйтесь. Оставляйте свои комментарии также под видеотрансляцией на Рутубе. Вы сейчас ее прямо можете вот в живом исполнении наблюдать. Тоже официальная страница «Радио КП». И звоните 8-800-200-97-02, а во ВКонтакте, пожалуйста, проголосуйте. Ну, о чем речь, собственно? В эпоху информационных войн бдительность становится новой социальной валютой. И это правильно. Сообщить о реальном преступлении, сообщить о педофиле, о готовящемся теракте, но это долг. Долг человека, долг гражданина. И как бы пафосно это ни звучало, здесь пафос абсолютно уместен. Но граница между защитой Отечества и охотой на ведьм становится все тоньше. Я думаю, с этим большинство согласится. А порой под видом гражданской активности расцветают мелочная мстительность, желание просто потрепать нервы, возможно, даже паранойя чья-нибудь. Так вот, донос или бдительность? Согласно официальной статистике, уголовных и административных дел по заявлениям неравнодушных граждан становится все больше. То есть в виде серьезного нарушения россияне все чаще обращаются в полицию. А как делаете вы? Как поступаете вы, видя серьезные правонарушения? Но вы знаете, еще ведь тут возникает тут же сопутствующий вопрос. А что считать серьезным? Да? Понятно, что если это очевидно. А вот когда тонкая грань и какую собственную оценку дает наблюдатель, от этого тоже зависит его решение. Вот, в общем-то, в этом и вопрос. Есть такое в русском менталитете слово «стукачество», которое нам прививали в детстве, что нельзя закладывать, нельзя стучать. А есть еще здравый смысл, который вот за этими... назиданиями, которые нам с детства прививают, он как-то стирается слегка. И то есть иногда можно подумать, ну как я в полицию-то сообщу? У человека будут серьезнейшие тут же неприятности. И вот здесь возникает, может быть, некий двойной стандарт. В общем, друзья, давайте решать вместе, разбираться вместе. Как решаете вы, как поступаете вы, когда вы видите нарушение закона по отношению к вам, по отношению к посторонним, ну и, собственно, по отношению, например, к имуществу посторонних или к государственной собственности. Вы обращаетесь куда следует, а это куда следует, да, тоже вот вопрос. Ну, вы игнорируете, потому что, ну что, что я могу сделать? Ну, если это не конкретно с вами. Вы пока набирайте, друзья, 8-800-200-9702. Может быть, вы сами персонально пытаетесь разобраться с нарушителем. Иногда это чревато, да, когда нарушитель нарывается, а потом в качестве обвиняемых получаетесь уже вы. Одно из таких дел закончилось, как выразился спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, хэппи-эндом. Потому что, ну, если вы не знали вот о случае, когда мать, да, там, ножом защищала своих двух взрослых уже, в общем-то, сыновей, вернее, сына и его друга, когда их избивали. И вот она поняла, что их забьют до смерти. Ее сделали обвиняемой. Нет, сегодня суд признал ее, в общем-то, невиновной. И это очень хорошо. Это я про дело Анны Артамоновой говорю. Я очень хотела об этом сказать, потому что, мне кажется, это такой прецедент, о котором нужно трубить. А мы с вами, соответственно, будем разбираться, ну, с тем, вмешиваетесь вы или нет, когда видите нарушение закона. Возможно, вы вмешиваетесь только, если это угрожает чьей-то жизни и чему-то здоровью, когда уже, знаете, на кону пан или пропал, да? Поэтому позвоните, и, возможно, вы нам расскажете какой-то случай в своей жизни. Знаете, может быть, даже кто-то в вашем дворе заехал колесом на газон. И что делают сознательные граждане? Тут же фотографируют и отправляют на соответствующий сайт, есть такой в Москве, где регистрируется это правонарушение, и нарушителю приходит, ну, такой неприятный штраф, я бы вам сказала. Я была тем самым нарушителем, было обидно до ужаса. Я не видела смысла, потому что это была зима, но колесо мое действительно заехало на то пространство, где должен был быть газон летом, он там и был, да? Зимой там, понятно, ничего такого не было. Это вот что, спрашивается, стукачество за бонусы? Да, у нас получают бонусы за это. Или же бдительность, мол, раз ты сел за руль, давай-ка паркуйся, даже, собственно, в дворе по правилам. Ну, я вот стараюсь быть какой-то такой, знаете, лояльной и к одному варианту развития событий, и к другому, несмотря на то, что я рассталась тогда вот с... Я даже не помню, какая сумма была, но несколько тысяч рублей. Это было не очень приятно. В общем, донос... Или бдительность. Как вы поступаете, когда видите нарушение закона? Вы обращаетесь куда следует, ну, звоните там в полицию, еще куда-то. Если будет звонок, сразу скажите мне об этом. Хорошо, 8-800-200-9702. Игнорируете, если вас это не касается. Пытаетесь разобраться сами собственными силами с нарушителем. Или вмешиваетесь, если это угрожает только чьей-то жизни, чему-то здоровью. С нами на связи Борис, Волгоград. Борис, слушаю вас. Вашу точку зрения.
15: Здравствуйте. Вот смотрите, как я понимаю. Вот был закон нецензурно не ругаться в общественном месте. Вот. И реальный случай. Выходит человек без майки из квартиры, чтобы не курить в доме, покурить. И сосед делает замечание: ты что сюда вышел, здесь пляж, общественное место тебе, ты еще в стрингах выйди. И матом, и матом, и матом. Это значит, борется с порядком, матом ругается и делает человеку замечание, что он вышел без майки, что это не пляж. Это где есть логика? Сидит пьяный и несет бред какой-то. Или такой же случай с этим соседом, да? Вот канализация забилась, орет на человека и не разобрался. Раз, прошло 3 дня, опять орет. Ну, понимаете, человек, наверное, дебил, по-моему, это явно. Напьется, зовет шары и кидается на невинных людей. Вот как таким людьми бороться надо?
14: Хотите, я вам подскажу? Конечно же, в этом случае, да, когда неадекватное... Неадекватное поведение человека в состоянии алкогольного опьянения. Звонок в полицию. И вплоть до составления протокола и может дойти до мирового решения проблемы за деньги в пользу пострадавшей стороны, если вы заберете, конечно же,
15: заявление. Мария Сергеевна, да? Можно сказать? Неадекватный. Он, понимаете, агрессивный очень. Когда пьяный, агрессивный. Так,
14: тут полиция необходима. Вам не кажется, что тут полиция более чем необходима, раз он неадекватный и пугает детей? А дальше какой шаг? Конечно, нужно...
15: Пьяный вид, только, понимаете...
14: Простите меня, это не оправдание. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо огромное. Ну, 8-800-200-9702. Михаил, здравствуйте. Симферополь с нами на связи. Слушаю вас.
16: Да, Мария, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
16: Я, наверное, все-таки вмешиваюсь в конфликт, если это угрожает чьей-то жизни, например. А если это, какое-то там правонарушение не грубое, то, зачем это надо? Зачем?
14: А вот как вы вмешаетесь, Михаил? Мне, знаете, вот интересно, смотрите. Вот если я вижу, когда человека избивают, я его защитить не могу. Либо могу там сделать так, что я превращусь в виновную сторону. Ну, то есть риск огромен. А я все-таки несу ответственность там за свою семью, да, перед своей работой, перед вами, уважаемые слушатели. К чему я веду? К тому, что как? Надо срочно вызвать полицию? А его вот здесь, сейчас, его сейчас не станет там вот угроза. Вот что делать? Вот как это решение тонкую грань соблюсти и в свою пользу, и, собственно, в сторону спасения жизни?
16: Но вы правы, да, здесь нужно быть аккуратным. Ну, возможно, вызвать полицию на этот случай, если там ты понимаешь, что можешь не справиться или еще что-то плохое.
14: А
16: случится.
14: Вы хотя бы раз вызывали полицию, Михаил?
16: Да.
14: А сколько вы ждали на линии?
16: Ну, здесь зависело от случая. Случай тогда был не самый серьезный, и примерно где-то 20 минут.
14: Ну, в общем, тут без комментариев, правда? Спасибо большое. На самом деле, я, чтобы быть справедливой, ждала и 15 минут однажды, но там не было вот так, очень важно. Но мне везло, когда нужно было срочно. Везло, и сразу почему-то аж 3 наряда росгвардейцев прибывало. Это было очень впечатляюще. Но там, правда, был вот как раз, как в разговоре из Волгограда, был очень неадекватный, нетрезвый человек. Так, друзья, остается минута, поэтому набирайте прямо сейчас 8-800-200-9702. Как поступать, действительно, когда вы видите правонарушение? Это, мне кажется, такое очень полезное для всех обсуждение. И голосование, вот оно идет, я сейчас даже обновлю. Проявляете бдительность в каком формате? Обращайтесь куда следует, вмешиваетесь сами или делаете так, только если это угрожает чьей-то жизни, чьему-то здоровью, а может быть, игнорируете, раз вас это не касается. Итак, голосуем на сайте Радио Комсомольская Правда, а звонки я продолжу принимать уже в следующем блоке, но прямо сейчас уже можно набирать 8-800-200-9702.
17: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политический обозреватель Владимир Джарало о том, для какой аудитории звучат заявления о возможных выборах на Украине.
19: Это отражение тяжелейшей ситуации, связанной с поддержкой Украины в настоящее время в Европе. Если на уровне информационно-идеологическом все под контролем, все основные тезисы заброшены, те, кто в этом выражают сомнения, изолированы или вытеснены из информационного поля, поэтому создается впечатление, что вот все за то, чтобы Украина продолжала сражаться и вести свою, как они называют, героическую борьбу. Но когда стоит вопрос, что для этого нужно выделить деньги из своего собственного бюджета и из тех денег налогоплательщиков, которые собирают, все хуже и хуже, то тут сразу же ситуация становится совершенно иной. Долгое время страны, такие как Венгрия, собственно, Словакия, и собственно говоря, целый ряд других, даже те, которые поддерживали формально Украину, Прибалтика и Польша, когда речь заходила о деньгах, были весьма и весьма скромны в своих героических желаниях оторвать от себя и выделить какие-то серьезные средства. Поэтому часто эти заявления и реальность были разными. Ну а сейчас в условиях нарастающих экономических сложностей непопулярность таких шагов очевидна. Поэтому для европейцев, хотя бы для тех, кто принимает решения в Европе, сейчас хотя бы нужно найти некие пояснения для своих избирателей, а зачем, собственно, мы тратим деньги на гиблый проект. А это вообще-то очевидно для всех.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вопрос дня.
14: Итак, вопрос дня на повестке. Донос или бдительность? Как вы поступаете, когда видите нарушение закона? 8-800-200-9702. Но прежде чем, хочу прочитать комментарий нашего постоянного слушателя и комментатора на Рутубе. Депутатов нам мало. Давайте друг на друга еще стучать. Совсем сдурели. Не, ну погодите. Вот я и пытаюсь найти эту тонкую грань, этот маленький ручеек водораздела между стукачеством параноидальным и, соответственно, гражданской бдительностью, гражданской позицией. Ну, как-то так, если моего ребенка пугают, ну, могу, конечно, мужа натравить, сама порвать в клочья, как любая мать это сделает. Но, как говорится, ее ж посадят, да? Она же не памятник. Понимаете, в чем дело? Угу. 8-800-200-9702. Любовь из Ростова. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Мария. Я уже с вами разговаривала, я бывший следственный работник. Так. 30 лет проработала в Орлино.
14: Я помню вас.
20: Начинала при Советском Союзе. Я считаю, что у нас не очень хорошо технически оснащены дворы, улицы, темные места. Раньше были будочки, даже при Советском Союзе, типа, вот как мы звонили с телефоном автоматом, и была красная кнопка тревожная. И можно было быстрее дозвониться в милицию, тогда называли.
14: Да.
20: Вот таких будочек побольше бы построить, это первое. Второе, при Советском Союзе были общественники, они ездили вместе с передвижными милицейскими группами на машинах. Они тоже очень часто ездили в темные места и в парки, и были везде. И поэтому они получали сигнал и сразу двигались к месту происшествия, откуда их вызвали по тревожной кнопке. Я была в Европе как-то в начале 2000-х годов, была в Амстердаме. И там, знаете, есть квартал красных фонарей, голубых, розовых. Так вот там полиция ездила. Мы там находились, ну, может, немножко смотрели витрины, кто себя предлагал. Так вот полиция приезжала к этим домам для развлечений, каждые полторы минуты.
14: Вы мне скажите, да бог с ними, с этими амстердамскими людьми. Скажите мне, любовь, пожалуйста, во-первых, да, пропаганда ЛГБТ запрещена в Российской Федерации, это так, на всякий случай, для соблюдения буквы закона. Любовь, у меня мнение ваше интересно, потому что вы специалист, все-таки вы обладаете экспертным взглядом. А вот как сейчас себя вести, чтобы тебя стукачом не посчитали, ну и как ты сам себя в душе не посчитал, вот в какой момент реально нужно обращаться в органы? И стоит ли вмешиваться самому? Слышь ты, иди сюда.
20: Если ты чувствуешь физическую силу, если при тебе есть оружие или другие какие-то предметы, которые могут тебя защитить, можешь.
14: А но так тебя, нет, тебя же виновным, виновным же сделают потом.
20: Конечно, не надо рисковать. Да.
14: Ясно, спасибо.
20: Ну, мне однажды пришлось рисковать два раза. Я попала...
14: Но вы при погонах в тот момент были, то есть при исполнении?
20: Я была при погонах, ехала в электричке одна в 11 вечера, и на меня напал Чикатило, но еще никто не знал, что это он. Но мне удалось.
14: Погодите, а подождите, а вы потом узнали его, этого человека, когда его уже попали?
20: Конечно, я его узнала, да. А второй раз он уже около дома на меня напал через полгода, меня спас сосед. По подъезду.
14: Он вас как-то преследовал просто два раза?
20: Конечно, он знал, что у меня сильные руки, он это понял, и он сразу разрезал мне пояс на шубе и назад связал руки. И тащил меня за волосы, ну, видимо, место приготовил где-то за домами. Вот. А тут вышел мужчина, не у всех были раньше телефоны, микрорайон новый, и он хотел вызвать скорую жене, у нее схватки начались. Вот поэтому я осталась жива.
14: Ничего себе история. Я даже не знаю, мне хочется сменить тему опроса и слушать дальше, но да, все-таки деформация. Спасибо вам, любовь, большое. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Меня тоже называют Сергей Николаевич.
14: Сергей вот Николаевич, такой, слушаю, да.
1: Не то, что как бы такой вот диалог. Вот сейчас мужчина звонил тоже с Волгограда. Так. Он говорил, я ему сказал, вот так сказал или эдак сказал. Честно говоря, вот мы сейчас живем в большой иллюзии. Иллюзия на нас одета. Ну, потому что система, она так вот устроена. Если бы он даже пьяному человеку или разозлившему человеку подобрать слова... снять эту иллюзию с него, с доброго слова. Вот мы привыкли, конечно, видим пьяного, ах, ты такой негодяй, ты такой алкаш. А ему сказать, может быть, человеку плохо на душе. Если у тебя время есть, а если нету, тогда отойти. А позвонить в милицию или позвонить там, найти человека сильного, что это сделать, это же просто. А вот не просто подобрать слова.
14: Спасибо. Спасибо, да. Очень важное замечание, мне кажется, да, это труд душевный. 8 800 200 ровно 9702. Мария, это разные вещи. За своего ребенка заступается и на соседей стучает, что он курит на балконе. Так, курит, может быть, он курит и рядом с окном детской, где мои дети живут. Пожалуйста. А вот тут спрашивают, какие телефоны? Вы неправильно поняли, не про мобильные, Миша, речи, а телефоны домашние тогда не у всех были. Вот так надо понимать. Кто у нас на связи? Повторите, пожалуйста. Нижний Новгород с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
21: Здравствуйте. По-моему, предыдущий человек в иллюзии в какой-то живет буквально. Хотела другое рассказать, но просто хорошо поговорить. Под окнами постоянно гуляют собачники. Двор, детская площадка одна, детская большая хоккейная, она же летом футбольная другая. Но летом деткам неудобно, они у меня на этом месте под балконом каждое лето ставят ворота, по вечерам играют в футбол. Травка, зелененькая, все прекрасно. Начали ходить собачники. Я их раз попросила спокойно. Ребят, не надо, но тут дети гуляют, особенно летом, сейчас вот начнут. Нет, они за зиму навалят это все дело. Ну и вот сегодня вот выхожу и с грустью наблюдаю, как дети, к сожалению, перестали играть в футбол. А детская, говорю, еще раз, площадка покрытия у нас не очень хорошая, потому что она как хоккейная площадка вроде как. Поэтому
14: а как здесь бороться? Я понимаю так, что выгулять собак можно только не на местах детских площадок, это по закону.
21: Вот по идее, ну что, я должна пойти к участковому?
14: Конечно.
21: Один раз ходила. Никак. Ну, ничего.
14: Не, не, Секундочку. Вот я никак не могу понять. Подождите. Если наши дети вляпываются в собачьи...
21: Да.
14: Почему нельзя просто, когда выгуливают на детской площадке, вызвать наряд и сказать,
21: нет,
14: что такое?
21: Это не совсем детская прям площадка. Тут у нас нет ни качелей в этом месте.
14: То есть
21: мне
14: это обозначено. У нас, конечно,
21: трава,
14: в Москве это
21: просто
14: вот...
21: большой участок травки.
14: Да, у нас прям в Москве это в этом плане, как это сказать, рай.
21: Нет, у нас такой старый, как говорится, советский двор, в котором просто есть участок, где детки очень любили футбол летом на травке погулять. Соответственно, зимой же они тут не гуляют.
14: Ну да, я понимаю,
21: решили, что им тут удобно.
14: Покрытие. Да, собачники скажут, а где нам выгуливать? Ну, вот я вот тоже тут не понимаю, понимаете? И вроде полицию беспокоить по этому пустяку, казалось бы, как-то странно. А, правильно говорит, доброе слово... Спасибо вам большое, да, за звонок, а то я не поблагодарила. А, доброе слово и улыбка ничего не стоят, но меняют отношения. Знаете, я не стала спорить, но вот... Если позволите, я не верю в это. Вообще не верю. Я считаю, что работает только сила. Меня жизнь так научила. Но не понимают. Три предупреждения, а дальше все. Последний звонок у нас сейчас. 8-800-200-9702. Пермь на связи. Александр, у нас с вами 2 минуты. Слушаю вас внимательно.
3: Равнодушным, конечно, нельзя быть. Проходить мимо всяких вот безобразий, ну, беззакония и так далее. Но это вот грубое, жестокое беззаконие, понимаете? А бороться с тем, что кто-то там не там плюнул, кто-то где-то там не тут закурил, где-то скверное слово выскочило, но с этим, да как ветряные мельницы будет, да?
14: Но почему? Подождите. Но это просто это как бы считается, знаете, вот по мелочи ты стучишь, что же мне покурить нельзя? Ну, простите меня, если у меня сосед, а у меня реально такой сосед есть, дымит как паровоз, и я задыхаюсь в подъезде, когда он это сделает.
3: Вы правильно сказали. Конечно,
14: что мне с ним делать-то?
3: Либо сила, да?
14: Не, бить я его не буду, он пожилой человек. Ну, это как недостойно. Ну, и как бы...
3: Терпите.
14: Да, либо терпите, либо что?
3: Привыкайте.
14: Вот это отлично, это по-нашенски. А ты что же, вы стукачкой, Маша, сделаетесь? А знаете, как я задыхаюсь, умирать начинаю?
3: Такой случай был в жизни, да. Вот знаю, человек, лишенный правды на 1.5 года, ага. Там по пьянке, 5-10. Смотрю, летит на своей BMW, встретил, значит, ага. Я вправо паркуюсь, через дорогу ДПС стоит. Я тут же перехожу дорогу, им говорю, вот, пролетела машина, человек без прав, бухой, едет туда-сюда. Они, подождите, вы, говорит, перешли дорогу в неположенном месте, пешеходный переход чуть дальше. Штрафуют меня на 500 рублей. Потом достаю свой блокнотик, читает номер этой машины, точно говорит, лишенный прав.
14: Ну, понятно, разочарование такое наступает.
3: Но 500 рублей мне выписали.
14: Я понимаю. Слушайте, но я вот тоже на другую чашу весов хочу, конечно, положить. Я к нашей полиции отношусь всегда очень позитивно, потому что 99,9% из 100% они мне делали только доброе, хорошее и выручали. Вот все от ППС до росгвардейцев. А вот так мне везет в жизни. Спасибо вам, друзья, огромное. Как всегда, красиво, бодро закончили вопрос дня.
4: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Александр Камкин о главных оппонентах России на Западе.
23: Чемпионы по русофобии страны Прибалтики – это Польша. Посмотрите на сетку распределения военных компаний, которые производят вооружение, в том числе для киевского режима. Это Норвегия, это Дания, это Голландия. Вот этот список, он достаточно длинный. Плюс еще важный момент. Великобритания, как основной закоперщик украинского преступного режима, сейчас выступила с инициативой создания военно-морской коалиции северных держав, в которую входят страны Скандинавии, Великобритания, Дания, Голландия, Исландия, с явной целью попытки блокировки выхода из Баренцева моря, то есть попытка перекрыть выход из Северного морского пути.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
7: Князь Семен Микулинский не потерпел ни одного поражения. Он был мастером маневренной войны, умел наносить неожиданные удары и действовал исключительно быстро. Микулинский идеально выбирал место и время для нанесения решающего удара. Например, во время зимнего похода Ивана Грозного на Казань дружина Микулинского столкнулась с отрядом хана Сафа-Гирея. Сначала русские заставили врага повернуть во свояси, затем сами отправились домой. Но хан решил нагнать и наказать наглецов.

0: А погибших спасатели извлекли из-под завалов. Поисковые работы в ЛНР на месте обрушения общежития колледжа завершены, это сообщает МЧС. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа.
1: О протестах.
0: В Сербии акция протеста, в которой приняли участие более 34 тысяч человек, переросла в столкновение с полицией. Об этом сообщил телеканал CBS News. Полицейские использовали слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от лагеря сторонников президента Сербии Александра Вучича в пионерском парке у здания Народной скупщины. В ответ протестующие подожгли мусорные баки и бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки. Участники акции скандировали лозунги с резкой критикой Вучича и требовали его отставки. Ранее 31 марта около 60 сотрудников силовых структур нагрянули с обысками в ректорат Белградского университета после гибели студентки. Это спровоцировало начало новой волны студенческих протестов. Год выпуска автомобиля – не основание для отказа в его регистрации в нашей стране. Об этом сообщили в МВД. Ведомстве также добавили, что если прошло более 4 лет с даты изготовления, нужно для постановки на учет предоставить диагностическую карту техосмотра. После приобретения автомобиля владелец обязан в течение 10 дней поставить его на государственный учет, обратившись в госавтоинспекцию, или же внести изменения в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца.
1: О погоде.
0: Россиянам в ближайшие годы станет тяжелее переносить жару. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, зима будет сокращаться, тогда как лето, наоборот, станет длиннее. На этом фоне могут участиться периоды экстремальной жары, которую тяжело переносится человеком. Он также допустил сдвиг природных зон на север. По его словам, степи могут занять территории, где раньше были умеренные леса, а леса начнут появляться в тундре. Такой прогноз основан на глобальных тенденциях и учащении засух в умеренных широтах. О погоде в российской столице: сейчас плюс 22 градуса, без осадков. Завтра днем ожидается плюс 22-23, синоптики обещают дожди. В Санкт-Петербурге в эти минуты 20 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 17-18 и дожди.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные: понедельник 71 рубль 21 копейка, евро стоит 82 рубля 54 копейки, курс юаня 10 рублей 48 копеек. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Вопрос дня.
2: Добрались. И не представляете, друзья, как вы попали в своих переговорах, вот в частности в комментариях во ВКонтакте под нашей видеотрансляцией, начинаете обсуждать, кто грустит о море, о том, что надо не на море, а в горы и так далее и тому подобное. Вы знаете, и сразу говорю, вот мне очень нравится, когда пишут, Ростовская область подключается, Волгоград подключается. Очень это приятно. Видите, к чему я веду? Вопрос дня, который мы сегодня вам хотим задать. Самое интересное место, которое вы посетили в нашей стране. Ну, знаете, если не ездите, то тоже нужно звонить. Почему? Да потому что вопрос есть еще дополнительный, со звездочкой. Почему стоит приехать в город, в котором вы живете? У нас очень часто, я недавно разговаривала с экспертом по туризму в прямом эфире, очень часто ограничиваются как-то золотым кольцом. Вот такая фраза прозвучала. Я с ней не на 100% согласна. Тем не менее, когда я начинаю размышлять, а куда бы отправиться вот по России матушке, я ловлю себя на мысли, что стереотипами заполнена моя голова и штампами, хотя они тоже прекрасны. Ну, та же самая Куршская коса, да, Калининградская область. Вот сейчас мы только что о Калининграде вспоминали. Огромное количество. Ну, я про Крым вообще молчу. Крым, куда ни брось взгляд, прекрасен. Лучшие города в России. Понятно, что там... Да, звоните. Я же могу говорить вечно, а пока жду вашего звонка. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните в прямой эфир и расскажите о самом запоминающемся путешествии по России в вашей жизни. Самое интересное место, которое вы посещали в нашей стране. Почему стоит приехать в город, в котором вы живете? Я жду звонков и комментариев на Рутубе под видеотрансляцией, официальная страница радио «Комсомольская правда», и во ВКонтакте, также официальная страница радио «Комсомольская правда», там, где идет наша видеотрансляция. Вот, поэтому как будет

0: Звонок, сразу мне говорите, да, чтобы... А то я как начну про Куршскую косу. Но есть же еще в Калининграде, раз я начала говорить, другая коса, которая не является заповедной, Балтийская, и она, на мой взгляд, не менее прекрасна. Ну, потому что я люблю отдыхать там, где мало народу, много кислорода. Там вообще, конечно, тоже прекрасно, и туда можно добраться только на... Не поверьте, я всегда забываю это слово... Но не на катере, а другая история, где на машине ты тоже можешь по воде пройти. Паром, конечно, спасибо нашему звукорежиссеру. Не было и дня, чтобы я не забыла это слово. 8 800 200 ровно 9702. Красноярск на связи. Олег, здравствуйте. Так, рассказывайте, о чем будете говорить? О своем путешествии или о том, почему надо в Красноярск приехать?
1: Ну, в Красноярск в том числе надо приехать. Город красивый, сибирский, большой, и есть тут что посетить, посмотреть, в принципе.
0: Ну, как-то это очень обтекаемо. Город далеко. Зачем мне к вам? Поконкретнее.
1: Ну, потому что здесь очень красиво, тут есть что посмотреть, угу. Как бы... Сибирь, она красивая, так сказать. Регион у нас очень туристически развит, поэтому сюда стоит приехать.
0: Хорошо, а где вы были самое такое?
1: Я был когда-то на Алтае, вот мне Алтай очень понравился, горный Алтай, и сам Алтай, там хорошие места, там езди отдохнуть, в принципе, очень красивые такой Алтайский край, там я был и в Белокурихе, там есть озеро Телецкое, Яровое, то есть достаточно, река Катунь очень красивая, очень советую посетить.
0: Понятно. Спасибо большое. А долго там надо находиться, чтобы все это посмотреть? Или можно так это съездить ненадолго, как говорится, и вернуться?
1: Ну, как ненадолго? Любая поездка в любом случае предусматривает какой-то временной отрезок. Это там неделя-две надо минимум, конечно.
0: Ого.
1: Ясно. Но не два же дня.
0: Нет, не два, не два. Ну, просто две недели, два дня – это существенная разница.
1: Да, ну, недельку хотя бы надо, чтобы что-то посмотреть.
0: Спасибо, отметили у себя Алтай, друзья. Ну, я ожидала, конечно же, про Алтай. А, в общем-то, что в Красноярске? Вот мосты в столице Сибири. А, что там еще? Часовня, говорят, знаменитая. У меня самое смешное, что там родные жили, но я там вот никогда не бывала. А, куда надо поехать? Самые интересные места, которые посетили вы. А, еще в Красноярске есть Красноярский Биг Бен. Вот просто, как говорят в России, в натуре Биг Бен. Серьезно. Борис с нами на связи. Волгоград, здравствуйте.
2: Мария Сергеевна. Угу. Да, ой, я рекомендую. Волгоградская область называется Козий городок, Урюпинск. Но сейчас перечислю вам все места, это не хватит. Заповедная зона, бобры живьем видел, лисы, кабаны, часовня старинная. Есть фотография, это еще до революции еще построена, там ее реставрировали. Там, в общем, это места такие вот. Потом Козий музей, музей козы. Вот там все, что связано с козой. Ну, платки вяжут. Платки вообще, это просто чудо переливается. Потом музей краеведческий тоже там вот. И там все рядом. Там вот, вот старинная постройка. Его не бомбили, Урюпинск. Тупиковая станция. Mm-hmm. Вот. И доходит поезд, и там приезжает пленэр художники. Вот собираются с мира. Просто вот, ну, красивая просто такая вот. Знаете, вот это такая, как о сказке. Вот
0: так.
2: Художник собирается, там поэты. Вот там... Все время там по этой козе стоит, там вот нос потереть, там подходит туристы. Вот, и приезжают иностранцы. Я когда ездил туда всегда, там приезжали люди отсюда. И потом по Хопру байдарки там путешествуют. Там,
0: то есть Урюпинск, Урюпинск надо себе записать.
2: Да,
0: ясно.
2: Да.
0: А куда?
2: Край казачий, край там, и рынки, и казачьи там, знаете, это просто... А какие там люди-то вообще вот просто вот...
0: А как-то далеко от Волгограда? От Волгограда как далеко?
2: Ой, 400 километров от Волгограда.
0: Ого!
2: 400.
0: Ну, неплохо так вы.
2: Это, вот он...
0: Не, я понимаю,
2: ну,
0: я что-то просто...
2: Тупиковое.
0: Я хочу в Волгоград, и я очень хочу на Мамаев курган. Мне кажется, это одно из мест, которое должен посетить каждый россиянин, особенно у кого дед воевал, и кто с этим, так сказать, ну, не понаслышке, да, вот как я внучка фронтовика, и это совершенно другое, чем мои дети. Вот, а за 400 километров... Нет, ну, принято, хорошо. Урюпинск, ребят, значит, Алтай весь. Урюпинск. 8 800 200 ровно 9702. О, столица Крыма на связи. Симферополь, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я хочу, во-первых, сказать про туризм. Да, все правильно. Это город Симферополь, Крым. Я сам представляю Самарскую область, город Самару, но вот сейчас нахожусь в Крыму и активно как раз путешествую. Я бы хотел посоветовать очень хорошее место. Это музейный экспонат под Севастополем. Херсонес-Таврический – это православный музей. Он мне, наверное, больше всего запомнился. Там очень красивая архитектура. Там есть древний город, сохранившийся там храм Владимира. Это очень хорошее место. Я бы хотел порекомендовать.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это можно сказать, что это самое лучшее место, которое вы посещали в России?
3: Ну, наверное, да.
0: Правда?
3: Наверное, да.
0: Вот да. Я, конечно, Крем, весь Крым изъездила, да, но вот как там начинается, Керчь, да, там Феодосий, Феодосийский залив, и вот дальше. Едем, я понимаю, эти царские места, дача, туда-сюда, но каждый раз я возвращаюсь в Феодосию. Вот это мое место. Это как бы земля, по которой ступала сандалия римского легионера. Это, ну, галерея Айвазовского, у меня там слезы текут. Я в жизни не понимала маринистов, пока вот не зашла в его дом, который одновременно его галерея, нашего великого художника просто на весь мир, который славился. Я это место рекламирую в Крыму. 8 800 200 ровно 9702. Поехали дальше. Евгений с нами на связи. Оренбургская область. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Что будем рекламировать?
4: Где рекламировать? Да. Буду Чарские пески. Чарские пески – это Забайкальский край.
0: Так, да, знакомая история. Рассказывайте.
4: Ну, это красота, когда я там по первый раз побывал. Там это просто какой-то диссонанс. То есть у тебя здесь пустыня, здесь у тебя горные прозрачные реки и маковки гор заснеженные. То есть это вообще потрясающе выглядит, такие краски. И вообще,
0: там вообще, ну, давайте я для слушателей объясню вообще, что это такое Чарские пески. В Забайкалье расположен природный заповедник. Он назван, там река течет Чара. Это настоящая пустыня с песчаными барханами. Только не уходите, пожалуйста, уважаемый слушатель. Со всей стороны болото и лиственная тайга. И ты такой немножко в диссонансе. А что, так можно было? У нас в России, да. Продолжайте, пожалуйста. Как вы туда попали?
4: Я работал там в свое время, и занесло меня туда. Вот хочу еще попасть на плато Путорана, но это слишком дорого. Так же, как ну, и очень, хотел да. бы попасть. Это очень дорого, очень.
0: А вы знаете, что Чарские пески, они живые? Они медленно смещаются на северо-восток.
4: Я слышал, но я думал, это какая-то байка, что ли.
0: Нет, почему? Пустынные пески, они вообще живые. Любая пустыня – это живая экосистема, которая перемещается. Вот. И Чарские пески – это не исключение. Там, да, друзья, там экскурсии, конечно же, проводятся. И в холодное время года туда легче добраться, проще. А как туда добираться? Расскажите нам, пожалуйста.
4: Ну, это Байкальская ветка, это, можно, Северобайкальская, и вот по этой веточке от Байкала можно посетить Байкал в том числе. Вот
0: ну, можно в ГУЛАГ можно съездить, там да, тоже это серьезное такой. Место, да. Стоянки да, первобытных там... людей там тоже есть. Это вообще, да, да, конечно, да. Это вот как-то, как некоторые говорят, срыв башки. Потому что вот то, что ты смотришь не на рукотворные какие-то вещи, а природные, и начинаешь понимать, что это нечто волшебное, и это не на какой-то другой планете, не искусственный интеллект тебе нарисовал, дух захватывает. Я помню момент, когда я впервые с этим столкнулась. Ну, я уже взрослая была, в детстве не понимала, что красота природы. Не слышали. И вот когда увидела Онежское озеро, поняла, замерзшее причем, поняла, что это такое. Да, друзья, мы через несколько минут продолжим, поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9702 самые запоминающиеся места в России, которые вы посетили.
5: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Экономист Александр Сафонов об опасности снижения объемов жилищного строительства.
7: У нас объем потребительского спроса резко сократился. И это проявляется во всех видах и сферах деятельности, и в первую очередь, конечно, в области жилья. И вот эта проблема не такая простая, как кажется. Это вопрос ведь не только конкретной отрасли. Да? Ну ладно, будут производить меньше квадратных метров. Нет, на самом деле у нас строительство – это определенный локомотив, который поддерживал позитивный темп экономического роста на протяжении последних 5-6 лет. Исследования, которые я проводил в последнее время, показывают, что есть четкая взаимосвязь между стоимостью и возможностью вообще приобретения жилья и ростом демографии. Как следствие, удорожание жилья, снижение доступа к нему оказывается главным фактором, например, падения рождаемости даже в крупных развитых экономиках европейских стран. Поэтому строительство – это не просто про квадратные метры, это вообще про наше будущее. Поскольку если, например, граждане не могут получить доступ к доступному жилью, будет всячески оттягиваться рождение первого, я бы не говорю о втором, третьем ребенке.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: У нас вопрос дня простой. Самое удивительное, самое запоминающееся путешествие по России в вашей жизни, самое интересное место, которое вы посетили в нашей стране. Я сейчас вспомнила, что у меня такое было в детстве, когда еще был Советский Союз, когда был июнь, и я из Сталина самолетом, ну, конечно же, нашего Аэрофлота прекрасного, да, переместилась в Краснодар. Выгрузили меня там, я третьеклассницей была, это совершенно другой климат, и там в Таллине еще купаться нельзя, а тут уже просто вздохнуть нельзя, такой горячий воздух. И знаете, когда, так скажем, ребенка откуда-то с севера привезли, я не понимала, что это растет, спрашивала. Это абрикос, они на деревьях растут, вот, вот так я познавала Кубань и Краснодарский край. Так, у нас на связи город Старица, да, Павел и Рита. Здравствуйте, Павел и Рита. За что будете голосовать, так сказать?
8: Голосовать, смотрите, ну мы будем за тот город, где мы проживаем. Ну, мы проживаем рядом с городом Старица, в деревне Климово.
0: Так.
8: И почему мы будем топить за город Старица? Это область, это замечательный город, всего в 60 километрах от Твери. Он стоит на Волге, это, можно сказать, самый верх Волги. Она здесь совсем не широкая, там меньше 100 метров. Но здесь очень замечательно и по нескольким причинам. Первое, это вообще места, так скажем так, Мекка для православных становится, почти как Суздаль. Здесь очень много монастырей.
0: Да, Свято-Успенский. У вас вообще есть такая жемчужина, на которую я все время смотрю и тоже думаю, что это просто пряничный... Ну, не пряничный, это неправильно. Он мне просто торт напоминает. Но такой праздничный. Храм Преображения Господня, розовый такой. Это, конечно, вообще, да. Ну, продолжайте, а то я же люблю вот это.
8: Да, кроме этого, еще у нас пушкинские места. Здесь останавливался Пушкин, когда путешествовал. Вот Смирнова, там есть музей. Да, это правда. Также у нас сейчас появляется много музеев. Вот, музей пекарного дела, музей русской печи, музей фотографии, музей там аптекарского дела. То есть с точки зрения внутреннего туризма прям город растет, и это круто. Прям и турпоток растет.
0: Супер, спасибо. Вот. Так.
8: Да, ну и, собственно, вообще это край, ну, Тверская область славится...
0: А чего вы мост через Волгу не сказали? Я вот мосты как-то люблю.
8: Ну, мост, безусловно,
0: какой красивый,
8: он есть,
0: это, да,
8: он
0: да.
8: Красивый.
0: Да.
8: Слушайте. Высокие берега, а еще там одна, когда-то давно, там копали вот известняк, камень, и там очень много пещер.
0: Каменоломни старицкие, да, туда тоже, ну, есть. Мне кажется, там надо с сопровождением ходить, просто так не надо шататься по каменоломням.
8: Да-да-да, где-то можно только проползти, говорят. Да.
0: Ну, вообще, да, если у вас нету, как эта штука называется, когда боишься замкнутых пространств, тоже забыла, клаустрофобия, да-да-да-да. А то, знаете, никогда не забуду, это из удивительных путешествий. Музей океана, Калининград. Стоит подлодка, куда экскурсия? Ну, представьте, такое тянется ручеек человеческий с одной стороны, а на другой стороне уже поверху, когда там они поднялись на подлодочке, выходят. Ну и как-то мы подбегаем туда, встали в очередь, и слышим такой по очереди слух идет, что две тетки, а чтобы вы понимали, подлодка – это колбаса, да, ты там не разгуляешься, ну только если машинное отделение, там хоть как-то можно развернуться, а так, где там отсек кают-компании, там вообще, тем более там все оргстеклом закрыто, чтобы не рассаживались особенно. Так вот, что две тетки там застопорили проход в подлодке, фоткают слишком много, и народ стоит и ждет. Ну, ладно, еще пошутили, мол, вы давайте их там протолкните хорошенечко. Мы зашли. И вот как раз в кают-компании, где ширина моих женских плечей, это ширина прохода, меня накрыла клаустрофобия. Вот, меня там обвинили, что, мол, девушка, а чего вы попёрлись-то в подлодку? Я говорю, я не знала. Но зато я протолкнула этих теток. Экскурсия пошла гораздо быстрее, поверьте мне. 8 800 200 ровно 9702. Мурад, Уфа, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
0: Так, в какое путешествие вы отправляли в жизни, которое вспоминаете всю жизнь?
9: Я хотел вкратце отметить путешествие, которое мне очень понравилось, и пригласить вас к себе. Начну с первого.
0: Ой, вы поближе к телефону, а то куда-то вы уходите все время. Слушаю.
9: В общем, с первого момента путешествия мне очень понравился город Волгоград, Мамаев-Курган.
0: Во.
9: Я считаю, что вот туда каждый должен съездить.
0: Я об этом сказала несколько минут назад.
9: Да,
0: слышали,
9: говорили,
0: да?
9: Вот.
0: Я думаю, совпали мы, да.
9: Да. Вот. А так я вас хочу пригласить в Башкирию. У нас очень интересная природа. Во-первых, у нас скальные водохранилища. То есть я вообще вот люблю путешествовать по России. Мне нравится река Волга, вот все, что связано, где много воды. Вот. А у нас, что интересно, у нас водохранилища такие, как Магузинская, Павловская или Нугуш. Вот, кстати, на Нугуш к нам очень любил Тихонов актер приезжать отдыхать. Его мы даже видели, вот мои знакомые там в палатке на рыбалке у нас был. То есть очень красиво, и там очень современная инфраструктура, на любой кошелек есть. То есть можно приехать там с IP-классом, можно просто бюджетно отдохнуть. Очень красивая природа, рыбалка, вода, шикарные водные аттракционы. То есть все очень круто.
0: Спасибо вам огромное. Так и?
9: Момент. И еще вот приглашаю вас посетить Аркаим, если кто-то слышал. Это затерянный город, который хотели вот у нас создать еще одно водохранилище, затопить, и потом нашли древний городище. И сейчас это вот на границе Башкирии и соседней Челябинской области. Прям мекка для туристов.
0: Да, это комплекс из городища, могильника и селищ или селищ, не знаю, как правильно говорить с точки зрения археологии. Это рубеж, ну, в общем, там до 18 века. Да, вот какое-то такое, по-моему, там история.
9: Очень крутое место.
0: 18-19.
9: Там, кстати, летом очень интересные события происходят, типа там день солнцестояния, туда собираются эти кришнаиты, там целое паломничество, в общем, все это интересно, весело происходит.
0: Спасибо вам огромное, спасибо. Давайте я почитаю ваше сообщение, секундочку, не вешайте трубку, кто дозвонился. Значит так, Забайкальск – прекрасное место, Ленобласти – сосны, ели песок, залив Калининград, Владивосток, август, сентябрь – сказочно. Да, только во Владивостоке цены на жилье такие, что очень кусаются. Но мне повезло, я была во Владивостоке за казенный ты счет, но это просто потрясающе, конечно. Красивейший город в Нагорск, в Красноярском крае. Там есть лыжные трассы, есть столбы в Красноярске. Да, кстати, когда Красноярск упоминали, не сказали про столбы. Есть Саяны с прекраснейшими лыжными трассами. А вот спрашивают, материлась ли я после подлодки. А как вы думаете, Урфин? И дальше должен прозвучать пип, да? А в Красноярском крае есть озеро. Это шикарное озеро, минеральное. Оттуда ездит вся лечица. А, все лечится от астмы. Так, был на Машуке. Красиво. Лермонтов нашел хорошее место. Царствие небесное. Так, что у нас ну, про Машук, можно сказать, чтобы это было как-то не пустословно. Я даже вот сейчас пытаюсь как вспомнить, и что-то мне на ум ничего не приходит. Не могу я сейчас вспомнить, что такое Машук. Кроме того, что это место моё тёзка, моя тёзка, да? Место, оно моё, моё тёзка. О, Господи. 8 800 200 ровно 9702. О! Вот оно, место, в которое я могу ездить 24/7, 365 дней в году. Санкт-Питербург на связи. Борис, здравствуйте. Да, ну что, поговорим за Питер?
10: Поговорим, да. Ну, Санкт-Петербург, ну, любят, наверное, в нашей стране знают многие, но многие не знают, что есть Санкт-Петербург, есть такое уникальное место. Фактически это заповедник советской эпохи, Канонерский остров. Куда нужно, ну, я добираюсь туда на велосипеде обычно, из центра. И нужно туда, чтобы туда попасть, нужно проехать по тоннелю под каналом, по которому ходят грузовые корабли. Можете себе представить?
0: Все. Нет, я не могу. Представляете, я столько раз бывала в Санкт-Петербурге, я столько раз туда езжу по велению души, и я впервые об этом слышу, о Канонерском острове.
10: Да.
0: Потрясающе.
10: Ну, естественно, он относится к грузовому порту Санкт-Петербурга, и вот там дома сохранились, наверное, с Брежневской. С Хрущевской я не помню, но вот Брежневские дома сохранились, и даже вывески на магазинах советской эпохи, там, допустим, гастроном, помните, таким наклонным шрифтом или там еще что-нибудь.
0: Да, я поняла, да-да-да-да, шрифт этот знаменитый наш советский. Ну, супер! Слушайте, я уже думала, мне вот про Санкт-Петербург что-то нового никто не может рассказать, а вот вы меня удивили, зашли прямо с козырей с первого раза. Спасибо огромное. Друзья, последний звонок сейчас успеваем принять, я полагаю. Валерий, здравствуйте, Ставрополь на связи. О, ну вам-то есть что сказать. Слушаю вас, Валерий.
11: Да, я хотел вас поправить немножко. Машук.
0: Машук, да. Спасибо.
11: Пятигорский. Гора в Пятигорске. Пятигорск.
0: Ну вот, видите, у меня из головы вылетело, вот когда идет такой поток. Да, я даже не успела в интернете набрать.
11: Ну, мы, конечно, отдыхаем по-домашнему. У нас там все хорошо. Потому что есть туда и Кисловодск, и рядом и Архиз, и Эльбрус. Ну, я водителем работаю, да, вот езжу до Красноярска.
0: Так.
11: То есть вижу все. Ну, люблю Ставрополь. А действительно, он чистенький, он приятный, то есть классный.
0: Знаете, у нас есть коллега, он родом из Ставрополя. Вот редко встретишь такого патриота своего родного города. Вот. Но, в общем-то, это так и должно быть, мне кажется. Спасибо вам огромное. Слушайте, я вот сейчас набрала Ставрополь. У меня только фигура динозавров, уже туда хочется поехать. Это Парк Победы. И еще музей, сейчас вот не могу даже, да, еще один музей, ну здорово. Слушайте, да, Ставропольский государственный, вот я тут смотрю, музей-заповедник, ну, красота. Так, друзья мои, я, конечно, могу долго еще рассуждать. Спасибо всем большое, кто дозвонился. Сразу захотелось путешествия. Ну, сам Бог велел, у нас лето впереди. Небольшие вылазки, да, как говорится, по возможности. Кто во что горазд. Встретимся завтра.
5: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о призыве главы МИДа Литвы атаковать Калининград.
13: Классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
14: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.